Люди не понимают, что пророчествуют поражение. Они призывают неудачи, посредственность и нужду. В Писании сказано, что мы будем питаться от плода своих уст. Когда вы говорите, вы насаждаете семя. В определенный момент вы будете вкушать плод. Я призываю вас насаждать правильные семена. Если вы хотите пожать яблоко, то вам нужны семена яблока. Если вы хотите апельсин, то вы не будете сеять кактус, ядовитый плющ или грибы. Вы получите именно такой плод, какой вы посадили. Другими словами, невозможно говорить негатив и ожидать в жизни позитива. Нельзя провозглашать поражение и ожидать победу. Невозможно говорить о нужде, нехватке, неумении и ожидать изобилия. Если вы провозглашаете бедность, то и жизнь ваша будет бедной. Если вам не нравится то, что вы видите, начните сеять другие семена. Вы говорите, «Я не могу выздороветь. Три поколения моей семьи болели этим». Правильное семя будет таким. Бог восстанавливает мое здоровье. Эта болезнь не устоит, она останется в прошлом. С каждым днем мне становится лучше. Сейте такие семена, и в итоге вы будете вкушать плод здоровья, целостности и победы. Вы говорите, я не выберусь из долгов и не поднимусь выше. Скажите, я буду давать, а не брать взаймы. Все, чего я коснусь, будет процветать и преуспевать. Я вхожу в изобилие. Начните сеять семена умножения и изобилия. Не говорите, я не смогу осуществить свою мечту. Но скажите, я обрел благодать у Бога. Благословение преследует меня. Правильные люди ищут меня. Новые возможности и новые уровни в моем будущем. Если вы будете так говорить, то пожнете добрый урожай. Писание Иаков говорит, «Своим языком мы можем благословлять свою жизнь или проклинать ее». Многие не понимают, что своими словами они проклинают свое будущее. Каждый раз, когда вы говорите, «У меня не будет прорыва», вы проклинаете свою жизнь. «Я никогда не смогу купить красивый дом», «Я никогда не преодолею зависимость», «Я никогда не встречу нужного человека». Перестаньте проклинать свое будущее. Иногда врагу не надо поражать нас, мы делаем это сами. Обращайте внимание на то, что вы говорите. Вы благословляете свою жизнь или проклинаете ее? У меня в школе был одноклассник, который был негативно настроен против меня. Каждый раз, когда я спрашивала его, как дела, то он всегда отвечал, «Ничего особенного, становлюсь старым, толстым и лысым». Я слышал это от него много раз. Он шутил, но я бы не шутил так. Он играл в нашей футбольной команде. Он всегда был в хорошей форме, красивые вьющиеся волосы. Несколько лет спустя я встретил его в магазине. Я чуть не упал в обморок. Он напророчил себе. Он был старым, толстым и лысым. Друзья, не провозглашайте в свою жизнь поражение. Говорите так, я становлюсь моложе. Бог обновляет мою юность, как у орла. Я становлюсь сильней, я полон здоровья, я лучше выгляжу, я сохраню свои волосы и свой рассудок, я буду жить долгой и насыщенной жизнью, я исполнен веры. Не проклинайте свое будущее, благословляйте свою жизнь. Пророчествуйте добрые вещи. У нас работает одна девушка. Каждый раз, выходя из дома, она смотрит в зеркало и говорит, «Ты отлично выглядишь сегодня». Как-то я увидел ее и спросил, по-прежнему ли она говорит это. Она ответила, «Сегодня я посмотрела в зеркало и сказала, обычно ты выглядишь хорошо, но сегодня просто отлично». Прекратите себя критиковать и говорить о том, что вам не нравится, что вы постарели, сморщились и так далее. Перестаньте проклинать свою жизнь, начните ее благословлять. Называйте себя сильным, здоровым, талантливым, красивым и молодым. Каждое утро, перед тем, как выйти из дома, посмотрите в зеркало и скажите «Доброе утро, красавчик!» Братец Пол, тебе нужно делать это каждое утро. Если мы много путешествуем и бываем заняты, то Виктория может подойти ко мне и сказать, «Я так устала. Посмотри, у меня красные глаза». Я говорю ей, «Виктория, ты выглядишь прекрасно, как всегда». Она говорит, «Джоэл, я знаю, что ты бы не сказал мне правду».
Я не хочу провозглашать поражение, я хочу провозглашать победу в ее жизни. Не знаю, что бы она сделала, если бы я ей сказал: «Ты права, ты ужасно выглядишь». Я достаточно умен. Я знаю человека, который думал, что заболеет болезнью Альцгеймера. Несколько человек в его семье болели этой болезнью. Она была у дедушки и у брата его дедушки. Ему было чуть больше 50. Он постоянно говорил, что это может произойти. Он рассказал, что уже распланировал, кто будет ухаживать за ним. Он все организовал. Это хорошо, использовать здравый смысл. Но если вы будете постоянно думать, когда это случится, будете планировать это, то вас постигнет разочарование. Вы призовете это в свою жизнь. Вы практически рассылаете болезни приглашения. Я сказал ему то, что говорю вам. Не говори, что у тебя будет болезнь Альцгеймера. Провозглашай, что никакое оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Я проживу свои дни в добром здравии, с ясным разумом и хорошей памятью. Мой разум бодр, мои чувства остры, моя юность обновляется. Пророчествуйте здоровье, пророчествуйте долгую и насыщенную жизнь, и ваши слова станут реальностью. Когда нашей дочери Александре было 4 года, она услышала, как мы с Викторией говорили о мальчике, у которого были сильные головные боли. Он вынужден был оставить школу, что доставило ему много других неприятностей. Александра сказала: «Папа, у меня нет головных болей и никогда не будет». Я подумал: «Это правильно. Ты пророчествуешь правильные вещи». Однажды я чинил дверь гаража. У меня не получалось ее открыть, и меня это очень расстроило. Я не знал, что Александра была там. Я сказал тихо: «Эта штука никогда не заработает». Вдруг я услышал голосок: «Папа, у тебя будет то, что ты провозглашаешь». Это ужасно, когда твои дети верят твоей проповеди. Притчи, глава 6. «Ты уловлен словами уст твоих». Это означает попасть в капкан. Ваши слова могут стать капканом. То, что вы говорите, может вас остановить и удержать ваш потенциал. Вы не уловлены тем, что думаете. Негативные мысли приходят ко всем. Но когда вы провозглашаете их, то вы даете им жизнь. Тогда они становятся реальностью. Когда вы говорите, что не сможете быть в форме, то вам будет тяжелее добиться этого. Вы сами все усложнили. Если вы говорите, что у вас не будет прорывов, то вы отделяете себя от уготованной вам благодати. Когда вы говорите, что у вас нет таланта, что у вас не тот характер, то это налагает ограничения на вашу жизнь. Вы призываете посредственность. В прошлом вы могли быть уловлены своими словами, но сегодня новый день. Я провозглашаю, что вы выбираетесь из этого капкана. Цепи рвутся, и всякая твердыня рушится. Никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешным. Делайте свою часть, провозглашайте победу в свою жизнь, провозглашайте рост, провозглашайте Божие расположение, чтобы быть смелым, призывайте то, о чем вы мечтаете и во что верите. Не используйте свои слова, чтобы описать ситуацию, используйте их, чтобы изменить ее. Евангелие от Матфея, 6 глава. Здесь Иисус говорит о беспокойстве. Он говорит: «Не говорите в мыслях своих, что нам есть, что пить или во что одеться». Обратите внимание, не говорите в своих мыслях. Негативные мысли будут приходить. Ключ в том, чтобы не говорить их. Мысль умрет, не родившись, если вы ее не провозгласите. Иисус сказал: «Вы можете чувствовать беспокойство. Вам может казаться, что это никогда не произойдет. Но пусть ваши мысли не становятся словами. Не произносите их вслух. Вы будете уловлены своими словами». Когда мы приобрели это здание, бывший компакт-центр, то наша мечта осуществилась. Мы были так рады. Строители разработали план, как переделать стадион в церковь. Они собрали нас и сказали, что ремонт обойдется в сотни миллионов долларов. Когда они подняли меня с пола, то моей первой мыслью было: «Это невозможно, нет никаких шансов». Я был пастором всего 4 года. Они не ожидали, что мы сможем собрать такие средства. Эти мысли снова и снова приходили ко мне, но я был достаточно умен, чтобы держать рот на замке. Я улыбался, как будто это были мелочи. Я знал, если я не провозглашу негативные мысли, то они умрут так и не родившись.
Одно дело думать, что

Множение, благодать, избыток, то мы начнем двигаться к ним. В трудные времена надо особенно бодрствовать. Есть искушение выплеснуть свое разочарование наружу. Рассказать людям, что у вас не получается, что у вас плохие результаты обследования, что к вам плохо относятся. Но постоянные разговоры о проблеме будут больше вас расстраивать. Этим вы оживите проблему и сделаете ее еще больше. Поступите наоборот. Не говорите о ней, говорите об обетовании. Вместо слов о больших трудностях говорите: «Я служу большому Богу». Он словом сотворил миры. Для него нет ничего трудного. Вместо слов «меня не повысили, меня обошли, какое разочарование», говорите: я знаю, если одна дверь закрывается, то это означает, что у Бога есть что-то лучшее. Он направляет мои шаги, я радуюсь своему будущему. Вместо слов «я никогда не встречу правильного человека, я слишком стара, это тянется так долго», скажите: «хорошее вот-вот случится, Богом данные связи откроются, я слышал, у тебя плохой диагноз, есть и другой диагноз, Бог восстанавливает мое здоровье. Я слышал, что с тобой плохо поступили. Я не переживаю. Бог оправдывает меня. Он сражается за меня. Он обещал мне дать украшение вместо пепла». Всегда будут звучать два голоса, соревнуясь за ваше внимание. Голос веры и голос поражения. Как и я, вы будете слышать голос: «Проблема слишком велика, ничего не получится, просто прими это». У вас будет искушение волноваться, расстраиваться и жаловаться. Если вы будете внимательно слушать, то услышите другой голос. Это голос веры. У Бога есть выход. Благодать приближается, исцеление грядет, прорыв близко. Один голос будет говорить: «Вы достигли своих пределов, вы зашли максимально далеко, у вас нет нужных качеств». Другой голос: «Ты очень способный, ты все можешь во Христе, твои лучшие дни еще впереди». Это вы выбираете, какой голос оживить. Вы делаете это своими словами. Озвучивая эту мысль, вы даете ей право осуществиться. Если вы будете говорить: «Эта проблема такая большая, я никогда не выздоровею», то вы соглашаетесь с неправильным голосом. Согласитесь с Богом. Второй голос может звучать громче, но вы можете победить его. Вы лишите его силы, выбрав голос веры. Возможно, вам предстоит собеседование. Один голос скажет: «Ничего не получится, ты просто теряешь свое время. Ты не понравишься этим людям». Другой голос скажет: «У тебя есть благодать Божия, ты благословлен, ты уверен, у тебя есть то, что нужно». Если вы проснетесь утром и скажете супругу: «Не думаю, что я получу эту работу, я не понравлюсь им, у меня нет опыта», то нет даже смысла идти. Вы будете уловлены своими словами. Вам надо твердо сказать: «Я больше не соглашаюсь с поражением. Я не буду провозглашать недостаток, болезнь, посредственность и нехватку. Я избираю голос веры, который говорит, что я силен, здоров, благословлен. Я обрел благодать. Я победитель, а не жертва». Так сделал Давид. Когда он столкнулся с Голиафом, то это казалось невозможным, все было против него. Если бы он озвучил свои негативные мысли, то это удержало бы его от его судьбы. Он был помазан на царство, но эти негативные слова оставили бы его пастухом. Он мог бы сказать: «Я знаю, что должен сразиться с Голиафом, но он вдвое больше меня. У него больше опыта, он лучше вооружен, он талантливее меня. Не знаю, как это может произойти». Словами вы можете разубедить себя в своей судьбе. Негативные слова удержат вас от того, кем вы должны стать. Не попадайтесь в этот капкан. Прекратите призывать поражение и говорить, что этого не произойдет. Вы можете молиться с верой и просить, чтобы Бог все изменил и сделал невозможное, но потом говорить, что вы не выздоровеете, что ваш ребенок никогда не исправится. Негативные слова отменяют силу молитвы. «Джоэл, у меня финансовый кризис. Я молился, чтобы Бог помог мне, но я не вижу, как это может произойти».
Прекратите это, Отче, Ты и Иегова Иры, Господь мой обеспечитель, Господь, Ты делал это для меня в прошлом и сделаешь это в будущем. Не позволяйте вашим словам уловить вас. Негативные слова приносят негативные результаты, но

Когда вы провозглашаете слова веры, благодати и победы, то это дает Богу совершить невозможное. Давид встал перед Голиафом, посмотрел ему в глаза и сказал: «Ты идешь против меня с мечом и щитом, а я иду против тебя во имя Бога Израилева. В этот день я поражу тебя и скормлю твою голову птицам небесным». Он пророчествовал победу. Он мог чувствовать страх, но он говорил слова веры. Я слышу, как Давид говорит, направляясь к Голиафу: «У меня все получится, я помазан, я оснащен. Если Бог за меня, кто посмеет быть против?» Он поднял камень, положил его в пращу и бросил. Камень сразил Голиафа. Когда вы сталкиваетесь с великанами, то вам надо поступить как Давид. Пророчествуйте в свое будущее. Скажите болезни: «Рак, тебе нет места во мне. Я поражу тебя. Зависимость была в моей семье годами, но сегодня новый день. Это прекратится на мне. Я все изменю. Я свободен. Ребенок сбился с пути, но я знаю, это временно. Я и дом мой будет служить Господу». Пророчествуйте победу над своей жизнью. В Писании говорится о человеке по имени Зарававель. Он столкнулся с горой, с большим препятствием, как Давид. Но он не стал говорить, что с этим невозможно справиться, и что у него не получится. Он сказал: «Кто ты, великая гора, что стоит предо мной? Ты станешь пологим холмом». Он пророчествовал свое будущее. Гора была большой, но он провозглашал, что она понизится и станет холмиком. Есть один принцип: не говорите о горе, говорите с горой. Скажите: «Гора долго, ты не победишь меня, ты понизишься. Я буду давать, а не брать взаймы. Моя чаша переполнится». С какой бы горой вы ни столкнулись, какой бы большой она ни казалась, не бойтесь. Поднимитесь в вере и скажите горе: «Ты понижаешься». Скажите немощи: «Ты временно». Скажите одиночеству, зависимости, юридической проблеме: «Кто ты, большая гора, предо мной? Разве ты не знаешь, кто я? Я дитя всемогущего Бога. Ты не читала мое свидетельство о рождении? Мой Отец создал вселенную, Он дал мне жизнь, увенчал своей благодатью и назвал меня больше, чем победителем. Это означает, что ты не сможешь поразить и удержать меня. Ты должна понизиться. Я преодолею болезнь. Я вырвусь из зависимости. Я выплачу долг. Я увижу восстановление своей семьи. Я осуществлю свои мечты». Что я хочу сказать? Пророчествуйте победу, прорывы, пророчествуйте то, во что вы верите. В Ветхом Завете у Иезекииля было видение. Это была долина, полная сухих костей. Куда бы он ни посмотрел, это было огромное кладбище, горы костей умерших людей. Это представляет те сферы нашей жизни, которые кажутся мертвыми. Это ситуация, которая, кажется, никогда не изменится. Бог сказал ему что-то делать. Он сказал: «Иезекииль, изреки пророчество этим мертвым костям. Скажи им: сухие кости, слушайте слово Господне». Иезекииль начал говорить к костям и призывать их возвратиться к жизни. Он провозгласил кожу, мышцы, связки. Пока он говорил, кости начали сближаться, как в фильме. Из мертвых костей восстали люди. Бог сказал ему пророчествовать и призывать на них дух жизни. В Писании сказано: когда он пророчествовал, дыхание вошло в тела, и они поднялись, как большая армия. В вашей жизни могут быть ситуации, которые выглядят мертвыми. Это здоровье, бизнес, отношения. Все, что вы видите, это долина сухих костей. Бог говорит вам то же, что и Иезекиилю. Недостаточно просто молиться об этом. Нужно произнести слово. Изреките пророчество сухим костям. Призовите здоровье, изобилие и восстановление. Не просто молитесь о ребенке, который сбился с пути. Пророчествуйте: сын, дочь, возвратитесь. Вы осуществите свою судьбу. Если вы сражаетесь с зависимостью, то не только молитесь о ней, пророчествуйте: я свободен, эти цепи рвутся. Это новый день победы. Возьмите чековую книжку и пророчествуйте ей. Она выглядит как мертвые кости, смерть и нужда. Я пророчествую этим сухим костям. Я буду давать, а не брать взаймы. Я голова, а не хвост. Я вхожу в изобилие.

Если вы, как Иезекииль, будете пророчествовать костям, то Бог воскресит мертвое. Он сделает то, что вы никогда не смогли бы сделать. В Псалме 2 сказано: «Возвещу определение». Определение – это записанный официальный документ. В Псалмах говорится, что было написано, то я и буду провозглашать. Мы можем сделать то же самое – провозгласить определение. Запишите свои цели, то, что вы хотите осуществить в жизни. Все трудные сферы, где вы хотите улучшений, запишите так, как если бы это уже совершилось. Затем каждый день провозглашайте это. Прочитывайте это пару раз вслух. Недостаточно просто думать об этом. Что-то происходит, когда мы говорим. Вы должны пророчествовать в свое будущее. Вы можете использовать свой метод, но разрешите мне дать вам идею для вашего документа. Я силен. Я здоров. Я в хорошей форме. Мой вес в норме. Я полон энергии. Я талантлив. Спокоен. Я ценен. Уверен. У меня хороший характер. Я нравлюсь людям. Со мной приятно находиться рядом. Я счастлив. Я наслаждаюсь жизнью. Я нравлюсь людям. Со мной приятно находиться рядом. Я счастлив. Я наслаждаюсь жизнью. Я человек с высоким духом. Я целостная личность. Я успешен. Я процветаю. Мое будущее ярко. Мои дети будут сильными на земле. Мое наследие вдохновит грядущие поколения. Я целеустремлен. Я благословлен. Я победитель. Я дитя Всевышнего Бога. Если вы будете провозглашать это над своей жизнью, то эти слова войдут в вас. Они не только изменят ваш вид, но и то, кто вы есть. Ваши слова станут вашей реальностью. Вы пророчествуете в свое будущее. Пусть эти слова станут вашим ежедневным провозглашением. И вам не будет сложно говорить: «Я благословлен, я здоров, я обрел благость Божью». Вместо того, чтобы быть уловленным словами, вы будете созидать себя своими словами. Иаков сказал: «Вот, и корабли, как невелики они, небольшим рулем направляются, так и язык направляет нашу жизнь». Вы движетесь в правильном направлении? Вы видите увеличение благодати и рост? Если нет, то проверьте, что вы говорите. Если ваши слова будут двигаться в правильном направлении, то и ваша жизнь будет двигаться в правильном направлении. Примите решение, больше никаких слов о поражении, посредственности и сомнении. Не проклинайте свое будущее, благословляйте его. Если вы будете пророчествовать победу и благодать, то я верю и провозглашаю. Вы подниметесь выше, преодолеете любое препятствие и станете тем, кем Бог сотворил вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности», и мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Итак, друзья, поднимите руки. Кто за здоровый образ жизни? А кто его соблюдает? Уверен, что у каждого из нас как минимум однажды была такая мысль: все, встаю на путь истины, налаживаю режим сна, питание, начинаю ежедневные тренировки или, может быть, пробежки по выходным. Но что дальше? Дальше обычно дело не заходит. Зачастую все обычно на этом заканчивается. На этом этапе появления идеи. Отлично, когда дело заходит, бывает, чуть дальше. И мы себя пробуем в новом амплуа, амплуа зожника, как говорят. Но и тут появляются непреодолимые препятствия. Ведь иногда эти препятствия мы все создаем себе сами, требуя от себя всего и сразу, и допуская одни и те же ошибки. Итак, что же такое здоровый образ жизни? Какие его главные составляющие? Наша тема сегодня называется «Здоровье – залог успеха». Мы с вами поговорим про все 8 принципов здоровья. С чего начать здоровый образ жизни? И давайте для этого мы пригласим на эту сцену инструктора по здоровому образу жизни, мастера спорта, серебряного призера России по баскетболу Павла Меженина.
1: Здравствуйте.
0: Павел, здравствуй.
1: Добрый день всем. Да, тема, которая была озвучена, здоровый образ жизни, это тренд сегодня и для молодых, и для людей старшего возраста. Поэтому есть прекрасная возможность поговорить немного шире, как и всегда мы делаем, на этой территории реальности, чтобы посмотреть реалии. Что же такое здоровый образ жизни?
0: Спасибо большое, Павел. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы, не стесняйтесь, поднимайте руки. Можете сделать это и по ходу программы, только обязательно в микрофоны, либо после в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас виден на экране, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы обязательно в прямом эфире все вопросы Павлу передадим и постараемся на них ответить.
1: Спасибо.
0: Итак, я передаю вам слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Мне нравится эта площадка, потому что на самом деле мы можем посмотреть немножко глубже, чем обычно смотрят люди статистически. Вот, в суете времени, поверхностно, глядя на важные вопросы. Поэтому здоровый образ жизни — это важный вопрос. Это важный вопрос? Это важный вопрос. Вы знаете, готовясь к этой теме, я вспомнил один фильм, который вы, может быть, тоже смотрели, про Остапа Бендера. И он там задал одному человеку вопрос: «Шура, а сколько вам нужно для полного счастья?» Вот. Шура немножко помялся, что-то думал, а потом сказал: 6400 рублей. Вот. Он сформулировал свое счастье в 6400 рублей, оценил. Да? Вот. А сколько вам нужно для полного счастья, для успеха? А здоровье — это важный фактор, это главный фактор. Какое место занимает здоровье в счастье человека? Это все немаловажные вопросы в жизни человека, потому что каждый из нас желает быть счастливым, успешным и так далее. Вот. При том, что этот мир сегодня сложный, здоровье выходит на первые, ну, в первые ряды наших потребностей. Что же такое здоровье? Вы знаете, есть такое понятие, как состояние ума. Вот говорят о том, что если у миллионера забрать миллион, то через несколько лет он снова станет миллионером. И если человеку, у которого в кармане никогда не было денег, дать миллион, то через некоторое время у него опять не будет денег. То есть определенная позиция, определенное состояние человека, когда он все равно занимает те позиции, которые держит в разуме. Поэтому, наверное, это очень уместно, когда мы говорим о здоровом образе жизни, потому что мы можем много говорить, но в своей жизни никогда это не реализовать. Я хотел бы дать все-таки определение, потому что тема наша сегодня называется «Здоровье — это залог успеха». И нужно дать определение, что такое здоровье — это, и что такое успех — это, с точки зрения Библии, с точки зрения этого мира, потому что, может быть, формулируя одну и ту же фразу, мы можем абсолютно диаметрально противоположно иметь какие-то цели, ценности, а соответственно и свои усилия. Итак, здоровье. Что такое здоровье? Очень часто здоровье — это для нас беговая дорожка, спортзал, бассейн, да, здоровый. Ты здоровый человек, да, но так ли об этом говорит Библия? Можно ли посмотреть здоровье более широко? Да, действительно можно. И Всемирная организация здравоохранения, давая определение здоровью, говорит о том, что здоровье — это не только физическая составляющая нашей жизни, но и эмоциональная, и духовная, и душевная. То есть это целостное состояние человека, которое включает в себя комплекс внутреннего состояния мира человека и его физических кондиций в том числе. Поэтому сегодня мы будем несправедливы, если мы будем рассматривать вопрос здоровья лишь только с точки зрения своих параметров 90-60-90, 20 раз подтянулся, 1000 раз отжался там или присел. Правильно, да? Поэтому постараемся посмотреть немножко пошире на этот вопрос. Следующий момент. Что же такое успех? И если здоровье — залог успеха? Вот. Что такое успех с точки зрения нашего мира, наших таких повседневных ценностей? Успех — это иметь работу. Успех — это иметь средства к существованию. Успех — это научиться выразить себя, свои таланты и дары. Успех — это иметь детей. Успех — это, ну, чтобы все было как у всех, как у человека. Да? Вот это неплохо, да, это хорошо. И никто не говорит о том, что эти ценности не важны. Вот. Но вы знаете, когда мы смотрим на успех с точки зрения Библии, кто такой успешный человек? Вот посмотрите на Моисея с точки зрения этого мира, да, если мы возьмем критерии. Он 40 лет был в одной пустыне, потом 40 лет с народом в другой пустыне. Он шел к какому-то городу, какой-то земле обетованной. Шел да не дошел. Вот. При всем этом он потерял свою сестру, которая умерла раньше, своего брата. И дойдя до земли, осталось всего несколько километров пройти, он там и умер. Успешный ли он человек, как вы думаете? Моисей успешный человек или нет, аудитория? Как вы считаете? Он очень успешный человек. Он очень успешный, потому что он рассматривал успех не такими глазами, чего он добился в жизни, а чего Бог добился в нем. И поэтому, когда Библия говорит о том, что он был самым кротким человеком на земле, он исполнил волю Божию, вот, таким образом Библия оценивает его как самого успешного человека. Вы знаете, другой формат вообще библейский. Вы знаете, что такое величие с точки зрения Библии? В одной книге написано: никогда еще царь израильский Давид не был столь воистину великим, как в час наивысшего унижения, когда семей поносил его несправедливо. Вот эти ценности сегодня важны перед небом. Итак, что такое успех? Определю лишь только два направления. Первое. Успех — это успеть при жизни ответить на вопрос, где я проведу вечность. И ответить правильно, желательно. Вот если ты успел и принял решение, да, и засвидетельствовал это, ты успешный человек, даже вне зависимости от того, когда ты уйдешь из этой жизни. Почему? Потому что Библия говорит о том, что наша жизнь — это не эти годы, которые, не только лишь эти годы, которые мы живем на этой земле. Успеть ответить на этот вопрос — это важно в жизни, это успех. Второй момент успеха — это быть последователем Христа. Христиане — это последователи Христа. Вы знаете, Христос был очень умным человеком. Он мог для церкви заработать много денег, много связей, много всего оставить. Но в Библии написано, апостол Павел пишет о том, что он расточил, раздал, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетою. Вот это успех — обнищать, раздать, расточить с точки зрения Библии. И так что-то вы сидите, все такие грустные стали, да? Вот. Ну, вроде бы нам надо накопить, а тут говорится, надо раздать все. Поэтому, наверное, успех это успеть это все сделать. Вы знаете, самые богатые страны на нашей земле — это страны, где есть природные ресурсы. Нефть, газ, там, алмазы и все остальное. Вот. Мое твердое убеждение, что самое богатое место на земле — это кладбище. Потому что там столько талантов закопано, нерозданных, потому что люди не успели это сделать. Поэтому мне очень хочется пожелать вам, чтобы вы были успешны. чтобы у вас было здоровье с библейской точки зрения, и чтобы вы были успешны. То есть успели раздать, расточить, обнищать для того, чтобы другие могли этим попользоваться. Посмотрите, этими ли ценностями сегодня живет мир. Поэтому христианская весть, она никогда не будет популярна в этом мире. И поэтому сегодня, когда мы будем рассматривать в принципе здорового образа жизни, все их несколько, да, мы должны помнить вот об этом основании в первую очередь, а не количество подтягиваний, не сантиметры и не килограммы, которые мы здесь можем поднимать или измерять себя. Итак, если говорить важности, что такое успех, то, наверное, в первую очередь успех — это здоровые отношения с Богом, правильные отношения с Богом. Откуда истекает и все остальное? Почему? Потому что мы в итоге приходим, имея правильные отношения с Богом, мы и приходим к пониманию о том, что мы должны сами себя содержать, беречь, любить самих себя. Все это исходит от правильного отношения к Богу, потому что мы начинаем понимать, что мы храм, в котором Бог проживает, и Богу это угодно, и мы начинаем по-другому относиться к самим себе. В результате мы можем рассматривать здоровый образ жизни как совокупность некоторых факторов. Да? Чтобы быть здоровым, есть несколько факторов, несколько принципов. Какие знаете вы? Чтобы быть здоровым, что нужно сделать? Принципы здорового образа жизни. Да, надо спать, надо отдыхать. Да? Не только сон является отдыхом, но спать нужно. Да? Вот каждый день надо спать, скажите еще. Некоторые говорят, раз в неделю надо спать. Да, то есть сон — это один из факторов по здоровому образу жизни. Чтобы быть здоровыми, нужно достаточно спать. Еще. Да, физическая активность должна быть правильной. Еще. Отдых, физическая активность. Ну, помните, солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья. Да? То есть солнечный свет, воздух, правильно дышать, чистый воздух, вода, да, надо пить воду, еще что?
2: Написано в детской книге про жору, вот, питаться надо правильно.
1: Да, питание, потому что мы есть то, что мы едим, да, еще два осталось.
3: В целом, иметь хороший распорядок дня, то есть не то, что мы все время спим или все время работаем, хороший должен быть режим, и уметь все, что перечислили, содержать в балансе.
1: Да. Ну, то есть мы, может быть, это выразим, я называю это принципом воздержания, умеренность, воздержание. То есть мы должны, потому что много, допустим, спать — это плохо, много под солнышком находиться — это плохо. Нужно иметь какой-то распорядок, где можно и тому, да. То есть воздержание. Причем что такое воздержание? Дайте вот определение. Многие говорят, ну, воздержание — это умеренность. И один мой знакомый хороший, он говорит, я умеренно выпиваю, каждый день по маленькой чекушечке беру, я воздержан, да. Мы понимаем, что это не полное определение воздержания. Воздержание — это полный отказ от вредного и умеренность в полезном. Да, еще какой принцип мы забыли один? Вода была.
4: Духовное состояние.
1: Да, доверительные отношения друг с другом и с Богом. И, наверное, это основание, да, именно то основание, откуда происходят и все остальные принципы и следуют. Вот. А как у вас? Вот посмотрите, да, то есть мы посмотрели немного шире, чем просто спортзал и беговая дорожка. А во сколько вы вчера легли спать? А если вы поздно легли спать, для вас это исключение или норма? Да, то есть вот измеряя себя такими критериями, мы придем к тому, что очень часто нам нужно, может быть, не в спортзал записываться, а дать себе возможность отдохнуть, и это будет более сбалансировано, чем тренироваться. Да? Поэтому мы должны кормить и дух, и душу, и тело, и все это должно гармонично развиваться. К сожалению, к большому сожалению, лишь во второй части своей жизни мы начинаем серьезно рассматривать эти аспекты серьезно. К сожалению. Почему? Потому что когда вы в молодом возрасте, вы, люди молодые, этого не ощущают. Нарушения законов они не ощущают на себе. Почему? Потому что Господь милостив, Господь любит человека, и Он заложил в человеке огромный потенциал. Там много есть всяких функций, замещающих, дублирующих и так далее. Человек — это замечательная машина. Это универсальнее всех остальных машин, которые сегодня только есть. И поэтому человек нарушил режим сна, утром проснулся, ничего, ни синяков, ни мешков под глазами, ничего нету. Выпил, утром проснулся, ни похмелья, ничего нету. И человек считает это нормой. Съел то, что не надо, не тогда, когда надо. Все переварилось, и гвозди переваривают в молодом возрасте, да? Вот. Но что происходит? К середине своей жизни ресурсы человека истощаются, и продолжая такой образ жизни, он начинает пожинать последствия. И говорит, ох, если бы я раньше... Поэтому мудрость заключается в том, что если в юности мы начинаем это осознавать и приводить себя в соответствие, это становится нормой и привычкой. Потому что с возрастом привычки костенеют. Если тебе тяжело это было в 20, в 40 или в 50, это станет еще тяжелее. И вы знаете многих людей, которые, получая заболевание, имея онкологию, все равно продолжают курить, выпивать и вести нездоровый образ жизни. Почему? Уже не могут, уже не верят. И им кажется, что это все, ну как бы, не про них. И в итоге их качество жизни, их уровень жизни переходит на совсем на другой уровень. Поэтому сегодня есть много людей, которые говорят, о чем вы говорите? Ну, это здоровый образ жизни. Вот такая поговорка есть. Не куришь и не пьешь, здоровеньким умрешь. Да? Все это бабушкины сказки. Но вы знаете, после, когда вот опять же ты встречаешься с людьми, которые уходят из жизни, и когда ты находишься рядом с ними, вот, ты понимаешь, что умереть здоровым — это дорогого стоит. Это такое счастье — не мучиться самому и не мучить других людей. Вот потому что многие люди не могут уйти из жизни, да, потому что, будучи в болезнях, вести здоровый образ жизни и умереть без мучений, здоровеньким умереть, это дорогого стоит. Другие говорят, знаете, мой дед курил, пил и до 90 лет прожил. А что вы там все говорите? Это все бабушкины сказки, да? Ну, может быть, есть такие люди, никуда нам от этого не деться. Люди ведут нездоровый образ жизни и долго живут на этой земле. Слава Богу, что живут. И главное, ему успеть ответить на те два вопроса, да, где я проведу вечность. Вот, самый первый вопрос. Вот, и смог ли я расточить и раздать все, вот, до 90 лет ответить на эти вопросы. Но есть статистика. И статистика — вещь упрямая. Если мы посмотрим на статистику, если мы зайдем в больницы, там, где лежат люди с онкологией, легких и так далее, мы увидим о том, что множество или проблема номер один или номер один по смертности — это нездоровый образ жизни, который приводит к фатальным результатам. Поэтому исключения про дедушек 90-летних подтверждают правило о том, что здоровый образ жизни дает человеку не только продолжительность жизни, но и качество жизни. Потому что можно жить и до 90 и лежать в кровати последние 40, под себя ходить, понимаете, да? Поэтому все-таки здоровый образ жизни. Другие говорят о том, что сегодня это вред, сегодня все вредно, сегодня жить вредно, поэтому что? Поэтому все можно. Понимаете, под этим что стоит? Раз все вредно, значит, все можно. И ведут себя так, как хотят вести, но, опять же, не очень долго многие, потому что уже после 40 они начинают понимать, что в организме он не беспредельный. Он не беспредельный. С чего начать? Ну, вообще, как бы, если мы говорим о здоровом образе жизни, с чего начать? Я хотел бы сказать о том, что начать надо с решения. С решения. Потому что завтра у тебя нет. Вот надо принимать решение сегодня. Иллюзия, когда люди говорят, завтра начну, с понедельника начну. Нужно принимать, завтра это иллюзия. Завтра будет то же самое, будет столько же проблем, столько же будет задач, столько же будет препятствий, и ты никогда не начнешь этого завтра. С завтрашнего дня, с понедельника что-то делать. Нужно принимать решение сегодня и сегодня начинать уже что-то делать. Подумайте, пожалуйста, над мотивацией, для чего вы это все делаете. Потому что очень часто люди начинают делать что-то, вот, потому что впереди свадьба, и невеста должна выглядеть хорошо. У нее есть хорошая мотивация, да, у нее есть парень, которому она нравится, который нравится ей, и она имеет планы определенные, да, ей надо выглядеть хорошо, Вот. Это хорошая мотивация, неплохая, но не идеальная. Потому что тогда, когда все срастается, и когда они уже заключили завет, мы видим, что эта мотивация проходит. Очень тяжело поддержать такую мотивацию. И мы видим много людей, которые, уже будучи в браке, распускают себя, да, или не следят за собой так, потому что мотивации этой нет. Есть другая мотивация — дети. Надо детей вырастить, поэтому надо себя содержать. Это хорошая мотивация, хорошая мотивация. Но она тоже не бесконечная, потому что дети вырастают, уходят, у тебя перестает эта мотивация тебя стимулировать. Нужно найти неприходящую какую-то мотивацию, которая бы поднимала тебя или вела бы тебя постоянно. Я бы не хотел, чтобы мотивацией было смертельное заболевание, потому что это будет тебя постоянно мотивировать. И, кстати, это бывает неплохо. И некоторые люди успешные. Я недавно слышал про одного человека, и я даже немножко как бы углубился в эту тему. Миллионер, человек, достаточно молодой, ему нет еще 40 лет, Оскар Хартман такой. И в 18 лет ему поставили диагноз — болезнь Бехтерева. То есть когда позвоночник срастается, и человек просто перестает двигаться, подвижность исчезает. И в этом состоянии человек, у него есть два выхода. Первое, или согласиться и как бы все, чтобы срослось, или активно выполнять принципы здорового образа жизни для того, чтобы остановить или хотя бы замедлить болезнь. И вот он начал активно заниматься физической нагрузкой, содержать себя. Вот. Это интересный опыт, который имеется у него. И в 2019 году он стал чемпионом мира по гребле в сухих помещениях. Да? И его опыт интересный. И он говорит, что некоторые люди доходят до того, что говорят: «Оскар, тебе везет, у тебя такая мотивация». Да, то есть люди говорят: «Тебе везет, у нас такой мотивации нет». Он говорит: «Да, у меня такая мотивация, но мне не везет». Вот. Я бы не хотел, чтобы такая мотивация была. Я думаю, что неприходящая мотивация, здоровая, здравая мотивация — это делать ради Бога, потому что Богу это угодно, потому что Бога это радует, потому что Бог хочет видеть нас здоровыми. Вы знаете, в одной книжке прочитал интересную мысль о том, что сатана указывает Богу на тело человека и насмехается над Богом. Вот до какого состояния довел себя человек. Вы понимаете, наши тела, то, как мы выглядим, оказывается, это арена борьбы. И там кто-то сейчас смеется, указывая на меня, а кто-то хвалится, указывая на меня. И вот я смотрю на себя, и посмотрите каждый сам на себя. Вот сегодня, глядя на меня, кто будет хвалиться, а кто будет стыдиться и краснеть, глядя на меня? Это серьезная мотивация. И если люди, христиане, как люди верующие, им не безразлично, что говорят в адрес Бога, как Бог оценивает, то это будет серьезная мотивация для того, чтобы угодить Богу. Для христиан угодить Богу — это важная мотивация. Это не просто так. Следующее, что я хотел бы сказать вам, о том, что вам нужен помощник. Вам нужен помощник, зачастую нужен. Это костыль. Помощник — это костыль, но который поможет тебе сделать первый шаг, а может быть, первый.

шаги. Потому что этот помощник должен быть таким человеком, с которым очень тяжело пойти на компромисс. Вы знаете, в семье как бывает. Жена говорит мужу: пойду на кухню, посмотрю, свет выключен или нет. Муж говорит: и мне кусочек принеси. Понимаете, да? И мне кусочек принести. Как легко договориться самому с собой или с тем, кто тебя понимает, и вместе вы там все вот так вот живете в этом болоте, да? Поэтому найдите себе человека, договоритесь, заключите какую-то там, ну, дружбу, да, о том, что все равно в 6 утра ты будешь звонить ему. И даже он тебе бросит эту трубку. Один человек, мой друг, он освободился из тюрьмы, он сидел в тюрьме долгое время и был в очень таком грустном состоянии тела, духа, но Бог его поднял и дал ему еще один шанс. И он дал обещание Богу, много обещаний. Одно из обещаний было о том, что он каждое утро будет час посвящать общению с Богом. И когда мы с ним встретились через много лет, уже когда он оставил тюрьму, он уже лидер в церкви, у него уже есть семья, у него есть трое детей, и тот гепатит, и все те болячки, которые были, Бог освободил его. Он говорит: ты знаешь, я обещание свое не выполнил до сих пор. Я не могу по утрам как бы иметь один час. Мне не хватает времени. Мое предпринимательство, мой ритм работы не позволяет этому. Я, знаете, что я ему сказал? Давайте я каждое утро буду звонить, хотя бы 2 месяца, и мы вместе будем. Он говорит: давай. Я думаю, вот это я согласился, а сам-то я смогу, да, или нет? Вот. Ну, я так вот дал ему обещание такое, и у нас этот был опыт. Потом через месяц где-то я ему говорю: ну что, ты встаешь хоть или нет, когда я тебе... Мне тоже тяжело. Вот. Он говорит: нет, я слушаю трубку, говорит, я, говорит, ее как бы положу, но уже не сплю, ты продолжай звонить. И прошло еще 1-2 года, наверное, и вот недавно мы с ним общались, он говорит: ты знаешь, я имел этот опыт, вот, потому что я все-таки встал вставать, и стала вставать моя семья, и сегодня моя семья не выходит из дома до тех пор, пока не помолится и не почитает Слово Божие. Спасибо тебе. Я, говорит, кому-нибудь тебя еще предложу. Я говорю: погоди, теперь ты сам должен с кем-то договориться уже, чтобы... Ну, попробуйте этот опыт иметь, попробуйте встать, быть сторожем брату своему, да? Попробуйте. Это и некоторые люди покупают, ну, вот, допустим, вы подписались на какую-то программу в интернете, которая вас там пошагово там ведет. Как легко слететь с этой программы. Ну, сегодня пропустил, завтра пропустил, да. Поэтому иногда мотивацией является финансы. Возьмите самую дорогую программу, вот, которая за деньги. И каждый пропуск дня будет стоить вам определенные суммы. Понятно, что это костыли. Но как-то надо себя еще, да, как бы смотивировать. Возьмите, объявите везде, во всех соцсетях, что вы с этого времени, ну, вот, начинаете каждое утро бегать, да, каждое утро на зарядку ходить, каждое утро вовремя ложиться спать. Вы никогда меня не увидите после 10 вечера ВКонтакте. Если кто-то увидит, пишите мне и звоните. Ну, попробуйте это сделать. Мы же хотим это, да? Вы очень часто, представляете, я как руководитель, да, предприятия здорового образа жизни, если мои сотрудники будут видеть, что я в час ночи там, чего там, в 2 часа ночи я там, да, в контактах сижу. Да, это может быть какие-то разовые моменты, да, это могут быть какие-то исключения из правил, но если это правило, тогда имею ли я право сегодня вообще стоять здесь и вообще о чем-то говорить? Это мотивация. Заявите об этом. И прямо скажите, что вы меня больше не увидите после 10 часов нигде в Инстаграмах и ВКонтактах. Это серьезная мотивация. Если у вас есть машина, напишите: я за здоровый образ жизни. Да, напишите. Я приседаю столько-то раз. Я ложусь спать в 10 часов вечера. Напишите это там, где вас видят. Это будет для вас поддержкой на каком-то этапе. А потом это станет вашей привычкой. И даже потом, сняв эту наклейку, что вы останетесь такими же. Это серьезно, это важно, это нужно. Вот. Что еще можно? Возьмите, ну, это такой, знаете, костыль, такой несовершенная экипировка. Но некоторым нужно себя почувствовать спортсменом, хотя они ни разу, да, вот если некоторые люди ходят, болельщики такие, знаете, да, они всех в цветах команды, там, с такими животами, они такие болельщики, они себя частью чувствуют уже, да. Но, может быть, это и неплохо. Купить какие-нибудь хорошие кроссовки, может быть, купить бутылочку с водой, чтобы ее носить постоянно, да. Вот, вы знаете, я так часто бутылочки теряю, потому что, ну, они где-то оставил там, да, на каких-то конференциях. Поэтому я для себя нашел определенный выход из этой ситуации. Хочешь бутылочку не потерять, купи ее не в фикс-прайсе за 99 рублей, а купи Рибок за 2500 рублей. И ты за нее будешь смотреть, если даже ты ее забыл, ты вернешься и найдешь ее обязательно, и всех там поспрашиваешь, не у вас ли в сумочке моя бутылочка, да? Вот. И эта бутылочка будет уже ваша, и вы будете из нее пить. Почему нет?

тут нужно какое-то творчество. Вот, какое-то творчество. Нужно делать это постоянно. Нужно делать постоянно. Почему? Потому что постоянство входит в привычку. Это важно. И со временем, с возрастом, вам будет просто это делать, это станет вашей привычкой. Вот я рассказывал на одной из передач, что я каждое утро, мне приходилось с детства, с 10 лет вставать там в 6:30 для того, чтобы успеть на тренировку к 7:30. Это стало привычкой в моей жизни. Да, бывают периоды, когда я могу поспать до 7 часов, до 7:30, да, но обычно я без будильника встаю, как бы, и давно уже вставал на протяжении не одного года, и, может быть, даже десяток лет, до 7 часов. Мне будильник не нужен. Почему? Это стало привычкой. Для меня это не проблема. Утром рано встать и кого-то куда-то выйти и что-то сделать, да. Вот. Поэтому другой момент о том, что мышечная ткань, она со временем быстрее сдает свои позиции, если мы говорим о мышцах. И поэтому поддержать себя в форме нужно постоянно, поэтому ты неделю не позанимался и подтягиваться стал в разы меньше. Да ты все слетело у тебя. В молодости такого нету. Ты пришел после отпуска, месяц не тренировался, ты, по сути, в кондиции у тебя, ну там чуть-чуть, недельку потренировался, и все. Как говорят, мастерство не пропьешь. Знаете, слышали такую фразу? Мастерство не пропьешь. Но уже с возрастом, когда у тебя мышцы быстрее сдают кондиции, 2-3-5 дней не позанимался, поэтому постоянство — это залог успеха. Постоянно надо этим заниматься. Пусть немножко, но постоянно. Вот. И опять же, нагрузку нужно увеличивать постепенно. Нагрузку нужно увеличивать постепенно. Вы знаете, вот когда это становится твоим образом жизни, здоровый образ жизни, то тогда многие вопросы решаются очень просто. Один человек, ему говорят: слушай, почему ты такой успешный? Залог успеха. А почему ты такой успешный? Он говорит: у меня есть диплом, которого ни у кого из вас нету. Они говорят: какой же это диплом? Этого человека зовут Мурат, но я не хочу о нем говорить, вот, как бы о нем. Я хочу говорить об этой идее и мысли, которую он говорит. Он достает такую тетрадь толстую. Он говорит: вот это мой диплом. Они говорят: в смысле? Вот это, говорит, мой планер ежедневный, где я расписываю свои задачи и цели. Духовные, душевные и физические. Ну, нужно кормить дух, душу и тело. И вот неделя прошла, я пишу, что как бы вот это я больше уделял времени, вот этому меньше, поэтому на следующей неделе нужно вот этому побольше, вот этому поменьше. И так каждый день на протяжении не одного десятка лет. Они говорят: как это? Ну, мы все равно не понимаем. Ты не заканчивал вот этого института, ты получаешь больше денег. Почему ты такой? Да? И он говорит: однажды на съемках, когда объявили перекур, все пошли в курилку курить. А я достал, говорит, свой ежедневник и посмотрел, что мне нужно лезгинку научиться танцевать на следующий фильм. Я пошел, говорит, за курилку, потанцевал лезгинку, плюсик себе поставил. Посмотрел дальше: так, надо на гитаре песню выучить для следующей картины. Я, говорит, взял гитару, говорит, еще побринькал, говорит, еще плюсик поставил. Потом: так, надо духовное что-то почитать. Сел на растяжку, говорит, на шпагат, говорит. Почитал что-то, еще два плюсика поставил. И когда после 2 часа прошло, выходит все из курилки, он говорит: иди сюда, я тебе расскажу, почему я более успешный. Вот за 2 часа, говорит, ты стал старее и слабее, а у меня за 2 часа 8 плюсиков здесь. И так каждый день. Поэтому сегодня здесь, вот если мы говорим о здоровом образе жизни, то я не знаю, здесь есть, наверное, да, тут много операторов сидит, которые, ну, обслуживающий персонал. Что мы делаем в перерыве? Что вы делаете в перерыве? Что я делаю в перерыве? Если у меня есть цель, то я достал свой бумажник и посмотрел, что мне нужно сделать. Мне нужно пойти еще 1000 шагов сделать. Поэтому многие сегодня носят браслеты. Почему? Потому что надо доходить. Я встречал людей, которые ночью там сидят. У меня приехала одна женщина к нам на заезд оздоровительный. И вечером я выхожу и гляжу в комнате, что-то непонятное. Там вроде все спать должны, а она дохаживает свои 15 километров там, да? Вот, и я гляжу силуэт, который шагает. Я говорю: что вы делаете? Но это хорошо. Почему это плохо, да? Поэтому сегодня, если здесь, посмотрите, да, если мы все ради Бога это делаем. Закончилась съемка, к примеру, здесь. Или вы здесь, закончилась у вас вот эта съемка. Вы встали, и чем вы будете заниматься? Что вы будете сейчас кушать? Чем запивать? Вообще, вы как бы все 8 составляющих, вы почитаете что-то духовное. Вот где залог успеха. Если мы себя смотивировали и цель эту задали, то тогда будет все хорошо. Вы знаете, последнее, наверное, скажу. Очень важно понимать, что у нас у всех одинаковое количество времени. В интернете есть такая мотивация от Арнольда Шварценеггера. Если вы зайдете, там Шварценеггер, мотивация, миллионные просмотры. И он говорит: когда я занимался спортом, то тогда за это не платили деньги, за бодибилдинг. Поэтому мне приходилось работать. После работы я шел в качалку, потом я шел на курсы актерского мастерства,

ну и так далее. Он расписывает свой распорядок дня. В 6 часов утра я вставал и там начинал что-то делать. И кто-то из зала ему говорит: «Арнольд, а я, говорит, сплю не 6 часов, а побольше». Он говорит: «Молодой человек, который сказал там вот эту фразу, хочу дать тебе ценный совет. Спи быстрее». Ну, зал эту шутку услышал, посмеялся, да. А я подумал, вольно или невольно этот человек, да, который успешен был не только в бодибилдинге, но и в чем? И в кинематографии, и в политике. То есть, достаточно успешный человек во многих областях, да. Он сказал очень мудрую вещь. Для того, а что такое быстрее спать? Вы умеете быстрее спать? Кто из вас умеет быстро спать? Когда на часах этих, да, фитнес-браслетах написано «быстрый сон»,

разных областях, да, он сказал очень мудрую вещь. Для того, что такое быстрее спать? Вы умеете быстрее спать? Кто из вас умеет быстро спать? Когда на часах этих, да, фитнес-браслетах написано «быстрый сон»,

0: когда на часах этих, да, фитнес-браслетах написано «быстрый сон», спортзалов километров и сантиметров, но и через призму отдыха, питания, там, образа жизни. Почему? Потому что Бог желает, чтобы мы были здоровыми образ жизни, вели здоровый образ жизни. И Он в Библии открыл все для того, чтобы мы могли это понимать, и дал нам силу, чтобы мы могли это исполнить. Пусть Господь благословит вас в этом.
1: Павел, спасибо большое за эту тему. Давайте мы начнем разбирать вопросы, которые к нам пришли. Спасибо большое. Также вы, ребята, тоже можете готовить свои вопросы, и мы к ним вернемся чуть-чуть попозже. Итак, первый вопрос. Я часто переедаю. Причем в процессе поглощения я не чувствую, что наедаюсь. Только уже когда наелся, понимаю, что переборщил. Снова. Как научиться чувствовать эту грань?
0: Ну, этот вопрос, с одной стороны, и простой, и сложный. Потому что простой мы все знаем, что нужно сделать. Да? Есть такая поговорка, да, о том, что завтрак съешь сам, а обед поделись с другом, а ужин отдай врагу. О том, что нужно выходить из-за стола, когда ты еще голоден, да, а потом, если ты уже наелся, то ты уже переел. Если ты переел, то ты уже себе подписал приговор определенный. Вот. Вы знаете, вот я думаю, вот из моего опыта, мы все люди слабые по плоти, но в духе мы сильные. И когда вот я о чем и говорил, когда ты становишься христианином, ты испытываешь этот опыт, опыт влияния силы Божией на твою жизнь, когда то, что было невозможным для тебя, становится возможным. У меня не было опыта с перееданием, у меня был опыт с курением. Когда я курил, вот, и я не, ну, когда я мог не курить месяц, а мог выкурить две пачки, занимаясь спортом. Да, занимаясь спортом. Я помню, когда перед соревнованиями мы заходили, переоделись уже нам выходить на площадку, мы покурим и выходим, потом бронхорасширителем себя прыснем, что-нибудь, и пошли-то бегать. Ну, вот спортсмены, они такие, у них здоровье там вагон, как говорится, поэтому они очень часто живут нездоровым образом жизни. И я не мог от этого избавиться. И моя жизнь, она была такая двойная. То есть в одном месте я был одним, с девушкой я был другим. Я понимал, что у меня тройная такая жизнь, как минимум. Может быть, у некоторых из вас тоже. Вы понимаете, что с одними вы можете себе что-то позволить, а с другими не можете. Вот мой опыт заключался в том, что когда я стал человеком верующим, попросил у Бога, Бог у меня убрал. И сегодня мои друзья не верят. Они говорят, слушай, они-то уже хотели бы избавиться, но не могут. И они говорят, вот это у тебя сила воли, говорит, да. А я сегодня вот бутылку водки передо мной поставь, да, или там сигареты дай, или что-то еще. А мне оно не нужно. Вот этот опыт я испытал. Поэтому, наверное, что я могу посоветовать? Да, в первую очередь, попросить у Бога этой помощи и получить от Него силу и испытать этот опыт победы. Это как бы духовная такая составляющая. Но и физическая составляющая. Мы ведь проигрываем не тогда, когда у нас на столе уже лежит куча всего. Мы проигрываем тогда, когда в Ашане мы все-таки не можем пройти мимо 35-го ряда. Вот и заходим за любимой шоколадкой и конфеткой. Мы ее еще не съели. Мы думаем, что, может быть, друзья придут, да, но по сути мы в одной из передач научимся, будем говорить именно об этой теме, о теме воздержания. Поэтому смотрите наши передачи.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии есть у кого-то? Да. Пожалуйста.
2: Прости, пожалуйста. Вот многие врачи и ученые говорят о том, что о пользе завтрака. Ага. Как приучить себя к завтраку, если с утра вообще кусок в горло не лезет?
0: Ну, вы знаете, как нам приучить себя рано вставать? Нужно приучить себя рано ложиться. Поэтому, когда утром не лезет кусок, то тогда нужно посмотреть, а когда я последний раз кушал? Если вы последний кусок положили в 12 ночи, к примеру, да, это один из вариантов, то тогда утром вам точно ничего не полезет. К нам приехала однажды одна женщина, и она говорит, можно я своего сына к вам оставлю на пару недель? Только он у меня проблемный. Он у меня в 3 часа ночи ложится, или в 4, и встает в 3 часа дня. А так как мы живем по своему распорядку, то она говорит, мы рано встаем, и там стараемся рано ложиться, вот в том месте, где мы такую совершаем такую работу оздоровительную, то она говорит, я понимаю, что это будет немножко как бы вот такое, да. Я говорю, привозите. И вот утром он проснулся в 12 там, или что-то, но за день он так натрудился, мы там, это было интересно, но это был труд. И я ей пишу уже, сфотографировал его, в 8:30, в 20:30, когда он спит, не раздеваясь. Он спит, не раздеваясь, и утром он на следующий день стал спокойно в 7 часов. Поэтому есть много факторов. Один из факторов — не кушайте после 6.

0: Вести. Утром вам кусок полезет.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Говорят, что бегать по утрам это вредно для сердца и позвоночника. Это так?
0: Я думаю, что я отвечу, как я понимаю этот вопрос, о том, что мы все индивидуальны. Для того, что для одного полезно, для другого будет вредно. Поэтому нужно самих себя испытывать и хорошего держаться. Поэтому это вопрос опытный. Да? Нужно посмотреть, прикинуть, попробовать, посмотреть, что идет, не идет. Здесь очень индивидуальный подход. И поэтому самые великие тренера, это тренера, которые находят подход к человеку и дают ему по их состоянию, по их эмоциональному состоянию, по их физическим кондициям, дают адекватно нагрузку. По себе могу сказать о том, что я каждое утро занимался спортом, да, и поэтому для меня не проблема по утрам бегать. Я сегодня утром тоже здесь бегал, вот вокруг этого корпуса, там этого центра, вот, и нормально. Хотя у меня есть тоже свои заболевания, у меня есть на коленном бурсит, и когда мне кололи там эти блокады делали, я на коленнике бегал, мне говорили, никогда не приседай больше, потому что это вредно. Опытным путем сегодня приседание одно из самых любимых моих упражнений. Поэтому это все индивидуально, нужно пробовать, и если у вас организм будет реагировать хорошо, бегайте по утрам. Если нехорошо, бегайте по вечерам. Но самый главный вопрос – бегайте. Потому что нам люди говорят, нам бегать по утрам нельзя, вечером некогда, поэтому бегать вообще не буду.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: При современном состоянии здоровья человека здоровый образ жизни, он тоже не всегда дает такой, классный, видимый результат.
0: А какого результата вы хотите ожидать?
2: Как бы прекрасного здоровья. То есть здоровый образ жизни есть, а прекрасного здоровья нет. Поэтому это часто тоже людей как бы демотивирует.
0: Вы знаете, любая реформа, она не избегает крайности. И поэтому мы часто встречаемся в своей жизни, в жизни других людей, когда люди с желанием что-то делать, они перегибают палку. Да? И это отвращает людей вообще от здорового образа жизни в принципе. Это один момент. Другой момент. Очень часто у нас у всех разные исходные данные. Разные исходные данные. У кого-то там здоровье генетически очень Иногда посмотришь, знаете, на людей, они атланты такие, красавцы, знаете. Вот а кому-то Бог дал, или красавицы, а кому-то не дал. Да? И кому-то нужно таких огромных усилий для того, чтобы хоть как-то себя содержать. Я расскажу вам свой пример. Бог мне не дал. Честно говоря, да, я не знаю, вот я всегда такой был таким худеньким, вы меня видели, когда там я совсем там был, да, в детстве, вот, и поэтому однажды я оставил там, у меня был период, когда я серьезно занимался, я занимался в тренажерном зале и ходил в самый крутой клуб города Саратова, там был мускул такой, клуб, вот, и за 2 года, наверное, я прибавил в мышечной массе около 12 килограмм. Я единственный раз в жизни сам себе нравился, да. Вот. А потом я вернулся в баскетбол, и за 3 недели я выбегал все эти 12 килограмм, то есть сил.

0: еще худшем состоянии. Это факт. Спасибо вам за вопрос.
1: Спасибо большое. Давайте еще один вопрос зачитаем, который к нам пришел. Почему зожники часто агрессивны к тем, кто не поддерживает их точку зрения?
0: Не знаю.
1: Судя по реакции зала, что действительно это волнует многих.
0: Знаете, моя позиция, я часто встречаюсь с такой позицией, да, и, наверное, она не безосновательна. Поэтому мое такое, как бы, наверное, кредо о том, что нужно быть очень требовательным, безжалостным к себе и снисходительным к другим. Вот, да, в первую очередь, потому что это правильно. Потому что если ты делаешь, а другой не делает, вот, то легче сорваться на другом и пытаться его притягивать, детей, жену и всех остальных друзей. Да? Поэтому, наверное, вот именно когда это строится на библейских принципах, то тогда и не исчезает любовь к ближнему, которая выражается о том, что немощного принимайте без споров. Ну вот такой человек есть. Ты за него молишься, ты доброжелательный к нему. Если у тебя нет этих принципов внутри, то тогда ты становишься агрессивным. Не становитесь агрессивными, будьте миролюбивыми.
1: Вопрос из зала, пожалуйста.
2: Одну крайность, и вот я хотела поговорить про другую крайность, когда здоровый образ жизни становится фанатизмом. Как узнать, где эта грань?
0: Ну, опытным путем. Вот. Потому что, опять же говорю, это вопрос приближения, да, такого, что, вы знаете, в спорте врачи освобождают человека от тренировок, если есть два фактора. Вот. Если они вот есть, то его сразу освобождают от тренировок. Знаете, какие это факторы? Человек перестает спать и перестает есть. То есть он перетренировался. Да? Пока он ест и спит, его надо гонять. Да? Ну, я, конечно, утрирую это все. Поэтому, наверное, чувства навыкам должны быть приучены. И кто-то все равно тебя будет считать фанатом веры, потому что это тоже один из признаков здорового образа жизни, спорта там, или физкультуры. Да? Поэтому тут надо не взирать на лица, а все-таки научиться исследовать самого себя. И что для одного будет нормально. Вот, допустим, я приехал в один центр здоровья, и был 2 недели там. Недавно я был под Алматой в одном центре здоровья, проводил там некоторые мероприятия. Вот. И я говорю, давайте начнем приседать с вами с первого дня. Со скольки начнем? Ну, со скольки вот мы бы с вами начали приседать? Давайте сегодня начнем приседать с вами. Со скольки? С 50. Кто-то скажет, фанатка, с 50. Давайте с 10 хотя бы, да. Однажды к нам в центр приехала девушка. Я говорю, со скольки начнем приседать? Она говорит, ну, давайте хотя бы со 150. Я такой... Я говорю, ну давайте. Да, и мы с ней дошли до 250. Поэтому то, что для одного полезно, поэтому нам нужно сравнивать не себя с другими, а себя с самим собой, но вчера и позавчера. И должна быть динамика. Если у вас все как бы стабильно и постоянно, без изменений, то за вас надо молиться, потому что библейский путь — это путь возрастания. И апостол Петр пишет, если у вас это есть в лестнице Петра и возрастает, то вы не останетесь без плода в познании Господа. Поэтому пусть у вас это будет и возрастает. Ставит. Сверяйте себя с самим собой, не судите по другим и других не судите.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос, который к нам пришел. С каких упражнений вы можете посоветовать начать заниматься спортом для поддержания здоровья?
0: Да, я предложил бы спортом не заниматься, вот, потому что он имеет немного другое основание. Не без обид говорю, да, но опять же, если я даю эти определения, то я стараюсь этому и соответствовать. Если мы говорим о какой-то физкультурной деятельности, да, какой-то физической активности и нагрузке, потому что спорт — это философия. И философия спорта, она расходится с философией Библии. Я в этом убежден, это моя позиция такая. Я никого не убеждаю в этом, да, и каждый поступать может по удостоверению своего ума. Но если говорить о физической активности, то одним из базовых упражнений является ходьба или приседание. Вот, допустим, да, вот приседание — это очень важный такой вид упражнения, вид деятельности, упражнения, которое помогает физической составляющей организма. Если мы говорим о физической составляющей, да, вот. Поэтому если человек не досыпает, приседать ему не надо. То есть мы говорим сейчас о физической составляющей. Почему? Потому что когда человек приседает, большие мышцы работают. Четырехглавые мышцы, да, квадрицепсы, работает спина, ягодичные мышцы. То есть работают огромные насосы, которые работают, облегчают работу сердца, прокачивая венозную кровь. И поэтому человек чувствует себя уверенно, потому что с возрастом возрастом ноги становятся главным фактором проблем, потому что от неправильной походки, от слабых ног изменяется осанка, меняется, появляются проблемы

0: в позвоночнике, появляются проблемы в позвоночнике, появляются проблемы с кровоснабжением и с органами и так далее. Да? Поэтому хорошая, правильная походка, осанка помогает человеку продлить качество жизни. И поэтому приседания – это одно из базовых упражнений, которые должен человек делать каждый день, вот, хотя бы 100 раз, ну, за день сначала, а потом 100 раз за раз. Да, а потом человек скажет, что так мало, и еще больше. Поэтому одно из упражнений это, другое упражнение это ходьба, и об этом тоже можно говорить, и в одной из передач мы об этом поговорим поподробнее, какие упражнения являются сегодня такими базовыми. Спасибо.
1: Спасибо большое. Есть еще вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Да, Павел, подскажите, пожалуйста. Вот я решила начать здоровый образ жизни. Да, вы сказали, что первое, с чего начать, это с решения. А дальше что? Вот у меня проблемы, ну так скажем, почти во всех сферах. С чего мне начать?
0: Вам нужно взять ручку и бумажку и попытаться что-то напланировать. Потому что тупой карандаш лучше хорошей памяти. Вы сразу все забудете, особенно когда вам спать будет хотеться. Да? Вот, поэтому возьмите, пожалуйста, листочек. Вы купите в книжном магазине хороший блокнот, красивый, дорогой. И начните первый листочек, откройте и подпишите. Да, там что-нибудь такое вот прям хорошее, какую-то цитату найдите и спланируйте. Потому что по плану всегда легче жить. Вот, этот план будет вам помогать, вас мотивировать. А потом то, о чем я говорил, найдите себе спутника и скажите, давайте вместе. А потом засвидетельствуйте об этом всем. Да и начинайте на следующий день, с завтрашнего дня начинайте. Если мы завтра
1: планом,
0: с вами встретимся.
1: Под планом что вы имеете в виду? То есть...
0: По тому плану, который вы составили, что можно последовательно? Я решил после 6 не кушать. Я решил в 10 часов ложиться спать. Да? И то есть какие-то позиции себе их отметьте, то есть как такие мотиваторы. Я решил начать приседать. Я решил вот от этого отказаться. Решил найти себе компаньона, решил себе купить кроссовки. То есть вы напишите это по датам, когда у меня будет зарплата, я куплю это. Когда это у меня появится, я буду делать вот это. И это поможет человеку.
1: Спасибо большое, спасибо, Павел, за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.

и солью для тех, кто рядом.

Ну что ж, друзья, во-первых, хочу поприветствовать тех, кто с нами онлайн. Добро пожаловать, где бы вы ни были. Вот. Я думаю, вы онлайн. И сегодня я хочу поделиться с вами словом про хвалу и поклонение. Но это не просто, знаете, какая-то вот одна тема, которую мы копнем. Я понял такую штуку, что, возможно, мы порой не до конца осознаем, что мы делаем. Да, потому что когда лидер прославления говорит, давайте поднимем руки к Богу, и ты такой, а что я буду поднимать руки к Богу? Мне и так норм. Возможно, мы до конца не осознаем, зачем нужно поднимать руки к Богу, зачем нужно хлопать, почему мы поем, почему мы делаем определенные действия. Я как бы в этой проповеди собрал такой определенный гайд для того, чтобы нам было лучше понятно, чем мы здесь занимаемся во время прославления и вообще, что такое хвала и поклонение. Я думаю, я надеюсь, что после этой проповеди у вас появится больше ясности, а самое главное, что вы своими словами сможете объяснить это и себе, и другим людям, и тогда все мы будем поклоняться более осознанно и глубоко. Хорошо? Я собрал простые, кто-то их даже называет такие стыдные вопросы, на которые хочу ответить в течение этого слова. Вот. Пройдусь по вершкам, да, не буду, может быть, там рассказывать про скинию, да, там внешний, внутренний двор, там умывальницы и всякое такое, потому что это больше для учения на несколько вот уроков. Вот. Поэтому сегодня мы затронем вот такие темы. 9 тем. Что такое прославление? Что такое поклонение? Почему мы поем? Почему мы хлопаем, танцуем, прыгаем, поднимаем руки, встаем на колени? Почему мы сочиняем, пишем и выпускаем песни прославления и поклонения? Что такое вертикальное и горизонтальное поклонение? Стой и лежь, да? Что такое спонтанное и пророческое поклонение? Почему я ничего не чувствую во время блока хвалы и поклонения? Вот, может, таким вопросом задавался. Мне не нравятся некоторые песни. Это плохо? Мне не нравится, когда ведет конкретный человек. Или мне нравится, когда ведет конкретный человек. Это грешно? Вот. Какое поклонение самое правильное? Вот этим вопросом мы сегодня закончим. Вот. Поэтому буду отвечать на эти вопросы потихонечку, шаг за шагом. И важное примечание. Спасибо. Армен, благодарю тебя, брат. Важное примечание. Оно заключается в том, что христианство огромно, друзья. Да? И в нем много разных течений, в которых есть разные традиции прославления и поклонения. И даже внутри одних и тех же конфессий порой используются разные слова, там термины и все остальное. Я буду раскрывать и обосновывать через слово именно наши традиции и наши понятия. Да? Разумеется, в других церквях и конфессиях что-то может быть по-другому. Давайте помолимся и начнем. Отец Небесный, благодарим Тебя за это время, за эту возможность сегодня делиться словом. Господь, прошу Тебя, дай мне ясность речи, чтобы я смог донести такие истины, Господь, которые помогут нам более осознанно и глубоко поклоняться Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Итак, первое. Что такое прославление? Хвала, восхваление, словословие, да, это вот такие слова, которые мы используем для слова прославления. Корень слова прославления – это слава. Здесь есть слава? Ты, да. Ты – корень слова прославления. Вот. Что такое слава? Слава – это почетная известность, то есть человек в почете, как свидетельство всеобщего признания чьих-либо заслуг, таланта и доблести. Или это широкая известность в качестве кого-либо или в каком-либо отношении. Да, то есть, когда человек славный, о нем знают, он, вот его уважают, его почитают. И, допустим, я хочу, чтобы мой друг был прославлен. Да, какой-нибудь мой друг, чтобы он был прославлен, то есть получил почетную известность. Вот, например, Леша Савельев. Да? Я его люблю, я хочу, чтобы он был прославлен. Что я делаю? Я рассказываю о нем хорошие вещи. Я говорю, какой он верный, страстный, сильный, добрый, талантливый, умный, находчивый, красивый, глубокий. И этот список можно продолжать. Да? Вот, можно сказать, продолжать бесконечно, но я не знаю, смог ли я бесконечно продолжать этот список, но как минимум продолжать бы я точно мог. Я могу раскрывать разные черты его личности и характера и говорить об этом ему лично, я могу говорить об этом своим друзьям, знакомым, и тем самым он прославляется. То есть обретает широкую известность как классный человек. Вот, со временем становится больше людей, которые его знают, вот, и которые знают его славу и прославляют его тоже как человека. Да? Потому что вот это слово прославление, может быть, нам кажется, типа прославлять человека, это что такое? Нет, нельзя прославлять человека. Не, ну мы прославляем людей, да? Потому что мы даем человеку больше славы, больше как это, узнаваемости, да, там, вот, кликабельности и всего остального. Вот. И разумеется, конечно же, его тоже прославляет его личный опыт, его репутация. Вот. И хвала. Что такое хвала? Ну, с хвалой еще проще, да, то есть я хвалю человека, говорю, ты такой классный, ты такой хороший, замечательный друг, товарищ, талантище. Соответственно, прославление Бога – это то же самое. Мы делаем Бога известным. Мы славим, прославляем, хвалим. И еще часто мы используем словосочетание «мы прославляем твое имя».
Да, вот вы вообще задумывались об этом словосочетании, что это значит? То есть мы делаем Его имя известным, мы прославляем Его имя. Мы прославляем Бога, когда рассказываем друг другу о том, что Он сделал для нас лично, что Он сделал для человечества, как Он повлиял на нашу жизнь, когда мы рассказываем о чертах Его характера, истории из Библии, которую Он совершил, да? Когда мы посвящаем Ему свою жизнь и даем всем об этом знать, мы также Его прославляем. Все это прославляет Бога и делает Его известным. Вот. Есть примеры из Писания, да, когда про прославление, про хвалу, поклонение. Вот. И Псалом 33, 2 стих написано: «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно на устах моих». И вот это вот слово «хвала Ему непрестанно на устах моих», вот как вы себе представляете вот это действие? Такое: нет, «хвала Ему непрестанно на устах моих», «ты прекрасный, ты великий Господь, спасибо тебе большое, я так тебя люблю, ты такой хороший Господь, спасибо тебе». Вот это и есть, в принципе, хвала. Псалом. Именно так и делайте. Псалом 99, 4 стих. «Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его». Псалом 102, 1, 2 стих. «Благослови, душа моя, Господа». Я вот по-другому не могу этот стих читать. «И вся внутренность моя, святое имя Его». Олды есть? Кто это помнит? Ой. Слава Богу. Это было бы очень неловко, если бы я был один здесь такой, да? То есть, в первую очередь, это связано с чем-то позитивным, да? С радостью, с восторгом, упоением, ликованием, да? Есть примеры песен прославления. Вот, например, песня «Агнец, он и лев». «Наш Бог лев Иудин, велик в своей силе, за нас он воюет, пред ним враг бессилен». Мы это провозглашаем, мы прославляем его. Есть песня вот «Величайший». Хоть это такая песня, ну, такой, знаете, как будто бы это такой батл какой-то, да, он там, ага, величайший, по-другому тут даже не скажешь, никто никогда на небе не стоял, никогда не встанет. Да, тут мы говорим: «Иисус превыше ты всегда, и это не изменится», и мы прославляем его даже через эту песню, да. Вот здесь мы эту песню не поем, потому что, ну, как бы, ну, уже как бы олды, как-никак, да. Но мы иногда все-таки ее поем, вот. Вот возьмем «Величайший» обязательно как-нибудь. «Живой» мы сегодня пели, да, то есть мы «по осколкам меня собрал и навсегда для себя избрал». То есть мы рассказываем какие-то истории, мы говорим о том, какой прекрасный. «Звуки небес», «Славь» — это песни прославления. Вот. И когда ты приходишь на прославление, помни, что ты воздаешь славу и честь Богу за то, кто Он и что Он сделал в твоей жизни. Это не просто песни, это не просто, знаете, какое-то такое действие, что мы пришли такие, хлопаем, да. Сейчас мы собрались как церковь для того, чтобы прославить Его, чтобы Он стал еще более славным, чтобы весь мир это услышал, чтобы духовный мир это услышал, чтобы сосед мой услышал, и чтобы я это вспомнил, что Он прославленный и великий и прекрасный Бог. Аминь. Это что такое прославление? Теперь, что такое поклонение? Вот поклонение — это уже чуть-чуть другое. Даже не чуть-чуть, а прям сильно другое. То есть поклонение — это глубокое почитание. Это преклонение, это преданное служение Богу, выражаемое такое через внутреннее благоговение и внешние действия. Да? То есть это такое глубокое почтение. Поклонение — это больше связано с таким, знаете, трепетом, да, и переживанием. То есть если прославление — это больше про слова поощрения, «ты такой классный, я так тебя люблю», то поклонение — это больше про действия и отношения. Как я, например, могу почитать свою женушку? Да? Я могу открывать ей дверь, я могу дарить цветы, конечно же, могу присылать денежки. Чем больше денежек, тем больше. Да? Я могу прислушиваться к ее желаниям. Я могу совершать дела, которые дадут ей почувствовать свою значимость в моих глазах. То есть, когда я это совершаю, я ее почитаю этим. Да? И очень сложно это, ну, совершать словами, сказать: «Родная, я тебе дарю цветы прямо сейчас». Она такая: «Где?» Такая: «Представь, что они у тебя есть». В принципе, может быть, пару раз это может прокатить как что-то романтичное, но в целом, ну, как бы на третий раз она потом что-то не то, да, уже? Вот. Я могу ее, конечно, вот прославлять, говорить, какая она чудесная, замечательная. Вот. Она любит слова поощрения, да, то есть это одна из такого, один из языков ее любви, но как будто бы этого недостаточно, да? Ей очень важны дела. И я это чувствую практически каждый день, когда мы готовимся спать. Наверное, это уже такая стандартная ситуация практически в каждой семье, но у нас это происходит так. Я такой: «Куть, пойдем спать». Она говорит: «Хорошо, сейчас я приду». Я ложусь и жду Лизочку. Вот там что-то там сижу в телефоне. И тут Лизочка заходит, ложится в постель. Такая прикрывается, смотрит на меня и говорит: «Принеси мне водички. А по пути захвати кремик. А еще кремиком намажь мне, пожалуйста, стопы, хорошо? А еще вот пока пойдешь, пожалуйста, выключи свет там, зашторь шторы». И я такой сижу такой:
Лиза, ну ты что, не могла это сделать, когда шла сюда? Ты же знала, что это нужно будет сделать. Она все знает, она отлично все знает, идеально все. Знает, понимает, она об этом не забывает. Просто что? Ей важно, чтобы я сделал это для нее как акт почтения. Да? Может, это происходит как-то неосознанно, да, там, или еще что-то. Вот. Я думаю, вряд ли, может быть, она осознанно, специально хочет меня как-то вот, там, вывести из себя. Пару дней назад, знаете, что было? У нас в семье принято так. Если, допустим, я не могу спать, то я такой медленно встаю, ухожу в другую комнату и такой, так, сейчас я сижу, просто чтобы да, вот как-то Лизу не отвлекать от сна. А если Лиза не может спать, я просто сплю и в 2 часа слышу. Ой, что-то я не могу заснуть. Что-то у меня побаливает зубик. Принеси-ка мне, пожалуйста, обезболивающее, там то все. Это просто, знаете, вне контекста. Это не то, что Каренчик, родной, любимый, там, проснись, такая. Что-то я не могу заснуть. Да, то есть, это что ты спишь, когда я не сплю, Карен? Да, и этот... Раньше я жестко тоже напрягался, да, то есть, но... Что через это мы можем понять? Да, девушке очень важно, чтобы ты показывал ей свое почтение делами. В 2 часа ночи, в 4 утра, в любое время. Делай что-нибудь. Вот, это у нас такие семейные выходные, да, это вот такой маленький лайфхак вам. Вот, вот если хотите, чтобы девушка вас любила, просто делайте для нее что-нибудь постоянно. Вот, аминь. Вот, но важный момент заключается в том, что мне далеко не всегда хочется это делать. Часто это становится на самом деле проблемой в браке. Да? Запомните, девушка всегда хочет, чтобы ради нее совершали поступки. Поэтому большинство жен невыносимо видеть, как муж лежит на диване. Это просто, знаете, вот сам факт того, что муж просто лежит и ничего не делает, для девушки это, ну, как оскорбление смотрится. То есть вот это она принимает лично к себе. То есть ты лежишь, когда я что-то делаю, да, вот. Поэтому вот если лежите на диване, то не на ее глазах. Вот, или так, вот недолго. Вот мы, ну, в принципе, уже научились. Или лежим вместе, правильно? Да. Вот, в свое время даже Лиза говорила очень часто одну фразу, особенно когда вот у нее что-то вот такое было, какой-то стресс, она говорит, Карен, сделай что-нибудь. Я даже не понимаю, что мне нужно сделать, но просто сделай что-нибудь. Я такой, ладно, вот, я там танцую, там, что я могу сделать, там, лезгинку, там, вот когда мы были в Индии, да, там, вот какая-то была ситуация, Карен, сделай что-нибудь, ты видишь, дети, они, им надо играть. Вот, я перестал напрягаться, я просто начал что-нибудь сделать, вот, и мы как-то сбалансировали, слава Богу. Но мы говорим о поклонении, да, то есть мы сейчас вот не столько про семью. Как мы можем поклоняться Богу и почитать Его, делая что-то для Него, да? Мы можем вставать рано утром, чтобы читать Слово, молиться и провести с Ним время, быть послушными и исполнять то, что Он сказал в Своем Слове, признать Бога Господом, благодарить даже в испытаниях, да, потому что когда у нас происходят какие-то сложности, мы говорим, Господь, спасибо Тебе, что Ты мой Господь, что Ты все ведешь, что Ты все знаешь. Мы этим тоже поклоняемся Богу. Мы можем служить другим, мы этим поклоняемся Богу. Использовать свои таланты для выражения поклонения, да, то есть там рисовать, петь, там сочинять песни, причащаться, креститься. Все это акты, да, когда мы трудимся во славу Богу, собираемся на домашние группы. Все это акты поклонения, потому что поклонение — это в первую очередь действие, да, и почтение. Тоже далеко не всегда хочется что-то делать для Бога. Вам всегда хочется, но мне иногда даже не хочется, да? Потому что наша плоть, она в принципе вообще ничего не хочет делать. Но поклонение все-таки связано в первую очередь с действием. Поэтому в следующий раз, когда тебе чего-то не захочется делать, помни, что ты не просто делаешь это, да? Ты этим поклоняешься Богу. Прямо сейчас происходит поклонение, когда ты не хочешь, но делаешь. Даже если в сердце нет желания, даже если там усталость, упадок сил, все равно важно помнить, поклонение — это акт. Акт. Вне зависимости от того, что ты чувствуешь, да? Если ты выражаешь Богу искреннее почтение, любовь, то это поклонение. Аминь. Жертва. В Ветхом Завете поклонение было очень тесно связано с жертвой, и люди, в принципе, не могли представить себе поклонение без конкретного жертвенного акта. Люди приходили в храм для поклонения, покупали там жертвенных животных, да, которых, помните, потом Иисус как-то разогнал всю эту лавку, да, вот, которая там была. Вот, около храмов у вас всегда было очень много продавцов, которые продавали вот этих жертвенных животных, и ты просто не мог прийти в храм, если хотя бы ты не принес какую-нибудь там голубку, да, для того, чтобы принести это в жертву. Это должно было чего-то тебе стоить. Момент жертвы очень важен в поклонении, почитании, да, и поклонение должно тебе чего-то стоить. Каких-то усилий. Это может быть время, там, дискомфорт, то, что для тебя ценно. Но если тебе просто хорошо, и ты чилишь с Иисусом, да, и кайфуешь, наслаждаешься, то
Это может быть не поклонение, это тоже очень хорошо, да, то есть надо, ну, как-то проводить время с Богом, там, вот, в наслаждении. Вот, это может быть просто отношение. Но поклонение — это когда ты служишь. Вот, но тут есть еще одна опасность, о которой тоже хочу предупредить, что очень важно помнить, что в определенный момент жизни жертва может стать просто привычкой и тем, что мы делаем по наитию. Вот, именно так это стало для израильского народа вот, в ветхозаветные времена. Бывают моменты, когда жизнь у людей совсем не отображает почтение Богу. Да, то есть твоя личная внутренняя жизнь. Но акты поклонения, они присутствуют. Такие, знаете, профессиональные поклонники. То есть ты знаешь, что нужно делать, ты делаешь свой долг, и все. Это как если я буду все делать то же самое для Лизы, что я делаю сейчас вот по жизни. Открывать дверь, приносить воду, там, присылать сообщения в Сбербанке, там все. Но делать это так. Садись. Ну что, я же подаю на цветы. Но я же знаю, что сделать, я же это сделал. Ну что тебе еще надо? Да? И в этот момент говорит, я хочу, чтобы твое сердце было со мной. Да? И иногда мы вот... Знаете, Бог иногда нам так говорит, да, я хочу, чтобы твое сердце было со мной. Акты жертвы — это прекрасно. Прекрасно, что ты профессионально умеешь приходить в церковь, можешь даже красиво поднимать руки, там закрывать глаза, там двигаться как-то, да, там вот так даже, может быть, умеешь делать, еще что-то. Но если твоя жизнь, твоя праведность не отображает поклонение мне, то я это не приемлю. Да? В Библии есть место Писания, да, где Господь говорит своему народу, что ему противны жертвы, когда нет чистого сердца и праведности. Пророк Исаия в первой главе написано, «К чему мне множество жертв ваших?» — говорит Господь. «Я пресыщен всесожжениями овнов. Ваши новомесячи и праздники ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. Когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, научитесь делать добро. Ищите правды, защищайте сироту, вступайте за вдову». То есть Бог отвергает жертвы, если люди при этом живут во грехе и не заботятся о справедливости и праведности. Аминь. Здесь можно идти очень глубоко и далеко, но если сказать просто, то поклонение включает в себя не только формальные действия, да, который мы совершаем, но и чистое сердце. То есть ритуалы бесправедности — это мерзость перед Богом. Есть такая вот фраза, о которой нужно будет потом как-нибудь посидеть, подумать, да, потому что даже когда я читаю, у меня такое так-так, у меня мозг начинает работать так. Поклонение без жертвы — это формальность. А жертва без поклонения — это пустой ритуал. Окей. Поэтому главная жертва и акт поклонения, который мы можем принести Богу, это наша жизнь целиком. Не просто действия, которые мы привыкли делать как ритуалы и даже свыклись с этим, но наша праведность, наши личные отношения, чистое сердце и, конечно же, дела. Аминь? Аминь. Третий вопрос, на который я хочу ответить. Почему мы поем? Да? Вот в целом, вот когда я говорил про поклонение, да, то есть там же вот много видов поклонения, как мы можем это делать, и все это акты поклонения. Но почему мы поем? В целом можно просто прочитать места Писания из Библии, где говорится про псалмы, вот, и зачитать их. Давайте их зачитаем прямо сразу. Псалом 32, стих 3. «Пойте ему новую песнь, играйте стройно восклицаниями». Псалом 94, 1 и 2 стихи. «Придите, воспоем Господу, предстанем лицу его со словословием, в песнях воскликнем ему». Псалом 149. «Воспойте Господу песнь новую, да хвалит имя его с ликами на тимпане и гуслях допоют ему». 1 Паралипоменон 16, глава 8, 9 стих. «Славьте Господа, пойте ему, бряцайте ему». Бряцайте тоже Господу, хорошо? Пожалуйста, не забывайте. «Славьте Господа». Трубы и голоса, как один, славили и благодарили Господа. Ефесянам 5 глава, 19 стих. Это уже из Нового Завета примера. «Назидая самих себя псалмами, словословиями, духовными песнями, воспевая в сердцах ваших Господу». Колоссянам 3 глава, 16 стих. «Слово Христово да вселяется в вас обильно. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами». Или псалмами, да, как правильно. «Словословиями, духовными песнями». То есть даже когда мы собираемся, мы поем песни, мы научаем друг друга этими песнями. Еще в Деяниях 16 глава 25 стих. Помните, что делали Павел и Сила в тюрьме? Воспевали Бога. Они пели в темнице. И в 1 Коринфянам 14 глава 26 стих написано. Когда вы сходите, у каждого есть псалом. То есть сомнений, что нужно петь, у меня и у вас, скорее всего, нет. Да? Меня больше интересует вопрос, почему или зачем именно петь? И почему именно песня имеет такую силу? И мое наблюдение заключается в том, что самая твердая валюта на земле – это что? Время, правильно? Правильно, да? А его мы тратим на то, на чем держим свое внимание.
То есть на чем мы концентрируемся, то и забирает наше время. И сегодня весь мир хочет завладеть нашим вниманием. И будем честны, у мира это очень хорошо получается. Да, сегодня вот просто апогей того, как просто взять внимание, да, там, рилсы, тиктоки, просто что-что-что-что. И твое внимание куда-то уходит. И вот эти рекламы, развлечения, всякие зависимости, все это хочет завладеть нашим вниманием в первую очередь. И когда они завладели, то каким-то образом использовать это в своих целях. Или вложить там свои ценности, или как-то монетизировать, или побудить к какому-то действию. Да? Но что такое песня? Песня — это совокупность трех факторов, которые способны завладеть нашим вниманием. Мелодия, стихи и ритм. Мелодия, стихи и ритм. И вот грамотное и правильное сочетание трех этих факторов, оно привлекает наше внимание и погружает нас в суть какого-то послания, которое есть в песне. Да? Это моя теория, я вот додумался об этом, когда размышлял, и, по-моему, это похоже на правду, что вот эти три фактора, стихи, слова, они говорят к нашему разумению, да, когда мы смотрим на слова, когда мы вот читаем и видим, да, особенно когда это какой-то стих. У меня есть вот пару строчек, вот, которые действительно такие, вот, мне кажется, они такие довольно глубокие, и вот по-другому, чем именно стихом, ты это не можешь сказать вот так глубоко и сильно. Здесь 11 слов. «Стены моей веры штурмуют вновь и вновь, боль чужих падений и брошенных крестов». Это вот 11 слов, да, которые мы слышим, но это намного больше слов в нашей голове. Это целый контекст, это целая картина, которая возникает, когда мы читаем слова. Поэтому слова, они говорят к нашему разумению. Мелодия, к чему говорит мелодия? Да, потому что, интересно, вот допустим, вот еще что-нибудь сыграю. Послушайте.

Вот что сейчас гитара сказала. Ну, кому-то плакать, кому-то, может быть, радоваться, да? Но что-то гитара сказала. Ладно, пусть со мной побудет, мне так спокойнее проповедовать. Вот. Сейчас эта мелодия, она говорила к нашей душе. Ты точно что-то понял, да? Это был знакомый тебе язык. Это было что-то такое понятное. Ты что-то понял, что-то услышал, но ты не можешь это сформулировать словами. И Бог через мелодию, Он проговаривает к нам. Он дает нам какую-то информацию. И эта информация меняет нас, даже если мы сейчас не можем это сформулировать в слова. Поэтому мелодия, на мой взгляд, говорит к нашей душе. И к чему говорит ритм? А ритм говорит к нашему телу. Да? То есть когда мы хлопаем, там, когда мы там двигаемся, когда мы тут прыгаем, когда мы вот что-то делаем. Вот, допустим, смотрите. Сейчас можно без ревера. Вот я сейчас просто делаю так. А теперь вы должны будете хлопать на вторую долю. Та-та-та-та-к, та-та-та-та-та-та-к. Давайте.

сразу такой хоп-хоп-хоп, пошло, да? Но как-то тело начало отзываться у нас, да, вот на эти ритмы. Поэтому ритм, он говорит к нашей душе. То есть слова говорят к разумению, мелодия говорит к душе, а ритм говорит к нашему телу, да? И плюс ко всему в нашей церкви и во многих церквях мы еще используем там экран, на котором идут слова, чтобы мы не только ушами, но и глазами могли пережить послание песен. Какие там есть коллажи, образы, дизайн, красота. Красота, свет, да, как падает дым и все это. И все это нам помогает усиливать вот этот момент, чтобы мы сконцентрировались максимально в этом моменте и пережили какое-то послание. Или пережили Божье присутствие, да. Или вот что-то с нами произошло, что вот все наше существо, оно начинает поклоняться Богу. Мне понравилось определение, которое я тоже нашел вот в интернетах. Очень-очень классное. Но тоже нужно сейчас вот, ну прям задуматься и осознать. Песня в библейском понимании – это духовно-эмоциональный отклик человека на Божье присутствие, на его деяния и характер, выраженные через мелодию, слова и ритм. Классно, когда есть такие сложные предложения, над которыми потом можно подумать, да? Поэтому песня в библейском понимании – это такой наш духовно-эмоциональный отклик на Божье присутствие. Вау, класс. Поэтому нет ничего лучше, чем песня. До сих пор не придумали за эти несколько тысяч лет что-то лучше, чем собраться церковью и спеть какую-то песню. Прикиньте. Есть, конечно, что-то, наверное, нелегальное, но мы этим пользуемся, мы поем. Это очень круто. Песня — это мощнейший инструмент, который способен взять наше внимание и направить его к Богу, а, соответственно, соединить с Ним. Аминь. Поэтому Бог может говорить к нам через песни. Мы можем выражать свою признательность Богу через песни и делать это всем своим существом. Вот можно просто сказать там, да? Можно сказать там: ты есть альфа, ты омега, ты начало, ты конец, ты великий, всемогущий, вседержитель и творец. Можно сказать, а можно...

почему это имеет большую силу? Потому что это песня. Потому что это то самое оружие, которое мы имеем для того, чтобы брать наше внимание и концентрировать его на поклонении Богу. Аминь. Поэтому, конечно, надо петь песни. Когда ты приходишь в церковь, и идет какая-то песня, участвуй в этом. Пусть все твое тело отзывается. Мы идем к следующему как раз пункту под названием «Почему мы хлопаем, танцуем, прыгаем, поднимаем руки? Почему мы встаем на колени? Почему мы совершаем какие-то внешние действия?» И часть ответа уже есть выше, но я думаю, можно еще раскрыть это отдельно. Псалом 102, да, мы уже его читали. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя». Святое имя Его. Вся внутренность моя, это все мое тело, руки, ноги, глаза, вот все, что есть во мне, благослови Господа. Аминь. Поэтому, когда я выражаю любовь и признательность, допустим, опять же, своей женушке, да, я это делаю разными способами. Я это делаю делами, словами, также я это делаю обниманиями, там, я ей даже песни какие-то сочиняю, да. Мы смеемся, мы бегаем, прыгаем, отдыхаем, мы по-разному выражаем друг другу нашу признательность и любовь. Поэтому, когда мы приходим тоже в церковь, и мы хлопаем, когда мы поднимаем руки, когда мы еще что-то делаем, это тоже выражение всего нашего существа, признательности, почтения и любви к Богу. Аминь. Наши движения тесно связаны с нашими мыслями. Допустим, когда я вот делаю вот так, у меня автоматически губы делают так. Вот просто это уже какая-то связь такая. Да. Но при этом, если я переполнен любовью, а я сейчас переполнен любовью к вам, то я делаю так. То есть и то, и другое, оно как бы друг друга заряжает, понимаете, да? Поэтому ты стоишь такой. Я видел много вот таких классных людей, которые приходят на прославление, они такие вот так. 30 минут, я думаю, Господи, даже ни разу не двинулся, это же, ну, тяжело так стоять. Ну, ты хотя бы просто руки вот так подними хотя бы разочек. И это, ну, каким-то образом направит тебя, да, ну, определенным образом, вот к Богу. Вот. Поэтому, когда мы прыгаем, то мы как будто бы, знаете, радуемся перед Богом. Когда мы хлопаем, наше тело отзывается на хвалу. Когда мы поднимаем руки к Богу, то мы как будто простираемся к Нему в объятия, говорим, Господь, возьми меня на руки, да, вот как вот ребеночек поднимает руки к Богу, говорит, Господь, я хочу быть с Тобой. Вот у Карла Густава есть другая теория, он ее приводит иногда на проповеди. Он говорит, мы поднимаем руки, чтобы залезать к Богу в карманы и доставать оттуда подарки. Вот, если тебе так проще поднимать свои руки, давайте прямо сейчас поднимем руки. Не, не, шучу, все. Давайте станем странной церковью. Мы вытаскиваем подарки. За подарками все сразу пошли, да? Поэтому, когда мы двигаемся, мы выражаем нашими движениями вот эту любовь и почтение. Все ли должны двигаться? Каждый ли человек должен там вот так же танцевать, как вот Алексей Савельев, да, там, вот это вот все делать? Нет, конечно же, да, у нас разный темперамент, у нас разные какие-то способы, каким образом мы выражаем почтение к Богу, вот любовь свою и все остальное. То же самое, ну, в отношениях с людьми. Есть кто-то спокойный, есть кто-то неспокойный, да, есть какие-то люди более такие веселые, но все равно,

приходишь в церковь, идет прославление. Ну, хотя бы попробуй. Что тебе это стоит? Поднять руки, похлопать, да, там как-то подвигаться, попробуй встать на колени. Пусть твое тело, оно как бы заряжает твою душу, твое сердце, и в том числе и наоборот. Хорошо? Аминь. Пятое. Почему мы сочиняем, пишем и выпускаем песни прославления? Возможно, для кого-то ответ лежит на поверхности, но я бы хотел немного поразмышлять с вами. Вот недавно слушал одну лекцию, и там это Джордан Питерсон, он сказал такую фразу: «Это настолько очевидно, что я не могу сформулировать, почему это важно». Да, есть какие-то вещи, которые мы точно понимаем, что да, вот а почему это объяснить не можем. Вот. И с одной стороны, это такое ноу-хау последних, наверное, около 100 лет, что вот есть команда прославления, которая пишет свои песни, да, и она такая там собирается, там пишет альбомы, выпускает, и каким-то образом, как будто мы как бы залезаем условно типа на территорию какого-то шоу-бизнеса, да, потому что нам нужно снимать сниппеты, как мы такие: «Хау, Господь, мы славим тебя!» Видели, да, такие всякие вот эти короткие ролики, где там все, «Аллилуйя, аллилуйя!» Да, вот это вот, я такой, очень тяжело это дается, конечно. Вот, но, ну, что можем, то и используем. Вот, и почему мы вот пишем и выпускаем альбомы, да? Ну, потому что, в принципе, 2000 лет команды прославления этим не занимались. Вот, но с другой стороны, знаете что? Скажите, вам бы хотелось услышать 22-й псалом в оригинале? Да, вот его написал там Давид, да, скорее всего. «Господь, ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И представьте, вот, у вас есть запись, как Давид 3000 лет поет. Да что-то такое, то есть, я не знаю, какой там был язык, да, но вот он берет эту арфу и начинает петь. Вот просто представьте себе, если бы у него был хотя бы вот самое простое звукозаписывающее устройство, которое сегодня стоит копейки и есть у любого из нас в кармане, мы бы услышали все псалмы в оригинале. Прикиньте, это было бы нереально. Вот. Но по факту до нас дошли только тексты. Но даже тексты без мелодии, они отзываются в сердцах людей уже несколько тысяч лет. Вот. И записывать, и выпускать песни прославления — это такой, знаете, бесценный вклад в вечность. Представляете, эти песни останутся после нашей жизни. Как вот псалмы остались после жизни Давида, так же песни, которые мы сейчас поем и выпускаем, они останутся в вечности. Вот. А может быть, некоторые из них мы будем петь на небесах. Вот посмотрим. Почему бы и нет? Может, там будет какой-то хит-парад, да? Самых классных песен прославления. Вот. Когда мы слушаем песни прославления, записанные, то любое место, в котором мы находимся, оно такое становится местом поклонения. Дом, машины, метро, да? И сегодня, конечно, мы просто достигли какого-то вот невероятного наслаждения, да, когда мы просто включаем наушники с шумоподавлением, и мы можем поклоняться в любом месте вообще, абсолютно. Даже на прославлении, если нам вдруг песня не нравится, мы можем просто включить песню, которая нравится, и поклоняться Богу. Вот, честно скажу, я так иногда делал. Конечно же, не в нашей церкви, вы что? Вот. И это просто, друзья, фантастика, какая вот у нас есть честь жить в такое время с такими возможностями. Бог — творец, Он вдохнул в нас потребность творить. И как ребенок рисует, да, вот, рисунок и приносит своим родителям как подарок, так и мы, сочиняя песни для Бога, в честь Бога приносим ему это как подарок. Представьте, если вот для вас напишут песню, вот кому-то из вас напишут песню, она станет мировым хитом, и там 80 тысяч человек поют: «Лиза Караган, та самая красивая женщина на свете», да? И, ну, как бы, ну, приятно же, когда весь мир поет песню тебе вообще. Супер, да? Вот, поэтому, мне кажется, Богу тоже приятно, да, когда мы сочиняем песни в его честь, и потом это поется по всей земле. Прикиньте? Вау. Вот, поэтому, если здесь есть прославленцы, я хочу вдохновить вас писать песни. Обязательно пишите песни, потому что это стоит того. Остальных хочу изо всех сил попросить поддерживать творчество и написание песен. Каждый раз, когда мы поем какую-то новую песню, просто радуйтесь, потому что прямо сейчас мы что-то высвобождаем в вечность. Это невероятно прекрасно и чудесно. Это действительно такой бесценный вклад в вечность. И во многом поэтому я считаю песнеписательство одним из своих самых главных призваний в жизни. Шестой пункт. Что такое вертикальное и горизонтальное поклонение? Вот мы периодически используем эти слова, и этих слов и понятий нет в Библии, но мы в команде прославления используем их для того, чтобы составлять списки песен и лучше понимать, в каком духе проходит блок прославления. Вертикальные песни — это песни, в которых поется только о Богу, только о Богу, только к Богу, вот, и в его сторону, чуть-чуть армянского языка. Вот. Такие песни, там, допустим, как «Святый вовеки», «Велик наш Господь», «Ему подобных нет», да, это просто вот отсюда сюда, с ангелами в небе, «Ты достоин», «Ты альфа», «Ты омега», ты просто невероятный. И такие песни, они всегда довольно легко заходят. Почему? Потому что с этим посланием согласны абсолютно все. Да? Через такие песни мы хотим, чтобы Богу было приятно и хорошо, и нам от этого тоже хорошо. Вот. Но что такое горизонтальное поклонение?
Это песни, в которых мы выражаем наше сердце и разговариваем с Богом, размышляем, молимся и строим отношения. Да? Это песни типа там «Иосифа», «Иова», «Орлы», «Держу», «Забывая прошлое» и так далее. В определенный момент такие песни, они заполнили горизонт и сильно благословили большое количество людей. Это такое своеобразное, кто-то называет «я-поклонение», да? То есть мое личное общение с Богом. Но что интересно, эти песни далеко не всегда отзываются в сердце каждого человека, когда поются, поскольку темы этих песен, они более узкие. Но при этом, когда они отзываются, то очень сильно влияют на человека и даже меняют его жизнь. В определенной сезонной жизни вот эти песни, которые горизонтальное поклонение, они будто становятся такими молитвами, которыми можно молиться лично к Богу. То есть кто-то сформулировал в песне молитву, например, песни Иосифа. Очень часто мне говорили, это же про меня. Если я не вижу всего, помоги доверять тебе без сомнений в пути. Да? Тех, кто меня предал навеки, простись, меня предавали. Да? Но я не знаю, как это сформулировать так красиво, чтобы это меня подняло, а не просто сказало, они меня предавали, что тех, кто меня предал навеки, простите, аминь. Да? Поэтому такие вот горизонтальные песни, они имеют такую, знаете, более точечную работу с нашим сердцем. Вот. Что интересно, в книге псалмов полно как вертикального, так и горизонтального поклонения. Вот, например, вертикальное поклонение. 8 псалом. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его перед ангелами, славу честью венчал его. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!» Да? А вот и горизонтальный псалом, например, да, вот когда к Давиду пришел пророк Нафан. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои, многократно омой меня от беззакония моего, от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил, и лукавое пред очами Твоими совершил. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Вот иногда мне говорят, Карен, самый главный пример псалмов мы должны брать, конечно же, вот псалмы, да, из Библии. Я говорю, хорошо, давайте сочиним такую песню. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Да, и такие, аллилуйя, во грехе родила меня мать моя. Это же тоже Библия, да, то есть это же тоже псалом. Поэтому я говорю иногда, знаете, я, конечно, понимаю, что там, ну, Давид многое там вот писал, да, он вот горизонтально поклонялся, он размышлял, он переживал, но далеко не все, что вот он сказал, да, и вот сочинил, вот мы обязательно должны из этого сделать песню. Вот, резюмирую, да, вертикальное поклонение больше про дух, да, вот такое вот, дух, который поклоняется Богу. Горизонтальное поклонение – это больше про душу. И у нас есть правило, я вам открою этот секретик, это будет полезно и вам, и командам прославления, которые здесь тоже, возможно, есть, те, кто участвует. Блок прославления может на 100% состоять из вертикальных песен. «Святый вовеки, ты достоин, ты великий, ты всемогущий, аллилуйя, мы славим тебя». Блок прославления может на 50% состоять из душевных песен. Да, вот таких там «Забывая прошлое» и все остальное. Но блок прославления никогда не должен состоять на 100% из душевных песен. Потому что, когда мы приходим, мы просто начинаем нашу душу так изливать, то получается, мы такие пришли, вот как церковь, да, вот. И мы такие вот попытались поклониться, но что это было? Мы просто общались с Богом. Поэтому у нас есть правило, да, что минимум 50% блока прославления всегда должны быть вертикальными. Вот. Иногда, знаете, есть вот такая мелодия, она вроде бы вертикальная, а послание горизонтальное, да, и поэтому это очень важно тоже осознавать и понимать. 7-й пункт. Я уже буду идти быстрее, мы уже подходим к концу нашей проповеди. Что такое спонтанное и пророческое поклонение? Вот, возможно, вы тоже слышали эти понятия. Я так вот немножечко раскрою, что такое спонтанное поклонение. Спонтанное – это когда в блоке прославления происходит что-то незапланированное, да, и мы спонтанно начинаем двигаться в эту сторону. Да, порой лидер прославления, он чувствует, что сейчас нужно спеть песню не из списка и продолжить песню или еще раз ее повторить. Да, то есть это просто что-то незапланированное. Например, на вечере хвалы на ЮС у нас был момент, когда мы должны были спеть какую-то песню, и я прям чувствую, что сейчас не время этой песни. Я подхожу к микрофону и говорю, друзья, сейчас мы ничего не будем играть, я сейчас буду петь песню Иосифа под акустическую гитару. И это был максимально спонтанный момент, потому что именно в тот момент это было нужно. И вот многие сказали, что именно вот эта песня под акустическую гитару, когда мы пели, это был вот какой-то особенный момент, который мы пережили.
Мы стараемся, в принципе, практиковать такое поклонение вот на вторничных молитвах, на ночных молитвах, да, когда есть вот это спонтанное движение. На воскресных богослужениях этого чуть меньше, поскольку у нас такое, знаете, кафедральное собрание, у нас такой план. Но в целом мы договорились с Арменом, с пастором, что если Дух нас куда-то ведет, мы обязательно за ним идем. Только мы это вместе должны почувствовать. Иногда бывает, что лидеры прославления Дух куда-то ведет, пастор не ведет, и они такие так, чей Дух прав? Вот. Дух пастора правее, потому что на нем больше ответственности. Аминь. Вот. Но поэтому, если это действительно Дух Святой, который нас вот ведет, мы это почувствуем вместе. Аминь. Что такое пророческое поклонение? Это спонтанное поклонение, в котором есть пророческое послание. Какое-то пророческое послание там в данный момент к церкви, к конкретному человеку. Да, например, в конкретный момент какое-то слово возникает. «Ты мой обеспечитель», или «Ты исцеляешь сердце», или «Ты исцеляешь тела», или еще какие-то вещи, да, которые прямо сейчас важно высвободить, чтобы человек пророчески получил это от Бога. То есть пророческое поклонение исходит от Бога, и ты, чувствуя это, что Он хочет сейчас сказать, высвобождаешь это в зал. Вот так, если коротко. Восьмой пункт. Еще два пункта осталось. Почему порой я ничего не чувствую во время блока хвалы и поклонения? Кто-нибудь это вот, кто-нибудь таким вопросом задавался? Классный вопрос. Молодцы. Ответ будет коротким. Ты приходишь на богослужение не для того, чтобы что-то почувствовать, а чтобы служить Богу и прославлять Его. Да, богослужение, хвала, поклонение, прославление, поклонение – это, ну, как бы не человекослужение. Это место, куда ты приходишь, чтобы просто поклоняться Ему. Да, иногда ты можешь что-то чувствовать, иногда ты можешь ничего не чувствовать, но поклонение – это твое личное почтение Бога. И если оно тебе ничего не стоит, то возможно, что это не поклонение, да, потому что если тебе не хочется, то тебе это чего-то стоит. Если ты ищешь поклонение эмоций, переживаний, мурашек, откровений, то очень возможно, что ты просто хочешь использовать это лично для себя. То есть иногда люди говорят, у вас такая классная музыка, я так люблю поклоняться. И такие приходят, такие встают, такие, ой, как хорошо. Красивая музыка, красивая песня, вау, да, Господь, слава, уф. Да? И это, ну, как бы окей. Но это сейчас поклонение произошло, или ты просто наслаждался музыкой. Понимаем, да? Поэтому если ты приходишь, и ты не чувствуешь ничего, это ничего не значит. Ты пришел прославлять и поклоняться Богу. Порой, когда я служу моей женушке, я тоже не испытываю там какого-то космического дикого восторга в моменте, да, но я просто ее люблю. Поэтому прославление, поклонение, оно должно исходить в первую очередь от любви, а не от твоих чувств, переживаний и мыслей. Аминь. Еще один такой вопрос. Это восьмой вопрос, а это 8.1. Мне не нравятся некоторые песни. Это плохо? Ответ короткий. Эти песни мы поем не тебе. Да? Это как прийти на день рождения кому-нибудь и сказать, мне не нравятся подарки, которые тебе подарили. Ну окей, ладно. Спасибо, что сообщил, очень интересно. Еще один вопрос, который люди задают. Мне нравится, когда ведет конкретный человек. Это грешно? Тут, честно говоря, я встану чуть-чуть на вашу сторону, потому что, конечно, как ведет конкретный человек, это там совокупность его талантов, опыта, куда-то привести. Это там целый урок, когда мы обучаем вообще лидеров прославления, как вести людей для того, чтобы привести их в конкретное место. Далеко не каждый лидер прославления может высвободить песню Иосифа или песню Иова, да, там «Бог, ты знаешь путь мой, испытай меня, выйду как золото». Это довольно-таки сложное послание, да, которое нужно прям вот суметь людей в это привести, в эту глубину заветов. Вот. Но это тоже не должно стать для нас оправданием, да, что «Ой, это не мой любимый лидер прославления сегодня ведет, ну все». Потому что что? Это богослужение. И ты точно такая же часть прославления и поклонения, как команда прославления. Аминь. Поэтому, когда мы приходим прославлять и поклоняться, помни, что ты и есть команда прославления. Аминь. И девятый вопрос, на который мы ответим, последний. Какое же поклонение самое правильное? Конечно же, правильнее всего поклоняются баптисты. Очень люблю баптистов, это просто самые лучшие люди на земле, вот, потому что моя женушка тоже баптист. Вот. В принципе, всю проповедь именно к этому я и вел, чтобы сообщить вам об этом. Вот. На самом деле, к сожалению, в Библии вот не написано, какое внешнее проявление поклонения оно самое правильное. Да? Люди додумывают формы, там, внешние проявления поклонения и возводят их в канон, исходя из своих традиций, вкусов, ощущений и тому, чему сами были научены. Армен, например, он был в Африке, и вот он помнит, какое там было поклонение. Да? Там 2 часа просто. И ты думаешь, это просто 2 часа.
Думаешь, окей. Ну, в принципе, придется сказать, вы неправильно поклоняетесь Богу, надо делать почтение, они такие. Как? Но мы же не можем, мы же так выражаем свою любовь. Поэтому, да, формы поклонения супер разные.

это значит? Давайте чуть-чуть это разберем. В духе означает, что поклонение должно быть глубоким. Оно должно затрагивать твою душу, дух и тело. И также оно должно быть искренним и без фальши. Это означает поклоняться в духе истине. Глубокое, искреннее сердце, которое хочет прославить Господа. В истине означает, что в первую очередь поклонение должно быть основано на Писании, а не на наших чувствах. Да, потому что мы можем прийти поклоняться к Богу и говорить: «Господь, я провозглашаю сейчас $1 миллиард в мою жизнь. По слову Твоему да будет мне». Ну, где-то в слове об этом не написано. 100% хочется, но как бы это так. Да, это просто наши желания, это наши эмоции. Вот уверен, каждый из нас этого хочет. Но в первую очередь поклонение в истине должно быть основано на Писании, а не на наших чувствах. И самый ключевой момент. Поклонение в истине происходит через жертву Иисуса Христа. Это очень такой важный действительно момент, который нам нужно понять и осознать. Раньше присутствие Бога, оно было в храме, за завесой, да? И мы были отделены от доступа к этому присутствию. И когда Иисус умер на кресте, что произошло? Завеса разорвалась. И это образ, что теперь присутствие Бога, оно доступно нам. Но оно доступно только через жертву Иисуса Христа. Поэтому истинное поклонение, оно происходит через жертву Иисуса Христа. Его жертвой наше поклонение теперь может быть принято. Аминь. Поэтому давайте сейчас вот со всей этой информацией, которая у нас есть, мы помолимся и поклонимся Богу, хорошо? Да. Армен боится, что мы не будем сейчас поклоняться. Ладно. Господь, мы благодарим Тебя, Отец Небесный. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты... Господь, за то, что Ты наш Бог. Господь, мы так любим и почитаем Тебя. Слава Тебе и хвала, Господь. Мы сейчас, Господь, хотим просто действительно по-настоящему поклониться Тебе. Пусть это чего-то будет стоить нам, Господь. Мы хотим проявить к Тебе, Господь, наше почтение, нашу признательность, нашу любовь, наше благоговение, наш трепет, Господь.

Добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». У нас в гостях Пол Джексон-младший и Трой Джонс. У нас будет динамичная программа. Давайте оторвемся. Из ТБН, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у нас в гостях совершенно классная компания. Программа будет потрясающей, потому что в ней участвуют Трой Джонсон и Пол Джексон-младший. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Сегодня мы приготовили для вас удивительную программу. У нас в гостях Пол Джексон-младший. Он играл на гитаре в альбомах почти всех. И Трой Джонсон, мой личный друг, прекрасный брат в Господе. Итак, сегодня программа «Леон с друзьями». Она будет отличаться от остальных передач TBN. Они будут классными. Итак, смотрите, Пол и Джен. Christian soldiers cross the land, joining together, hand in hand, full of power, full of grace, we're here to save the human race. Pray for the sick, to make them well, snatch the lost right out of hell, pulling down

Да, церковь в движении. Да, я знаю, что вы смотрите эту программу и спрашиваете: церковь. Да, церковь в движении. Эта церковь тронет все новое поколение. Поколение, которое сейчас умирает и у которого нет дома отцов. Поколение, у которого нет христианской морали. Эта программа как раз для этого поколения. Мы называем эту передачу «Леон и друзья». Потому что в ней только я и вы, все мои друзья. Фактически, я хочу представить вам сейчас удивительную личность. Этот парень — один из самых праведных, благочестивых молодых людей, которых я только знаю. Он недавно подписал контракт со всемирной фирмой записи World Records. Его называют Трой Джонсон. Поприветствуйте его.

Кто из вас может сказать, что отдал жизнь Иисусу Христу для того, чтобы Он мог жить в вас? Я вот что вам скажу. Если вы приняли это решение, нет ничего, с чем бы вы не справились. Потому что теперь, когда вы проходите долиной тени смерти, это больше не вы, а Он. Он несет вас.

Спасибо, Трой, спасибо. Это просто замечательно. Эта программа посвящена Господу. И точка. Хотя у нас здесь и удивительная сцена, и все такое красивое, но это все только для Иисуса. Так что если вы смотрите сюда и говорите, ну это очень мило, это здорово. Хорошо, но мы хотим воздавать всю славу только Господу Иисусу Христу. У меня есть друг, который занимается в музыкальной индустрии. Он гитарист, и он почти всем аккомпанирует. Он очень хороший. Он христианский брат, он рожден свыше и освящен. Я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга Пол Джексон-младший. Я очень рад, что ты здесь. Это так прекрасно. Ты выглядишь хорошо, приятель. Я знаю, что мы все проводим и встречаемся вместе на занятиях по Библии под крылом Фрэнка Уилсона. Знаешь, так приятно встречаться в программе со своими знакомыми, и ты мне нравишься на протяжении многих лет. И прежде всего я считаю, что твое сердце и способность отдавать людям просто прекрасны. Ты играл почти во всех моих альбомах с 80-го года, и это всегда приносило искорку в любую музыку. И всегда в музыке переходило что-то от Пола и делало ее особенной. Ты всегда вносил что-то свое, и все происходит с той стороны. И все это из-за того, что ты прекрасный человек. И я действительно очень горжусь, что ты мой друг. Слава Господу! Слава Богу! Я рад, что я пришел сюда. Это хорошая передача. Я горжусь тобой. Я приятно наблюдать. Как говорится в Библии, он ведет нас от славы к славе. Прекрасно. У тебя есть передача. Я занимаюсь чем-то, занимаюсь, и Бог добр к нам. Многие не знают, для кого ты играл. Мог бы ты назвать нам несколько из тех, в чьих альбомах ты играл? Хорошо. Дай подумать. Я работал с Майклом Джексоном в таких альбомах, как Thrillel, Dangerous, Bad. Я работал с Лютером Вандросом над его четырьмя проектами. Я работал с Chicago. Я работал с сестрами Pointer, с Берри Маниловым, Берри Уайт. Да, довольно уже несколько прекрасных имен там, да. Боже, милостивый, ты играл для них, для всех. Я уверен, что есть много музыкантов, которые пытаются попасть в эту индустрию, и они смотрят сейчас и слышат, что ты играл для всех этих людей. А как ты сам начал? Ты проходил ли какое-нибудь прослушивание? Был ли у тебя друг в этих кругах, которому ты позвонил, и он тебе помог? Или как это все произошло? Знаешь, это довольно забавно. Произошло то, что Фрэнк Уилсон привел меня к Господу. И я показывал ему свои записи, когда мне еще было 16 лет. И он говорил мне, «А, ты еще совсем не готов. Приходи где-то через год». И я что-то еще записал. Он говорит, «А, ты не совсем готов, приходи через год». А я жил на одной улице с Патрицией Рашин, и она дала мне мою первую профессиональную работу. Я начал играть для нее, когда еще ходил в школу. Через 6 месяцев Фрэнк использовал меня в дубляжном выпуске альбома, который он делал в то время с Беном Верином. И он сказал мне, «Ну, я думаю, что теперь ты вроде как готов». И так он начал использовать меня в разных проектах. И кажется, когда он делал альбом Ленни Уильямса, так что я делал его вместе с ним. И потом Алта Маклейн и Destiny. И я хотя начал работать с разными людьми, и я работал с Джои Сэмпл. И он говорил, знаешь, я бы хотел попробовать тебя и на других аренах. И так я сделал несколько альбомов с Джои Сэмпл, с группы Crusaders. И Господь благословил меня и начал проникать в другие круги. И потом я начал записывать. И я записывался с различными людьми. И Ал Маккей начал концентрировать свое внимание на земном ветре и огне. И Рэй Паркер-младший сконцентрировался на своей соло-карьерой. И Ли Ритнер, хороший известный гитарист, сделал несколько альбомов и начал работать над своей карьерой. Таким образом, не хватало музыкантов-гитаристов в это время, способных хорошо выдерживать ритм и играть с другими исполнителями. Мне и Ал Маккею находил работу, и Рэй Паркер, и Рэй бывало звонил продюсеру и спрашивал, как он справился. А он говорил, о, хорошо, тогда я позову его еще раз. И таким образом ты действительно славишь Бога за таких людей, которые верят в тебя. А была ли у тебя профессиональная подготовка, или, скажем, ты в 5 лет взял в руки гитару и просто начал играть, и ты играл по слуху и так далее? Нет, я брал уроки гитары, когда мне стало 10 лет. Я фактически не упражнялся, конечно, мне просто было весело и так далее, прекрасно, мне это нравилось. Я мог играть на гитаре, занимался каратэ и так далее, знаешь, всем подряд.
И я хотел быть инженером-астронавтом. И проучившись в школе где-то до середины, я сказал, мне как будто бы это нравится, я попробую стать музыкантом. И так я забросил математику и стал больше внимания уделять музыке. И тогда я начал усердно упражняться. Грег Пюрей стал преподавать мне уроки по классической гитаре. И, как я уже говорил, я жил на одной улице с Патрицией. Она брала меня с собой, представляла разным людям и говорила, тебе нужно поработать над этим и этим. И вот так все началось. В Лос-Анджелесе часто можно прославиться во время занятий, и я знаю, что тебя используют для всего. Но когда ты, скажем, выезжаешь куда-то на гастроли, может ли кто-то, допустим, перехватить твою работу? Или, скажем, ты приезжаешь обратно, а то, что ты делал, делает кто-то другой и так далее, тебе опять надо выходить и так далее. Знаешь, забавно иногда получается. Я никогда не был на длинных гастролях. Возможно, из-за этого, частично из-за того, что мне нравилось делать то, что я делал. Но иногда работа может и не пойти тебе на пользу, знаешь. Скажем, гитарист Дэвид Уильямс, который тоже верующий, он гастролирует с Майклом. Он ездит с ним повсюду. И когда он возвращается в город, он работает. А когда он с Майклом Джексоном, сам понимаешь, но все его знают и ценят то, что он делает. Таким образом, когда он возвращается в город, все, ну, мы рады, что ты здесь, ему дают работу и так далее. И то же самое с моим приятелем Нетаном Истом, который выезжал на длительные гастроли с Эриком Клэптоном. Когда он возвращается в город, он работает сумасшедший. А как ты принимаешь решение? Как ты принял решение вообще перейти, так сказать, на светлую сторону жизни? Знаешь, довольно все забавно тут. Я не воспитывался в так называемом христианском доме, не ходил в церковь. И когда я ходил в школу, то я на берегу встречал людей, которые рассказывали мне о Господе и так далее. Это для меня была новинка и так далее. Я помню, как некоторые из этих людей говорили, мы хотим помолиться с тобой и что-то еще в этом роде. И так уже получилось, что я осознал, что Бог реален. И когда я осознал это, я просто сказал, Бог реален, и я должен узнать о нем. И я стал христианином. Это был последний понедельник августа 1977 года в гостиной Фрэнка Уилсона. Слава Богу. Знаешь, это большое достижение, что ты являешься членом тела Христова. Очень часто христиане придерживаются какой-то, знаешь, странной философии о христианах, особенно о музыкантах и актерах, о шоу-бизнесе, потому что они занимаются мирскими вещами. И моя философия в том, что если мы не везде, как положено нам быть, люди же не смогут стать спасенными. Мы — соль земли. Так Господь сказал о нас. Мы не должны отделяться от всех и общаться только между собой. Нам нужно распространяться. Библия говорит, идите и научите народы. Я знаю, что у тебя есть определенный опыт в том, как проповедовать и свидетельствовать перед теми, кто окружает тебя. И можно ли вообще, выступая на мирской сцене, служить своей жизнью Господу? Знаешь, как сказано в книге Деяний, «Вы будете моими свидетелями в пределах иудейских и в Самарии, во всех уголках мира». И буквально перевод звучит, «Где бы вы ни были, вы будете моими свидетелями». У тебя был опыт в этом? Да, конечно. При каждой же возможности я делюсь Иисусом Христом. Один пример. Я делал альбом с сестрами Пойнтер, и после окончания записи второй инженер остался убираться в студии. Я спросил его, думал ли он когда-нибудь о том, чтобы стать христианином. И мы разговаривали о Господе. Я это и раньше делал. Некоторые люди молятся, чтобы принять Христа, некоторые просто поговорят. Но этот случай действительно поразил меня, потому что на следующий день я пришел в студию и нашел в одном из своих ящиков для инструментов письмо. В нем говорилось, «Пол, я действительно очень благодарен тебе за то, что ты вчера поговорил со мной. Я почувствовал, что будто сам Господь обратился ко мне, потому что я спасен, но я отошел от Господа. И я чувствую, что Бог как будто бы

послал тебя для того, чтобы ты направлял меня в верном направлении. Так что я собираюсь опять посвятить свою жизнь Христу. Этот случай поразил меня. О, это замечательно. Я очень горжусь тем, что ты посвятил свою жизнь Господу. И у тебя вышел недавно альбом, да? Да, он называется «Избавление от теней». И вскоре выйдет второй альбом, который называется «Река в пустыне». Это прекрасно. Это просто. Сыграй для нас какую-нибудь песню, сможешь? Конечно. Как она называется? Я сыграю вам песню «Прошедшие дни» из альбома «Избавление теней». Хорошо, прекрасно. Пол Джексон-младший. Yeah, right over here.

Пол Джексон. Пол Джексон. Просто потрясающий парень. Я не думаю, что кто-нибудь играет на гитаре лучше тебя на этой планете. Ты номер один. А многие лучше меня, я просто балуюсь. Я просто веселюсь. Ну что ж, это удивительно. Я как будто бы чувствую, что многие еще не знают, как это относится к миру. Я знаю, что Господь, Он словно основная лоза, а мы его ветви. Я знаю, что Он хочет, чтобы мы приносили плоды. И в книге, в Библии под номером 1 сказано, «Тот мудр, кто спасает свою душу». Он об этом говорит в Библии. И в этом самое главное. И когда ты становишься христианином, ты просто обязан приносить плоды. Если ты приносишь плоды, он иногда обрезает твои ветви, чтобы ты еще больше приносил плоды. Но если ты не приносишь никаких плодов, ты бесполезен, тебя отрезают. Таким образом, я призываю всех зрителей к тому, чтобы вы продолжали тянуться к окружающим вас людям, потому что к этому и призывает наш Христос. Знаете, я помню, когда я выступал с группой Сантана, передо мной возникла та же проблема, потому что я был христианином. А Карлос Сантана и большинство в группе не были. И я все время молился за то, чтобы Господь каким-то образом привел к себе и Карлоса, и остальных членов группы. И только 13 лет спустя Карлос со своей женой пришли в мою церковь в Санта-Крузе и посвятили своей жизни Иисусу Христу. Теперь он выпустил совершенно новый альбом. В первой песне говорится о Господе, а во второй — о крови Иисуса. Таким образом, мы можем иметь влияние, где бы мы ни были. Итак, я призываю вас заниматься этим. А тем из вас, которые еще не получили спасения, кто не христиане, я бы сказал вам, примите Иисуса сегодня, Он единственный путь, истина и жизнь. Произнесите эту молитву прямо со мной, прямо сейчас. Просто повторите за мной. «Господь, я знаю, что моя жизнь неправильна, но я хочу, чтобы Ты исправил ее. Войди в мое сердце и сделай меня новым творением. Сделай меня похожим на этих парней и девушек, которых я видел на этой программе. Помоги мне, Бог, быть похожим на Тебя во имя Иисуса». Спасибо вам большое, что принимали участие в программе «Леон и друзья». Напишите нам на TBN, хорошо? Пока, до следующих встреч.

В современном мире нас окружает множество устройств. Каждое из них работает по заложенной в него программе. Но замечаем ли мы, когда программируют нас самих? Заставляют совершать те или иные поступки? Программирование сознания человека — это качественно иной уровень манипулирования. Человек неосознанно делает то, что хотят от него другие. Один из ярких примеров программирования людей — это курение. За личный выбор курящий принимает то, что по факту является циничным финансовым расчетом третьей стороны. Техники и алгоритмы манипуляции позволили втянуть в курение полмира и сделать так, чтобы человеку крайне трудно было отказаться от сигареты.

0: 1952 году в США журнал Reader's Digest опубликовал серию статей под общим названием «Рак из пачки», которые сильно напугали читателей доказательством прямой связи курения и рака легких. Паника в рядах курильщиков привела к массовым отказам от курения и, следовательно, к резким падениям продаж сигарет. Но табачные компании пошли на хитрость. Они якобы обезопасили курение, добавив к сигарете фильтр. Его появление никто не расценил как рекламную уловку.
1: Фильтр — это больше для самоуспокоения человека, был придуман табачными компаниями, не более того.
0: Для того, чтобы внушить всем, что сигареты не только безопасны, но и являются символом мужественности, Филип Моррис запускает рекламную кампанию с главным героем — ковбоем-укротителем прерий. Первым ковбоем Мальборо стал Дэвид Миллар-младший. Скончался он в 1987 году, будучи не в силах дальше бороться с эмфиземой легких. Следующим покорителем прерий стал Дэвид Маклин. Сигаретный фильтр ему также не помог. Он умер от рака легкого в 1995 году. Но главным символом марки стал Уэйн Макларен. Скончался он также по причине рака легкого, не дожив даже до 50.

0: 72 лет. Фильтр здесь тоже был бессилен.
1: Сигаретный фильтр – это просто один из способов манипуляции сознанием человека, создающий иллюзию более безопасного курения.
0: По статистике, с появлением в сигарете фильтра заболеваемость раком легких и другими типичными табачными болезнями нисколько не снизилась и даже наоборот увеличилась. Классификация сигарет на легкие, суперлегкие, сигареты с пониженным содержанием никотина и смолы – это тоже один из способов манипуляции, который табачные компании активно применяют с 80-х годов.
2: Это прежде всего для того, чтобы втянуть в курение подростков, молодежь, девушек и женщин.
0: Такая классификация создает иллюзию более безопасного курения. Курильщик, вместо того, чтобы отказаться от сигарет, продолжает курить якобы более безопасные.
3: А более того, ведь состав этих сигарет, так называемых легких и качественных, добавляют очень много ингредиентов, которые снижают рвотный рефлекс у детей, чтобы они начали курить, понимаете?
0: Многолетние исследования Национального института рака США показали, что количество преждевременных смертей, вызванных курением, не изменилось при массовом переходе на легкие сигареты. В 90-х годах табачные компании избирают стратегии развития рынка, втягивания в курение женщин и девушек. Чтобы заставить их курить, создается красивый дизайн пачки с красочными и привлекательными цветами на любой вкус.
4: Привлекательный дизайн пачек сигарет ориентирован на то, чтобы сформировать у молодых людей ощущение того, что курение является модным атрибутом, необходимостью современной жизни.
0: И самое главное, появляются тонкие сигареты. Этот рекламный ход позволил табачным компаниям заставить миллионы женщин нести им деньги в обмен на бесплодие и рождение больных детей. Еще одна уловка, на которую идут табачные компании, это отсутствие состава на пачке. На упаковке любого товара вы найдете описание, из чего он сделан, за исключением сигарет. В общей сложности около 4000 вредных химических соединений, среди которых сероводород, аммиак, угарный газ, полоний, диоксины, накапливающиеся в организме и вызывающие образование опухолей, и даже радиоактивные изотопы калия, радия и свинца, вызывающие генетические мутации. Все это заменено одним словом – смола.
2: Состав сигарет – это скрываемая информация. И если, например, на табачную фабрику устраивается курящий человек, то через пару месяцев он обязательно бросает курить, видя, что добавляет в сигареты.
0: Одна из главных тайн табачных компаний – это добавление в сигареты специальных веществ, которые не ослабляют, а наоборот – усиливают действие никотина. Что же это за вещества? Мочевина. Мочой начали пропитывать табак для сигарет еще в 50-х годах. Благодаря добавлению мочевины, никотин гораздо быстрее всасывается в кровь, что вызывает более быстрое привыкание к сигарете и еще большую зависимость от курения.
5: Зависимость от табака также возникает, как и от алкоголя. Это тоже, кстати, наркомания.
6: Табачный дым содержит никотин. Это наркотик, к которому привыкают. Это самый настоящий наркотик. Он классифицирован, значит, как наркотик, даже не как легкий наркотик, и поэтому к нему привыкают.
7: Этот процесс называется усилением удара. Они не улучшают никотин, а просто манипулируют им.
0: Этот фильм взорвал Америку. Сюжет фильма «Свой человек» полностью основан на реальных событиях. В основу сюжета легла статья «Человек, который слишком много знал». Джеффри Уайгант, уволенный вице-президент одной из крупнейших табачных компаний, раскрыл профессиональные тайны, как человека подсаживают на сигареты.
7: Химические свойства аммиака используются очень широко. Благодаря ему никотин быстрее всасывается, что влияет на мозг и центральную нервную систему.
0: Факт добавления в сигареты этих веществ вызвал в США всеобщий протест. В результате суд обязал табачные компании обнародовать производственные документы.
8: Из рассекреченных документов табачных компаний Молодежь от 14 до 24 лет – это бизнес завтрашнего дня. Подросток – потенциал и наш постоянный завтрашний клиент.
6: Это машина для привлекания, это средство специально табачными компаниями, разработанное для того, чтобы ты к этому привык. Чтобы ты привык к этому, и тогда уже все, ты на крючке.
0: Так почему табачные компании хотят вовлекать в курение именно молодежь? Согласно статистике ВОЗ, почти 80% взрослых курильщиков начали курить, будучи подростками. Чем раньше человек начинает курить, тем сильнее развивается зависимость и тем сложнее отказаться от сигареты. Поэтому табачные компании принимают самое активное участие в так называемой борьбе с детским и подростковым курением. Всем знакомы такие наклейки: «Мы не продаем сигареты лицам моложе 18 лет». Это закон.
3: Но это тоже тот же самый ловкий маркетинговый ход. Во-первых, привлечь внимание к табаку. Во-вторых, внушить молодежи, что табак – это признак взрослости, чтобы они к этому тянулись и так далее. А на самом деле продают.
0: Как еще можно втянуть молодежь в курение? Конечно, организовывая и проводя псевдопрофилактические программы. Одна из таких программ – «Мой выбор».
9: Табачные компании организовывают так называемые профилактические программы. Они приходят в учебные заведения и говорят молодежи, что курить могут взрослые, что курить или не курить – это выбор взрослого, ответственного человека. Вот вы, дети, не можете сделать этот выбор. А вот когда вы станете взрослыми, там уже юноши, девушки сформированные сидят, естественно, не думают, какие же мы дети. А, то есть курение – это выбор взрослого человека. То есть это еще один из признаков взрослости. Так они манипулируют сознание молодежи, втягивая их в курение.
0: Задача подобных психологических приемов – убедить молодежь, что курение – это признак взрослого независимого человека. Хотя по статистике в развитых странах как раз все наоборот. Самый низкий процент курильщиков среди людей с хорошим финансовым положением – элиты государственных служащих. А самый высокий – среди низкоквалифицированных рабочих. Курение там давно стало считаться признаком отсталости. Так что же это за товар, который они так хотят нам продать? Мы все знаем, что курить вредно. А что же на самом деле происходит с нашим организмом? Когда человек закуривает, первый удар принимают на себя зубы. Температура вдыхаемого курильщиком дыма около 60-80 градусов. Тогда как средняя температура окружающей среды, например, осенью, всего 5 градусов. Курильщик поочередно наполняет свой рот то горячим дымом, то холодным воздухом. В результате зубная эмаль испытывает резкие перепады температур.
10: Перепады температуры сильно влияют на зубную эмаль, провоцируя появление на ней микротрещин.
0: Чтобы наглядней это представить, посмотрим на простой пример из истории. Как в древние времена наши предки убирали большой камень с посевного поля. Они раскаляли его, разводив вокруг костры, а потом обливали холодной водой. Камень от резкого перепада температур трескался. Также и на зубах образуются микротрещины, входные ворота для микроорганизмов. Нарушение зубной эмали приводит к отложению на ней табачного дегтя, из-за чего эмаль приобретает желтоватый цвет, а впоследствии и более темный.
10: Как правило, зубы курильщика меняют цвет постепенно, и человек даже не замечает этого.
0: Полость рта начинает издавать неприятный запах, ощущаемый при разговоре с курильщиком.
10: Многие курильщики пытаются отбелить зубы, используя порой экстремальные методы, что только усугубляет положение зубной эмали, истощая ее.
0: Из полости рта табачный дым попадает в гортань. В состав дыма входит более 50 химических соединений, вызывающих рак. Под их влиянием происходят изменения в гортани, появляются опухоли. Часто рак гортани никак не проявляет себя, протекает бессимптомно. В этом заключается его коварство. Только со временем при глотании появляется чувство инородного тела. Оно начинает сопровождаться усиливающейся болью. Вскоре боль становится нестерпимой.
11: Я тоже считал, что это касается других, а меня это не коснется.
8: Андрей, предприниматель.
12: В 28 лет врачи поставили диагноз – рак гортани, вызванный курением.
11: Болезнь проявилась как обычная простуда, воспалились лимфоузлы. В процессе диагностики выяснилось, что это онкология. Я знаю, что процент выживания с таким диагнозом, с такой болезнью очень маленький. Если бы не доктора, то меня бы уже не было в живых.
0: Далее табачный дым попадает в легкие человека. В них находится

0: Надо заметить, что сигаретный дым многократно усиливает отравляющее действие на человека других вредных компонентов – выхлопных газов, выделений промышленного производства, которые сами по себе не наносят такой сильный вред нашему организму. Самое страшное, что заработать рак легкого можно просто подвергаясь воздействию табачного дыма со стороны. 85% дыма от сигарет является невидимым для невооруженного глаза. При курении его значительная часть выделяется в окружающую среду, где его вдыхают некурящие, так называемые пассивные курильщики.
1: Вы знаете, люди курящие, я заметил, они страшные эгоисты. Страшные эгоисты. Им вообще нет никакого дела до окружающих. Даже за своих собственных детей в этом смысле нет. Он хочет, ему надо, он достает, как любой наркоман.
0: А дым от тления сигареты содержит даже большую концентрацию вредных веществ, чем дым, образующийся при затяжке. Например, в нем содержится в 3 раза больше бензопирена, сильнейшего ракообразующего соединения, и в 50 раз больше никотина. Это происходит вследствие того, что температура горения сигареты при тлении на порядок ниже, чем при затяжке.
2: А если вы еще курите в семье, и у вас есть дети, то это не только ваша проблема, это проблема ваших детей.
0: Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина в его организме соответствует 2-3 сигаретам. У детей, подвергающихся принудительному курению, в разы увеличивается риск недоразвития легких. Они чаще заражаются инфекционными заболеваниями, такими, например, как бронхит.
1: Когда в семье, скажем, курит один человек, то около 60% детей болеют. А если оба курят родители, то здоровых детей практически нет.
0: Пассивное курение является одной из причин развития у детей астмы. Около 30% случаев астмы у маленьких детей – результат принудительного курения. Ежедневно 80 миллионов человек в нашей стране подвергаются принудительному курению. В первую очередь – это женщины и дети.

0: Курение крайне негативно влияет не только на внутренние органы, но и на наш внешний вид. В 1985 году в научном журнале British Medical Journal впервые появился термин «лицо курильщика». Его характеризуют желтоватый цвет кожи, ломкие тусклые волосы, дряблость кожи. Под влиянием никотина и других соединений сигаретного дыма происходит спазм сосудов. Мелкие капилляры, питающие кожу, забиваются, клетки начинают испытывать кислородное голодание, и кожа приобретает желтоватый оттенок.
1: Женщины-курильщицы, их видно невооруженным глазом. Очень быстро исчезает хороший цвет лица, эти желтые зубы, желтые пальцы, эти ужасные расширенные сосуды везде и на лице, и на ногах.
0: Нарушается доставка витаминов и минералов к волосам. Они становятся ломкими и тусклыми. Выкуривание только одной сигареты сужает сосуды на 1,5 часа. Это означает, что человек, курящий с интервалом в 1,5 часа, создает в коже постоянное кислородное голодание. Курение уменьшает количество коллагена, и кожа теряет эластичность, упругость, становится дряблой.
1: То есть внешность, конечно, будет весьма далека от модельной, к чему сейчас все стремятся, и, собственно, это будет сделано собственными руками, пальцами, держащими сигарету самой девушки.
0: Но если иногда морщины и цвет лица можно на время скрыть большим количеством косметики, а неприятный запах попытаться перебить обильной порцией парфюмерии, то есть последствия, которые уже точно не спрячешь.
2: Факт, что курящая девушка в глазах мужчины не выглядит привлекательно. Мужчина считает такую девушку легкомысленной, безответственной и серьезных отношений с ней не планирует.
0: В течение 1 минуты после начала курения никотин вызывает сильные спазмы сосудов. Клетки стенок сосудов испытывают кислородное голодание. Возникают локальные некрозы тканей, отмирание клеток. Для закрытия таких дыр внутри сосудов

0: сосудов возникают наросты. Со временем они увеличиваются, что приводит к частичной или полной их закупорке. В медицине это называется атеросклероз. Он является причиной многих болезней – инфаркт, инсульт, облитерирующий атеросклероз.
1: Это приводит к тяжелейшему хроническому заболеванию, облитерирующему эндортерииту. Мерзнут ноги, перемежающаяся хромота, резкие боли. И в итоге гангрена, заражение крови и ампутация.
0: Именно из-за этого умер один из лучших вратарей мирового футбола, обладатель золотого мяча Лев Яшин.
2: Это же величайший вратарь 20 века, лучший вратарь, наш вратарь. А ведь даже многие фанаты «Динамо» не знают, от чего он умер.
0: Из-за курения ему сначала ампутировали одну ногу, а когда гангрена появилась на второй, спасти его уже не удалось. По статистике, каждый седьмой курильщик болеет облитерацией нижних конечностей.
1: К сожалению, многие курильщики только после ампутации осознают, насколько серьезны были все предупреждения.
0: В табачном дыме присутствует более 50 токсичных соединений, вызывающих мутации, то есть непоправимое генетическое повреждение клеток. Токсины скапливаются в организме по мере увеличения количества выкуренных сигарет, в том числе в яичниках у женщины и в семенниках у мужчины. Женские половые клетки формируются еще до рождения девочки. И если они повреждаются токсинами, то уже никогда не восстанавливаются и не обновляются. Поэтому курение часто приводит к бесплодию или рождению больных детей.
3: Риск рождения у них детей с множественными врожденными уродствами, преждевременно появляющихся на свет, маловесных, больных и так далее, возрастает многократно.
0: Мутагенные соединения дыма необратимо повреждают и геном сперматозоида. Со временем количество сперматозоидов с поврежденной структурой ДНК растет, так как новые появляются путем деления, то есть дублирования существующих.
4: Потому что рождается ребенок, и современная молекулярная биология может сказать, что сотни очень важных генов, которые работают на его развитие, на пролиферацию клеток, на увеличение массы, на стабилизацию его физиологических систем, выключены чем? Никотином.
0: То, что сигареты являются генетическим оружием, знали многие претенденты на мировое господство. Например, Адольф Гитлер, заботясь о сохранении генофонда нации, был ярым борцом с курением, объявив его врагом здоровья и будущего Германии. Однако для завоеванных территорий его политика была совсем иной. В 1942 году, в самый разгар боевых действий на территории нашей страны, Гитлер сформулировал так называемые «основы оккупационной политики на завоеванной восточной территории». В своей краткой директиве он написал всего три предложения. Необходимо свести славян до языка жестов. Никакой гигиены, только водка и табак. Гитлер знал, что водка и табак выведут ненавистных ему славян через одно поколение без всяких крематориев и газовых камер. Самое удивительное, что план нацистов успешно выполняется и сегодня, и даже в больших масштабах, чем они планировали. Россия – самая курящая страна в мире. В 2012 году был зарегистрирован рекорд рождаемости младенцев в Казани. Хорошую статистику омрачило только одно – из всех детей только 1,4% родились здоровыми. При этом число детей-инвалидов за три последних года увеличилось на 11%.
5: Конечно же, высокий процент рождения детей со всякого рода отклонениями в здоровье. Потому что здоровье отца и матери, молодого отца и матери, оно, очевидно, подорвано.
0: Каждый четвертый курящий, по статистике, преждевременно умрет именно по причине курения. Мы часто слышим, что одна из причин распространения курения – это якобы сверхдоходы, получаемые от этого государством. Так ли это?
6: Конечно, поступления в бюджет от акцизов выглядят значительными, но убытки в разы больше.
0: Кто же зарабатывает на этом бессовестном бизнесе? 97% табачного производства в России принадлежит иностранным компаниям. Например, японцы Japan Tobacco производят в нашей стране такие сигареты, как LD, Петр Первый, Русский Стиль, Наша Прима.

0: папиросы «Беломорканал». Годовой оборот этой компании составляет 42 миллиарда долларов США. Основной акционер и собственник – правительство Японии. Кстати, Япония – одна из самых некурящих стран. К 2040 году она планирует полностью запретить курение. А в России от болезней, связанных с курением, умирает 400 тысяч человек в год. Это численность целого города, такого как Иваново или Владимир.
1: На сегодняшний день, я думаю, почти 100% всей табачной промышленности принадлежат зарубежному капиталу через подставных лиц и так далее. Но в любом случае все доходы идут туда, а все болезни остаются и смерти нам. Очень хорошо поделили, прекрасно поделили.
0: Цинизм людей, которые продают и втягивают в курение наших сограждан, хорошо иллюстрирует высказывание бывшего дистрибьютора одной из крупных табачных компаний. «Одна мне сказала при приеме на работу: я ненавижу людей, поэтому буду им продавать сигареты, чтоб сдохли поскорее. Я тогда обалдел даже, но подумал, она ведь самый перспективный сотрудник с таким мировоззрением, и взял ее».
1: Ну, а то, что это вред и то, что это убийство, все табачные и алкогольные компании знают.
0: Часто тем, кто хочет отказаться от курения, предлагают ложные альтернативы, например, электронные сигареты. Производители заявляют, что их товар поможет человеку бросить курить. Но в действительности этого не происходит. Ведь в картриджах электронных сигарет по-прежнему содержатся никотин и ракообразующие канцерогены. По факту, это очередная уловка, созданная только для того, чтобы вы не прекращали курить. Еще одной ложной альтернативой является кальян. Часто думают, что курить его безопаснее, чем обычные сигареты. Так ли это? Действительно, при курении кальяна часть смолы никотина оседают в воде. Но при этом объем дыма, попавшего в легкие, в 100-200 раз превышает объем дыма от сигареты. А это и угарный газ, и масса других ядов, нефильтруемых водой. Вдыхание дыма при курении кальяна требует значительно больше усилий. При этом легкие раскрываются более широко, и дым загрязняет самые отдаленные их отделы. Но самая эффективная и самая мощная манипуляция сознанием человека – это скрытая реклама в кино и на телевидении. Ее сверхэффективность была установлена исследованием, выявившим, что каждый второй молодой человек или девушка начали курить, подражая телевизионным и киногероям. Курящие киногерои становятся для многих людей примером того, как должен вести себя настоящий мужчина, как выглядит привлекательная женщина.
2: Все эпизоды с курением в кино, в сериалах финансируются табачными компаниями, для которых жизненно необходимо, чтобы среди молодежи, подростков появлялись все новые и новые потребители их продукции.
0: И все предупреждения о вреде курения, инфаркте, раке легких, гангрене, не воспринимаются всерьез, так как актеры, курящие на экране, всегда выглядят привлекательно. Ведь в большинстве случаев они ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом и правильно питаются. И в этом причина их хорошего внешнего вида.
3: Дэниел Крейг. «Я не курю. Это глупое занятие. Дурацкая привычка, которая убивает нас». Сара Джессика Паркер. «Я не пью, не курю. Мама троих детей. Люблю бегать, много езжу на велосипеде и занимаюсь с инструктором по йоге». Хью Джекман ведет здоровый образ жизни. Не курит, любит спорт, играет в регби и гольф, плавает, летает на планере.
4: Следует отметить, что табачные компании одними из первых освоили такой вид скрытой рекламы, как product placement, благодаря которому молодежные российские сериалы становятся все более и более курящими.
0: Многие популярные молодежные телесериалы пропагандируют курение. В сентябре 2011 года независимыми экспертами было выявлено 163 эпизода с курением. Лидером по числу перекуров стал сериал «Физика или химия» — 49 эпизодов курения за месяц. Целевая аудитория — молодежь 12-16 лет. Но самое интересное, что почти никто из тех, кто начал курить, даже не догадываются, что начали делать это под воздействием скрытой рекламы.
5: У них первый посыл – повторить что-то за героинями, но все-таки они должны помнить о том, чем это может обернуться для них самих. Но не на экране, где все, в общем-то, вымышлено, а в реальной жизни, где, к сожалению, уже переписать на чистовичок ничего невозможно будет.
0: С помощью техник и алгоритмов манипуляций нам подсунули моду на курение. Заставили нас отдавать деньги за разрушение собственного здоровья и судьбы. И теперь, если кто-то вам скажет, что курение – это только ваш выбор, подумайте, может, этот выбор уже кто-то сделал за вас.

0: Человек, который изнасиловал и убил 30 женщин, был задержан и арестован с помощью невидимой силы. Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, меня зовут Сид Рот, я ведущий этой передачи. Вам будет трудно в это поверить, но это произошло 11 декабря 1981 года. Во время молитвы одна женщина почувствовала вдохновение поехать в магазин под названием Kmart. Она подъехала к этому магазину, вышла из машины. Марги Палм, а что было дальше?

0: Я возвращалась к своей машине, и когда подошла к ней, почувствовала, что кто-то находится позади меня. Я сразу подумала, кто бы это мог быть. Я повернулась и увидела, что сзади меня стоял мужчина. Он весь дрожал и плакал. Он был одет в черное. И в руке у него был пистолет вот такого размера. Это был вовсе не маленький пистолет, а большой револьвер 38-го калибра. Этот человек держал его направленным на меня. Когда я повернулась, ствол пистолета был прямо вот здесь. Мужчина сказал: «Я тот человек, который прошлым вечером убил девушку». Это было в баре в городе Сан-Антонио, штат Техас, где я живу. Еще он сказал: «В тюрьме одному человеку я вырезал сердце, и если ты не сделаешь то, что я тебе скажу, я тебя убью». Я понимала, что он не шутит. Таких людей я видела только по телевизору. Другой важный момент был в том, что я не читала последний номер газеты, и поэтому я не знала, что этот человек совершил днем раньше. С этого начинались заголовки всех газет. Друзья потом рассказали мне, что вертолет постоянно кружил над Сан-Антонио в поисках этого человека.
1: Его слова уже звучали достаточно угрожающе, но знала ли ты, что...
0: Я рада, что я этого не знала.
1: Что этот человек изнасиловал и убил 30 женщин, и что он искал определенный тип женщин. Он искал определенный тип женщин, и те женщины, которых он убил, были очень похожи на Марги. Но она ничего об этом не знала. Значит, он ткнул своим пистолетом тебе прямо в ребра. И о чем ты подумала в этот момент?
0: Первое, что мне тогда пришло в голову, это то, что сегодня я умру. Это была первая мысль, которая ко мне тогда пришла. Я чувствовала, как на меня начинает опускаться ужас. Я чувствовала, как мое тело начинает трястись. И потом из моих уст вышли слова. Это очень интересно. Из моих уст вышли слова. Ты знаешь Иисуса Христа?
1: Он ткнул пистолетом тебе в ребра, а ты спрашиваешь, знаешь ли ты Иисуса Христа? Что он ответил?
0: Он сказал: «Нет, я не хочу знать Иисуса Христа, леди». Он сказал: «Залезай в машину и садись себе на руки, и я решу, что нам делать дальше». Я села в машину на переднее левое сиденье и села на свои руки, как он мне повелел. Потом он снова ткнул своим пистолетом мне в ребра и сказал: «Если ты попытаешься сбежать, я выстрелю из этого пистолета и убью тебя». Я понимала, что он не шутит. Я в жизни не видела таких людей. Я начала молиться. Я сидела вот так в моей машине, молилась, и вдруг внутри себя я увидела видение. И еще я увидела стихи из Библии, как будто они проходили передо мной. Один стих гласил: «Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам».
1: Это тебе помогло?
0: Да, мне это помогло. Долгие годы я была верующей в Иисуса. Этот человек собирался меня убить, и я чувствовала, что Бог говорит мне через эти библейские стихи. И потом я увидела Писание, которое гласило: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов». Потом я увидела себя. Я увидела, как я вытащила из-под себя руки, возложила их на голову этого человека и повелела демоническому духу выйти из него. Это может показаться странным, но...
1: Марги, мне кажется нереальным. Это просто нереально. Значит, ты получила это слово от Бога.
0: Получила слово.
1: Но в то же время в реальном мире этот маньяк с пистолетом сидит напротив и полностью тебя контролирует.
0: Но знаете, Библия говорит, что мы воюем не против крови и плоти. Другими словами, борьба идет не против самого человека. Борьба ведется против начальств и властей тьмы этого мира. Сказано, что мы ведем борьбу с демоническими духами. И я знала, что этот человек был полон всего этого. Он был полон ненависти и страха. Это было хорошо заметно. И я верила.
1: Ты за него молилась?
0: И я верила, что Библия...
1: Ты за него молилась?
0: Я молилась за него. Это было самое трудное из всего, что я сделала в этот день. Знаете, Библия говорит, что вера — это верить в то, что говорит Бог, и делать то, что Он говорит. Поэтому для того, чтобы сделать то, что я увидела, мне нужно было очень сильно в это поверить. Ко мне пришла мысль, если это не Бог, если я это выдумала, тогда я труп. В конце концов, я, не глядя на него, сказала ему, «Я сейчас за тебя помолюсь». Он сказал, «Леди, ты не будешь за меня молиться». Я ответила, «Да, буду». Я вытащила свои руки из-под себя, положила их ему на голову и сказала, «Во имя Иисуса я беру власть, во имя Иисуса, и я повелеваю всем демоническим духом выйти из этого человека. Я приказываю духу смерти выйти из моей машины, и я провозглашаю, что этот человек будет служить Иисусу, и это исполнится в конце этого дня». Я этого не говорила, а кричала.
1: А что делал он?
0: Он просто застыл. С ним, наверное, никогда не происходило ничего подобного.
1: Я уверен, что никто из тех 30 женщин такого не делал.
0: Потом я снова положила руки под себя, примерно вот так. После этого он сказал, «Боже мой, я в одной машине с религиозным фанатиком».
1: Он был потрясен.
0: Он сказал, «Ты хочешь меня надуть?» Никто мне такого не говорил. Я сказала, «Нет, я не обманываю. Я в это верю». Тем утром я взяла с собой Библию и книгу с различными местами из Писания. Я сказала ему, «Смотри, думаешь, это нормально носить с собой Библию?» У меня еще были кассеты с проповедями. Я сказала ему, «Ты думаешь, это нормально?» Он ответил, «Нет, ненормально». Я сказала ему, «Бог посадил тебя сюда». И вдруг я поняла, что это Бог посадил его в мою машину. И еще я поняла, что ужас и страх, которые наполняли машину, исчезли. После молитвы машину наполнил мир.
1: Послушайте, вы думаете, что у вас большие проблемы. А как бы вам понравилось оказаться в той машине, в которой сидела Марги? Я знаю, что вы досмотрите нашу передачу до конца, мы вернемся через минуту.

0: Меня зовут Сидрот, я ведущий этой передачи. В иврите есть одно слово – «хуцпах». Оно значит «нерв». У Марги Палм крепкие нервы. Она находилась в одной машине с маньяком, насильником, убийцей, который убил 30 женщин, которые были очень на нее похожи. А одну девушку он убил буквально за несколько часов до этого. И Марги кладет на него свои руки и начинает молиться за его освобождение. Он называет ее религиозным фанатиком и увозит ее в глухой тупик. А что было дальше, Марги?
1: Следующие его слова были: «Я не знаю почему, но у меня нет желания тебя насиловать. Я чувствую, что от тебя исходит такая любовь, которой я ни от кого не чувствовала за всю свою жизнь. Я ничего не понимаю. Ты что, ангел? Кто ты? Я не понимаю, почему ты меня не боишься?» Я сказала: «Знаешь, Иисус не появится перед тобой. Он приходит через людей. Сегодня ты встретился с Иисусом Христом, с Его любовью. Весь день Он меня убеждал. Во мне столько ненависти, что если Бог и существует, то Он все равно не сможет меня освободить». А я ему отвечала: «Я здесь только по одной причине. Бог меня посадил сюда с тобой». И так как я не проявляла страха, он начинал думать, что я ангел. Я не испытывала страха только потому, что Божья сила присутствовала в машине. Бог сказал: «Есть место в Писании, которое говорит, что в любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх», и этот человек это почувствовал. Это еще одно чудо. Вначале я его боялась, но после той молитвы мир наполнил мою машину, и я начала чувствовать к нему сострадание. Я даже не знала, что смогу почувствовать такое сострадание к человеку, который меня ненавидит и хочет меня убить. Я чувствовала безграничную любовь, милость и сострадание по отношению к нему. Казалось, что Бог все время мне повторяет: «Моя милость пребывает вовек». Я повторяла сама себе: «Это Божья любовь». Вот так Бог любит людей.
0: Человек, который отделен от Божьей любви так, как этот человек, чувствует, что любовь способна проникать в глубины.
1: Да, она проникала в него, потому что время от времени он ругался и использовал нецензурную брань. Это был ураган слов. Но каждый раз, когда он ругался, он говорил: «Простите меня, леди». Он все время повторял: «Мне так жаль, я знаю, что это вас оскорбляет». Каждый раз, когда он произносил матерное слово, слово, которое могло меня оскорбить, он начинал чувствовать обличение. Потом мы начали разговаривать, и он сказал: «Знаешь, я никогда больше не вернусь в тюрьму». Я сказала: «Ты и так в тюрьме, ты заключен в тюрьму ненависти». Я сказала ему: «Есть люди, которые ездят в тюрьмы и помогают заключенным. Это евангелисты». Он говорит: «Как кто, например?» Я назвала имя евангелиста Кеннета Копленда. Мужчина спросил: «Где живет этот человек?» Я сказала: «Он живет в Форт-Форсе». Он сказал: «Я поеду к нему». Я сказала: «Я не знаю этого человека лично». Мужчина сказал: «Но я хочу, чтобы мы поехали туда». И вот что было дальше. Он захотел проехать через Остин. Когда он это сказал, я увидела видение. Я уверена, что это было от Бога, потому что я увидела заблокированные дороги вокруг Остина. Потом я увидела город Кервилл, штат Техас. Я почувствовала, что Бог хочет, чтобы я сказала этому мужчине, что мы должны ехать через Кервилл. И еще я увидела, как он садится в автобус. После этого я сказала: «Тебе нужно сесть в автобус», и рассказала ему все, что видела. Я понимаю, что это звучит очень странно и даже безумно, но все это описано в одной газете города Сан-Антонио.
0: Значит, к тебе пришло видение, в котором ты увидела, что все дороги заблокированы. Он, наверное, подумал, что ты сошла с ума. Но откуда он узнал, что ты говоришь правду?
1: После того, как я ему это сказала, он сказал: «Я хочу, чтобы ты пошла в магазин и купила мне газету, сигареты и пиво».
0: К этому моменту он действительно начал тебе доверять, ведь ты могла убежать через задний выход.
1: Да, могла.
0: Или рассказать кому-нибудь, что у тебя в машине маньяк с пистолетом.
1: Да, я могла это сделать, но я действительно верю, что эту ситуацию дал мне Бог. Я чувствовала мир. Я чувствовала, что Бог ввел меня в эту ситуацию. Поэтому я купила пиво, сигареты, газету, и я успела заметить, что фотокарточка этого человека была помещена на центральной полосе этой газеты. Я до сих пор удивляюсь тому, что это не вызвало у меня абсолютно никакого страха. Когда я вернулась в машину, он сразу начал читать газету и потом сказал: «Ты что, читала эту газету раньше?» Я сказала: «Нет». Он прочел мне первый параграф о том, что все дороги вокруг Остина были блокированы.
0: Это в точности то, что ты видела в видении. Он понял, что ты слышала Бога.
1: Да, я сказала, это Бог.
0: Он сказал?
1: Да, он сказал: «Куда же нам теперь ехать?»
0: Теперь он тебя спрашивает, ведь он собирался тебе изнасиловать и убить.
1: Он начал меня спрашивать.
0: Я хочу кое-что вам сказать. Если Бог любит этого человека, значит, Бог любит и вас. У Бога столько к вам любви. Вы это еще не испытали, но очень скоро вы можете это испытать. Оставайтесь с нами. Итак, Марги, ты едешь в машине с маньяком, убившим 30 женщин, которые выглядели точно так же, как и ты. Он их изнасиловал и убил. И вдруг он начинает прислушиваться к твоим советам, потому что он увидел, что через тебя говорит Бог. Он даже позволил тебе позвонить твоему мужу.
1: Да, он сказал мне, чтобы я позвонила мужу. Я позвонила домой.
0: А почему он позволил тебе позвонить мужу?
1: Весь день он повторял одно и то же. «Я не знаю, смогу ли тебя отпустить или нет». И знаете, потом он передумал. Он сказал: «Позвони мужу». Я позвонила мужу, и когда он поднял трубку, я почувствовала, что спокойствие, которое я испытывала весь день, вдруг вылетело в окно. Я начала трястись. Когда я услышала его голос, я подумала: «Смогу ли я еще увидеть свою семью?» Когда я повесила трубку, сзади меня с пистолетом, направленным на меня, стоял Стивен. Он сказал: «Ты очень расстроена». Я положила свои руки на него и сказала: «Во имя Иисуса, я беру власть над духом страха, и я приказываю ему уйти от меня». Страх моментально ушел, и ко мне вернулся мир.
0: Почему ты не рассказала обо всем своему мужу? Ведь он ничего не знал.
1: Рядом стоял Стивен.
0: А, понимаю.
1: Он стоял сзади меня с направленным на меня пистолетом. Муж почувствовал, что что-то не так, и он все время спрашивал, что случилось. Я сказала: «Я вернусь попозже. Я хожу по магазинам, ведь приближается Рождество». После этих слов муж перестал что-то подозревать. Повесив трубку, я почувствовала, что вся дрожу. Но после того, как я помолилась, ко мне вновь вернулся Божий мир. Потом мы снова сели в машину и поехали в Кервилл. Это то место, которое мне показал Бог, чтобы мы туда поехали. По пути туда Стивен начал мне рассказывать о своем сыне. Он сказал: «Я тебе этого еще не говорил, но у меня есть сын». Я сказала: «Я хочу задать тебе вопрос. Если бы твой сын совершил преступление, которое совершил ты, хотя я не знаю всего, что ты сделал, но все равно скажи, ты согласился бы умереть вместо него? Давай представим, что существует ад. Ты согласился бы пойти в ад и заплатить за все эти ужасные преступления? Давай представим, что Бог сказал: если ты на это согласишься, ты заплатишь за все преступления, совершенные твоим сыном. Согласился бы ты пойти вместо него в ад и продолжал бы ты любить сына?»
0: Это очень...
1: Ты бы простил его?
0: Это очень проницательный вопрос.
1: Да, он сказал: «Это трудный вопрос, леди». Я сказала: «Что ж, тебе нужно ответить на него».
0: Ты сказала вооруженному маньяку: «Тебе нужно ответить на этот вопрос?» У вас действительно есть хуцпа.
1: Он сказал: «Я бы умер за своего сына. Я бы умер за него. И я бы простил его». Я сказала: «Знаешь, именно это сделал для тебя Иисус». Он посмотрел на меня и сказал: «Весь день ты мне проповедовала, и, наконец, я начинаю понимать, что ты пытаешься мне сказать». Потом мы ехали в тишине. Вдруг он останавливает мою машину у обочины и начинает осматривать весь салон машины. Он осмотрел заднюю часть салона и потом весь салон. Я не знала, что он собирается сделать.
0: А что он искал?
1: Он остановил мою машину у обочины, и, закончив свои поиски, он вот так поднял свои руки вверх и сказал: «Иисус, я раскаиваюсь во всем, что я когда-либо совершил. Прости меня, я хочу пойти на небо». Я просто сидела и смотрела на него. Ведь я не просила его это делать. Но вот что с ним произошло. Он позже мне об этом рассказал. Он сказал: «Помнишь, как я обыскивал машину?» Я сказала: «Да». Он сказал: «Я услышал голос. Этот голос прозвучал сверху, и он сказал: «Это последний раз, когда я призываю тебя, Стивен». Стивен сказал: «Когда я услышал этот голос, я его не слышала, но он слышал его». Он сказал, что он был очень громким. Стивен сказал: «Я знал, что это был Иисус». Он сказал: «Я многое сегодня увидел. Я увидел мир, который есть у тебя. Я понял, что это не шутка. Все, что ты сказала, правда. Иисус действительно есть, и ты ничего не придумала». Он сказал: «Вначале я думала, что это просто твоя слепая вера во что-то, но теперь я понял, что это реально».
0: Он входил в список 10 самых разыскиваемых людей Америки. Отсюда летали вертолеты, все его искали, все отчаянно его искали. А что он сделал после того, как поверил в Иисуса?
1: В ту минуту мы сидели в машине. После того, как он услышал голос и поднял вверх руки, он начал плакать. Он сказал: «Это ушло, все ушло». Я спросила: «Что ушло?» Он сказал: «Леди, что-то в меня вошло, и вся ненависть вышла из меня». Он сказал: «Я всех ненавидел. Я ненавидел себя, ненавидел других. И я чувствую, что меня очистили. Теперь я чист». Я сказала: «Об этом написано в Библии. Ты родился свыше». Он говорит: «Что это еще такое?» Я пояснила ему: «Когда ты родился в первый раз, ты родился от земной матери и отца, и в тебе течет их кровь. Ты их семя. Но когда ты попросил Иисуса войти в твою жизнь, Он вложил в тебя свое семя, и это вечная жизнь. Бог стал твоим отцом. Кровь Иисуса вошла в тебя. Теперь у тебя сверхъестественная ДНК. Он смыл твои грехи». Сверхъестественно. Я сказала: «Это сверхъестественно». Он сказал: «Но я этого не заслуживаю». Он сказал: «Я этого не заслуживаю, но теперь я чувствую, что я чист, леди». Он был переполнен этим чувством. Потом мы приехали в Кервилл. Я пошла на автобусную остановку и спросила, скоро ли пойдет автобус на Остин. Мне ответили: «Через 30 минут». Стивен и я сели в машину и начали

0: ждать автобус. Но перед этим, когда я только вернулась в машину, он мне сказал: «Только не говори, что автобус идет до Форфорса». Я ответила: «Да, до Форфорса». Потом его поймали, и через какое-то время он был казнен. Но благодаря тому, что с ним произошло, сейчас организовано большое тюремное служение.
1: Что он сказал полицейскому, который его арестовал?
0: Он сказал: «Если бы я увидел тебя сегодня утром, я бы выстрелил в тебя, а потом убил бы себя. Но сегодня утром я встретил женщину, которая изменила мою жизнь. Я больше никогда не буду прежним».
1: Теперь, глядя назад, скажи, как ты могла с этим справиться? Тебе удалось через это пройти?
0: Я не смогла бы это сделать без Иисуса.
1: Ты же мать!
0: Я знаю, я не смогла бы через это пройти без Иисуса. Тем утром, перед тем, как все это произошло, я сказала: «Бог, я сделаю все, что ты хочешь, чтобы я сделала для тебя. Никогда не говорите то, что вы на самом деле не имеете в виду». После этих слов Бог использовал меня.
1: Если бы ты этого не сделала,
0: я была бы мертва.
1: Была бы мертва. Вы слышали? Помните тот голос, который слышал этот мужчина? Голос сказал: «Это твой последний шанс». Я верю, что некоторых из вас Бог призывает уже на протяжении долгого времени. И это ваш последний из последних шансов. Помолитесь этой молитвой и делайте это от всего сердца, настолько, насколько у вас это получается. Мне все равно, что вы сделали, Бог любит вас. Его любовь изливается на вас прямо через этот телевизор. Сейчас с вами что-то происходит. И это Божий Дух. Повторяйте за мной молитву. Дорогой Бог, скажите это вслух. Дорогой Бог, я грешник. Я грешил против Тебя. Я верю, что Иисус умер за мои грехи. И через Его кровь я чист. И теперь, когда я чист, я принимаю Иисуса моим Мессией и Господом. Господи Иисус, войди в меня. Возьми мою жизнь. Я хочу познать моего Бога Отца. Мне нужно познать Божью благость. Мой земной отец совершал ошибки, но Бог, Твоя любовь изливается сейчас на меня. Наполни меня. Скажите вслух: наполни меня во имя Иисуса Твоим Святым Духом. Из-за того, что сделал Иисус, вы станете цельной личностью. Бог говорит: не воспомяну более твоих грехов. Прямо сейчас наполни их, Бог. Дай мне ощутить любовь Отца, чистую, неоскверненную любовь Отца. Дай им пережить Твой мир, и пусть ничто не отделит их от Твоей любви. Пусть они больше никогда не уйдут от Тебя. Я умоляю вас, найдите Библию, начните ее читать и говорите Богу, как вы Его любите, ведь вы для Него особенны. Бог очень любит вас. Это действительно так. Он посадил меня здесь, чтобы я вам это сказал. Вот почему я здесь. Он любит вас. Он любит вас.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о жене, которая решила вздремнуть на день Святого Валентина. Проснувшись, она позвала мужа и сказала: «Дорогой,

Мне приснилось, что ты подарил мне красивое кольцо с бриллиантом на День Валентина. Как ты думаешь, что означает этот сон? Он сказал, узнаешь сегодня вечером. Вечером он принес красиво упакованную коробку. Она с радостным предвкушением развернула ее и увидела книгу «Толкование снов». Сегодня я хочу поговорить с вами о правильных людях. Люди, с которыми вы проводите время, будут оказывать влияние на вашу жизнь. Есть люди, которых Бог поставил на вашем пути, чтобы они помогли вам осуществить вашу судьбу. Люди, которые будут вдохновлять, мотивировать и делать вас лучше. Правильные люди уже готовы. Вот ключ. Если вы будете проводить время с неправильными людьми, то никогда не повстречаете правильных. Если вы будете проводить время с теми, кто никуда не стремится и тянет вас вниз, толкает на компромисс, то вы застрянете на месте. Вы не можете проводить время среди кур и ожидать, что станете орлом. Вы станете тем, с кем вы себя сравниваете. Хотите знать, кем вы будете через 5 лет? Посмотрите на своих друзей. Если ваши друзья к чему-то стремятся и достигают чего-то, если они добрые, внимательные и щедрые люди, то это передастся и вам. Но если они полны негатива, ничем не заинтересованы, критичны, идут на компромисс, равнодушны, то это сигнал тревоги. Вы не случайно слышите это. Настало время что-то изменить. Вам нужны новые друзья. Вы не сможете стать тем, кем должны, проводя с ними время. Не надо быть грубым. Не давайте обещаний, но постепенно отдаляйтесь от них и проводите с ними все меньше времени. В притчах сказано, если вы проводите время с мудрыми, то станете мудрым. Сказано, не проводите время со вспыльчивым, чтобы самому не стать вспыльчивым. В другом месте написано, не проводите много времени с болтливыми, чтобы самому не стать болтливым. Есть один принцип. Какими бы ни были качества ваших друзей, хорошими или плохими, в итоге это передастся вам. Дух передается. Если вы общаетесь со сплетником, то скоро начнете сплетничать. Если общаетесь с теми, кто идет на компромисс, обманывает супруга, вскоре и вы поддадитесь компромиссу. Есть хорошие новости. Если вы будете общаться с людьми высокого духа, то это передастся и вам. Если будете общаться со щедрыми, то станете щедрым. Если будете общаться с успешными, посвященными и целеустремленными людьми, то такие же качества появятся и в вашей жизни. Поэтому очень важно, с кем вы проводите время. Нельзя принимать это как должное. Я работаю с ними, поэтому у меня такие друзья. Это мои одноклассники, с которыми я дружу. Это люди, которые живут рядом и с которыми я часто встречаюсь. Убедитесь, что у них есть необходимые вам качества. Вам нужны орлы, те, кто будут вдохновлять вас, мотивировать, идти вперед и делать вас лучше. У меня есть друг. Он хорошо относится к своей жене. Покупает ей подарки, цветы, пишет стихи. Он написал ей стихотворение. Это было так романтично и чувственно, что мне чуть не стало плохо. Он вдохновляет меня лучше относиться к Виктории. Он мотивирует меня становиться лучше в этой сфере. Я пытался написать Виктории стихотворение, но оно получилось в стиле рэп. Поэтому я перестал писать. Если серьезно, то нам не надо общаться с теми, кто не уважает своего супруга и унижает членов своей семьи. Я играл в баскетбол с одним парнем. Он называл свою жену старушкой. Как там моя старушка? Что моя старушка делает? Он был хорошим человеком, но я не хотел, чтобы дух старушки передался и мне. Я хочу, чтобы моя жена оставалась юной, красивой и полной сил. Если вы будете называть ее старушкой достаточно долго, то вы получите то, что говорите. Она станет старой, злой, сварливой и сморщенной. Не жалуйтесь, вы сами ее так называли. Дух старушки стал для меня сигналом. Это меня не устраивает.
Нам надо установить границы. Если кто-то всегда настроен негативно и критично, то это тревожный сигнал. Это

не подходит вам. Если кто-то постоянно раздражителен или подавлен, это сигнал. Вам не нужны такие качества. Вы можете по-прежнему быть добрым и дружелюбным, но не проводите с ними много времени, будьте избирательны. Я понимаю, что иногда дома или на работе мы не выбираем, с кем нам быть рядом. Бог даст нам благодать для этих ситуаций, когда у нас есть выбор. Жизнь очень ценна, чтобы тратить ее на неправильных людей. Я считаю, что главная причина, почему люди сбиваются с пути, это плохая компания. Чем дольше я живу, тем больше я стараюсь не проводить время с несчастными, незрелыми, ограниченными и склонными к компромиссу людьми. Если вы хотите достичь полноты своего потенциала, то вы должны окружить себя орлами, людьми, которые помогут вам расправить крылья и взлететь. Томас Эдисон, Генри Файерстоун и Генри Форд построили дачные домики во Флориде недалеко друг от друга. Они были друзьями и проводили лето вместе. Они проводили время не с кем попало, но с такими же мечтателями, с теми, у кого было видение. Неудивительно, что они достигли таких высот. У Бога есть орлы и для вас. Но если вы будете постоянно находиться среди кур, то не встретите орлов. В Писании сказано, что люди, которые выбирают себе недостойных друзей, позорят своих родителей. Вы проводите время с такими людьми? Это не означает, что они ничего не стоят, но они ничего не вкладывают в вашу жизнь, не вдохновляют, не мечтают, но тянут вниз. Вам не надо обедать каждый день с коллегой, который сплетничает и жалуется. Это недостойный друг. Вы лучше этого. Но если я не буду обедать с ним, то мне придется обедать в одиночестве. Возможно, вам придется быть одному какое-то время, но Бог приведет к вам кого-то лучше. Он приведет к вам орла. Давид сказал не сидеть на пути нечестивых. Это означает не быть там, где сплетни будут отравлять вас последующие 20 лет. Если я раню их чувства, а если вы упустите свою судьбу, у вас есть ответственность. Защищайте то, что Бог вложил в вас, ваши дары, призвание, ваш храм. Не ходите в спортзал с теми, кто постоянно склоняет вас к компромиссу. Найдите новых друзей. Не будьте пассивными. Если вы долго будете находиться в посредственном окружении, то этот дух передастся и вам. Мой друг встретил человека, который занимался тем же бизнесом. Через пару месяцев они решили начать общий бизнес. Второй мужчина был умным и талантливым, но у него были проблемы с самообладанием. Когда мы играли в баскетбол, то он легко выходил из себя и расстраивался. Если он терял ключи или пропускал важный звонок, то это выводило его из себя. Бизнес-план был согласован. Мой друг не хотел ему отказывать, но в последний момент сказал, что не будет в этом участвовать. Несколько лет спустя мой друг встретил другого человека, орла. Человек с отличным характером и высокими стандартами. Они начали бизнес, который успешен и по сей день. Что я хочу сказать? Если вы отпустите неправильных людей, то Бог приведет правильных. Не разменивайте орла на курицу. Бог хочет, чтобы вы парили. Мой друг мог бы не обратить внимания на предупреждение. У него были проблемы с гневом, но так бывает у многих. Это не повлияет на меня. Он знал этот принцип. Это может повлиять на его жизнь. Он не был пассивным, но он был достаточно умен, чтобы дождаться правильных людей. То, от чего вы не хотите уйти, остановит ваш рост. Если вы не захотите выйти из негативных отношений, то вы не подниметесь выше. Бог не просит вас отказаться от чего-то, не дав вам взамен чего-то лучшего. Бог не попросит вас отказаться от чего-то, не дав вам взамен чего-то лучшего.
Если вы будете делать то, что должны, даже если это трудно, благословения придут. Многие не растут потому, что до сих пор связаны с тем, кого они должны были оставить много лет назад. Они видели неустройства, опасные моменты, но не обращали на это внимания. Чем скорее вы примете решение измениться, тем лучше вам будет. Не проводите свое время с тем, кто вас не ценит. Если ваши друзья склоняют вас к неправильным и негативным вещам, сплетням и потере самоконтроля, то это сигнал — это не те люди. Отпустите их. Бог приготовил тех, кто высвободит в вас лучшее, кто взрастит в вас семена величия и будет мотивировать подняться выше. В Писании сказано, что у Даниила был высокий дух. Если вы исследуете его жизнь, то увидите, что у него были отличные друзья. Знаете, с кем дружил Даниил? Сидрахом, Мисахом и Авденаго. Тремя еврейскими юношами, которые не поклонились золотому истукану царя. У Даниила был высокий дух потому, что его друзья были целостными, отважными людьми, которые не шли на компромисс, у которых были большие мечты. Если ваши друзья — это трус, балбес и бывалый, то у вас проблема. Психологи называют это законом группы. Мы общаемся с людьми, которые похожи на нас. Вы замечали, что сплетники любят общаться с теми, кто сплетничает? Негативно настроенных тянет к таким же. Любящие жаловаться находят компанию таких же. Рыбак рыбака видит издалека. Убедитесь в том, что вы в правильной группе. Победители общаются с другими победителями. Успешные люди общаются с успешными людьми. Счастливые с другими счастливыми людьми. Орлы летают с орлами. Молодые люди, это очень важно. Неправильный выбор друзей может удержать вас от вашей судьбы. Не дружите в школе с теми, кто всегда негативно настроен, кто всегда нарушает правила и попадает в неприятности. Может, это выглядит круто, но это совсем не круто, это глупо. Это сделает вас курами, хотя вы должны были быть орлом. Найдите друзей, которые что-то делают. Общайтесь с учениками, которые дисциплинированы, целеустремленные и хотят что-то достичь в жизни. Не думайте о том, чтобы быть в крутой компании, быть популярным и иметь больше друзей. Послушайте, через 20 лет никому не будет дела до того, кто был самым популярным в школе. Важно не количество, но качество ваших друзей. Я бы предпочел иметь одного друга, который к чему-то стремится, чем 20 посредственных друзей. В школе непопулярны научные кружки и дискуссионные клубы. Когда вы учитесь и получаете хорошие отметки, то вас могут дразнить ботаником, занудой, книжным червем, но не переживайте. Через несколько лет они будут называть вас боссом, сенатором, доктором, пастором, судьей. В притчах 27:17 сказано: «Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». Друзья затачивают вас, делая вас лучше. Иногда вы можете обогнать друзей. Бог дает их вам на время. Вы были благословением друг для друга, но ваше время прошло. Вы растете в другом направлении. Вам надо увидеть, когда их роль в вашей истории заканчивается. Это не означает, что вы никогда не будете встречаться. Но вы не сможете, как прежде, проводить вместе много времени и стать тем, кем должны быть. Настоящие друзья поймут это. Они не будут навязывать вам чувство вины, но будут радоваться за вас. Бог как открывает, так и закрывает двери. Вы не можете держаться за то, что уже закончилось. Нам не нравятся перемены. Мы хотим, чтобы все было по-прежнему. Мы вместе росли и дружили, но сегодня новый день. Иногда люди, которые знали вас тогда, попытаются удержать вас в тех же рамках. Но у Бога все времена и сроки. Я видел в своей жизни, как Бог забирает одних людей и приводит других.
Не все могут пойти туда, куда Бог ведет вас. Чем выше вы поднимаетесь, тем уже будет ваш круг. Тем более избирательным вы должны быть. В Бытие 12 Бог сказал Аврааму оставить своих родных, дом отца и идти в новую землю. Бог обещал благословить

Бог обещал благословить нас, но из-за того, что мы не оставили тех, кого должны были оставить, нам приходится разбираться с тем, с чем мы не должны разбираться. У Авраама и Лота был настолько сильный конфликт, что они вынуждены были разойтись. Как всегда, Бог добился своей цели. Авраам взял Лота из-за хороших побуждений. Он был его племянником. Только потому, что кто-то ваш родственник, не означает, что он связан с вами. Они могут быть вашей крови, но не вашего духа. Они могут не слышать призыва, который Бог вложил в ваше сердце. Это не делает их плохими, но у Бога для них есть другое задание. Возможно, они на другом уровне зрелости. По некоторым причинам они не подходят вам. Это очень тяжело отпустить тех людей, которых не должно быть в вашей жизни. Я не говорю о муже или жене, не поймите превратно. Только что кто-то включил наш канал и говорит: «Я получил слово от Господа, спасибо, Иисус». Нет, они навсегда. Есть члены семьи и родственники, которые не смогут пойти туда, куда идете вы. Всегда относитесь к семье уважительно, но не надо проводить с ними 24 часа в сутки. Некоторых родственников нужно любить на расстоянии. Семейный вечер раз в год, вот и все, чего от вас просит Бог. Ради этого стоило прийти в церковь. Для Авраама все становилось хуже. Они разошлись с Лотом, которого взяли в плен. Враги захватили все его имущество. Казалось, что это конец. Когда Авраам услышал это, то подумал: «Это моя вина. Я привел его. Надо что-то делать». Авраам собрал всех своих людей. Произошло сражение. Он победил серьезного врага и спас Лота. Ему не пришлось бы спасать людей, тратить время и ресурсы, если бы он оставил тех, кого должен был оставить. Авраам во многом похож на нас. Он хотел быть хорошим для Лота. «Господь, ты сказал мне не брать родных, но Лот хотел пойти. Я не хочу расстраивать его». Он сделал это по доброте сердечной. Часто мы общаемся с теми, кто не подходит нам, но мы не хотим расстраивать их, поэтому продолжаем оставаться с ними. Держимся за то, что должны были оставить. Как и у Авраама, в будущем у вас будут неприятности, конфликты и ненужные страдания. Мы можем избежать этого, приняв правильные решения уже сегодня. Отпустите то, что Бог говорит вам оставить. Не надо проводить время с негативно настроенными людьми, с теми, кто всегда расстроен и нуждается в ободрении и помощи. Я за то, чтобы помогать людям, чтобы быть благословением, иногда приходится любить без взаимности. Но если вы всегда даете и никогда не получаете, то это нездоровое отношение. Вам надо внести некоторые коррективы. Не позволяйте таким людям контролировать вас и вызывать у вас чувство вины из-за того, что вы не ответили на их звонок. Если вы не отпустите, они будут продолжать использовать вас. По этой причине многие перегорают, живут в стрессе, не имеют радости, потому что они взяли на себя ненужную ответственность и стараются угодить всем. Вот ключ. Вы не ответственны за счастье других. Вы ответственны за свое счастье. Не все хотят быть счастливыми. Таким людям нравится привлекать внимание. Мы все в чем-то нуждаемся. Но если вы будете всегда отдавать из-за чувства вины, то единственный, у кого не будет счастья, это вы. В Писании говорится о парализованном человеке, которого четыре друга принесли к Иисусу. Они спустили его через крышу, и Иисус коснулся его и исцелил. Бывают времена, когда мы, как эти друзья, должны понести кого-то и помочь ему продвинуться. Если вы хотите стать тем, кем созданы, то вы не можете всегда быть носильщиком. Если бы у этого человека не было друзей, которые помогли ему, то он не осуществил бы свою судьбу.

Всегда будут те, кого нужно нести, ободрять, помогать, советовать, вести вперед. Но нужен баланс. Должны быть те, которые смогут понести вас и облегчить ваш груз. Легко думать, что вы сами можете воспитать детей, сами управлять бизнесом, жертвовать. Это самообман. У Бога есть люди, которые смогут облегчить это бремя, которые сделают вашу жизнь проще, будут ободрять вас и помогать советам, откроют двери, которые вы не можете открыть. Но если вы будете угождать всем, то вы будете постоянно нести чью-то тяжесть. У вас не будет времени строить отношения, в которых кто-то понесет ваши тяжести. Иногда мы думаем, мне не нужна помощь, я все сделаю сам. Вы не сможете достичь всей полноты своего потенциала в одиночку. То, что приготовил для вас Бог, требует не только вашей веры. Веры одного не будет достаточно. Как этому человеку вам понадобилась вера четверых друзей, которые понесут вас и подтолкнут вас к вашей судьбе. Нельзя сеять в чью-то жизнь, при этом не имея времени на созидание отношений, которые поддержат вас. Бог приготовил вам друзей, которым ничего от вас не нужно. Они сильнее, умнее, у них больше влияния, больше опыта. Их не надо постоянно ободрять, они будут ободрять вас. Их не надо постоянно вдохновлять, они сами вдохновят вас. Угостят вас обедом, познакомят с нужными людьми. Пускай у вас будут люди, которые несут вас. Я видел в новостях сюжет о мальчике по имени Оуэн. У него было редкое заболевание мышц, которые были настолько истощены, что он не мог ходить. Когда ему было 6 лет, он уже не мог выходить на улицу. Он стеснялся своего вида и того, что был прикован к коляске. У него была депрессия. Он целыми днями сидел в своей комнате. Родители очень переживали за него. Они делали все, чтобы ободрить его, но безуспешно. Однажды его мама увидела объявление «Отдам собаку». Когда она увидела фото собаки, то ей сразу понравилось. Бывшие хозяева хотели избавиться от собаки и привязали ее возле железной дороги. Собака попала под поезд и потеряла лапу. Они взяли собаку, чтобы сделать сюрприз своему сыну. Когда Оуэн увидел собаку на трех лапах, то они сразу подружились. Когда эта большая собака увидела Оуэна, то положила ему голову на колени, когда тот сидел в инвалидной коляске. Это трогательная сцена. Оуэна как будто подменили. Он захотел выходить на улицу. Он больше не стеснялся и хотел всем показать своего трехлапого пса. Он настолько гордился им, что попросил родителей записать его на шоу собак в Британии. Они сделали это, и пес получил первый приз среди собак-спасателей. Оуэн решил снова записать его на другое шоу собак. Снова и снова. Сегодня у них десятки призовых медалей с разных показов. Что я хочу сказать? Если Бог смог привести собаку в жизнь маленького мальчика, чтобы он приблизился к своей судьбе, то Бог приведет нужных людей и в вашу жизнь. Бог знает, как познакомить вас с теми, кто вам нужен. Он приготовил нужных людей, чтобы привести вас туда, где вы должны быть. Помните принцип: если вы не освободитесь от неправильных людей, у вас никогда не появятся правильные. То, от чего вы не хотите уйти, станет местом, где вы застрянете. Пересмотрите свою дружбу. Общайтесь с орлами, с теми, кто вдохновляет вас и делает вас лучше. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю: Бог соединит вас с правильными людьми. Он приведет к вам орлов. Вы не застрянете, но расправите крылья и взлетите в полноту своей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то можете сказать аминь.
Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять.

принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, основанную на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Дорогие ребята, сегодня я предлагаю сделать зарядку плюс прекрасные цветы. В других программах мы говорили, что Бог очень любит дарить нам подарки. И вот еще один подарок от Него – полевые цветы. В каждом нежном лепестке отражение Божьей заботы. В каждом аромате – прикосновение небес. Сквозь краски и благоухание они напоминают нам, Бог на каждом шагу дарит красоту, чтобы радость касалась нашего сердца. Цветы не говорят словами, но их присутствие шепчет «Ты любим». Сегодня мне помогут сделать особую цветочную зарядку юные гимнастки Лиза и Надя. Всем привет! Привет! Девочки, а вы любите цветы?
1: Да. Да.
0: А какие вам особенно нравятся?
2: Розы,
3: ромашки,
4: ландыши,
5: тюльпаны.
0: Замечательно. Все цветы разные, и каждый прекрасен по-своему. Наш первый цветок – полевой колокольчик. Исходное положение стоя, руки опущены. О чем колокольчик звенит на лугу? Ответить на это я вам не могу. Но думаю так, зазвенит он с утра. И слышит цветы, просыпаться пора. Следующий цветок – подсолнух. Исходное положение стоя, руки опущены. Днем подсолнух в огороде. Улыбается погоде, по орбите круговой, вертит рыжий головой. Я хвалил сон пырею, вместе с солнцем землю грею.

0: Следующий цветок – василек. Исходное положение стоя. Ноги на ширине плеч. Руки вверху.
1: Тонкий длинный стебелек. И голубенький цветок. Распустился василек. Мимо я пройти не смог. Цвета неба голубого не встречал еще такого. Я цветка не стану рвать. Завтра встретимся опять.
0: Следующий цветок – нежная фиалка. Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены.
1: Зимние морозы солнышко прогнало, хрупкая фиалка на полянке встала. К солнцу синий венчик тянется упрямо, первую фиалку покажу я маме.
0: Следующий цветок – ромашка. Исходное положение сидя, ноги врозь. Эй, ромашки, дайте мне ответ. Вы откуда, если не секрет? Не секрет, ответили ромашки. Нас носило солнышко у себя в кармашке. Следующий цветок – гвоздика. Исходное положение сидя. Ноги вместе.
1: Погляди-ка, погляди-ка, что за красный огонек? Это дикая гвоздика. Жаркий празднует денек. А когда настанет вечер, лепестки свернет цветок. До утра, до новой встречи, и погаснет огонек.
0: Следующий цветок – анютины глазки. Исходное положение – стоя. Анютины глазки раскрылись, как в сказке, и им улыбнулись. Смотри, анютины глазки сияли от ласки, и как было им не сиять? И вдруг потемнело, нахмурилось небо, кругом загремела гроза. Анютины глазки – в испуге, как в сказке, немножко закрыли глаза. Следующий цветок – пугливая мать и мачеха. Исходное положение – присев на корточки, обхватив ноги руками.
1: Золотые лепестки, хрупкий стебелек, распустился у реки солнечный цветок. Только тучка набежала, сжались лепесточки. На зеленых стебельках круглые комочки.
0: Следующий цветок – всем знакомый одуванчик. Исходное положение стоя.
1: Одуванчик золотой был красивый, молодой. Не боялся никого, даже ветра самого. А одуванчик золотой постарел и стал седой. А как только посидел, вместе с ветром улетел.
0: И последний цветок живет в лесу, лишь иногда выглядывая на луг. Это ландыш. Исходное положение стоя.
1: Родился ландыш в майский день, и лес его хранит. Мне кажется, его за день он тихо зазвенит. И этот звон услышит луг, и птицы, и цветы. Давай, послушаем. А вдруг услышим я и ты?
0: Вот и закончилась наша зарядка, плюс прекрасные полевые цветы, особый радующий нас подарок от Бога. Предлагаю вам делать эту зарядку вместе с нами, чтобы стать бодрыми и радостными. Всем пока!

0: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем готовить тесто для булочек. Для этого мы возьмем стакан молока и размешаем в нем целый пакетик дрожжей. Оп! И высыпаем этот пакетик в стаканчик. Ага.
1: Дядь Леша, а можно мне размешать?
0: Держи, перемешивай.
2: А там еще помешать.
1: Спасибо.
0: Все. Давай.
1: Аккуратненько.
0: Сейчас Витя перемешает, и мы,
2: Алена... Можно потом мне будет попробовать тоже немножко?
0: Мы с тобой сейчас сделаем вот что. Добавим сюда немножечко соли, щепоточку.
2: Так.
0: Ну, это крошечка. Надо щепоточку. Хорошую такую.
2: Вот так.
0: Нет. Вот так. А. Так. А еще, Алена, 3 столовых ложки сахара. Держи. Витя, готова у тебя?
1: Нет.
0: Не перемешалась?
1: Да, какими-то комочками.
0: Это трудно оказалось? Ну-ка, давай.
2: Папа, а вот так вот? Вот так вот или это с горочкой?
0: Ну, это, наверное, с горкой лишнего. Поменьше чуть-чуть.
2: Так?
0: Еще поменьше.
2: Так.
0: Вот так, да.
1: 3 таких ложечки.
0: Так, дрожжи оказалось надо перемешать. Полностью, чтобы это хорошо все получилось. Чтобы все вместе смешалось.
2: Все.
0: Так.
2: А теперь перемешивать, нет?
0: Да, перемешивай.
2: Ура.
0: Ура, можно повозиться.
2: С мукой.
0: С мукой. Витя, у тебя есть большая ложка там?
1: Да.
0: Давай ты начнешь добавлять туда...
1: Корицу?
0: Растительное масло. 3 ложки. Так.
2: Аккуратно ты немного ложку.
0: Да, можно прямо над миской прямо наливать, чтобы, если что, чтобы капнуло туда.
2: Оно по капелькам как-то.
0: А, не наливается. Ну, давай тогда мы сделаем так. Откроем.
1: Вот уже вторая ложка готова.
0: Это вторая?
1: Да.
0: Хорошо. А сейчас... третью мы нальем прямо через краешек. Вот так. Опа.
2: Ой, как быстро.
0: Оп. Быстренько все. И убрали ее. Но теперь...
1: А вот еще крышечка.
0: Теперь мы добавим туда
2: молоко,
0: перемешанное с дрожжами. Но еще нам понадобится одно яйцо. Давайте его вобьем туда тоже. Так, давай. Оп. И туда его. Раз.
2: Вау.
0: Теперь перемешиваем.
2: Какой желток.
0: Красивый?
2: Да.
0: Желтенький. У нас еще немножечко осталось.
2: Молока. Ой, там дрожжи немножко.
0: Ну? Справишься или тебе помочь?
2: Я хочу сначала немного сама.
0: Давай.
2: Потом, если надо, будет
0: занятие, заниматься тестом. Оказывается, Витя, все девочки очень любят перемешивать тесто.
1: Может, все-таки тебе помочь?
2: Давай.
0: Витя, молодец, он справляется с тестом. Сейчас он его замесит, и будет такое, как надо, тесто у нас.
2: А воду мы туда будем добавлять? Вода стоит.
0: Вода, ну если понадобится, но мне кажется, оно хорошо получится выйти сейчас.
1: Я просто уже много раз мешал тесто.
0: Ты кому помогал?
1: Маме.
0: Да ты что, молодец.
2: Я тоже много раз.
1: На самом деле, я очень сильно люблю готовить.
2: Я тоже люблю.
0: Классно. Ну, давай теперь я немножечко доделаю это тесто. Его надо будет
2: освободить
0: от ложечки.
2: Руками!
0: И замесить его руками.
2: Можно мне
0: ну, погоди секундочку.
2: Я руками никогда не месила.
0: И тут Алена вмешалась в процесс.
2: Ой, какое липкое тесто.
0: Да. Вить, а ты можешь нам добавить немножечко муки сюда?
1: Конечно.
0: Вон, есть мука.
1: Угу.
0: Алена, вынимай руки. Видите, добавляет муки, посыпь.
1: Ура, спасибо.
0: Так.
2: А то у нас руки тут так прилипли уже.
0: О, пошло.
2: Ну, у меня на руках еще куча этого.
0: Ну, давай, убирай руки. Так трудно, оказывается, справиться с заданием.
2: Жалко, нельзя
0: замесить тесто. Хорошо, что есть мама, которая все время это делает, да? До конца.
2: Это точно.
0: Ну что, вот так вот мы, наверное, с вами оставим тесто. Ему надо немножечко постоять, чтобы оно подошло. И через некоторое время мы с вами продолжим.
2: А вот и мы.
0: Ну что, ребят, полчаса прошло?
3: Да, прошло.
0: Отлично. Мы открываем наше тесто. И сейчас мы будем из него делать забавные булочки-мордочки.
2: А что это будут за мордочки?
0: Это будут смешные собачки.
1: Ой, а я такого смешного песика сейчас видел. Он катался на серфинге в море и ни капельки не боялся. Вот это песик, я бы хотел такого.
2: А у меня есть кот Тошка, он тоже очень смелый.
1: А он плавать умеет?
2: Он не любит плавать.
1: Да он просто боится.
2: Нет, просто ему от этого плохо.
1: Он просто трус. Я бы не стал дружить с таким.
2: Никакой он не трус. Просто Тоша не делает то, что ему не нравится. Вот однажды его соседский мальчик в речке искупать хотел. А он взял и убежал. Правда, из-за этого у него шерсть была вырвана. Вот.
0: Согласен с тобой, Ален. Кот у тебя просто героический. И, кстати, надо быть настоящим смельчаком, чтобы сказать «нет» тому, что ты не хочешь делать или считаешь это неправильным.
1: Дядь Лёш, но ведь и пёсик тоже смелый.
0: Совершенно верно. Поэтому я предлагаю сейчас сделать мордочки и собачек, и кота Тошки. Начнём?
1: Давайте.
0: Для начала нам нужно тесто раскатать.
2: Можно это есть?
0: Немножечко муки. Нет, я вам покажу, как это нужно будет сделать.
2: Это надо специальным образом?
0: Так, это убираем подальше. У нас есть такая скалочка. И мы это тесто расправим.
2: И будем раскатывать.
0: Да. Ты любишь в муке возиться, да, Ален?
2: Обожаю.
0: Ну вот, наверное, где-то вот так вот. Так? И у меня есть такая формочка. Она сделана из простой консервной банки. Оп! Ей можно вырезать кругляшки.
2: А можно я себе сама вырежу?
0: Вырежешь? Давай.
1: И я тоже.
0: Ну-ну-ну. Не прорезала. Давай прорежем до конца. А так.
1: Можно я попробую сам Давай. Себе сделать?
0: Ален, подойди чуть-чуть. Прорезать хорошо до конца. Вот так.
1: Разлепляем.
0: Забираем.
1: И беру себе. Все.
2: А можно мне еще один сделать?
0: Давайте. Кстати,
1: и я тоже.
0: Можно использовать для этого не только консервную банку. Можно взять стакан, кружку.
2: И даже крышку маленькую.
0: Даже маленькую крышку. Вот, смотрите. Значит, что нужно делать дальше? Держите по ножику.
2: Мой маленький ножик.
0: И нужно будет сделать небольшой надрез. Вот так, сверху.
2: Посерединке?
0: Да.
2: Так, это убираем.
0: Этот разрез, это будут уши. Дальше нужно взять и вот так эти за одно ушко чуть-чуть его потянуть вперед. Смотрите, вот так, раз, и вытянуть. Ушки как будто получаются, как у зайца, но они не сильно вытянутся. Мы их потом завернем вот так вот.
2: Вот так, пап? Да. Не получается.
0: Да, да, да, да. Да, вот так. Вот чуть-чуть вот так с боков. и вытягивай.
1: Так?
0: Ну, немножечко великовато. Смотри. Получается, как заяц. Вот такой.
1: А, вот так?
0: Да, потяни их за ушки.

0: и сделать кружочек. Смотрите, получается такой. Или скатать, правильно, Ален? Ты скатать решила?
1: Нет.
0: Можно скатать
2: шарик. Я хочу скатать шарик. Получится красивее.
0: Да, можно скатать шарик. Правильно. Скатать кругленький шарик и его вот так вот расплющить. И в нижней части его нужно прилепить. Но вы знаете, что вот чтобы его хорошо прилепить, надо немножечко водичкой смочить. Возьмем, нальем водички. Да, немножечко.
1: Теперь как прилеплять?
0: Вот смотри, здесь тесто так.
1: А надо его расплющить?
0: Да.
1: Смачивай.
0: Вот так немножечко смочить и как будто приклеить. О! Опа!
2: И что это у нас будет?
1: Нос?
0: Так, это будет мордочка, да, носик.
1: Ой!
2: Получается, как у свинюшки.
0: Ну, если ты сделаешь две дырки, то получится правда пятачок. Но мы сделаем не дырки. Мы сделаем, знаете что?
2: Что?
0: Мы в качестве носика приклеим изюминку. Или можно еще нарисовать мордочку. Нарисовать носик и нарисовать глазки.
1: А чем?
0: Для этого вот порошок какао. Надо растворить немножечко. А можно использовать и то, и другое.
2: Я хочу носик сделать изюминкой. Оп!
0: О,
2: и уже
0: здорово.
2: Получается настоящий песик. А глазки нарисую порошком какао.
0: Да. Ну что, давайте тогда глазки туда вставим. Прорезь сделать маленькую.
2: А я хочу глазки нарисовать.
0: А, ты нарисовать.
1: Меня.
0: Значит, у меня есть кисточки.
1: Вау!
0: Держите. Держали.
2: И получается, рисуешь как гуашью.
0: Да.
1: Ой. Только это съедобное.
0: Только это съедобная гуашь. Правильно.
1: А тут там будет видно, когда они испекутся?
0: Конечно. Но мне вот понравилось очень с изюминками делать. Я поэтому маленькие прорези делаю и туда вставлю изюминки.
1: А почему так близко к носику?
0: Потому что это щенок, а у щенка глазки вот здесь.
1: Мне вот здесь. Так тоже нормально.
0: Оп! О! Вот, смотрите, какой у меня.
1: А это слишком маленькие глазки?
0: Это прекрасные глазки. Если тебе нравятся такие, пусть будут такие.
2: А у меня вот.
0: О! У тебя пес по имени Зоркий.
2: У меня добрый песик. Только глазки не очень получились.
1: Мне кажется, очень гладкие, даже хорошие.
2: Миленький песик.
1: Улыбочка.
0: Теперь мы займемся булочками-кошками. Надо взять ножик.
2: Так.
0: Вот так вот по направлению к центру сделать надрез.
1: Маленький.
0: Чуть-чуть отступить. Смотрите, чуть-чуть отступить и сделать второй надрез. И потом между ними вот так прорезать. Вот, смотрите, получилось. Вот,
1: да
0: получилась
1: что
0: мордочка. Здорово!
2: Так?
0: Да-да-да-да-да-да-да. Правильно. Вот. Ага, молодец ведь. Можно повернуть этот, булочку поверни полностью. И с другой стороны ножик вот так вставь и отрежь. Вот. Здорово. А теперь, чтобы сделать у котиков какие носики? Такие же большие, как у собачек. Треугольнички. Поэтому маленький нужно, смотрите. Отрезать вот такой крошечный треугольничек.
1: Кусок?
0: Да.
1: Тоже можно его покрасить.
0: Тоже его смочить и приклеить.
2: И а покрасить. Можно мне, пожалуйста, тоже кусочек теста просто?
0: Конечно.
2: Просто отрежь мне кусочек теста, я сам из него сделаю.
0: У котят у них улыбочка вот такая, хитрая улыбочка. Я ее прорезаю ножиком. А можно нарисовать
1: можно?
0: Нашей краской?
1: Можно, пожалуйста?
0: Давай, я возьму твой. Вот, какая улыбочка.
2: Можно?

0: представляешь, чтобы нарисовать тоже
1: конечно,
0: глазки?
1: Конечно, можно нарисовать нашей съедобной краской. А можно еще для глазок, смотрите, сделать прорези, Ален. Посмотри. Вот такие хитрые глазки сделать. Вот.
2: Какао.
1: И сюда вставить изюминки.
2: А ничего, если я столько много взяла?
1: Ничего. Так. Опа. Глазик. И еще один. Вот, смотрите, какой у меня кот получился.
0: А я еще треугольнички в ушах сделаю.
1: А еще можно усы нарисовать.
2: Усы.
1: Я пока воспользуюсь твоей кисточкой, Ален. Хорошо?
2: Бери. Она же не совсем моя.
1: Оп. Оп.
2: Она общая. Папа, помоги, пожалуйста, прорезать.
1: Давай. Вот так вот. Итак, мы с вами справились?
0: Да.
3: Да.
1: Отлично. Значит, сейчас нам нужно смазать противень. Я попрошу Алену смазать. Вот кисточка и маслице. А мы с Витей тем временем отделим желток от яйца. Вот там у тебя есть вазочки, Витя.
2: Угу.
1: Смотри, я покажу тебе. Наливай прямо, Ален. Раз. Вот. Держи. Так, мы разбиваем яйцо и его разделяем на две половинки. Оп. Белок выливается сюда, а желток остается в скорлупе. Оп. Видишь, какая интересная операция. Все.
0: А может, второе яйцо тоже?
1: Нет, нам достаточно одного. Так, его нужно будет взбить. Держи ложечку.
0: Угу.
1: Взбивай.
0: Разобью пленочку.
1: Так. Ага. И так, хорошенько-хорошенько его перемешивай. Надо немножечко добавить воды сюда. Прям чуточку. Чтобы он был пожиже. Яйцо. Когда они будут испекаться, придаст им такой очень красивый румяный вид.
2: И вкус.
1: Они будут красавчиками просто. Вот какао как раз подсохло, пока мы ими занимались. И все чудесно просто закрашивается. Ну, у тебя последний, Ален?
2: Да. Ой, наляпала тут.
1: Теперь надо противень поставить на 15-20 минут в горячую-горячую духовку, ну там градусов 200, и все. Наши друзья будут готовы. Достаем наши сюрпризные мордочки. Вот они.
0: Вау! Вот это да!
1: Какие
2: просто
1: красивые.
2: Классно.
1: Можно угощать друзей и рассказывать им
0: прикольно
1: про веселую собачку, которая любит кататься по волнам, и про героического кота Тошку, который не боится говорить «нет». Ну, не вслух, конечно, а про себя. Ну что, всем пока!
0: Пока, ребята!

Друзья, положите руку на сердце и прислушайтесь. Его стук мы ощущаем и слышим. А теперь положите руку на правый бок, на область, где находится печень. Слышим ли мы что-то сейчас? Нет. Наша печень, друзья, работает тихо, но усердно. Врачи недаром называют ее бесшумной лабораторией организма. Сегодня мы хотим поговорить о том, как поддерживать здоровье печени, ведь это очень чувствительный орган, который нуждается в особом уходе. И сначала давайте узнаем, какие функции в организме печень выполняет. Печень является самым крупным внутренним органом нашего тела. Ее вес составляет 1,5 килограмма. Такой размер вполне соответствует объему работ, которые она совершает. Печень вовлечена в сложные химические процессы, связанные с обменом веществ. Например, она трансформирует часть глюкозы в резервный гликоген, запасной углевод, необходимый для восполнения энергии при повышенных физических и умственных нагрузках. А из аминокислот она производит уникальные белки для каждого органа нашего тела. Кроме этого, печень вырабатывает желчь, пищеварительный сок, необходимый для переработки жиров и усвоения витаминов. А также она очищает кровь от токсинов и чужеродных веществ и выводит их из организма. Решающую роль в выполнении этих функций играет питание. Давайте посмотрим, какую пищу печени будет легче перерабатывать. В первую очередь, употребляемые нами пищевые продукты должны быть натуральными, без искусственных добавок. Переработанные изделия чрезвычайно вредны для нее. Кофе и алкогольные напитки следует вообще исключить из рациона питания, поскольку они действуют на орган разрушающе. Также важно знать, что печень с трудом переносит жирную и чересчур соленую пищу, поэтому нужно выбирать продукты с низким содержанием жиров и соли. Полезной для печени станет еда, содержащая умеренное количество белков и богатая углеводами. Многочисленные исследования в области питания показывают, что такими характеристиками в основном обладает растительная пища. Так овощи, в особенности корнеплоды, фрукты, цельнозерновые и бобовые будут способствовать здоровой работе печени. Давайте некоторые из таких продуктов мы сегодня рассмотрим. И первый продукт, на который мы хотим обратить внимание, это артишок. Внешне эта растительная культура малопривлекательна, и ее похожий на шишку плод вряд ли способен вызвать у нас аппетит. Однако, как в человеке цена его внутренняя красота, так и в артишоке сердцевина. Нежная мякоть растения не только вкусна, но и невероятно полезна. Она практически не содержит жиров, а вот содержание углеводов в ней существенно. Среди них выделяется крахмал, который легче всего усваивается печенью. Особого упоминания заслуживает входящее в состав артишока вещество – цинарин, который увеличивает выработку желчи, а также улучшает ее выброс в кишечник. Желчь, вырабатываемая после употребления артишока, становится менее густой и легко выводится из организма. Вместе с ней выходят и ядовитые вещества, циркулирующие в крови, включая медикаменты, пищевые добавки и другие химикаты. В идеале артишоки следует готовить на пару, помещая их целиком в паровую корзину, хотя их можно употреблять и в сыром виде. В этом случае очищенная от листьев сердцевина используется для приготовления салатов. Следующий продукт, о котором мы хотели рассказать, это редис. Несколько тысячелетий назад, благодаря римлянам, этот овощ распространился по всей Европе. Сегодня он успешно культивируется во многих странах мира и как пищевой продукт пользуется большой популярностью. По статистике, среднее употребление редиса в Японии на человека в год составляет 13 килограмм,
А вот в Корее оно может достигать даже 30 килограммов. Неудивительно, ведь этот красный с пикантным вкусом корнеплод считается очень полезным и является идеальным продуктом для нормального функционирования печени. Редис на 95% состоит из воды и содержит очень мало жиров, поэтому органу его очень легко перерабатывать. Кроме того, в овощи содержится сернистая эссенция, которая активно способствует выработке желчи и ее выведению. Употребление редиса рекомендуется не только в профилактических целях, но и при имеющихся заболеваниях печени и желчного пузыря. Чаще всего редис едят свежим, отдельно и в составе салатов. И еще один продукт, который мы сегодня рассмотрим, это яблоко. По объему мирового производства оно находится на 4-м месте после винограда, апельсина и банана. Но несмотря на это, яблоня признана королевой фруктовых деревьев. И это неудивительно, ведь ее плоды превосходно сочетаются с многими ингредиентами и широко используются в кулинарии. А их богатый витаминами, минералами и углеводами состав делает яблоки целебным продуктом. В частности, лабораторные исследования, проведенные в университете Тулузы, показали, что этот фрукт благотворно влияет на работу печени и желчного пузыря. Он разжижает желчь и предотвращает формирование камней. Вместе с тем яблоки производят желчегонный эффект и разгружают печень, а также эти фрукты хорошо ее очищают. Кушайте яблоки свежими, включая их в овощные и фруктовые салаты. Приготавливайте из нее пюре и пейте соки. В любом случае употребление этого продукта будет вам в удовольствие и принесет огромную пользу. В первом послании к Коринфянам в 12 главе написано: «И вы – тело Христово, а тело нашего Господа не знает болезней. Заботьтесь, друзья, о своих телах, питайтесь, не перегружая печень, и будьте здоровы». Если вы имеете какие-либо хронические заболевания, перед употреблением того или иного продукта проконсультируйтесь с врачом.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий, основатель и директор Музея Сотворения в городе Гленроуз, штат Техас, Карл Бо. Сегодня у нас есть особенная программа. Мы периодически пытаемся посвящать особенно чувствительные и интригующие программы детям. Таким образом, сегодняшняя программа называется «Мы раскапываем динозавров». Почему бы вам не собрать всех своих детей вокруг телевизора? Почему бы вам не позвонить своему соседу и сказать: «Включи телевизор прямо сейчас, эта программа будет интересна для всех и особенно детям. Мы посмотрим на динозавра глазами детей». Да, мы раскапываем динозавров. Молодые люди, прежде всего, глядя на ископаемое, нас поражает то, что в этом далеком прошлом все было намного большим, чем сегодня. Например, размах крыльев сегодняшних стрекоз немного больше, чем 10 сантиметров. А в прошлом он часто достигал более метра. Например, вот эта репродукция стрекозы, которая была найдена. Некоторые из них были найдены совершенно неповрежденными, прекрасно сохранились даже мембраны их крыльев. Главным образом, судя по ископаемому, в прошлом все было больше. Например, найдены остатки бобров длиной в 3,5 метра. И останки нелетающих птиц более 4 метров ростом. Да, все было намного больше. Мы верим, что наша интерпретация совпадает с научной, потому что все это представляет собой мир до потопа Ноя. И в то время над землей был небесный свод, который фильтровал коротковолновую радиацию. И благодаря физическим особенностям это приводило к необыкновенному росту всего живого. Сегодня мы с вами по-особенному также рассмотрим реку Палакси. Фактически, мы отправимся к ней прямо сейчас. Вот этот снимок был сделан всего лишь несколько месяцев назад. Это осенний пейзаж реки Палакси. И вы видите тропу следов динозавра. В техническом смысле, как мы говорим, это самая длинная тропа непрерывных следов динозавра по всей Америке. Насколько нам известно, только в одном месте мира, в Соединенных Штатах, в Колорадо, обнаружена тропа длиннее этой. Но здесь у нас есть непрерывная тропа, то есть у нас есть 136 последовательных следов динозавра. И это совершенно изумительно. Есть более длинные тропы, но здесь 136 последовательных следов. Они очень большие, их оставил акроконтозавр. Но я хочу привлечь ваше внимание к тому факту, что многие следы были покрыты слоем известняка. И последние 7 или 8 следов нам пришлось очистить от известняка и глины, чтобы обнаружить их. И об остальных следах, к счастью, позаботилась сама река. Но если хорошо присмотреться к этим следам, можно увидеть не только один слой, а несколько из них. То есть они накладывались один за другим. И мы собираемся поговорить о раскопках динозавров с точки зрения молодых людей и детей. Ведь сегодня у нас особенная программа. И сегодня я представлю вам гостью, которая необыкновенно дорога мне, фактически. Заботе о ее благополучии я посвятил всю свою жизнь. И я говорю о своей дорогой жене. Ее зовут Марта. Дорогая, я очень рад, что ты участвуешь в нашей сегодняшней программе.
1: Спасибо, что пригласил меня.
0: Ты раньше принимала участие в программе?
1: Да, мне нравится участвовать в детских программах.
0: Она намного лучше меня умеет общаться с детьми и взрослыми. Она преподавала общение, но ей не под силу избавить меня от кое-каких привычек, не так ли?
1: Например, от использования замысловатых слов.
0: Ну, я пытаюсь быть точным, но иногда это проблема. Сегодня у нас особенный подход к проведению программы, ведь обычно я беседую со своими гостями, но сегодня моя жена возьмет интервью у меня. Так что усаживайтесь поудобнее, и вы посмеетесь. Моей жене действительно это очень нравится, ведь она может задавать вопросы, на которых нет ответов. Так что давайте повеселимся.
1: Хорошо.
0: Хорошо, дорогая, все в твоих руках.
1: Ну что ж, господин директор музея, сколько детей приходит в музей в Глен-Роузе, Техасе? Так что давайте начнем прямо с этого. Где находится река Палакси в Глен-Роузе, Техасе? А где город Глен-Роуз?
0: Роуз находится на юго-западной стороне от Далласа. Примерно полтора часа на шоссе 67 река Палакси течет как раз посередине Глен-Роуза. Это относительно короткая река, но вторая во всем штате, в Техасе, по быстроте своего течения. Старожилы часто вспоминают о весенних наводнениях. Они говорят, что тогда река поднимала такие валуны, как грузовики. А фактически, они их не видели, а просто слышали их грохот. И пласты были не такими уж толстыми. Они просто громыхали вдоль по течению реки. Это можно было слышать. Глен-Роуз — это место, где весной река Палакси разливается, затапливая все вокруг. И туда можно добраться по шоссе 67 в Техасе.
1: Хорошо. Итак, река Палакси известна всему миру. А благодаря чему?
0: Ты задаешь важные вопросы. Ты хорошо подготовилась. Река Палакси — это небольшой ручей, который часто пересыхает в летнее время. После весенних разливов старожилы часто видели, что река устраняла не только известняковые рифы, но и глинозем, которым они были покрыты. И как раз под ними находились огромные следы динозавра. Поэтому сюда и позвали Роланда Т. Бёрда и других палеонтологов. Но река Палакси необыкновенно важная не только из-за нетронутых следов динозавра, а, например, плотоядного динозавра терапода с тремя пальцами на ноге, но также и сараподов. Дети их называют динозаврами с длинными шеями. Из записей Роланда Бёрда мы знаем, что среди следов динозавра он также обнаружил и человеческие следы. И один господин, которого звали Мосс, обнаружил даже целую тропу следов человека. И это было задокументировано Эрнестом Адамсом, очень известным палеонтологом. Таким образом, река Палакси в Техасе известна не только из-за следов динозавра, но также из-за следов человека, обнаруженных среди следов динозавра. И это очень пугает сторонников теории эволюции.
1: Хорошо. Таким образом, очень много детей приходят в музей, чтобы увидеть не только следы динозавра, но и его репродукции, которые у нас выставляются. Они хотят узнать о сотворении, ведь многие дети пишут нам: «Мне бы хотелось стать археологом или палеонтологом. А что нужно сделать для того, чтобы стать археологом, подтверждающим сотворение?» Ну что ж, нам хочется, чтобы сегодня всем нам было весело. Поэтому мы решили захватить вас с собой, чтобы мы сами посмотрели, как на самом деле происходят эти раскопки. Ребята, это не просто охота за ископаемыми в гравии реки или еще за чем-нибудь. Мы действительно собираемся показать вам, как происходят настоящие раскопки вдоль реки Палакси. Вы сможете посмотреть сейчас на настоящие раскопки.
0: Также нужно подчеркнуть всем детям, что это профессиональная работа, выполняемая взрослыми. Когда-то мы привлекали к этому и более старших подростков.
1: И думаю, что они сами поймут во время этого процесса, почему дети не могут выполнять подобную работу. Но мы все равно хотим, чтобы они познакомились с этим. Ведь, возможно, среди них также есть будущие археологи и палеонтологи.
0: И это не совсем безопасно, ведь мы работаем с целыми глыбами известняка и не хотим, чтобы кто-нибудь придавил себе пальцы рук или ног. И в этом заключается опасность раскопок.
1: Давайте-ка опять вернемся к самому началу, хорошо? Мы подготовили детскую книгу для раскрашивания, в которой рассказывается не только о раскопках в Глен-Роузе, но и о том, как профессор Бо впервые начал их проводить. Давайте-ка вернемся к 1982 году, когда ты еще жил в Сент-Луисе.
0: Верно.
1: В том же году ты приехал в Глен-Роуз, чтобы заняться раскопками следов динозавра. Это тебе было необходимо для получения одной из твоих научных степеней.
0: Это было одним из условий для ее присвоения.
1: Таким образом, ты подобрал себе храбрую команду добровольцев с сильными мускулами и начал расчищать эту местность от известняка. В течение одной недели раскопок вдоль реки Палакси вы раскопали 23 следа динозавра.
0: Ты хорошо подготовилась.
1: Но в последний день этих раскопок тебе необходимо было вернуться в Сент-Луис. После обеда ты уже был готов их закончить. К тому же всем было очень жарко, и все сильно устали от этой работы. Но тебе сказали: «О, профессор Боу, позвольте нам расчистить это место еще от одной плиты». Ну что, расчищаете? И что же они нашли?
0: Я дважды пытался прервать эти раскопки. Я устал, и мне нужно было возвращаться в Сент-Луис, где я был президентом небольшого колледжа. Но они попросили убрать еще одну плиту, и все нужно было делать вручную, хотя мы использовали разные рычаги и так далее, чтобы осторожно передвинуть все на несколько метров в сторону. И как раз под последней плитой был найден глубокий след динозавра. Примерно полметра от него мы обнаружили человеческий след, длиной примерно 40 сантиметров. Таким образом, нам пришлось устранить и следующую плиту, чтобы раскопать его. И затем мы уже раскапывали и раскапывали, потому что технически нам были необходимы как и сами шаги, так и расстояние между ними. И чтобы получилась тропа, необходимо 3 или даже лучше 4 шага, которые мы и раскопали. Правый след, левый след. Мы узнали длину и расстояние между ними. И тогда уже я и позвал прессу.
1: И они прилетели в своих вертолетах и начали кружиться над рекой Палакси. Им хотелось задокументировать все, что вы раскопали. А след динозавра был найден прямо рядом со следом человека.
0: В полуметре от него в первом случае.
1: Давай покажем ребятам фотографии настоящего процесса раскопок, чтобы они знали, что вовлечено в открытие следов как динозавра, так и человека вдоль реки Палакси. И вот ты в то время, когда впервые появился в Глен-Роузе, у тебя волосы еще были черные.
0: Да, это изумительно. Я заслужил каждый седой волосок на голове. А вчера вечером ты заметил одну важную деталь. На этой фотографии я в белой рубашке. Конечно, не нужно быть представительным, но я все равно в белой рубашке. В те дни я жил в Сент-Луисе и приезжал в Глен-Роуз так часто, как только мог, чтобы проводить раскопки. И иногда я приезжал сразу после лекций, снимал с себя пиджак и галстук, перебывался в сапоги и приступал к работе.
1: И приступал к своим раскопкам в такой нарядной рубашке.
0: Да, прямо здесь это видно.
1: А показать вам эти фотографии я решила потому, что считаю, что на них лучше всего показан весь этот процесс. На них дети также могут хорошо рассмотреть толщину этой известняковой плиты в Глен-Роузе. И они простираются, эти слои, на сотни метров. Их необходимо удалять вручную.
0: Но мы не раскапываем сотни метров, хотя в целом уже раскопали почти 305 метров. Как ты подчеркнула, мы раскапываем слой за слоем, между которыми обычно бывает где-то 2 метра 80 сантиметров или 3,5 метра глины или еще что-нибудь.
1: Да, и все это делается при помощи кувалд и ломов, и, конечно же, крепких мускул.
0: Я хочу подчеркнуть, что кувалды и ломы используются только в верхней части. Когда начинается глина, мы осторожно расчищаем эти следы, совсем не используя ничего металлического. Фактически, мы всегда пользуемся щетками только с деревянными, а не пластмассовыми ручками, потому что через них лучше ощущаешь и камень, и глину. И мы пользуемся деликатными инструментами, чтобы не повредить ископаемые.
1: Во время этих раскопок нам очень помогают добровольцы. Без них нам никогда бы не справиться с таким тяжелым известняком.
0: Ну что ж, даже директор — доброволец. Ведь мне никто не платит, чтобы я этим занимался. Но это чрезвычайно радостная работа, результаты которой уже отразились на нашем поколении.
1: Да, и после удаления этих известняковых слоев ты всегда следишь за тем, чтобы это место было необыкновенно чистым.
0: Ты заметила это?
1: Да, поэтому тебе постоянно кто-то помогает подметать все эти остатки, но их не выбрасывают. А что с ними делают?
0: Мы тщательно просматриваем даже самые маленькие кусочки глины или известняка, потому что и в них может быть ископаемое. Мы никогда не сбрасываем мусор в реку и не выбрасываем. Мы просто ежечасно вывозим его, как говорится, убираем со стола сами. Я постоянно говорю своим землекопам, нам необходимо после себя оставлять чистое место, как стол после обеда. Это делается для очень определенных целей, ведь когда мы находим новую информацию, ее остатки не смешиваются с прежними. И я надеюсь, что молодые люди, которые слушают нас, и профессиональные землекопы, также будут принимать это во внимание. Большинство палеонтологов, раскапывая кости, просто отодвигают в сторону то, что остается после их работы. Но мы тщательно просматриваем каждый квадратный миллиметр и каждый квадратный метр определенной местности. И с нами постоянно работает господин Дэвид Бэббит, наш инспектор. Он специально приезжает из Северного Мичигана, чтобы координировать не только весь рабочий процесс, но и каждую отдельную его часть. Он и следит за порядком. И Библия призывает нас к порядку во всем, чем бы мы ни занимались. Ну что ж, у нас осталось всего 10 минут.
1: Хорошо. Итак, после тяжелого труда, когда все уже очищено от глины, прямо в этих канавах вы приступаете к очень тонкой, детальной работе над следом. А после того, как он уже совершенно очищен, вы начинаете все документировать, вы используете диаграммы разного вида и графические таблицы.
0: На самом деле, используя техническую ориентацию, мы фотографиями документируем даже плиты, под которыми может оказаться что-то ископаемое, например. На этой фотографии видите агент из Reuters News Agency во время наших раскопок, господин Рон Кунц, прекрасный ученый и просто необыкновенный документальный фотограф.
1: Ведь очень часто средства массовой информации появляются для того, чтобы задокументировать ваши находки. Ты никогда ничего не раскапываешь один, а всегда в присутствии других ученых, археологов или палеонтологов.
0: Это очень важно, потому что если мы находим что-то необыкновенное, всегда нужно, чтобы кто-то письменно засвидетельствовал это. Это необходимо и для документации.
1: Да. А вот это целая группа ученых. Они пришли для того, чтобы задокументировать твою работу. Иногда они просто помогают разгадать, что именно ты раскопал.
0: Да, никто не знает всех ответов. Мы часто говорим, мы находим то, что находим, и никто не знает всех ответов. Таким образом, этот процесс очень удовлетворяющий, ведь мы получаем множество неожиданной информации, и мы часто немного озадачены, пытаясь разгадать то, что мы нашли.
1: Во время раскопок нас часто спрашивают, если я сам пойду к реке Палакси, смогу ли я там найти чистый человеческий след? Расскажи, пожалуйста, детям о процессе получения целого, полного следа человека во всей его форме, со всеми его пальцами. Объясни им, почему некоторые из них являются неполными. Расскажи.
0: Это характерно даже для глубоких следов динозавра, которые весят от 5 до 6,5 тысяч килограмм. Они оставляли за собой очень глубокие следы, хотя и не всегда они были полными, из-за очень разных условий их вулканизации, которая, в свою очередь, подразделяется на определенные фазы. В зависимости от этого, даже след крупного динозавра в недостаточно уступчивой грязи будет либо неполным, либо исчезнет вообще. Но зато дальше, на этом же пути, динозавр может оставить прекрасно сохранившийся след, потому что грязь будет более податливой, более уступчивой. То же самое относится и к людям. которые, конечно же, намного легче. Но следы людей намного уже. Поэтому даже в более податливой земле примерно только у одного следа из четырех будут все детали, которые мы действительно ищем. Я имею в виду такие детали, как большой палец ноги и второй, третий, четвертый пальцы, маленький палец, сама мякоть, дугообразное костное образование, продольная и боковая часть, продолговатое дугообразное образование, пятку. Я не хочу говорить техническим жаргоном, я просто пытаюсь объяснить, на что мы обращаем внимание. Очень важен также и первый оттиск, как вот здесь. Таким образом, если вы будете искать целую серию хороших человеческих следов, вам очень редко удастся их найти. Ведь даже если бы вы прошлись по земле или по грязи сегодня, очень редко эти следы останутся различимыми. Примерно только в одном из четырех будут все детали, которые вы ищете.
1: Хорошо. Один из заключительных шагов этого процесса — отливание слепка. А зачем он нужен?
0: Однажды мы работали на частной собственности, и нельзя было ничего убирать или перемещать в этой реке.
1: Потому что это противозаконно.
0: Да, это нарушение закона, поэтому мы не могли даже расчистить это место от разного износа и наноса. Иногда нам разрешают это делать, но чаще всего мы просто разгребаем грязь и гравий. Таким образом, мы сами заинтересованы в том, чтобы сделать слепки своих находок, ведь тогда уже их можно и задокументировать, и воспроизвести в виде репродукций. Можно также сделать слепки как следов динозавра, так и человека. И оттиски получаются такими, как и сам оригинал.
1: Хорошо. Одна из твоих обязанностей как директора музея — это не только раскапывать все новых и новых динозавров, но и находить их следы. А мы раскопали кости динозавра также и вдоль русла реки Палакси.
0: О, да, определенно, конечно.
1: Какого динозавра ты нашел в русле реки Палакси?
0: Мы нашли большого акрокантозавра. Он был большим, наверное, самым большим из всех когда-либо найденных. Также такой же большой, как, например, тираннозавр Рекс. Акрокантозавр назначает «большая ящерица с хребтом». Он похож на аллозавра, двоюродного брата тираннозавра, только у него были шипы вдоль хребта. Он был очень особенным.
1: А сколько костей ты нашел?
0: Более 60. Вот это самая большая. Роберт Саммерс помогает мне ее раскопать. Длина этой бедровой кости почти 1.5 метра. Это очень большое существо.
1: Ты не только раскопал акроконтозавра и более 300 следов динозавра, но и множество человеческих следов. Среди них
0: фактически уже более 600 следов динозавров, включая раскопки прошлого лета, и немного менее 100 человеческих следов среди них. Но я еще не ответил на один из твоих вопросов, но собираюсь сделать это прямо сейчас. Очистив эти следы, мы подвергаем их влиянию атмосферных условий. Из-за порчи известняка, углекислого кальция, формируется угольная кислота. Под влиянием атмосферной влажности формируется и карболовая кислота, которая в буквальном смысле съедает все детали. Это только одна из причин для изготовления наших слепков. Из-за этого же процесса на протяжении какого-то времени даже следы динозавров подвергаются риску.
1: Дети знают, что такое эрозия. Итак, следы начинают разрушаться.
0: Да, спасибо тебе, что ты помогаешь мне общаться с детьми.
1: Как я сказала, одна из твоих обязанностей — раскапывать что-то новое. А следующее — это исследовать и документировать то, что нашли другие. И это было сделано на реке Палакси при помощи целой команды добровольцев. Я имею в виду исследование известной тропы Тейлора, состоящей из серии следов как динозавра, так и человека. Давай упустим физическое описание этой тропы, а вместо этого поговорим о процессе документации, включающем в себя очень много мешков с песком, ведь тропа находится посреди реки.
0: Почти всегда под водой.
1: Да. И под водой. Таким образом, пришлось выложить мешками с песком почти все дно реки в этом месте. А когда оно стало относительно сухим, тебе пришлось опуститься туда, чтобы сфотографировать.
2: и очень осторожно устранить то, что было нанесено водой с конца прошлого сезона.
1: И таким образом было необходимо как можно лучше осушить это дно, чтобы можно было его и исследовать, и сфотографировать. Ты всегда просишь кого-нибудь сравнить свой след с тем, который был раскопан.
2: Человеческие следы как раз посередине, рядом со следами динозавра. Вот здесь вы можете увидеть очертания как большого пальца, так и суставов четырех остальных. Вот эта нога оставляет след, прекрасно совпадающий с тем, который был раскопан на тропе Тейлора, рядом со следами динозавра.
1: Да, а вот это Деннис Петерсон из организации исследований и сотворения. Он помогал тебе документировать тропу Тейлора. Как и другие вещи, которые ты нашел еще перед тем, как приехал в Гленроуз.
2: А вот это замечательный след большого кота. Он был найден в скале, как и остальные. А это уже человеческие следы в этой семье. Ну что ж, время пролетело очень быстро. Дорогая, мне нужно чаще проводить с тобой подобные программы.
1: Ну что ж, спасибо тебе за информацию. И хотя мы каждый год открываем новое место раскопок для людей, все-таки детям в них участвовать не разрешается.
2: Только из-за соображений безопасности.

Я хочу начать с книги Даниила 4.11. Воскликнув громко, он сказал: «Срубите это дерево, обрубите ветви его, трясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его». Но главный корень его оставьте в земле. И пусть он будет в узах железных и медных. Я хочу поговорить о некоторых моментах. Это относится к царю Навуходоносору и тому, что с ним случилось. Это был тот момент, когда Бог дал видение Даниилу о красивом дереве, которое было большим. Его ветви простирались так далеко, что не было видно концов, и птицы небесные вили в нем гнезда. Это было невероятное знамение преуспевания и успеха. Но пришло время, когда оно поднялось в гордости, и Бог сказал: «Срубите это дерево». И вот мы начинаем читать историю. Это было пророчество о жизни Навуходоносора. Ты войдешь в такой период, когда Бог будет благословлять тебя, более того, как ты не можешь себе и представить, а потом настанет время, когда дерево будет срублено. Заметьте, он сказал: «Я не оставлю тебя ни с чем, но останется корень того, чем ты был когда-то. Возьми и свяжи этот корень, потому что придет день, когда я посещу тебя и сделаю так, что жизнь вернется». Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что наш Господь Бог не только того, что у вас есть. Все, что у вас есть, дано им. Он Господь всего, что у вас есть. Но Он и Господь того, что вы потеряли. Я хочу со всей серьезностью заявить, что Бог выше всех. И Он контролирует все. Вы потеряли что-то. Я знаю, что враг приходит украсть, убить и погубить. Но Бог, Господь, не только того, что у вас есть, но и Бог того, что вы потеряли. В-третьих, и самое важное, о чем я сегодня проповедую, Он не только Бог того, что у вас есть и что вы потеряли, но сегодня я проповедую о Боге того, что Он вам оставил. Бог никогда не заберет у вас что-то, не оставив чего-то взамен. Бог никогда не позволит врагу обокрасть вас, не оставив вам чего-то. Вот почему, когда дерево было срублено, Бог оставил главный корень. Я Господь того, что вы потеряли, и я Господь того, что вам осталось. И если Бог позволил вам потерять что-то, то вы можете быть уверены, что Он оставит вам что-то взамен. Нам необходимо понять, что Он Господь того, что вы потеряли. Но Он и Господь того, что у вас осталось. Он говорит: оставь главный корень. Оставь главный корень, потому что я произведу из того, что у вас осталось, то, что вам нужно, чтобы исполнить мою волю в вашем будущем. Сохрани главный корень, оставь что-то. Так говорят небеса аду. Сохрани главный корень. Вот что небеса говорят аду. Господь не забирает все, потому что Он благословляет своих детей не тем, что они потеряли, а тем, что у них осталось. Он говорит аду эти стихи: «Оставь главный корень в покое, не прикасайся к нему. Ты можешь взять лишь столько». Я хочу обратиться к тем, кто потерял все. Это так важно. Если Бог позволяет вам потерять все, это Его решение. Значит, вам это было не нужно, чтобы исполнить Его волю. Если жизнь, болезнь или смерть забирает что-то или кого-то у вас или у вашей семьи, и пока вы оплакиваете то, что вы потеряли, Бог всегда использует то, что у вас осталось. Бог говорит: для своей цели я использую то, что осталось.
И если даже ты будешь держаться только своей веры, все равно все будет так, как задумал Бог для твоей семьи, для твоей жизни и твоего будущего. Я Господь и того, что...

осталось. Я знаю, что остался главный корень. У меня было что-то, что я потерял, но Бог использует то, что у меня осталось. Если бы для исполнения Его планов Богу было бы нужно то развращенное общество, то Бог не уничтожил бы его во времена Ноя. Божье чудо было не в тех людях, которых поглотила вода, а в тех восьми на ковчеге, потому что Бог — Бог того, что осталось. Иисус сказал, «Враг приходит, чтобы украсть, убить и погубить». Придя в вашу жизнь, Бог использует то, что там осталось. Каждый раз, когда остается открытым окно, через которое враг смог украсть что-то в вашей жизни, и вы стоите, говоря, «Как это случилось? Куда все ушло? Почему это произошло?» А Бог говорит вам, «Я буду использовать то, что у тебя осталось». Вы не можете потерять кого-то или что-то, что Бог считает нужным для исполнения Его цели в вашей жизни. Даже если они потеряны, Бог дает вам понять, «Я Господь того, что осталось. Я благословлю тебя сверхъестественным образом тем, что осталось. Доверься мне, верь мне, держись за мои обетования». Перестаньте плакать над тем, что вы потеряли. Бог будет использовать то, что Он вам оставил. Сатана получил разрешение напасть на Иова. Я хочу, чтобы вы подумали над этим, потому что это важно. Это дает нам понимание того, что Бог — Бог того, что осталось. Сатана сказал Богу, «Единственная причина, почему Он тебе служит, в том, что ты обильно благословляешь Его». Бог сказал, «Да, я поставил ограду». Сатана сказал, «Конечно, и я не могу коснуться Его. Любой стал бы тебе служить, если бы ты так благословлял Его и дал все материальные блага». Бог сказал, «Хорошо, снимаю ограду номер один и ставлю ограду номер два. Можешь взять его вещи, но не прикасайся к его телу». Бог всегда оставляет что-то. Враг атакует и забирает весь его скот, овец, детей, все его богатство, сметает все. Но Иов встает и говорит, «Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно». В следующей главе сатана возвращается и говорит, «Позволь мне коснуться его тела, сделать его больным, и тогда он точно проклянет тебя». Бог говорит, «Хорошо, снимаю ограду номер два и ставлю ограду номер три. Я всегда оставляю что-то. Ты можешь коснуться его тела, но души его не трогай». Каждый раз, когда снимается одна ограда, Бог ставит другую, чтобы защитить то, что у вас осталось. Каждый раз, когда дьявол хочет погубить вас, наш Бог ставит ограду. И то, что у вас осталось, разрушает планы дьявола. Вы упустили хороший шанс воскликнуть Господу. То, что у вас осталось, разрушает планы дьявола. У вас что-то осталось? Остались ли у вас хвала, вера, радость, какие-то обетования, какая-то мечта, какая-то надежда? Это то, что у вас осталось. Остался главный корень. Послушайте, потеря принесла боль, но то, что осталось, оно сильнее. Что осталось у Иова после того, как он потерял все свое имение, свое здоровье, после того, как его жена и друзья роптали на него? Что у него осталось? У него остались уверенность и вера. И поэтому он говорит, «Хотя он и бьет меня, но я буду уповать на него». Это так сильно. Другими словами, он говорил, как сказано в одном переводе, «Даже небеса не могут разрушить моей уверенности в небеса». У вас бывало ощущение, что даже небеса делают все, чтобы запутать вашу веру в Бога? Но Иов говорит, «Хотя он и бьет меня, я буду уповать на него». Другими словами, даже небеса не могут поколебать моей уверенности в небеса.
Все может выглядеть так, что Бог оставил меня, наказывает меня. Но это не поколеблет моей уверенности в том, что Бог слишком велик, чтобы оставить, и слишком милостив, чтобы покинуть меня. И когда все будет сказано и сделано, я выйду чистым, как золото, потому что Он — Бог того, что у меня осталось. И Бог говорит: «Иов, у тебя остались твоя уверенность и вера, и хотя ты все потерял, но то, что у тебя осталось, я умножу вдвойне». Давайте воздадим Господу хвалу здесь, на этом месте. Я проповедую, что Он восстанавливает годы, которые дьявол украл у вас. Он слишком благ, чтобы бросить вас. Пусть ничто не сможет разрушить вашу веру. Он Бог того, что осталось. Гедеон, я использую тебя, чтобы освободить мой народ от мадианитян. У них армия в 350 тысяч солдат, а у тебя всего 32 тысячи. Бог говорит: но и этого слишком много. Скажи всем, кто боится, кто напуган, пусть идут домой. Еще 22 тысячи человек ушли домой. У него осталось 10 тысяч, и Бог говорит: все равно слишком много. После еще одного испытания 9700 человек тоже ушли. И в книге Судей 7:7 говорится: «Теми, кто остался, я предам мадианитян в руки ваши». Что делал Бог? Для чего уменьшал воинов? Потому что Он не только Бог того, что у вас есть и что вы потеряли, но и Бог того, что у вас осталось. «Теми, кто остался, я предам мадианитян в руки ваши». Не волнуйтесь о том, что потеряно. Я использую то, что у вас осталось. Вот что говорит Бог. Самсон потерял свое помазание, потерял свою репутацию, свое влияние, свою позицию. Он потерял свою силу, потерял все. Он потерял свои волосы. Он потерял свою свободу, потерял зрение. Бог сказал: но ты не потерял чудо. Чудо — это то, что у вас осталось. Библия говорит, что его волосы вновь начали расти. Знаете, где Бог начинает чудо? Вот здесь. Восстановление начинается здесь. Восстановление начинается в вашей голове, когда вы наполняете ее обетованиями и говорите: «Боже, ты по-прежнему Бог того, что осталось. Я отказываюсь оставаться в яме и умирать. Я верю, что ты явишь мне свою благость». Аллилуйя! Господь, благодарю тебя за такие обетования. Он Господь того, что у вас осталось. Исход, глава 9. Бог говорит Моисею взять в руки горсть пепла и бросить его к небу. Пепел — это то, что у вас остается, когда вы проходите через огонь. Пепел — это то, что у вас остается, когда вы прошли через испытания. Все сгорело, и остался только пепел. Бог говорит: дай мне то, что у тебя осталось. Бросьте это к Богу. И когда он взял горсть пепла и бросил его, Библия говорит, что Бог сделал так, что этот пепел вернулся, и две горсти пепла покрыли всю землю египетскую, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. Бог сказал: я использую то, что у тебя осталось. Если ты бросишь его обратно к Богу в хвале, я изолью, я поражу твоих врагов пеплом того, через что тебе пришлось пройти. Наберите горсть пепла. Я хочу, чтобы вы поняли, что произошло с Давидом в Сикилаге, когда он потерял свою семью, потерял дом, который был сожжен, ничего не осталось. Библия говорит, что он молился и говорил: «Боже, преследовать ли мне врага?» И Бог ответил: «Преследуй». А Давид выходит и даже не знает, куда идти, не знает, где они. И Библия говорит, что он встречает человека. Послушайте. Этот человек сказал: «Я египтянин. Я был слугой амаликитянина, который только что напал на Сиклаг. Я заболел, и, послушайте эти слова, мой господин оставил меня. Я остаток.
Этот египтянин стал тем, кто принес чудо восстановления в семью Давида, и все было возвращено. Библия говорит, добыча рядом. Все произошло из-за того, что что-то было оставлено после того нападения. Когда враг приходит, как потоп, Бог всегда...

всегда сохранит вам какой-то остаток, как еще одну ограду. Женщина с кровотечением потратила все. Потеряла все.

осталось, и отдадите это в руки Божьи, тогда оставшегося будет достаточно, чтобы произвести то, что будет необходимо вам в будущем. У вас что-то осталось? Этого будет достаточно. У вас что-то осталось? Это именно то, что Бог хочет дать вам сегодня. Дайте мне то, что у вас осталось. Я пережил развод. Я прошел зависимости. Я пережил испытания. Я пережил скорбь. Я потерял мужа, потерял жену, ребенка. Но что-то у вас осталось? Бог говорит вам, я Бог того, что осталось. Я совершал ошибки в жизни. Я хотел принимать более мудрые решения, но я так сильно все испортил, что не могу выбраться из своего прошлого. Что у тебя осталось? Иезекииля 37. Там Бог просит пророка встать в долине сухих костей. В долине были очень сухие, мертвые кости. Могут ли эти кости ожить? Библия говорит, что он дал искренний ответ. «Господь, ты знаешь». Другими словами, он говорил, «У меня даже нет веры. Я не могу поверить, что это возможно, но, Господь, ты знаешь». Я даже не знаю, осталась ли какая-то надежда. Я не знаю, сможет ли когда-нибудь эта мечта, этот брак, эта семья снова ожить и наладиться. Господь, ты знаешь. У него не было веры на это чудо. У него не было желания остаться в долине сухих костей. Но Бог сказал, пророчествуй им и скажи, оживите. Послушайте, что он делает. Он говорит, у меня нет веры. У меня нет дерзновения. Я сомневаюсь, произойдет ли что-нибудь. Но ты, Господь, знаешь, я не знаю. Он не сказал, да, я знаю, Бог это сделает. Он сказал, «Я не знаю». Что у него осталось? Бог сказал, «Используй то, что у тебя осталось». Но у меня ничего не осталось. У меня нет желания, у меня нет веры, у меня нет ничего. Есть, просто будь послушным. Вот что он сказал. «И я пророчествовал, как мне было велено». Если вы будете говорить Слово Божие в свою ситуацию, даже если у вас нет веры, и если вы не чувствуете особого желания, то все, что у вас осталось, это послушание. Я не чувствую расположения к этому, не испытываю восторга, не вижу ангелов, никто не дает мне слова. Все, что я делаю, это то, что сказал мне Бог. Это то, что у меня осталось. Библия говорит, когда он начал пророчествовать, случилось так, что кости начали сходиться, поднялась армия, жизнь наполнила эти мертвые кости, и видение исполнилось. Сегодня у меня небольшое и очень простое послание. Бог сказал мне сказать вам, что он не только Бог того, что у вас есть, и не только Бог того, что вы потеряли. Перестаньте жалеть и печалиться о том, что вы потеряли. У вас есть Бог того, что у вас осталось. И если он забрал что-то, значит, он решил, что вам этого не нужно для исполнения его воли в вашей жизни. Я говорю вам это слово, и хочу, чтобы вы приняли его с радостью. Книга Иова, глава 8, стих 7. «И если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много». Давайте встанем на ноги. Кто-то верит в это? Кому я проповедую сегодня? Кто верит, что Он Бог того, что осталось? Вы продолжаете говорить о том, что потеряли, но Бог смотрит на то, что у вас осталось.
Он говорит, вот

мои планы для вас. Впоследствии у тебя будет больше, чем раньше. Склоните голову на минуту, поднимите высоко руки. Откройте уста и хвалите Бога за то, что Он говорил с вами сегодня о чуде того, что осталось. Вы не знаете, что для вас сделает этот маленький ребенок. Вы не знаете, что вам даст этот небольшой бизнес, который у вас остался. Вы не знаете, что принесет мечта, вера, хвала, видение, которые не отступают, которые упрямы и не сдаются. Это то, что у вас осталось, и Он Бог этого. Доверьте Ему, верьте Ему. Не позволяйте депрессии, заботам и отчаянию овладеть вами. Начните заполнять эту долину своей жизни хвалой, благодарностью и радостью в Боге. Скажите: «Боже, хвалю Тебя за то, что Ты Бог». Главный корень все еще остался, и придет время, как оно пришло, когда пророчество для Навуходоносора осуществилось. У меня нет времени читать его. Но придет день, когда я свяжу твой главный корень, и то, что ты думал пропало навсегда, вернется вновь к жизни. Иисуса схватили и распяли. Его срубили, как дерево. Но главный корень вновь вернулся к жизни на третий день, когда Он вышел и сказал: «Я Господь, я Альфа и Омега, я Царь, я Спаситель, я Освободитель». Он Бог всего, что осталось в вашей жизни, как Он был и для Иисуса. Все, что было у Иисуса, это мертвое тело в гробу. Но Он Бог того, что осталось после. Давайте все склоним головы. Сегодня я был удивлен, как много людей откликнулось на призыв к спасению на первом служении. Я ощущаю, что и сейчас есть такие люди, есть отступники и те, кто в поиске, те, кто прошел через огонь. В вашей жизни была зависимость, кто пережил болезненные события в своей жизни. И Бог привел вас сюда сегодня, чтобы услышать это простое послание, что Он Господь того, что осталось. Отдайте сегодня это Ему. Не тратьте еще один день. Отдайте это Ему сегодня. Отдайте Ему то, что осталось дома. Отдайте Ему то, что осталось от того супружества. Отдайте Ему то, что осталось от той мечты. Отдайте Ему то, что осталось от искалеченного ранами тела. Отдайте Ему то, что осталось. В том, что осталось, есть чудо. Давайте помолимся этой молитвой. Молитесь, произнося это от всего сердца. Скажите: «Господь Иисус, благодарю Тебя за крест. Благодарю Тебя за кровь, которую Ты пролил. Ты Господь всего, что у меня есть. Ты Господь всего, что я потерял. И Ты Господь всего, что у меня осталось. Сегодня я отдаю Тебе мою жизнь и полностью посвящаю себя Тебе. Возьми меня, восстанови меня, освободи главный корень. Пусть моя жизнь расцветет снова. Прости меня, измени меня, сфокусируй мое внимание от головы к сердцу. Будь Господом моей жизни и моего будущего. Я принимаю сегодня чудо того, что осталось. Я стою у алтаря с тем, что осталось. Я верю, то, что ты обещал, ты исполнишь. Я прощен. Я спасен. Я очищен. Я новое творение. Это в моем сердце. Отныне ты живешь в моем сердце во имя Иисуса». И вся церковь заскажет: «Аминь».

0: Вот когда человек читает Библию, ну, по крайней мере, у меня такое мнение, что складывается, что Бог как-то не очень любит женщин.
1: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям. Директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
0: А можно вот доказать из Библии, что Бог, ну, любит женщин, и что женщины, ну, равны вот в этой любви? На примерах, например, вот таких, как Сара, Агарь, Ревека.
2: Опять же, возвращаясь к Библии, Иисус говорил так часто своим слушателям, как читаешь? Угу. На что ты обращаешь внимание? Если ты хочешь найти здесь, что Бог не любит женщин, найдешь. Если хочешь найти, что Бог любит женщин, ты много этого найдешь. Вообще, если говорить о авторстве, кто принимал участие в написании Библии, справедливости ради нужно сказать, что...
0: Ни одна женщина не написала.
2: Это были мужчины.
0: Да, только.
2: Ну и если учитывать еще и такой патриархальный устой того времени, то, наверное, логично, почему авторы пишут больше о мужчинах, потому что устой времени и взгляды самих мужчин.
0: И может быть, вот это вот как раз у нас такое мнение создается, что женщина, вот, ну, не скажу грубо, второй сорт. Но вот если посмотрим в Библию, там ведь совсем все по-другому, правильно? Если вот пристально
3: Знаете, читать. Такое мнение рождается от того, что человек не учитывает вообще, в каких условиях писался текст. Это первое. Второе, терминология, которая используется там, в Священном Писании, она сейчас нам не вполне понятна. Мы сейчас...
0: То есть буквально ее нельзя брать? Там,
3: но ее надо понять вообще, о чем речь. Uh-huh. Допустим, вопрос чистоты и нечистоты женщины. Да? Там очень часто такое используется. Женщина там нечиста.
0: Да.
3: Сегодня это носит вот такой вот ярко негативный характер. Но тогда этот термин воспринимался совершенно по-другому.
0: Просто как факт, да? Или что?
3: Поэтому незнание библейской терминологии тоже порождает подобные вещи.
2: Ну, еще можно было бы к этому добавить. Библия писалась не под диктовку. Когда Бог диктует пророку, и он записывает слово в слово. Каждый участник написания имел свои какие-то особенности человеческие, которые... также повлияли на стиль написания, на стиль изложения.
0: Да, и плюс к тому, что это мужчина.
3: Знаете, а еще, когда человек читает Библию, он, естественно, ее читает со своей позиции, со своей колокольни, так сказать.
0: Да, своей субъективной.
3: А у человека к моменту, когда он читает Библию, может случиться целый ряд трагедий или серьезных неприятных ситуаций, которые искажают его представление о...
0: Да, и потом читает там пример какой-нибудь и видит, ага, вот это негативно. Да?
3: Ну вот, смотрите, к примеру, женщина пережила развод.
0: Да.
3: Да? Она читает Библию, и она видит то, что Бог как-то все больше на стороне мужчин. Какое у нее рождается вообще отношение к Библии и к мужчинам?
0: Ну и не только.
3: Негативное,
0: конечно.
3: Поэтому Библию необходимо правильно читать. Ее нужно читать с позиции того времени, того контекста, которое было тогда. И вот именно при таком прочтении Библия начинает говорить очень красиво, в том числе и о женщинах.
0: Ну, давайте практически посмотрим, например, про Сару, да, что там вот с Сарой было.
2: То есть вот, кстати, Сара, это как раз-таки образец того, что женщина не такая уж и несчастная.
4: И как Бог позаботился о ней.
0: Ну, и не только позаботился, а вообще вот, ну, там, как все с ней происходило, то есть...
3: Значит, в случае Авраама и Сары еще надо разобраться, кто там жертва.
0: Ну, сейчас придем к тому, что все-таки Авраам, да?
3: Но обратите внимание, значит, Сара говорит Аврааму, слушай, возьми, вот я не могу рожать, возьми мою служанку, вот она родит.
0: То есть она не могла долго родить?
3: Не могла, да.
0: И но обетование у нее было.
3: Как выход из ситуации она говорит мужу своему, возьми вот эту женщину, служанку, она мне родит. Тогда это было возможно. Сейчас, конечно, это немыслимо, мы в других условиях живем, но тогда это было возможно. И Авраам покорно это делает. И поэтому я, когда смотрю на Авраама, я вообще восхищаюсь тем, что он вообще молчит. Я бы восстал, я бы сказал, знаешь что, дорогая, я не хочу этого.
2: Так что, несмотря на то, что Сара называет своего мужа «господин мой», но все-таки ведет она себя как госпожа, как хозяйка. Она задает тон, она говорит о том, как решить эту проблему, придумывает. И конкретно говорит мужу, что нужно сделать.
0: Перестала верить тому, что сказал ей Господь. Да, и говорит, а давайте мы сами решим.
3: Да, а вот смотрите, вошел Авраам к Агаре, и она зачала, увидев же 4 глава, Бытие, 16 глава.
2: 16 глава книги Бытие.
3: 4 текст, да. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. То есть Агарь, она почувствовала, что ее статус поменялся, и она начала, превозноситься.
2: У нее возникло ощущение, что теперь она госпожа.
3: Да.
2: Потому что она чувствовала себя женой, потому что она носит ребенка господина.
3: Да. И дальше обратите внимание. «Сказала Сара Аврааму, в обиде моей кто?
0: Ты виновен.
3: Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мной и между тобой».
2: Прочитайте 6 текст еще.
3: «Авраам сказал Саре, вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею что тебе угодно». Сара стала притеснять ее. Так, вопрос, а кто вообще?
2: Вы знаете, вот честно скажу, возникает ощущение, что Авраам это такой ветхозаветный, извините за выражение, подкаблучник.
0: Но
2: здесь так звучит, он как бы молчу-молчу. То есть, хочешь это, пожалуйста, все в твоих руках.
3: Поэтому, знаете, тут еще вопрос, кто тут жертва на самом деле.
2: И поэтому, если говорить о женщинах Ветхого Завета как о страдальцах, то точно не Сара. Вот в этом контексте.
4: А вот еще одна история из жизни этой семьи Авраама и Сары, когда у них был такой период жизни, что им нужно было идти в Египет. И
0: из-за
4: проблем
0: в Ханаанской
4: земле.
0: Он ее там сдал.
4: И здесь мы видим, читаем о том, что Авраам испугался за свою судьбу дальнейшую, даже за свою жизнь, потому что Сара была очень красивая, и мы читаем здесь в тексте, что фараон, увидев ее, он взял ее в свой дом. Но чтобы Аврааму не погибнуть, он признался в том, что Сара — это не жена его,
2: а сестра.
4: А сестра его. И здесь написано, что Аврааму было очень хорошо ради нее. И был у него и мелкий, и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но дальше мы читаем о том, что Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраама. Кто вступился за нее?
3: Бог.
0: Да, вот.
3: То есть Авраам не исполнил свою функцию как мужчина, как господин,
0: не защитил.
3: Не защитил, и за Сару вступается Бог.
0: Вот это я и хотела услышать. Вот. То есть Бог заботится,
4: забота Божия о женщине.
3: Да. Бог дает обетование, кстати, то есть обещание о потомстве не только Аврааму,
0: вот это очень интересно,
3: и Саре. Вот 17 глава книги Бытие мы читаем, с 15 текста. «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». Поэтому статус женщины здесь, все нормально со статусом женщины.
0: Даже больше, то есть если
4: Бог
0: мы посмотрим, то есть обетование и Аврааму, то есть можем сказать, что Сара и Авраам вообще...
2: Получили равное обетование, как через Авраама размножу.
0: То есть никак не можем говорить, что здесь Сару. Бог меньше любит женщину.
3: Нет.
4: Да.
0: То есть здесь это опять видно, что это одинаковое.
3: Может быть, в заблуждение вводит вот фраза, которую Сара говорит своему мужу, «господин мой», да? Но это скорее говорит о ее уважении к своему мужу, нежели о...
0: Да, вот вы знаете, в чем вы правы? Я думаю, что вот просто под словом «господин» мы неправильно вот что-то понимаем. То есть вот у нас звучит это слово, да, и мы думаем, ну все, какой-то там узурпатор сейчас будет, да, или там не знаю, что будет с ней делать. А здесь, если это охрана какая-то...
2: Ну, это почтительное отношение, да, к своему мужчине.
0: Да, просто.
2: Даже если он вот такой вот сговорчивый, даже если он такой, пожалуйста, делай, что хочешь, но она уважает его. И он был уважаем не только в ее глазах, его уважали многие люди. Об этом видно из повествований, когда он встречался с соседними народами, и он, в общем-то, да, пользовался вот почтением. Когда...
3: Если бы Авраам оказался верен Богу, он бы не слушал, он допускает ту же ошибку, что и Адам. Он слушается голоса жены, вместо того, чтобы слушаться голоса Творца. Когда мужчина начинает слушаться голоса жены вместо Творца, будет беда.
0: Хорошо, а как же вот тогда давайте Бытие 21.12 откроем. 21, кто кому... 12. Да, да, Бытие 21.12. Кто кому говорит? Бог защищает Сару следующими словами. Во всем, что тебе скажет Сара, слушайся голоса ее.
4: Угу, интересно.
0: Да.
2: Ну, стоит признать, что Бог действовал не всегда через мужчин лишь только. И говорил не всегда только через мужчин. Поэтому этот текст...
0: В контексте, наверное, да, нужно...
2: Этот текст еще посмотреть. Раз показывает, что Бог в равной степени готов использовать для того, чтобы возвестить свою весть как мужчину, так и женщины.
3: Знаете, здесь Бог себя ведет в крайней степени корректно.
0: Вот, я тоже так думаю.
3: Почему? Потому что ситуация, сложившаяся тогда, вот в этот момент, в 21 главе, такова, что она была уже несовместима с нормальным существованием. Ни для Агари с Измаилом, ни для Сары с Исааком. И поэтому Бог, с одной стороны, вот именно по этой причине Бог говорит, слушайся то, что тебе говорит Сара. Угу. Потому что Сара в данный момент, хоть, может быть, это выглядело как скандал, но она была в корне, она была права. И смотрите, Бог позаботился как о Саре с Исааком, так и о Агаре.
2: Здесь, может быть,
0: да,
2: еще, вот эта ситуация назрела, потому что Авраам где-то бездействовал. Может быть, он упустил что-то. И поэтому Бог принимает решение, что через Сару возвестить точно, что теперь делать, как делать.
3: Знаете, если бы Авраам еще тогда, когда Сара ему предлагала свою служанку, сказал, знаешь что, милая, но Творец сказал, у меня будет сын от тебя, и точка. Я тебя очень люблю, но мне твоя служанка не нужна. Я думаю, исход был бы совершенно другим. И Сара была бы гораздо более рада такому исходу, нежели тому, что произошло.
0: Да, согласна. Вот. И знаете, что интересно, что вот Бог заступается и за Агарь. Хотя...
3: Это очевидно.

0: Понимаете, то есть вот если прочитаем тоже, ну судьба у женщины какая, ведь ужас, ужас. Правильно?
1: Ну и так,
2: почему ужас?
0: Ну как, и посылают сначала, давай рожай потомка, потом уходи, потом Бог возвращает.
3: Ну, знаете, не надо эту ситуацию, опять же, это ошибка, типичная ошибка для человека, который считает Библию сейчас. Не надо думать, что Агарь такая прям несчастная. И дело в том, что то, что ее Авраам взял в качестве наложницы, как жену будущего своего потомства, это возвышало ее статус, да, а не унижало. Это во-первых. Во-вторых, когда она убежала первый раз, да, из-за притеснений с хозяйкой, Бог ей говорит: слушай, вернись.
0: Да, Бог ее возвращает.
3: Вернись, покорись. А вернуться — это означало снова обрести безопасность, экономическую безопасность, физическую безопасность. Когда она второй раз уже уходит, да, вместе с ребенком, Бог тоже говорит: а что ты вообще расстроилась? Что случилось?
1: Несколько слов, что касается Агари. Она служанка или рабыня. Возомнила себя, что она жена. Она возомнила себя женой. Затем, после того, когда Авраам позволяет Саре притеснять ее, он просто позволяет это делать, Сара притесняет, реакция Агари: значит, я здесь не нужна, она убегает. И тогда Бог говорит к ней о том, что она должна, вот 16 глава, 9 стих, он ей говорит: возвратись не к мужу своему, а госпоже своей, то есть он ставит ее на ее место, и покорись ей. То есть это вот амбиции ее, которые она возымела, будучи беременной от господина, он ставит их на место.
4: И а в дальнейшем, вот еще в 21 главе, в 13 стихе написано, что «и от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя».
0: Кстати, стала родоначальницей 12 племен.
3: Бытие 16:5 говорит нам о том, что Сара претензию Аврааму предъявляет. «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку тебе, а она, увидев, что зачала, значит, стала себя вести вот так, вот так». Поэтому в этом тексте есть намек на то, что Авраам допустил такую ситуацию. Здесь еще раз подчеркивается недостаточное мужество Авраама. То есть, значит, он дал понять вот служанке,
0: то есть он,
3: что она жена, а это не так.
0: То есть он не выполнил своего долга как господина.
3: Обратите внимание, Бог молчит здесь. Да. Бог никак не оценивает. Он мог бы сказать Саре: слушай, Сара, ты не права. Но Бог молчит. Значит, отчасти Авраам позволил этому случиться. Бог лишь возвращает ее потом назад в семью и говорит: покорись. Твое место — это твое место.
1: И когда Бог говорит, что ты служанка, тем самым, мне кажется, здесь есть еще намек на то, что Бог не приемлет многоженство. У Авраама одна жена, Сара. Все. Это ситуация, которую создали вы,
0: это,
1: Адам,
0: люди решили,
1: Авраам и Сара. Это не Божий промысел.
0: Давайте сейчас поговорим еще о Ревекке. Вот как там. Вот для меня, вот когда я первый раз прочитала о Ревекке рассказ, для меня, конечно, сказочный. Это вот прям, представляете, как на заказ, да?
4: Всегда так было.
0: Да, то есть вот здесь как Бог позаботился о женщине, чтобы она была счастлива. Прямо и вот тебе муж на тарелочке с голубой каемочкой.
4: Да, сегодня что-то такое похожее было через интернет. Знакомство.
0: Ой, ну нет, там, конечно, я не знаю, там, наверное, не Бог это делает.
4: Сколько удачных, счастливых браков после этого бывает?
0: Да.
4: Конечно, такой статистики
0: нет. Здесь, конечно, я считаю, что здесь, конечно, исключительный вариант, да, вот Евгений об этом говорил, то есть нельзя это брать, ну, как бы за правило. Здесь вот именно Бог решает, кто будет женой.
1: Я просто не раз слышал все такие вот намеки на то, что вот такой восточный подход, он такой идеальный, хороший.
0: Да.
1: Когда ноль эмоций, принцип: подходите, согласовали с родителями, все хорошо, все нормально. Но мне кажется, что эта ситуация с Ревеккой, которую Бог нашел через слугу Авраама, это исключение из правил. И в этом был Божий промысел о будущем народе. Поэтому эту ситуацию нельзя приводить в качестве того, что это нормально. Это исключение из правил.
0: Да, здесь...
3: Знаете, я думаю, что я согласен, да, отчасти с вами, Евгений, но и в то же самое время могу добавить, что ситуация с Ревеккой, она не лишена эмоций. Обратите внимание, слуга Авраама, он расписывает своего господина. Он очень четко описывает, а вообще, что за мужчина тебе предстоит. Вот, ну. И он описывает о том, что он такой вот весь успешный, у него и то, и все есть, и вообще вот все хорошо. И я думаю, и в конце потом, когда речь идет о ее окончательном выборе, опять же.
0: То есть она решает.
3: Последнее слово было за ней.
1: Но, да. Но все же здесь, знаете,
3: и она согласилась.
1: Здесь чувствуется намек на брак по расчету. То есть, да, хороший, замечательный, успешный, у него много богатств. Вопрос, если она остается в доме своих родителей, как состоится ее жизнь? Как она будет жить, если она останется одна и не найдет себе никакого мужа? Намек есть все-таки на брак по расчету.
3: Я женился по расчету.
0: Да вы что?
3: Да. Я женился по расчету. Почему? Я посмотрел на свою жену. Красивая.
4: Умная.
3: Пообщался с ней. Умная. Понравилось. Совпадают наши цели и интересы. Я женился по расчету.
1: Ну, я думаю, что...
3: Но когда я рассчитывал, да. Я так влюбился...
4: И сколько у тебя период такой?
0: Да, вот расчета? Сколько это времени?
3: Вы знаете, мы до свадьбы гуляли вот год и 8.
1: Мне кажется, что у Ревекки не было возможности по скайпу общаться со своим
0: возлюбленным. Да, она вообще его не видела,
1: представляете? Поэтому то, что сейчас вы перечисляете, она не имела возможности доступа к такому знакомству.
3: Я лишь хотел сказать, что я хотел лишь сказать то, что для нее Исаак не был вот абсолютно полным нулем, она ничего о нем не знала. Все-таки она кое-что знала, она видела, она получила подарки. А подарки — это внимание, это статус, это финансовое состояние. Понимаете, это игра на чувстве безопасности женщины. И она почувствовала доверие, что да, вот этому мужчине я могу довериться.
0: Вот, да, и представляете, что вот она должна оставить свой дом, да, родителей, где все хорошо, и пойти совсем в чужую страну. Представляете, вот я, да, вот если мне сейчас придет, и кто-нибудь скажет вот такое. И я его не вижу... Да, и вот мне такое предложение. Представляете, я не знаю, я бы точно, наверное, не поехала, если бы мне было вот откровение от Бога только единственное, то есть поверить, что это вот Божий
3: конечно,
0: путь. Представляете, оставить все и в чужую страну поехать.
3: Евгений абсолютно прав в том, что нельзя сбрасывать, то есть нельзя эту ситуацию применять к нашей современной ситуации. Я полностью согласен, потому что это не сработает. Сегодня люди другие.
1: Но правда в том, в этой истории, как повествует 24 глава книги «Бытие», когда Исаак ввел в свой шатер эту девушку, здесь сказано, что она сделалась ему женою, и он возлюбил ее. Несмотря на то, что они друг друга не видели, несмотря на то, что здесь могли быть интересы по расчету, я уж извиняюсь, как мы говорили, но все же Бог, который контролировал это, он не упустил и вот этот момент подлинной притягательности, любви. То есть это был не сухой брак.
3: Да, да.
1: Потому что так нужно, чтобы от вас родился народ.
0: Да.
1: Здесь есть элемент вот этой вот любви.
0: Но там не пишут «возлюбил», но прям сразу вот, что за одну ночь, что ли, или как, разлюбил, или как там?
1: Тут не говорится о времени.
0: Вот, о времени не говорится.
1: Сколько прошло времени, не знаю.
3: Это процесс. Это процесс определенный. Он не прям сразу это случилось.
0: Да, то есть там увидел прям... Ох.
1: Ну, вообще сразу это может быть только либо симпатия, либо сексуальная притягательность.
0: Да.
1: Любовь, она же...
0: А здесь подразумевается...
3: Больше. Надо сказать, что
1: нужно
3: Ревекка
1: сказать,
3: красивая.
1: Время какое-то ушло. Угу.
3: Она была красивой женщиной.
4: Еще интересно, здесь есть добавка такая, что он утешился по печали по матери своей. То есть она... в каком-то степени заменила мать ему.
1: Восполнила то, чего не хватало.
4: То есть чувство, говорится, тоже.
0: А может быть, не мать, а просто вот чувство любви, потому что человек вообще не может жить без любви. Я сейчас не имею в виду сексуальную любовь, а вообще человек априори не может жить без любви.
4: Ну да.
0: Понимаете, то есть вот это вот очень
1: даже,
0: важно.
1: Даже я бы сказал бы больше, не просто человек. Потому что о мужчинах так говорят, что это больше такие вот все на разуме, все на логике. Здесь сказано, он возлюбил ее. Это мужчина именно. Угу. Поэтому нельзя сказать, что мужчина не нуждается в эмоциях. Что это только женщинам присуще. Нуждается. Поэтому вы говорите, человек, я говорю, мужчина.
0: Угу. А может быть, поэтому...

0: Ну, вот там написано, да? Что вот именно. Хорошо, значит, давайте еще поговорим о сестре Моисея и Аарона. Вот как там Господь показывает свою любовь к ней. Знаете, да, что там?
1: Ну, она, эта женщина очень высокого статуса. Ее имя используется наряду с именем Моисея, лидера народа. Используется ее имя наряду с Аароном, первосвященником, и Мариам.
0: И она, да.
2: Притом, вот 15 глава книги «Исход» содержит в себе торжественная песня Моисея и Мариаме. Это одна из немногих частей Библии, в которых включена песнь, которую, скажем так, сочиняла или была участником женщина.
0: Это где, откуда написано?
2: 15 глава книги «Исход».
0: Да,
2: песни Моисея и Мариаме. То есть это одна из немногих частей, где женщина является практически автором этих строк.
0: Да, и вот 20-й. «И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова». То есть она вообще пророчица была.
3: То есть Бог доверяет
0: женщину
3: тоже великую миссию.
0: Да.
3: Вообще вопрос положения женщины в Библии, он рисуется не с позиции унижения женщины,
0: да,
3: а с позиции нормального, взаимного существования с мужчиной, взаимодополнение.
0: Да, вот это очень важно понять.
3: Дело в том, что если мы возвратимся в Бытие, там видно, когда Бог говорит, да, поручает мужчине заботу о, скажем так, об экономической составляющей семьи,
0: да.
3: Бог поручает женщине семейный очаг, он поручает ей деторождение, заботу и так далее. То есть здесь четко видно вот эта взаимозависимость. И тогда, когда, неважно, мужчина или женщина нарушает вот этот принцип взаимной дополняемости и зависимости, вот тогда происходит проблема. Говоря о Мариаме в этой связи, хочу сказать, что однажды Мариам переступила черту.
0: Да, это...
3: Она предъявила претензии к жене Моисея, тем самым бросив вызов авторитету мужчины.
0: Да.
3: И Бог ее за это наказал. Бог показал, слушай, вот это твоя сфера, она высокая, она статусная. Но есть вещи, которые ты, вот граница, которую ты не можешь перейти.
0: Так, она ему сказала,
4: он ее остановил, Моисей,
0: да.
4: Проказы.
0: Да, проказы. То есть она ему что сказала? Что у тебя жена? Какая она у тебя? Черненькая.
3: Знаете, не своего народа.
0: Да.
2: Вот, если, возвращаясь к тому, о чем мы начали, вы задали вопрос, что образ женщины, так сказать, представлен в Библии как...
0: Кажется, да.
2: Унижен,
0: когда
2: да? Но если внимательно читать вот в полной, вкупе все Священное Писание, то все стоит на своих местах. Да, о женщинах не так много написано, но, собственно, и мужчинам больше доверено. Знаете, как говорится поговорка, кому больше дано, с того больше и спроса спрашивается. Да. И вот читая даже вот несколько историй, мы посмотрели, мы увидели, что нельзя сказать, что женщины вот настолько умалены, и Бог не любит женщин, и не дает им никаких прав. Нет, это не так. Библия показывает нам...
0: Я согласна. Знаете, когда я особенно вот это поняла, когда я прочитала притчи 31 главу, когда вот там самый настоящий гимн идет, гимн женщине, какой женщины. И вот на фоне вот этой вот сексуальной, не знаю, как сказать... базы или вот что, что у нас, то есть постоянно женщина оценивается только внешне, да, вот ее сексуальные какие-то там, и постоянно вот ты секси.
2: Вот то, что вы сказали сейчас по притчам 31 главы, следует заметить, что женщина, которая воспевается в этой главе, подлинно, такой статусно, ее муж, сказано здесь, известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли.
0: Вот что это значит, да.
3: Чтобы прояснить, да,
0: почему? Да.
2: Мужчина, который сидел со старейшинами у ворот, это были самые уважаемые люди.
3: То есть какой у него статус?
2: Которые
3: был?
2: Пользовались авторитетом,
3: статус, да?
2: Которым приходили, чтобы рассудить, которые принимали участие в решении. И эта женщина, она является, как это сегодня говорят, тылом, да, которая является помощницей для мужчины.
0: Да. И я восхищена, вот если когда посмотрим, да, вот, вот что описано, там нигде не вспоминается ее внешность, а говорят о ее делах. То есть вот как она себя ведет, ведет себя как женщина, вот самого настоящего мужчины.
2: Можно я вот немножко так абстрагируюсь от библейских, свой личный пример. Вот мне приходится там на различных конференциях выступать, на семинарах. И люди, которые слушают мои там доклады, лекции, проповеди, они могут сказать, ну вот, наверное, проповедник умный такой, да. Они не знают, что очень многое из того, что есть во мне, это не то, что принадлежит мне, а то, что Бог дает через мою жену, которая выполняет такую невидимую работу помощницы, которую не видно, которую не слышно, она не на передовой, но она вкладывает сюда очень много. И поэтому, вот, возвращаясь к 31 главе, муж, который сидит вот там у ворот, я не хочу этим самым сказать, что он сидит там только из-за того, что у него такая жена, но не без этого. Не без этого.
0: Слава Богу, что Бог так вот все предусмотрел, и что статус женщины никак не ниже мужчины, и статус мужчины никак не выше. То есть они взаимодополняемы.

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Никогда еще родители не были так сильно вовлечены в процесс воспитания детей, как сейчас. Что может дать здоровая, счастливая семья ребенку? Сегодня мы будем говорить об этом. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юля.
0: Если каких-то лет, например, 30 назад, мы видели такую картину. Воспитанием ребенка занимается мама и бабушка в основном. То сегодня картина, мне кажется, в современном мире меняется. В воспитании ребенка активно включаются мужчины, дедушки, отцы. Ну, к сожалению, не в любой семье так происходит. Но все-таки, мне кажется, вот уровень сознательности мужчин растет. Мужчины начинают понимать, что они должны тоже включаться в процесс воспитания детей. Вот. И потихоньку делают это, включаются. Да? Вот вы, как психолог, что можете сказать относительно вот именно роли семьи в воспитании ребенка? Не отдельной личности, например, одной только мамы, а вот целой семьи.
1: Да, я абсолютно согласна с тем, что семья играет фундаментальную роль в развитии ребенка, и те отношения, которые видит ребенок между папой и мамой, они будут перенесены именно на отношение ребенка к людям, отношение ребенка с его будущей семьей и так далее, когда он вырастет. Поэтому роль семьи, роль отца, роль матери невозможно переоценить. И вместе с тем мы замечаем, что в современном обществе достаточно радикально меняется семья, и она меняется стремительно у нас на глазах. И, к примеру, если сравнить проблемы, с которыми сталкивались учителя 20-30 лет назад в школах, то, как правило, это были проблемы, носящие, скажем так, достаточно, на наш вот, современном, на взгляд современного человека, они мало значимы. К примеру, нарушение порядка. Дети могли приходить в форме, которая им нравилась, но по порядку школы была не предназначена для посещения. Они могли бегать, шуметь, баловаться, могли опаздывать на уроках. И это были основные проблемы, с которыми сталкивались учителями. То современные учителя говорят о том, что мораль сейчас очень низко падает. И сейчас проблемы, с которыми сталкиваются современные школы, именно уже в старших классах, когда дети находятся, это алкоголизм, наркомания, курение, ранние половые связи, сквернословие и так далее. То есть те проблемы, которые действительно очень сильно помолодели за прошедшие годы. И в первую очередь это проблема семьи, когда родители не готовы уделять достаточное количество времени для того, чтобы детей осознанно растить и вкладывать свое время для того, чтобы ребенок развивался и вырос достойным членом общества. И по статистике, если каких-то 20-30 лет назад мама уделяла 50-60% своего времени именно воспитанию детей, большинство матерей, то современные матери в среднем уделяют до 18%, то есть достаточно мало времени остается женщине. Женщина, как правило, вышла на работу, и единицы матерей, которые находятся сейчас дома. И, опять же, по расчетам ученых, ребенок в среднем, современный ребенок, проводит около 5-6 часов перед телевизором. При этом среднее время общения ребенка с отцом где-то 4-8 минут в зависимости от семьи. То есть достаточно маленькое время уделяется на то, чтобы построить отношения, для того, чтобы выделить время, для того, чтобы услышать ребенка, для того, чтобы отношения были построены глубоко, чтобы родители могли влиять и прививать ценности, которыми они движимы.
0: То есть, оказывается, ситуация не такая радужная, как я описала в начале.
1: К сожалению, да.
0: То есть получается так, что все-таки, иногда читаешь журналы, смотришь, допустим, чьи-то аккаунты в социальных сетях. Вот у меня лично действительно складывается такое впечатление, что отцы больше включаются в процесс, и есть такие семьи, которые больше путешествуют с детьми, путешествуют вместе. Не вот просто мама взяла дочку и поехала, а папа никогда с нами не ездит и даже точно не помнит, в каком году родился у него ребенок. Да, вот путешествуют семьями. И вот такое иногда ощущение складывается, что все-таки растет уровень сознательности в обществе в нашем. Да. Оказывается, нет.
1: На самом деле, может быть, действительно больше появилось возможностей, чтобы куда-то съездить вместе, провести время с семьей. Но вопрос в качестве, насколько качественно проводят люди время друг с другом. Потому что, допустим, сейчас достаточно часто можно встретить картинки, которые вызывают смех, когда, допустим, люди встречают Новый год или празднуют день рождения, каждый погружен в свой смартфон. И зачастую семья вечером, когда собирается за ужином, у них практически не бывает бесед. Они садятся, и каждый погружен в свой телефон, в свои какие-то миры, проблемы и так далее. И у них нет времени, возможности поговорить, обсудить, что происходит в жизни, формировать, как-то поддерживать друг друга. То есть каждый находится на своей, можно сказать, рельсах. И вроде бы они находятся вместе, но движение их в какие-то параллельные, скажем, стороны. И это достаточно большая проблема в современном обществе.
0: Что же делать?
1: Я думаю, что главное понять именно цель, для чего нужна семья. И в каждой семье должна быть выработана эта цель. И я думаю, что было бы хорошо, если бы каждая семья собралась вместе и задумалась. Именно задумалась не чего я хочу лично, а что мы как общее, скажем, общество, что мы вместе можем сделать для того, чтобы наша семья была счастлива, выработать какую-то цель, для чего мы живем, для чего необходима нам семья, и стараться привносить каждому члену семьи какие-то действия, совершать для того, чтобы семья действительно была счастлива и вкладываться постоянно в отношения.
0: А вот какая вообще может быть цель у семьи? Мне кажется, что семья – это, собственно, и есть сама цель. Вот люди в молодом возрасте мечтают создать семью, да? Влюбляются, женятся, рожают детей или сразу, или попозже. Они вначале, может быть, хотят карьеру построить, потом детей родить. Ну, разные, в общем-то, у всех планы. Но, тем не менее, вот у нас есть семья, и все, вот она есть. Есть муж и жена, есть ребенок или дети. Вот мы по выходным к бабушке ездим или в парк там кататься на роликах. А какие еще могут быть цели у семьи?
1: Ну, я думаю, что семья – это все-таки не цель. Семья, ее, если можно вот образно представить, ее можно представить в виде самолета. И когда молодые создают семью, они входят в этот самолет. И управление их самолета, они в любом случае, семья куда-то будет двигаться в каком-то направлении. Создавая семью, люди должны об этом задумываться. Когда появляются дети, то семья не стоит на месте. Она куда-то движется, с ней что-то происходит. И когда люди, можно сказать, сели в этот самолет, они должны четко понимать, к чему бы они хотели прийти именно в плане построения отношений, в плане, скажем так, каких-то личностных достижений, они будут формироваться в процессе семьи, движения, скажем, развития своей семьи. Очень важно понять, чего бы они хотели достичь. Это нужно обговаривать, это нужно обсуждать, и нужно двигаться в каком-то определенном направлении. Причем нужно понимать, что какие-то различные там сложности, можно сказать, ветры, турбулентность, она в любом случае влияет на движение самолета, но при этом, если семья знает, куда она двигается, она придет к цели. Если семья идет без цели, то она, по сути, будет колебаемая и, скажем, движимая этими ветрами, придет никуда, по сути, внешние какие-то факторы будут влиять на проблемы этой семьи, проблема будет неустойчива, семья будет неустойчива. Поэтому важно понимать, чего мы хотим, куда мы движемся и так далее. Или, к примеру, взять вот пазлы. Когда мы собираем картинку, если у нас нет образа, который мы бы хотели достичь, то достаточно сложно из вот этих маленьких частей

0: расти, собрать какую-то цельную картинку. То же самое происходит с семьей. Если мы создали семью, но мы не знаем, чего мы хотим достичь в итоге, каких отношений мы бы там хотели, скажем, построить, какие бы мы хотели вырастить детей, чего бы мы хотели достичь, когда мы будем в старости. То есть у нас нет какого-то понимания, что будет в дальнейшем. Это, по сути, как строить картинку вот из пазлов, не имея образа. То есть нужно обязательно понимать, для чего я создал семью, чего я хочу, скажем так, вот этих отношений.
1: А вот, например, какие-то личные цели или цели, касающиеся просто детей, являются целями семьи? Например, вот, допустим, мы хотим, чтобы наши дети занимались спортом, поэтому одного отдаем на плавание, другую отдаем на гимнастику. Казалось бы, это касается, ну, только детей. Но в то же время мы тоже работаем на эту цель, потому что мы их возим на тренировки, мы ездим с ними на тренировки, может быть, даже ну, на соревнования в другие города. То есть это можно назвать целью семьи, допустим?
0: Ну, скажем так, можно, наверное, как достижением, одной из пунктов достижения цели, какой-то ступенечкой. При этом, когда мы ездим, мы помогаем ребенку развиться, достигнуть каких-то внутренних качеств, там, быть уверенным в себе, развить какие-то спортивные навыки. Но при этом, когда мы говорим о целях семьи, наверное, это более что-то глубокое, это построение глубоких отношений. Это платформа, на которой...
1: Вы делаете акцент на отношениях, да. Не на внешних достижениях, там, карьера, купить квартиру, там, расплатиться с ипотекой, а вот именно отношения.
0: Отношения, да, понимаете? То есть создание стабильной платформы, на которой будет всем комфортно, в которой люди будут ощущать себя уверенно. И когда у детей есть уверенность в том, что родители находятся рядом, когда каждый член семьи, приходя, скажем, к себе домой, он ощущает, что это то место, в котором он принят, в котором он может получать эмоциональную подпитку. Как правило, такие семьи более стабильные, дети более успешные, и они легко развиваются в других сферах. Поэтому цель основная. Это каждая семья, конечно, может выбрать свои нюансы, но в целом именно стабильность внутри семьи, как бы не было за бортом холодно и ветрено внутри самолета, внутри нашей семьи должна быть комфортная температура, гармоничные отношения, к этому нужно стремиться, над этим нужно сознательно работать, причем работать не отдельно папе, к примеру, и маме. К примеру, часто бывает, что мама решила, приняла такое решение, она что-то делает, но очень важно именно мыслить не в «я», понимание, а именно, что семья – это мы. То есть каждый член семьи, он должен осознавать, принести свое мнение, чего я хочу именно от семьи. И каждый член семьи, он должен высказаться, должна быть выработана определенная стратегия, миссия семьи. И семья должна двигаться в соответствии с пониманием всех членов семьи, чего они хотят достигнуть, у кого какие потребности, какие ожидания. И семья действительно становится гармоничной, когда мы слышим друг друга, и каждый знает, что его услышали, его поняли, и с ним считаются в этом обществе.
1: Ну вот я, например, знаю, что есть такие семьи, которые вырабатывают какие-то правила, касающиеся их отношений внутренних. Допустим, даже прописывают это или печатают на какой-то красивой бумаге, вешают где-то там на холодильник, на стенку, куда удобнее. Допустим, в нашей семье никогда не обманывают. Или если тебе нужна помощь, не молчи, обязательно попроси помощи. Ребенок, например, особенно подросток, знает это правило, знает, что оно не просто на бумажке написано, на красивой, а оно выполняется. То есть если у меня проблема, если меня травят в школе, а я боюсь об этом уже 2 года сказать, это проблема. А если я знаю, что меня услышат и мне помогут, я прихожу и говорю об этом папе, например, да, маме. Вот. И вот это вот все прописывается, и, допустим, по этим правилам мы живем уже. Ну, вот можно назвать, что это одна из целей, что ли?
0: Да, это действительно так. Это вот то, что делает семью стабильной, именно правила. И хорошо, когда эти правила вырабатываются не только папой и мамой, но и дети также в этом активно участвуют. И очень большой плюс, когда родители осознанно дают детям возможность проявить себя, дают возможность почувствовать детям, что их правила, их мнение относительно правил семьи, они также значимы. И хорошо, когда семья имеет традицию собираться вместе, обсуждать проблемы, которые возникают в семье, высказывает член семьи свое мнение относительно каких-то сложностей и так далее. Семья через это становится очень крепкой и стабильной. И это играет огромную роль именно в построении отношений.
1: А вот вы еще говорили про то, что есть некий эмоциональный банк,
0: да,
1: в семье. Что это такое? Как его пополнять?
0: Эмоциональный банковский счет – это, да, скажем, та зона, может быть, стабильности, которая действительно нужна каждому человеку. Что я имею в виду? Это, скажем так, ну, для того, чтобы нам глубже понять, хотелось бы обсудить несколько понятий, таких как проактивность и реактивность. Вот случается какая-то проблема, и мы сами можем выбрать реакцию. К примеру, чем отличается человек от животного? Именно животное, когда оно попадает в какую-то стрессовую ситуацию, оно, как правило, реагирует на основании рефлексов каких-то. И вот можно сказать, человек, который не управляет своими эмоциями, то есть поддается какому-то веянию просто своих каких-то потребностей, он реагирует реактивно, можно сказать. Да, проактивность – это то понятие, когда человек выбирает свое действие, то есть он понимает, что он может как-то повлиять на ситуацию, выбирает именно те пути, которыми он будет влиять на ситуацию. И, по сути, эмоциональный банковский счет – это потребность заложена в каждом человеке. Это те эмоции, которые испытывает человек, находясь внутри семьи. И, к примеру, когда случается какая-то проблема, мы можем говорить о том, что я не виноват в этой проблеме, как-то говорить о том, что мне плохо и так далее, то есть реагировать как-то негативно на проблему. И, ну, если мы реагируем реактивно, то есть как-то либо агрессивно мы можем как-то отреагировать. Если мы проактивны, то мы стараемся нести личную ответственность за то, что происходит в этой ситуации, стараться максимально вложить, внести свой вклад для того, чтобы понять этого человека, для того, чтобы решить эту проблему, для того, чтобы, скажем так, понести личную ответственность за ту ситуацию, которая происходит. И вот насколько активны члены семьи, насколько они готовы решать проблемы, с которыми сталкиваются внутри семьи, именно нести личную ответственность. Как правило, такие семьи более стабильны.
1: Ну, не избалуем ли мы так своих детей, если будем решать их проблемы? Или, например, не избалует ли муж жену и наоборот, если вот он что-то сделал там не то, а она как бы ликвидирует последствия, так скажем. Или наоборот, когда вот жена: ой, я ничего не знаю, я как бы вот в растерянности, и вообще я в домике, как говорится, а он берет все в свои руки и делает. Но ведь она же тоже взрослый человек, она же тоже должна на себя брать какую-то часть ответственности.
0: Я имела в виду, наверное, больше, когда каждый член семьи старается со своей стороны сделать все, каждый, чтобы каждому понятно. Было хорошо в этой семье. То есть каждый несет личную ответственность и понимает, что то, что происходит в семье, это не вина кого-то определенного. Там, допустим, пришел Вася, и он сегодня плохо себя вел, разбил посуду, нагрубил маме и ушел, и все. И, в общем-то, кто виноват? Вася. Это вот реактивная реакция. То есть семья говорит: ужас, наш Вася всем испортил жизнь. Но проактивная реакция – это когда каждый член семьи пытается понять, что происходит с Васей, почему Вася так себя повел, что я могу сделать. Может быть, у Васи проблемы в школе, может быть, Вася чувствует себя ненужным, потому что с утра мы ему 10 раз сказали, что Вася уже всем надоел и в печенках сидит и так далее. То есть каждый член семьи старается именно принести что-то доброе по отношению к этому человеку и понять его. И когда вот такая активная реакция идет на какие-то негативные даже проявления, эта семья становится крепче. Этот Вася в целом, он будет понимать, что бы с ним ни происходило, есть люди, которые его поймут. И когда муж старается понять жену и детей, дети стараются понять отца и мать, мать заботится о муже и о детях, и, как правило, это такая связь, которая достаточно стабильная, которая действительно дает какую-то хорошую платформу для развития дальнейшего всех членов семьи, дает им такую вот стабильность.
1: Понятно. Светлана, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за очень понятные и четкие пояснения, за советы. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания.

0: Добро пожаловать в Клуб 700. Утром 10 ноября 2015 года Дэви Блэкберн вернулся из спортзала и оказался на месте преступления. В его отсутствие трое мужчин ворвались в дом и трижды выстрелили в жену Дэви и убили ее и их нерожденную дочь. Эта трагедия побудила Дэви превратить свою боль в цель.
1: На мои выступления выстраивались толпы. Я думал, что они будут лишь выражать соболезнования, но каждый из них делился со мной своей историей. Это показало мне, что в церквях есть люди, которые живут с болью, но считают, что не могут искренне и открыто заявить об этом. Для них церковь не была безопасным местом. Дэви Блэкберн, бывший пастор, чья жизнь внезапно оказалась в центре внимания, когда его семью постигла невероятная трагедия. Беременная жена пастора погибла от ранения в голову. 28-летнюю Аманду застрелили во время ограбления. Ее муж Дэви остался сам с их полуторагодовалым сыном. За одну ночь я стал отцом-одиночкой. Я потерял свою лучшую подругу и партнера в служении, а также нашего нерожденного ребенка. Я пытался сам пройти этап скорби, а также помочь понять всей церкви, что случилось. Все, что я чувствовал, это грусть, потерянность и шок. Не было ярости, гнева или чего-то подобного, пока я не увидел этого человека. Когда их арестовали, то во мне возникла эмоция, которую я не чувствовал ранее, особенно в такой мере. Я начал думать, что мне делать? Я пастор, который проповедует о радикальном прощении. Как воплощать то, во что я верю, и одновременно желать расплаты? Долгое время я был на распутье. Дэви принял решение, которое помогло ему в самые сложные моменты боли и страданий. Я в первые недели заявил о том, что решил простить того человека, который убил Аманду. Для мира, который не знает Иисуса, это казалось странным решением. Люди не понимают такого радикального прощения. Когда я видел только тучи скорби и смерти, меня больше всего коснулся тот факт, что вокруг нас собралась церковь. Я ни минуты не чувствовал себя одиноким. Через время Дэви женился снова и со своей женой Кристи начал делиться духовными ключами к исцелению через скорбь и травму. Мы ведем подкаст, который называется «Все не напрасно». Это интервью у людей, которые прошли через трудные ситуации. Они свидетельствуют о том, как Бог являлся в их жизни. Этот подкаст внезапно стал популярен. Мы начали видеть, что люди вдохновляются им. Но им нужно не просто вдохновение, а трансформация, путь к исцелению.
0: Люди часто пишут нам, пытаются найти помощь. И мы начали задумываться над тем, как им помочь. И когда Бог говорил нам что-то сделать, мы делали это с верой. Мы знали, что когда следуем водительству Божьему, то оказываемся там, где должны быть.
1: Тяжелое прошлое Кристи помогло ей служить вместе с мужем. Они хотят помогать другим людям пережить темные времена.
0: Я не раз сталкивалась с травмой, нанесенной церковью. Я ходила к консультантам, я думала, что все дело во мне. Но в итоге я осознала, меня может исцелить только Бог. Я хочу получить исцеление, я не хочу триггериться снова. Я не хочу переживать ПТСР. Подруга меня спросила, «Кристи, ты хочешь быть полноценной?» Я ответила, «Конечно». Она сказала, «Мы не станем такими, пока не попадем на небо». Раньше мне нужно было очень много времени на восстановление, но теперь я знаю, как работает процесс исцеления. Он позволяет мне быстро все преодолевать. И поэтому я призываю людей, терпеливо проходите этот процесс. Это не мгновенное исцеление.
1: Наш путь с Господом прекрасен тем, что в нем мы можем на этом пути исцеляться и быть исцеленными. Это все реально. Кристи говорит,

0: что в наших ранах есть то, что нужно исправить. Мы не должны основываться на своих травмах, как делали это раньше. Нам нужно Божье освящение внутри. И, конечно же, мы несовершенны. И не будем такими, пока не предстанем перед Иисусом. Это кульминация, когда произойдет полное восстановление. Не только для человечества этого мира, но и для нас лично. Мы все желаем совершенства, но когда настанет этот момент, неизвестно. Дэви и Кристи воспитывают своих детей. Они верят, что Бог использует травмы их прошлого, чтобы помочь другим найти исцеление в Господе. У нас есть коучи по всей стране, которые могут помочь людям в определенные моменты, потому что они сами прошли через трудности. Потери ребенка, сексуальное предательство, восстановление после аборта. В жизни разных людей бывают разные травмы, и мы можем помочь в конкретных сферах. Вот чем занимается наше служение. Мы помогаем людям, пережившим травмы, трагедии и кардинальные перемены в жизни, найти смысл в их боли. Писание обещает, что Он верен и завершит доброе дело, которое начал в нас. А это означает, что когда мы продолжаем ходить с Ним, мы будем становиться все более полноценными личностями, чтобы влиять на людей таким образом, чтобы это являло свет Иисуса. Мы стараемся становиться все более похожими на Христа.
1: Слава Богу за Дэви и Кристи, за их готовность быть открытыми, несмотря на травмы прошлого. У всех случаются трагедии и боль. И вот чудесная новость. Иисус может все исцелить. То, что Он сделал в жизни Дэви и Кристи, может сделать и для вас. Когда я смотрела этот сюжет, мне на ум пришло чудесное местописание, которое наполнено надеждой. Надеюсь, оно и вам даст надежду. Если вы скорбите, испытываете трудности, проходите через темное время, эти слова вам. Это Исаии 61:3. «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда». Держитесь за эту истину, друзья. Эта истина освободит вас. Да, в этом мире мы будем иметь скорби. Я помню и об этих словах. Иисус сказал ученикам, «В этом мире вы будете иметь скорби, но мужайтесь, ибо Я победил мир». Мы побеждаем, потому что Он победил. Он живет внутри вас, и выполняет то доброе дело, которое начал. Друзья, Он верен. Стойте твердо на обетованиях о том, что Он даст вам славную одежду вместо отчаяния.
0: Сюзанна и ее три сына жили в хижине из ржавых листов металла. Это было лучше, чем их предыдущая палатка. Младший сын плакал по ночам, потому что был голоден. Но их отчаянная ситуация не мешала Сюзанне мечтать. И однажды вы исполнили ее мечту. Сюзанна – мать-одиночка, которая воспитывает троих сыновей. Муж их бросил, и целый год семья жила в палатке из веток и ткани возле Китоса, Перу.
1: Когда мы жили в палатке, ее постоянно ломал ветер, и мы намокали. Мы просыпались от влаги и от холода.
0: В итоге Сюзанна переехала на участок, который ей дал брат. Там она построила хижину из досок и старых листов металла.
1: Я многое пережила с моими мальчиками. Когда начинался дождь и сильный ветер, мы ощущали, как дом шатался, крыша скрипела, дети плакали.
0: Это 7-летний Эзекииль.
2: Иногда идет сильный дождь. И дует ветер, и мы мокнем.
0: Сюзанна делала все, что могла, чтобы улучшить дом и крышу. Она искала листы металла или доски.
1: В доме не было хорошей крыши. Есть приходилось на полу. Уборной тоже не было.
0: Кроме того, Сюзанна не могла найти работу. Она продавала закуски, но получала за это очень мало. Денег

0: Хватало лишь на то, чтобы поесть один раз в день.
1: Мне было больно видеть, как мой младший брат плакал. Он хотел кушать, потому что мама приходила домой поздно вечером.
2: Я каждый день волнуюсь. Ничего не могу поделать с этим. Мне больно смотреть на то, как страдают мои дети.
0: И тогда операция благословения предложила помощь. Для начала мы построили Сюзанне и мальчикам новый крепкий дом.
2: Моя главная мечта – иметь безопасный дом для детей. С комнатами, кроватями и столом, чтобы не кушать на полу.
0: В этом доме есть кухня, уборная, кровать и стол и стулья, как и мечтала Сюзанна.
2: Слава Богу! Теперь у меня есть не просто новый дом, но и холодильник, кастрюли, ложки, тарелки и другие вещи, которые помогают мне заботиться о детях.
0: Чтобы помочь и обеспечить ежедневные потребности детей, мы дали ей все необходимое для открытия своего бизнеса по продаже еды из дома. Сюзанна говорит, что теперь зарабатывает втрое больше, чем раньше.
1: Мы с братьями рады, потому что вы дали нам дом. И едим мы теперь три раза в день.
2: Теперь мои дети спят комфортно в своих кроватях. Они в безопасности, и я очень-очень рада. Спасибо. Я очень благодарна вам.
0: Сначала прозвучал вопрос, где Нора, затем послышался крик. Девочка лежала головой вниз в бассейне. Ее родители никогда не забудут тот ужас, который испытали, когда увидели свою бездыханную дочь. Нора тоже помнит тот день. Она говорит, что тогда ее спас Иисус.
3: Вечеринка у бассейна в честь Дня Отца была чудесной. Но когда гости стали расходиться, Кэти Тротман заметила, что ее двухлетней дочери Норы нет. Я оглянулась по сторонам и услышала, как голос сказал мне: «А где Нора?» Я посмотрела по сторонам и поняла, что что-то не так. Паника охватила Кэти, и она побежала к своему мужу Рону.
4: Мы посмотрели на улице, я позвал ее, но ответа не было. Кэти сказала: «Проверь бассейн».
3: Я услышала, как мой муж вскрикнул.
4: Я увидел, что она лежала на воде. Она не дышала. Это было безжизненное тело. Ее глаза закатились, она была без сознания.
3: Я помню ее лицо. Ее больше не было там. Тогда я встала на колени и сказала: «Нора, вернись сейчас же в свое тело во имя Иисуса». А потом я сказала: «Иисус, помоги».
4: Я молил: «Пожалуйста, верни ее обратно».
3: Кэти позвонила в службу спасения, а медсестры, которые были на вечеринке, начали реанимировать Нору. Одной из них была Алиша Мозли. Я видела, что малышка не дышит, но понимала, что если нам удастся заставить кровь двигаться, у нее будет шанс. Все плакали, дети плакали. Оливия спросила: «Моя сестра умрет?» Через несколько минут прибыли медики.
4: Мы определили сразу, что у девочки не было пульса и дыхания.
3: После пары минут работы
4: на приборе появилось сердцебиение. Мы поняли, что она жива. Медики заметили что-то, по-моему, пульс. Я знал, что Нора жива, а значит, был шанс.
3: К тому времени сердце Норы не билось почти 12 минут. Она находилась на грани жизни и смерти. Карета скорой помощи увезла ее в госпиталь. У меня был шок. Я знала, что может произойти все, что угодно. Помню, как начала звонить и писать людям. Я написала в Фейсбуке, чтобы за нее молились.
4: Я ожидал худших новостей. Думал, что мы потеряли нашего ребенка.
3: Когда родители приехали в отделение, им сказали, что Нора жива, но едва дышала. Медики ввели ее в состояние комы, чтобы успокоить и предотвратить отек мозга. Врач сказал, что все решится в ближайшие 48 часов. Врач сказала, что Нора в очень тяжелом состоянии, и может быть все что угодно. Чтобы пережить эти сложные 48 часов, семья обратилась за поддержкой к семье и к глобальной молитвенной сети. Бог приготовил людей, которые молились с нами, а потом Он дал мне видение. Я увидела, как молитвы поднимаются со всей земли и попадают в тронный зал Божий. Он вдыхал жизнь в молитвы. Нора выжила, но врачи переживали, что те 12 минут, которые она провела без кислорода, привели к неисправимому повреждению мозга. Чуть позже они сняли дыхательную трубку и вывели ее из комы. Дочь не дышала так, как нужно. Не могла сидеть, держать голову. Она теряла равновесие и не могла брать вещи. Пришел невролог со своей командой и сказал, это происходит с ней, потому что у нее повреждение мозга.
4: Доктор сказал, что Рона не сможет ходить и разговаривать.
3: Это были одни из самых ужасных слов, которые я только слышала.
4: Я старался быть сильным. Я сказал, Иисус, теперь все в твоих руках.
3: Из-за ограничений во время пандемии родители дежурили по очереди у кровати Норы. Когда Рон приходил, Кэти уходила домой. Они находились в постоянном ожидании новостей. Я была подавлена и разбита. Очень скучала за Норой. Я легла в ее постели и заплакала. Во мне поднялось что-то, и я включила песню «Поклонение». Я прославляла Иисуса, а потом повелела Норе выйти из могилы. Врачи решили понаблюдать за Норой ночью на случай приступов.
4: Когда пришел невролог, то сказал, у нее не было приступов. А на следующий день наша дочь проснулась, открыла глаза и сказала «Мама».
3: Чуть позже Кэти пришла в палату Норы. Малышка поднималась в кроватке и даже пыталась вылезти из нее. Она смеялась и очень обрадовалась, когда увидела меня. Я была очень удивлена. Я не ожидала и спросила, она ведет себя так все утро? Рон с радостью сказал «да». Он решил, что Кэти будет лучше увидеть все самой. Она ползала, путалась в трубках. В тот вечер она начала бегать по палате. Я была очень рада и благодарна.
4: Мы взяли ее на руки. Она махала всем медсестрам, и те улыбались ей. Моя девочка вернулась. Это было благословение. Это было настоящее благословение.
3: Через 17 дней после того, как Нора утонула в бассейне, ее выписали из больницы. На самом деле, ее дела шли так хорошо, что ей даже не нужна была терапия, которую назначили доктора. Вскоре она начала говорить, не умолкая. Она полностью здорова и без капли сомнения рассказывает людям о том, что случилось в тот день.
5: Я утонула. Утонула в бассейне. А Иисус спас меня.
3: После этого люди начали писать мне и просить молиться о них. Я не нужна вам. У вас есть власть. Мы можем молиться с вами, но власть есть у всех. Просто используйте эту власть, которую Христос дал вам.
4: Посмотрите на мою дочь. Все это сделал Бог. Это чудо.
3: Иисус творит чудеса каждый день. Я действительно видела силу воскресения Иисуса.
0: Используйте силу, данную вам. У вас она есть, как у наследников Божьих. Вы, как его дети, сонаследники Иисуса Христа, имеете и власть. Почему? Потому что Иисус в вас. Вы наполнены Духом Святым. Дыхание Бога окружает вас. В нем вы живете, движетесь и существуете. Он может вдохновить вас, чтобы сделать так, как и в этой истории. Вы можете повелевать. Это путь. Многие останавливаются уже на первом этапе. Вы видели Кэти, чудесную маму, которая молилась. Она получила видение о том, как молитвы поднимаются с земли, а Бог Всемогущий вдыхает в эти молитвы жизнь. Это ободрило ее. А потом Кэти вернулась к реальности в больнице. Она говорит, я была разбита, я не увидела чуда, я не знала, что делать. И у нее появилась идея. Это была одна из тех чудесных идей от Бога. Давайте славить Господа. Она решила включить песни хвалы. А потом к ней пришла еще одна идея. Приказать Норе выйти из могилы. И что произошло? Когда Кэти так сказала, то даже не была в больнице. Нора вышла из могилы. Девочка вернулась к жизни, и жизни с избытком, потому что именно этого хочет Иисус. Он хочет, чтобы мы использовали ту силу, которую Он дал нам. Да, нам нужна молитва и Божье вдохновение. Я

0: Вижу, как Отец работает, и делаю, как Он. Вот о чем говорил Иисус. Когда вы находитесь в таких отношениях, вы знаете, что действуете не по своей воле, а под Его руководством. А потом нужно переходить к действиям. Вера — это действие. Вера — это повеление. Это когда вы делаете то, что не могли сделать раньше. Бог приходит к вам, и сила Божья начинает течь через вас. Когда вы начинаете поступать так, то видите чудеса. То, что вы только что видели, может произойти и с вами. Мы будем молиться, а перед молитвой мы хотим ободрить вас. Вот еще несколько чудес. Одно из них просто феноменальное. Дори из Эль-Пасо, 48 лет, и у нее от рождения была болезнь таза, из-за которой было трудно и больно ходить. Однажды, когда боль была непривычно острой, женщина смотрела «Клуб 700». Эшли в молитве сказала: «У кого-то проблемы с тазом, вы ощущаете острую боль в пояснице. Будьте исцелены». Дора поняла, что это было для нее, и сразу после молитвы в ее дверь позвонили. Она подумала: «Мне так больно, я буду долго идти к двери». Но когда начала идти, то поняла, что боль ушла. Она славит Бога за свое исцеление. Представьте, 48 лет боли остались в прошлом. Это просто удивительно. Слава Богу за исцеление.
1: Это удивительно. Вот еще одно чудо. Филлис написала нам: «20 июля 2023 года я посмотрела «Клуб 700». Во время молитвы в конце программы я молилась о своем исцелении от звона в ушах. А еще у меня были проблемы в челюсти. Она щелкала, и было тяжело жевать. Когда я услышала, как Гордон сказал, что у кого-то проблемы в челюсти, и этот человек получает исцеление, я приняла эти слова, ощутила тепло в правой части лица и сказала: «Спасибо, Иисус. Теперь я жую нормально. Я больше не чувствую боли. Благодарю Бога за исцеление, а Гордона за молитву».
0: Вы такие же, как и мы. Мы верим Богу, Его словам. Мы пользуемся властью, которая дана нам. Мы верим, что Бог сделал нас своими детьми. И когда мы верим, мы действуем. И вы поступайте так же. Проявляйте свою веру. Положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы с Эшли будем молиться в согласии с вами. Библия говорит, что если двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат это. Давайте молиться. Господь, люди кладут руки на те части тела, которые нуждаются в исцелении. Мы молимся в согласии с ними сейчас. Мы говорим вслух: «Исцелитесь сейчас же во имя Иисуса». Эту власть дал нам воскресший Спаситель, Сын Божий. Он сделал нас детьми Божьими. Он слушает наши молитвы. Он с нами. Во имя Иисуса, будьте исцелены и здоровы. Примите это. Поднимите свои руки, чтобы поблагодарить Его за исцеление. Благодарите, славьте, а теперь сделайте то, что не могли сделать ранее, и примите исцеление. Эшли, Бог сказал тебе что-то?
1: Я слышу в духе: «Поднимитесь, поднимитесь. Если вы не могли встать нормально из-за боли в суставах, в мышцах, в ногах, поднимитесь сейчас во имя Иисуса». Я верю, что всякая боль, всякая немощь, которая была в вашем теле, уходит сейчас во имя Иисуса. Нас смотрит человек, у которого шпоры на левой ноге. Вы не можете стоять или ходить. Бог исцеляет вас сейчас. Будьте исцелены и здоровы от макушки и до пяток во имя Иисуса. Аминь. Аминь.
0: Филлис, Бог хочет довести ваше исцеление до конца. Он хочет убрать всякий звон из ваших ушей. Если вы страдаете от этого, то во имя Иисуса будьте исцелены и здоровы. Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь с нами своими хорошими новостями. Напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране, и расскажите о том, что Бог сделал для вас. Мы хотим помочь вам помолиться за вас. А закончим мы словами: «Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасает».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о человеке, который прогуливался по пляжу. Бог сказал ему: «Сын, ты был верен, поэтому я исполню одно твое желание». Человек так обрадовался и сказал: «Бог, я всегда хотел побывать на Гавайях, но я боюсь летать. Мое желание, чтобы ты построил для меня мост через океан». Бог сказал: «Сын, это невозможно. Подумай о сложности этого проекта. Подумай и загадай новое желание». Он сказал: «Что ж, я был женат 4 раза. Последняя жена сказала, что я бесчувственный. Я хочу понимать женщин. Я хочу знать, почему они чувствуют то, что чувствуют, и почему думают так, как думают». Наступила длительная пауза. Бог спросил: «Ты хочешь мост с 2 полосами или 4?» Сегодня я хочу поговорить о том, как ваши слова становятся вашей реальностью. Вы находитесь там, где находитесь, потому что вы говорили о себе в прошлом. Слова как семена. Когда вы говорите что-то, вы даете этому жизнь. Если вы будете продолжать говорить это, то в итоге это станет реальностью. Осознаете вы это или нет, вы пророчествуете в свое будущее. Хорошо, когда мы говорим: «Я силен, я благословлен, я осуществлю свои мечты, я выберусь из долгов». Говоря позитивное, вы пророчествуете победу, успех и новый уровень. Ваша жизнь будет двигаться в направлении ваших слов. Но многие пророчествуют обратное. «У меня не будет прорыва. Я не смогу выглядеть как раньше. Бизнес в упадке. Наверное, меня уволят. Когда приходит сезон гриппа, то я всегда болею». Люди не понимают, что пророчествуют поражение. Они призывают неудачи, посредственность и нужду. В Писании сказано, что мы будем питаться от плода своих уст. Когда вы говорите, вы насаждаете семя. В определенный момент вы будете вкушать плод. Я призываю вас насаждать правильные семена. Если вы хотите пожать яблоко, то вам нужны семена яблока. Если вы хотите апельсин, то вы не будете сеять кактус, ядовитый плющ или грибы. Вы получите именно такой плод, какой вы посадили. Другими словами, невозможно говорить негатив и ожидать в жизни позитива. Нельзя провозглашать поражение и ожидать победу. Невозможно говорить о нужде, нехватке, неумении и ожидать изобилия. Если вы провозглашаете бедность, то и жизнь ваша будет бедной. Если вам не нравится то, что вы видите, начните сеять другие семена. Вы говорите: «Я не могу выздороветь. 3 поколения моей семьи болели этим». Правильное семя будет таким: «Бог восстанавливает мое здоровье. Эта болезнь не устоит, она останется в прошлом. С каждым днем мне становится лучше». Сейте такие семена, и в итоге вы будете вкушать плод здоровья, целостности и победы. Вы говорите: «Я не выберусь из долгов и не поднимусь выше». Скажите: «Я буду давать, а не брать взаймы. Все, чего я коснусь, будет процветать и преуспевать. Я вхожу в изобилие». Начните сеять семена умножения и изобилия. Не говорите: «Я не смогу осуществить свою мечту». Но скажите: «Я обрел благодать у Бога. Благословение преследует меня. Правильные люди ищут меня. Новые возможности и новые уровни в моем будущем». Если вы будете так говорить, то пожнете добрый урожай. Писание Иаков говорит: «Своим языком мы можем благословлять свою жизнь или проклинать ее». Многие не понимают, что своими словами они проклинают свое будущее. Каждый раз, когда вы говорите: «У меня не будет прорыва», вы проклинаете свою жизнь. «Я никогда не смогу купить красивый дом. Я никогда не преодолею зависимость. Я никогда не встречу нужного человека». Перестаньте проклинать свое будущее. Иногда врагу не надо поражать нас. Мы делаем это сами. Обращайте внимание на то, что вы говорите. Вы благословляете свою жизнь или проклинаете ее? У меня в школе был одноклассник, который был негативно настроен против меня. Каждый раз, когда я спрашивал его, как дела, то он всегда отвечал: «Ничего особенного. Становлюсь старым, толстым и лысым». Я слышал это от него много раз. Он шутил, но я бы не шутил так. Он играл в нашей футбольной команде. Он всегда был в хорошей форме, красивые вьющиеся волосы.
Несколько лет спустя я встретил его в магазине. Я чуть не упал в обморок. Он напророчил себе. Он был старым, толстым и лысым. Друзья, не провозглашайте в свою жизнь поражение. Говорите так: «Я становлюсь моложе. Бог обновляет мою юность, как у орла. Я становлюсь сильней, я полон здоровья, я лучше выгляжу, я сохраню свои волосы и свой рассудок, я буду жить долгой и насыщенной жизнью, я исполнен веры». Не проклинайте свое будущее, благословляйте свою жизнь. Пророчествуйте добрые вещи. У нас работает одна девушка. Каждый раз, выходя из дома, она смотрит в зеркало и говорит: «Ты отлично выглядишь сегодня». Как-то я увидел ее и спросил, по-прежнему ли она говорит это. Она ответила: «Сегодня я посмотрела в зеркало и сказала, обычно ты выглядишь хорошо, но сегодня просто отлично». Прекратите себя критиковать и говорить о том, что вам не нравится, что вы постарели, сморщились и так далее. Перестаньте проклинать свою жизнь, начните ее благословлять. Называйте себя сильным, здоровым, талантливым, красивым и молодым. Каждое утро, перед тем, как выйти из дома, посмотрите в зеркало и скажите: «Доброе утро, красавчик». Братец Пол, тебе нужно делать это каждое утро. Если мы много путешествуем и бываем заняты, то Виктория может подойти ко мне и сказать: «Я так устала. Посмотри, у меня красные глаза». Я говорю ей: «Виктория, ты выглядишь прекрасно, как всегда». Она говорит: «Джоэл, я знаю, что ты бы не сказал мне правду». Я не хочу провозглашать поражение, я хочу провозглашать победу в ее жизни. Не знаю, что бы она сделала, если бы я ей сказал: «Ты права, ты ужасно выглядишь. Я достаточно умен». Я знаю человека, который думал, что заболеет болезнью Альцгеймера. Несколько человек в его семье болели этой болезнью. Она была у дедушки и у брата его дедушки. Ему было чуть больше 50. Он постоянно говорил, что это может произойти. Он рассказал, что уже распланировал, кто будет ухаживать за ним. Он все организовал. Это хорошо, использовать здравый смысл. Но если вы будете постоянно думать, когда это случится, будете планировать это, то вас постигнет разочарование. Вы призовете это в свою жизнь. Вы практически рассылаете болезни приглашения. Я сказал ему то, что говорю вам. Не говори, что у тебя будет болезнь Альцгеймера. Провозглашай, что никакое оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Я проживу свои дни в добром здравии, с ясным разумом и хорошей памятью. Мой разум бодр, мои чувства остры, моя юность обновляется. Пророчествуйте здоровье, пророчествуйте долгую и насыщенную жизнь, и ваши слова станут реальностью. Когда нашей дочери Александре было 4 года, она услышала, как мы с Викторией говорили о мальчике, у которого были сильные головные боли. Он вынужден был оставить школу, что доставило ему много других неприятностей. Александра сказала: «Папа, у меня нет головных болей и никогда не будет». Я подумал: «Это правильно. Ты пророчествуешь правильные вещи». Однажды я чинил дверь гаража. У меня не получалось ее открыть, и меня это очень расстроило. Я не знал, что Александра была там. Я сказал тихо: «Эта штука никогда не заработает». Вдруг я услышал голосок: «Папа, у тебя будет то, что ты провозглашаешь». Это ужасно, когда твои дети верят твоей проповеди. Притчи, глава 6. «Ты уловлен словами уст твоих». Это означает попасть в капкан. Ваши слова могут стать капканом. То, что вы говорите, может вас остановить и удержать ваш потенциал. Вы не уловлены тем, что думаете. Негативные мысли приходят ко всем. Но когда вы провозглашаете их, то вы даете им жизнь. Тогда они становятся реальностью. Когда вы говорите, что не сможете быть в форме, то вам будет тяжелее добиться этого. Вы сами все усложнили. Если вы говорите, что у вас не будет прорывов, то вы отделяете себя от уготованной вам благодати. Когда вы говорите, что у вас нет таланта, что у вас не тот характер, то это налагает ограничения на вашу жизнь. Вы призываете посредственность. В прошлом вы могли быть уловлены своими словами, но сегодня новый день.
Я провозглашаю, что вы выбираетесь из этого капкана. Цепи рвутся, и всякая твердыня рушится. Никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешным. Делайте свою часть, провозглашайте победу в свою жизнь. Провозглашайте рост, провозглашайте Божие расположение, чтобы быть смелым. Призывайте то, о чем вы мечтаете и во что верите. Не используйте свои слова, чтобы описать ситуацию. Используйте их, чтобы изменить ее. Евангелие от Матфея, 6 глава. Здесь Иисус говорит о беспокойстве. Он говорит: «Не говорите в мыслях своих, что нам есть, что пить или во что одеться». Обратите внимание, не говорите в своих мыслях. Негативные мысли будут приходить. Ключ в том, чтобы не говорить их. Мысль умрет, не родившись, если вы ее не провозгласите. Иисус сказал: «Вы можете чувствовать беспокойство. Вам может казаться, что это никогда не произойдет. Но пусть ваши мысли не становятся словами. Не произносите их вслух. Вы будете уловлены своими словами». Когда мы приобрели это здание, бывший компакт-центр, то наша мечта осуществилась. Мы были так рады. Строители разработали план, как переделать стадион в церковь. Они собрали нас и сказали, что ремонт обойдется в сотни миллионов долларов. Когда они подняли меня с пола, то моей первой мыслью было: «Это невозможно, нет никаких шансов». Я был пастором всего 4 года. Они не ожидали, что мы сможем собрать такие средства. Эти мысли снова и снова приходили ко мне, но я был достаточно умен, чтобы держать рот на замке. Я улыбался, как будто это были мелочи. Я знал, если я не провозглашу негативные мысли, то они умрут так и не родившись. Одно дело думать, что это невозможно, но другое — говорить, что это невозможно. Вы можете думать: «Я никогда не выздоровею, я никогда не повстречаю правильного человека». Такие мысли приходят ко всем. Я призываю вас не оживлять их своим провозглашением. Не звоните друзьям, чтобы рассказать, что у вас ничего не получится. Я говорил нашей команде: «Я не вижу пути, но знаю, что у Бога Он есть. Он не завел бы нас так далеко для того, чтобы бросить». Я говорил: «Бог обеспечит все наши нужды. Средства придут. Это может казаться невозможным, но с Богом все возможно». Я знал, что нельзя проклинать свое будущее. Я не хотел быть уловлен своими словами. Если я буду пророчествовать правильные вещи, умножение, благодать, избыток, то мы начнем двигаться к ним. В трудные времена надо особенно бодрствовать. Есть искушение выплеснуть свое разочарование наружу. Рассказать людям, что у вас не получается, что у вас плохие результаты обследования, что к вам плохо относятся. Но постоянные разговоры о проблеме будут больше вас расстраивать. Этим вы оживите проблему и сделаете ее еще больше. Поступите наоборот. Не говорите о ней, говорите об обетовании. Вместо слов о больших трудностях говорите: «Я служу большому Богу. Он словом сотворил миры. Для него нет ничего трудного». Вместо слов «меня не повысили, меня обошли, какое разочарование», говорите: я знаю, если одна дверь закрывается, то это означает, что у Бога есть что-то лучшее. Он направляет мои шаги, я радуюсь своему будущему. Вместо слов «я никогда не встречу правильного человека, я слишком стара, это тянется так долго», скажите: «Хорошее вот-вот случится, Богом данные связи откроются. Я слышал, у тебя плохой диагноз, есть и другой диагноз. Бог восстанавливает мое здоровье. Я слышал, что с тобой плохо поступили. Я не переживаю. Бог оправдывает меня. Он сражается за меня. Он обещал мне дать украшение вместо пепла». Всегда будут звучать два голоса, соревнуясь за...

за ваше внимание. Голос веры и голос поражения. Как и я, вы будете слышать голос. Проблема слишком велика, ничего не получится. Просто прими это. У вас будет искушение волноваться, расстраиваться и жаловаться. Если вы будете внимательно слушать, то услышите другой голос. Это голос веры. У Бога есть выход. Благодать приближается, исцеление грядет, прорыв близко. Один голос будет говорить: «Вы достигли своих пределов, вы зашли максимально далеко, у вас нет нужных качеств». Другой голос: «Ты очень способный, ты все можешь во Христе, твои лучшие дни еще впереди». Это вы выбираете, какой голос оживить. Вы делаете это своими словами. Озвучивая эту мысль, вы даете ей право осуществиться. Если вы будете говорить: «Эта проблема такая большая, я никогда не выздоровею», то вы соглашаетесь с неправильным голосом. Согласитесь с Богом. Второй голос может звучать громче, но вы можете победить его. Вы лишите его силы, выбрав голос веры. Возможно, вам предстоит собеседование. Один голос скажет: «Ничего не получится, ты просто теряешь свое время. Ты не понравишься этим людям». Другой голос скажет: «У тебя есть благодать Божия, ты благословлен, ты уверен, у тебя есть то, что нужно». Если вы проснетесь утром и скажете супругу: «Не думаю, что я получу эту работу, я не понравлюсь им, у меня нет опыта», то нет даже смысла идти. Вы будете уловлены своими словами. Вам надо твердо сказать: «Я больше не соглашаюсь с поражением. Я не буду провозглашать недостаток, болезнь, посредственность и нехватку. Я избираю голос веры, который говорит, что я силен, здоров, благословлен. Я обрел благодать. Я победитель, а не жертва». Так сделал Давид. Когда он столкнулся с Голиафом, то это казалось невозможным, все было против него. Если бы он озвучил свои негативные мысли, то это удержало бы его от его судьбы. Он был помазан на царство, но эти негативные слова оставили бы его пастухом. Он мог бы сказать: «Я знаю, что должен сразиться с Голиафом, но он вдвое больше меня. У него больше опыта, он лучше вооружен, он талантливее меня. Не знаю, как это может произойти». Словами вы можете разубедить себя в своей судьбе. Негативные слова удержат вас от того, кем вы должны стать. Не попадайтесь в этот капкан. Прекратите призывать поражение и говорить, что этого не произойдет. Вы можете молиться с верой и просить, чтобы Бог все изменил и сделал невозможное, но потом говорить, что вы не выздоровеете, что ваш ребенок никогда не исправится. Негативные слова отменяют силу молитвы. «Джоэл, у меня финансовый кризис. Я молился, чтобы Бог помог мне, но я не вижу, как это может произойти». Прекратите это. «Отче, Ты Иегова Иры, Господь мой обеспечитель, Господь, Ты делал это для меня в прошлом и сделаешь это в будущем». Не позволяйте вашим словам уловить вас. Негативные слова приносят негативные результаты. Но когда вы провозглашаете слова веры, благодати и победы, то это дает Богу совершить невозможное. Давид встал перед Голиафом, посмотрел ему в глаза и сказал: «Ты идешь против меня с мечом и щитом, а я иду против тебя во имя Бога Израилева. В этот день я поражу тебя и скормлю твою голову птицам небесным». Он пророчествовал победу. Он мог чувствовать страх, но он говорил слова веры. Я слышу, как Давид говорит, направляясь к Голиафу: «У меня все получится, я помазан, я оснащен. Если Бог за меня, кто посмеет быть против?» Он поднял камень, положил его в пращу и бросил. Камень сразил Голиафа. Когда вы сталкиваетесь с великанами, то вам надо поступить как Давид. Пророчествуйте в свое будущее. Скажите болезни: «Рак, тебе нет места во мне. Я поражу тебя. Зависимость была в моей семье годами, но сегодня новый день. Это прекратится на мне. Я все изменю. Я свободен. Ребенок сбился с пути, но я знаю, это временно. Я и дом мой будет служить Господу». Пророчествуйте победу над своей жизнью. В Писании говорится о человеке по имени Зарававель.
Он столкнулся с горой, с большим препятствием, как Давид. Но он не стал говорить, что с этим невозможно справиться, и что у него не получится. Он сказал: «Кто ты, великая гора, что стоит предо мной? Ты станешь пологим холмом». Он пророчествовал свое будущее. Гора была большой, но он провозглашал, что она понизится и станет холмиком. Есть один принцип. Не говорите о горе, говорите с горой. Скажите: «Гора долго, ты не победишь меня, ты понизишься. Я буду давать, а не брать взаймы. Моя чаша переполнится». С какой бы горой вы ни столкнулись, какой бы большой она ни казалась, не бойтесь. Поднимитесь в вере и скажите горе: «Ты понижаешься». Скажите немощи: «Ты временно». Скажите одиночеству, зависимости, юридической проблеме: «Кто ты, большая гора, предо мной? Разве ты не знаешь, кто я? Я дитя всемогущего Бога. Ты не читала мое свидетельство о рождении? Мой Отец создал вселенную, Он дал мне жизнь, увенчал своей благодатью и назвал меня больше, чем победителем. Это означает, что ты не сможешь поразить и удержать меня. Ты должна понизиться. Я преодолею болезнь. Я вырвусь из зависимости. Я выплачу долг. Я увижу восстановление своей семьи. Я осуществлю свои мечты». Что я хочу сказать? Пророчествуйте победу, прорывы. Пророчествуйте то, во что вы верите. В Ветхом Завете у Иезекииля было видение. Это была долина, полная сухих костей. Куда бы он ни посмотрел, это было огромное кладбище, горы костей умерших людей. Это представляет те сферы нашей жизни, которые кажутся мертвыми. Это ситуация, которая, кажется, никогда не изменится. Бог сказал ему что-то делать. Он сказал: «Иезекииль, изреки пророчество этим мертвым костям. Скажи им: сухие кости, слушайте слово Господне». Иезекииль начал говорить костям и призывать их возвратиться к жизни. Он провозгласил кожу, мышцы, связки. Пока он говорил, кости начали сближаться, как в фильме. Из мертвых костей восстали люди. Бог сказал ему пророчествовать и призывать на них дух жизни. В Писании сказано: когда он пророчествовал, дыхание вошло в тела, и они поднялись, как большая армия. В вашей жизни могут быть ситуации, которые выглядят мертвыми. Это здоровье, бизнес, отношения. Все, что вы видите, это долина сухих костей. Бог говорит вам то же, что и Иезекиилю. Недостаточно просто молиться об этом. Нужно произнести слово. Изреките пророчество сухим костям. Призовите здоровье, изобилие и восстановление. Не просто молитесь о ребенке, который сбился с пути. Пророчествуйте: сын, дочь, возвратитесь. Вы осуществите свою судьбу. Если вы сражаетесь с зависимостью, то не только молитесь о ней, пророчествуйте: я свободен, эти цепи рвутся. Это новый день победы. Возьмите чековую книжку и пророчествуйте ей. Она выглядит как мертвые кости, смерть и нужда. Я пророчествую этим сухим костям. Я буду давать, а не брать взаймы. Я голова, а не хвост. Я вхожу в изобилие. Если вы, как Иезекииль, будете пророчествовать костям, то Бог воскресит мертвое. Он сделает то, что вы никогда не смогли бы сделать. В Псалме 2 сказано: «Возвещу определение». Определение – это записанный официальный документ. В Псалмах говорится: что было написано, то я и буду провозглашать. Мы можем сделать то же самое – провозгласить определение. Запишите свои цели, то, что вы хотите осуществить в жизни. Все трудные сферы, где вы хотите улучшений, запишите так, как если бы это уже совершилось. Затем каждый день провозглашайте это. Прочитывайте это пару раз вслух. Недостаточно просто думать об этом. Что-то происходит, когда мы говорим. Вы должны пророчествовать в свое будущее. Вы можете использовать свой метод, но разрешите мне дать вам идею для вашего документа. Я силен. Я здоров. Я в хорошей форме. Мой вес в норме. Я полон энергии. Я талантлив. Спокоен. Я ценен, уверен, у меня хороший характер,
Я нравлюсь людям. Со мной приятно находиться рядом. Я счастлив. Я наслаждаюсь жизнью.

жизнью. Я нравлюсь людям, со мной приятно находиться рядом, я счастлив, я наслаждаюсь жизнью, я человек с высоким духом, я целостная личность, я успешен, я процветаю, мое будущее ярко, мои дети будут сильными на земле, мое наследие вдохновит грядущие поколения, я целеустремлен, я благословлен, я победитель, я дитя Всевышнего Бога. Если вы будете провозглашать это над своей жизнью, то эти слова войдут в вас. Они не только изменят ваш вид, но и то, кто вы есть. Ваши слова станут вашей реальностью. Вы пророчествуете в свое будущее. Пусть эти слова станут вашим ежедневным провозглашением. И вам не будет сложно говорить: «Я благословлен, я здоров, я обрел благость Божию». Вместо того, чтобы быть уловленным словами, вы будете созидать себя своими словами. Иаков сказал: «Вот, и корабли, как невелики они, небольшим рулем направляются, так и язык направляет нашу жизнь». Вы движетесь в правильном направлении? Вы видите увеличение благодати и рост? Если нет, то проверьте, что вы говорите. Если ваши слова будут двигаться в правильном направлении, то и ваша жизнь будет двигаться в правильном направлении. Примите решение, больше никаких слов о поражении, посредственности и сомнении. Не проклинайте свое будущее, благословляйте его. Если вы будете пророчествовать победу и благодать, то я верю и провозглашаю. Вы подниметесь выше, преодолеете любое препятствие и станете тем, кем Бог сотворил вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности», и мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Итак, друзья, поднимите руки. Кто за здоровый образ жизни? А кто его соблюдает? Уверен, что у каждого из нас как минимум однажды была такая мысль: все, встаю на путь истины, налаживаю режим сна, питание, начинаю ежедневные тренировки или, может быть, пробежки по выходным. Но что дальше? Дальше обычно дело не заходит. Зачастую все обычно на этом заканчивается. На этом этапе появления идеи. Отлично, когда дело заходит, бывает, чуть дальше. И мы себя пробуем в новом амплуа зожника, как говорят. Но и тут появляются непреодолимые препятствия. А ведь иногда эти препятствия мы все создаем себе сами, требуя от себя всего и сразу, и допуская одни и те же ошибки. Итак, что же такое здоровый образ жизни? Какие его главные составляющие? Наша тема сегодня называется «Здоровье – залог успеха». Мы с вами поговорим про все 8 принципов здоровья. С чего начать здоровый образ жизни? И давайте для этого мы пригласим на эту сцену инструктора по здоровому образу жизни, мастера спорта, серебряного призера России по баскетболу Павла Меженина.
1: Здравствуйте, Павел, здравствуй.
2: Добрый день всем. Да, тема, которая была озвучена, здоровый образ жизни, это тренд сегодня и для молодых, и для людей старшего возраста, поэтому есть прекрасная возможность поговорить немного шире, как и всегда мы делаем, на этой территории реальности, чтобы посмотреть реалии, что же такое здоровый образ жизни.
0: Спасибо большое, Павел. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы, не стесняйтесь, поднимайте руки. Можете сделать это и по ходу программы, только обязательно в микрофоны, либо после в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас виден на экране, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы обязательно в прямом эфире все вопросы Павлу передадим и постараемся на них ответить.
2: Спасибо.
0: Итак, я передаю вам слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Мне нравится эта площадка, потому что на самом деле мы можем посмотреть немножко глубже, чем обычно смотрят люди статистически. Вот, в суете времени, поверхностно, глядя на важные вопросы. Поэтому здоровый образ жизни — это важный вопрос. Это важный вопрос? Это важный вопрос. Вы знаете, готовясь к этой теме, я вспомнил один фильм, который вы, может быть, тоже смотрели, про Остапа Бендера. И он там задал одному человеку вопрос: «Шура, а сколько вам нужно для полного счастья?» Вот. Шура немножко помялся, что-то думал, а потом сказал: 6400 рублей. Вот. Он сформулировал свое счастье в 6400 рублей, оценил. Да? Вот. А сколько вам нужно для полного счастья, для успеха? А здоровье — это важный фактор, это главный фактор. Какое место занимает здоровье в счастье человека? Это все немаловажные вопросы в жизни человека, потому что каждый из нас желает быть счастливым, успешным и так далее. Вот. При том, что этот мир сегодня сложный, здоровье выходит на первые, ну, в первые ряды наших потребностей. Что же такое здоровье? Вы знаете, есть такое понятие, как состояние ума. Вот говорят о том, что если у миллионера забрать миллион, то через несколько лет он снова станет миллионером. И если человеку, у которого в кармане никогда не было денег, дать миллион, то через некоторое время у него опять не будет денег. То есть есть определенная позиция, определенное состояние человека, когда он все равно занимает те позиции, которые держит в разуме. Поэтому, наверное, это очень уместно, когда мы говорим о здоровом образе жизни, потому что мы можем много говорить, но в своей

жизни никогда это не реализовать. Я хотел бы дать все-таки определение, потому что тема наша сегодня называется «Здоровье – это залог успеха». И нужно дать определение, что такое здоровье – это, и что такое успех – это, с точки зрения Библии, с точки зрения этого мира, потому что, может быть, да, формулируя одну и ту же фразу, мы можем абсолютно диаметрально противоположно иметь какие-то цели, ценности, а соответственно и свои усилия. Итак, здоровье. Что такое здоровье? Очень часто здоровье — это для нас беговая дорожка, спортзал, бассейн, да, здоровый. Ты здоровый человек, да? Но так ли об этом говорит Библия? Можно ли посмотреть здоровье более широко? Да, действительно можно. И Всемирная организация здравоохранения, давай определение здоровью, говорит о том, что здоровье — это не только физическая составляющая нашей жизни, но и эмоциональная, и духовная, и душевная. То есть это целостное состояние человека, которое включает в себя комплекс внутреннего состояния мира человека и его физических кондиций в том числе. Поэтому сегодня мы будем несправедливы, если мы будем рассматривать вопрос здоровья лишь только с точки зрения своих параметров. 90-60-90, 20 раз подтянулся, 1000 раз отжался там или присел. Правильно, да? Поэтому постараемся посмотреть немножко пошире на этот вопрос. Следующий момент. Что же такое успех? И если здоровье — залог успеха? Вот. Что такое успех с точки зрения нашего мира, наших таких повседневных ценностей? Успех — это иметь работу. Успех — это иметь средства к существованию. Успех — это научиться выразить себя, свои таланты и дары. Успех — это иметь детей. Успех — это, ну, чтобы все было как у всех, как у человеков. Да? Это неплохо, да, это хорошо. И никто не говорит о том, что эти ценности не важны. Вот. Но вы знаете, когда мы смотрим на успех с точки зрения Библии, кто такой успешный человек? Вот посмотрите на Моисея. С точки зрения этого мира, да, если мы возьмем критерии, он 40 лет был в одной пустыне, потом 40 лет с народом в другой пустыне, он шел к какому-то городу, какой-то земле обетованной, шел да не дошел. Вот. При всем этом он потерял свою сестру, которая умерла раньше, своего брата, и дойдя до земли, осталось всего несколько километров пройти, он там и умер. Успешный ли он человек, как вы думаете? Моисей успешный человек или нет, аудитория? Как вы считаете? Он очень успешный человек. Он очень успешный, потому что он рассматривал успех не такими глазами, чего он добился в жизни, а чего Бог добился в нем. И поэтому, когда Библия говорит о том, что он был самым кротким человеком на земле, он исполнил волю Божию, вот, таким образом Библия оценивает его как самого успешного человека. Вы знаете, другой формат вообще библейский. Вы знаете, что такое величие с точки зрения Библии? В одной книге написано: «Никогда еще царь израильский Давид не был столь воистину великим, как в час наивысшего унижения, когда семей поносил его несправедливо». Вот эти ценности сегодня важны перед небом. Итак, что такое успех? Определю лишь только два направления. Первое. Успех — это успеть при жизни ответить на вопрос, где я проведу вечность. И ответить правильно, желательно. Вот если ты успел и принял решение, да, и засвидетельствовал это, ты успешный человек, даже вне зависимости от того, когда ты уйдешь из этой жизни. Почему? Потому что Библия говорит о том, что наша жизнь — это не эти годы, которые, не только лишь эти годы, которые мы живем на этой земле. Успеть ответить на этот вопрос — это важно в жизни, это успех. Второй момент успеха — это быть последователем Христа. Христиане — это последователи Христа. Вы знаете, Христос был очень умным человеком. Он мог для церкви заработать много денег, много связей, много всего оставить. Но в Библии написано, апостол Павел пишет о том, что он расточил, раздал, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетою. Вот это успех — обнищать, раздать, расточить с точки зрения Библии. И так что-то вы сидите, все такие грустные стали, да? Вот. Ну, вроде бы нам надо накопить, а тут говорится, надо раздать все. Поэтому, наверное, успех это успеть это все сделать. Вы знаете, самые богатые страны на нашей земле — это страны, где есть природные ресурсы. Нефть, газ, там, алмазы и все остальное.

0: Вот мое твердое убеждение, что самое богатое место на Земле — это кладбище. Потому что там столько талантов закопано, нерозданных, потому что люди не успели это сделать. Поэтому мне очень хочется пожелать вам, чтобы вы были успешны, чтобы у вас было здоровье с библейской точки зрения, и чтобы вы были успешны. То есть успели раздать, расточить, обнищать для того, чтобы другие могли этим попользоваться. Посмотрите, этими ли ценностями сегодня живет мир. Поэтому христианская весть, она никогда не будет популярна в этом мире. И поэтому сегодня, когда мы будем рассматривать принципы здорового образа жизни, все их несколько, да, мы должны помнить вот об этом основании в первую очередь, а не количество подтягиваний, не сантиметры и не килограммы, которые мы здесь можем поднимать или измерять себя. Итак, если говорить важности, что такое успех, то, наверное, в первую очередь успех — это здоровые отношения с Богом. Правильные отношения с Богом. Откуда истекает и все остальное? Почему? Потому что мы в итоге приходим, имея правильные отношения с Богом, мы и приходим к пониманию о том, что мы должны сами себя содержать, беречь, любить самих себя. Все это исходит от правильного отношения к Богу, потому что мы начинаем понимать, что мы храм, в котором Бог проживает, и Богу это угодно, и мы начинаем по-другому относиться к самим себе. В результате мы можем рассматривать здоровый образ жизни как совокупность некоторых факторов. Да? Чтобы быть здоровым, есть несколько факторов, несколько принципов. Какие знаете вы? Чтобы быть здоровым, что нужно сделать? Какие, ну, то есть принципы здорового образа жизни. Да, надо спать, надо отдыхать. Да? Не только сон является отдыхом, но спать нужно. Да? Вот каждый день надо спать, скажите еще. Это некоторые раз в неделю надо спать. Да, то есть сон — это один из факторов по здоровому образу жизни. Чтобы быть здоровым, нужно достаточно спать. Еще. Да, физическая активность должна быть правильной. Еще. Отдых, физическая активность. Ну, помните, солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья. Да? То есть солнечный свет, воздух, правильно дышать, чистый воздух, вода, да, надо пить воду, еще что?
1: Написано в детской книге про жору, вот, питаться надо правильно.
0: Да, питание, потому что мы есть то, что мы едим, да, еще два осталось.
2: В целом, иметь хороший распорядок дня, то есть не то, что мы все время спим или все время работаем, хороший должен быть режим, и уметь все, что перечислили, содержать в балансе.
0: Да. Ну, то есть мы, может быть, это выразим, я называю это принципом воздержания, умеренность, воздержание. То есть мы должны, потому что много, допустим, спать — это плохо, много под солнышком находиться — это плохо, нужно иметь какой-то распорядок, где можно и тому, да, то есть воздержание. Причем что такое воздержание? Дайте вот определение. Многие говорят, ну, воздержание — это умеренность. И один мой знакомый хороший, он говорит, я умеренно выпиваю, каждый день по маленькой чекушечке беру, я воздержан, да. Мы понимаем, что это не полное определение воздержания. Воздержание — это полный отказ от вреда и умеренность в полезном. Да, еще какой принцип мы забыли один? Вода была.
3: Духовное состояние.
0: Да, доверительные отношения друг с другом и с Богом. И, наверное, это основание, да, именно то основание, откуда происходят и все остальные принципы и следуют. Вот. А как у вас? Вот посмотрите, да, то есть мы посмотрели немного шире, чем просто спортзал и беговая дорожка. А во сколько вы вчера легли спать? А если вы поздно легли спать, для вас это исключение или норма? Да, то есть вот измеряя себя такими критериями, мы придем к тому, что очень часто нам нужно, может быть, не в спортзал записываться, а дать себе возможность отдохнуть. И это будет более сбалансировано, чем тренироваться. Да? Поэтому мы должны кормить и дух, и душу, и тело, и все это должно гармонично развиваться. К сожалению, к большому сожалению, лишь во второй части своей жизни мы начинаем серьезно рассматривать эти аспекты серьезно. К сожалению. Почему? Потому что когда вы в молодом возрасте, вы, люди молодые, этого не ощущают. Нарушения законов они не ощущают на себе. Почему? Потому что Господь милостив, Господь любит человека, и Он заложил в человеке огромный потенциал. Там много есть всяких функций, замещающих, дублирующих и так далее. Человек — это замечательная машина. Это универсальнее всех остальных машин, которые сегодня только есть. И поэтому человек нарушил режим сна, утром проснулся, ничего, ни синяков, ни мешков под глазами, ничего нету. Выпил, утром проснулся, ни похмелья, ничего нету. И человек считает это нормой. Съел то, что не надо, не тогда, когда надо. Все переварилось, и гвозди переваривают в молодом возрасте, да? Вот. Но что происходит? К середине своей жизни ресурсы человека истощаются, и продолжая такой образ жизни, он начинает пожинать последствия. И говорит, ох, если бы я раньше... Поэтому мудрость заключается в том, что если в юности мы начинаем это осознавать и приводить себя в соответствие, это становится нормой и привычкой. Потому что с возрастом привычки костенеют. Если тебе тяжело это было в 20, в 40 или в 50, это станет еще тяжелее. И вы знаете многих людей, которые, получая заболевание, имея онкологию, все равно продолжают курить, выпивать и вести нездоровый образ жизни. Почему? Уже не могут, уже не верят. И им кажется, что это все, ну как бы, не про них. И в итоге их качество жизни, их уровень жизни переходит на совсем на другой уровень. Поэтому сегодня есть много людей, которые говорят, о чем вы говорите? Ну, это здоровый образ жизни. Вот такая поговорка есть. Не куришь и не пьешь, здоровеньким умрешь. Да? Все это бабушкины сказки. Но вы знаете, после, когда вот опять же ты встречаешься с людьми, которые уходят из жизни, и когда ты находишься рядом с ними, вот, ты понимаешь, что умереть здоровым — это дорогого стоит. Это такое счастье — не мучиться самому и не мучить других людей. Вот потому что многие люди не могут уйти из жизни, да, потому что, будучи в болезнях, вести здоровый образ жизни и умереть без мучений, здоровеньким умереть, это дорогого стоит. Другие говорят, знаете, мой дед курил, пил и до 90 лет прожил. А что вы там все говорите? Это все бабушкины сказки, да? Ну, может быть, есть такие люди, никуда нам от этого не деться. Люди ведут нездоровый образ жизни и долго живут на этой земле. Слава Богу, что живут. И главное, ему успеть ответить на те два вопроса, да, где я проведу вечность. Вот, самый первый вопрос. Вот, и смог ли я расточить и раздать все, вот, до 90 лет ответить на эти вопросы. Но есть статистика. И статистика — вещь упрямая. Если мы посмотрим на статистику, если мы зайдем в больницы, там, где лежат люди с онкологией, легких и так далее, мы увидим о том, что множество или проблема номер один или номер один по смертности — это нездоровый образ жизни, который приводит к фатальным результатам. Поэтому исключения про дедушек 90-летних подтверждают правила о том, что здоровый образ жизни дает человеку не только продолжительность жизни, но и качество жизни. Потому что можно жить и до 90 и лежать в кровати последние 40, под себя ходить. Понимаете, да? Поэтому все-таки здоровый образ жизни. Другие говорят о том, что сегодня это вред, сегодня все вредно, сегодня жить вредно. Поэтому что? Поэтому все можно. Понимаете, под этим что стоит? Раз все вредно, значит, все можно. И ведут себя так, как хотят вести, но опять же не очень долго многие, потому что уже после 40 они начинают понимать, что в организме он не беспредельный. Он не беспредельный. С чего начать? Ну, вообще, как бы, если мы говорим о здоровом образе жизни, с чего начать? Я хотел бы сказать о том, что начать надо с решения. С решения. Потому что завтра у тебя нет. Вот надо принимать решение сегодня. Иллюзия, когда люди говорят, завтра начну, с понедельника начну. Нужно принимать, завтра это иллюзия. Завтра будет то же самое, будет столько же проблем, столько же будет задач, столько же будет препятствий, и ты никогда не начнешь этого завтра. С завтрашнего дня, с понедельника что-то делать. Нужно принимать решение сегодня и сегодня начинать уже что-то делать. Подумайте, пожалуйста, над мотивацией, для чего вы это все делаете. Потому что очень часто люди начинают делать что-то, вот, потому что впереди свадьба, и невеста должна выглядеть хорошо. У нее есть хорошая мотивация, да, у нее есть парень, которому она нравится, который нравится ей, и она имеет планы определенные, да, ей надо выглядеть хорошо, вот. Это хорошая мотивация? Неплохая, но не идеальная. Потому что тогда, когда все срастается, и когда они уже заключили завет, мы видим, что эта мотивация проходит. Очень тяжело поддержать такую мотивацию. И мы видим много людей, которые, уже будучи в браке, распускают себя, да, или не следят за собой так, потому что мотивации этой нет. Есть другая мотивация — дети. Надо детей вырастить, поэтому надо себя содержать. Это хорошая мотивация. Но она тоже не бесконечная, потому что дети вырастают, уходят, у тебя перестает эта мотивация тебя стимулировать. Нужно найти неприходящую какую-то мотивацию.

перестает двигаться, подвижность исчезает. И в этом состоянии человек, у него есть два выхода. Первый — или согласиться и как бы все, чтобы срослось, или активно выполнять принципы здорового образа жизни для того, чтобы остановить или хотя бы замедлить болезнь. И вот он начал активно заниматься физической нагрузкой, содержать себя. Вот. Это интересный опыт, который имеется у него. И в 2019 году он стал чемпионом мира по гребле в сухих помещениях, да, и его опыт интересный, и он говорит, что некоторые люди доходят до того, что говорят: «Оскар, тебе везет, у тебя такая мотивация». Да, то есть люди говорят: «Тебе везет, у нас такой мотивации нет». Он говорит: «Да, у меня такая мотивация, но мне не везет». Вот. Я бы не хотел, чтобы такая мотивация была. Я думаю, что неприходящая мотивация, здоровая, здравая мотивация — это делать ради Бога, потому что Богу это угодно, потому что Бога это радует, потому что Бог хочет видеть нас здоровыми. Вы знаете, в одной книжке прочитал интересную мысль о том, что сатана указывает Богу на тело человека и насмехается над Богом. Вот до какого состояния довел себя человек. Вы понимаете, наши тела, то, как мы выглядим, оказывается, это арена борьбы. И там кто-то сейчас смеется, указывая на меня, а кто-то хвалится, указывая на меня. И вот я смотрю на себя, и посмотрите каждый сам на себя. Вот сегодня, глядя на меня, кто будет хвалиться, а кто будет стыдиться и краснеть, глядя на меня? Это серьезная мотивация. И если люди, христиане, как люди верующие, им не безразлично, что говорят в адрес Бога, как Бог оценивает, то это будет серьезная мотивация для того, чтобы угодить Богу. Для христиан угодить Богу — это важная мотивация. Это не просто так. Следующее, что я хотел бы сказать вам, о том, что вам нужен помощник. Вам нужен помощник для... Ну, зачастую нужен. Это костыль. Помощник — это костыль, но который поможет тебе сделать первый шаг, а может быть, первые шаги. Потому что этот помощник должен быть таким человеком, с которым очень тяжело пойти на компромисс. Вы знаете, в семье как бывает. Жена говорит мужу: «Пойду на кухню, посмотрю, свет выключен или нет». Муж говорит: «И мне кусочек принеси». Понимаете, да? И мне кусочек принести. Как легко договориться самому с собой или с тем, кто тебя понимает, и вместе вы там все вот так вот живете в этом болоте, да? Поэтому найдите себе человека, договоритесь, заключите какую-то там, ну, дружбу, да, о том, что все равно в 6 утра ты будешь звонить ему. И даже он тебе бросит эту трубку. Один человек, мой друг, он освободился из тюрьмы, он сидел в тюрьме долгое время и был в очень таком грустном состоянии тела, духа, но Бог его поднял и дал ему еще один шанс. И он дал обещание Богу, много обещаний. Одно из обещаний было о том, что он каждое утро будет час посвящать общению с Богом. И когда мы с ним встретились через много лет уже, когда он оставил тюрьму, он уже лидер в церкви, у него уже есть семья, у него есть 3 детей, и тот гепатит, и все те болячки, которые были, Бог освободил его. Он говорит: «Ты знаешь, я обещание свое не выполнил до сих пор. Я не могу по утрам как бы иметь один час. Мне не хватает времени. Мое предпринимательство, мой ритм работы не позволяет этому». Я, знаете, что ему сказал? «Давайте я каждое утро буду звонить хотя бы 2 месяца, и мы вместе будем». Он говорит: «Давай». Я думаю, вот это я согласился, а сам-то я смогу, да, или нет? Вот. Ну, я так вот дал ему обещание такое, и у нас этот был опыт. Потом через месяц где-то я ему говорю: «Ну что, ты встаешь хоть или нет, когда я тебе... Мне тоже тяжело». Вот. Он говорит: «Нет, я слушаю трубку», говорит, «я, говорит, ее как бы положу, но уже не сплю, ты продолжай звонить». И прошло еще 1-2 года, наверное, и вот недавно мы с ним общались, он говорит: «Ты знаешь, я имел этот опыт, вот, потому что я все-таки стал вставать, и стала вставать моя семья, и сегодня моя семья не выходит из дома до тех пор, пока не помолится и не почитает Слово Божие. Спасибо тебе». Я, говорит, кому-нибудь тебя еще предложу. Я говорю: «Погоди, теперь ты сам должен с кем-то договориться уже, чтобы... Ну, попробуйте этот опыт иметь, попробуйте встать, быть сторожем брату своему, да». Попробуйте. Это некоторые люди покупают, ну, вот, допустим, вы подписались на какую-то программу в интернете, которая вас там пошагово там ведет. Как легко слететь с этой программы. Ну, сегодня пропустил, завтра пропустил, да? Поэтому иногда мотивацией являются финансы. Возьмите самую дорогую программу, вот, которая за деньги. И каждый пропуск дня будет стоить вам определенные суммы. Понятно, что это костыли.
Но как-то надо себя еще, да, как бы смотивировать. Возьмите, объявите везде, во всех соцсетях, что вы с этого времени, ну, вот, начинаете.

0: знаете, каждое утро бегать, да, каждое утро на зарядку ходить, каждое утро вовремя ложиться спать. Вы никогда меня не увидите после 10 вечера в ВКонтакте. Если кто-то увидит, пишите мне и звоните. Ну, попробуйте это сделать. Мы же хотим это, да? Вы очень часто, представляете, я как руководитель, да, в предприятии здорового образа жизни, если мои сотрудники будут видеть, что я в час ночи там, чего там, в 2 часа ночи я там, да, в контактах сижу. Да, это может быть какие-то разовые моменты, да, это могут быть какие-то исключения из правил, но если это правило, то тогда имею ли я право сегодня вообще стоять здесь и вообще о чем-то говорить? Это мотивация, заявите об этом и прямо скажите, что вы меня больше не увидите после 10 часов нигде в Инстаграмах и ВКонтактах. Это серьезная мотивация. Если у вас есть машина, напишите «я за здоровый образ жизни». Да, напишите. Я приседаю столько-то раз, я ложусь спать в 10 часов вечера. Напишите это там, где вас видят. Это будет для вас поддержкой на каком-то этапе. А потом это станет вашей привычкой. И даже потом, сняв эту наклейку, что вы останетесь такими же. Это серьезно, это важно, это нужно. Вот. Что еще можно? Возьмите, ну это такой, знаете, костыль, такой несовершенная экипировка. Но некоторым нужно себя почувствовать спортсменом, хотя они ни разу, да, вот если некоторые люди ходят, болельщики такие, знаете, да, они всех в цветах команды, там, с такими животами, они такие болельщики, они себя частью чувствуют уже, да. Но может быть это и неплохо. Купить какие-нибудь хорошие кроссовки, может быть купить бутылочку с водой, чтобы ее носить постоянно, да. Вот, вы знаете, я так часто бутылочки теряю, потому что, ну, они где-то оставил там, да, на каких-то конференциях. Поэтому я для себя нашел определенный выход из этой ситуации. Хочешь бутылочку не потерять, купи ее не в фикс-прайсе за 99 рублей, а купи Рибок за 2500 рублей. И ты за нее будешь смотреть, если даже ты ее забыл, ты вернешься и найдешь ее обязательно, и всех там поспрашиваешь, не у вас ли в сумочке моя бутылочка, да? Вот, и эта бутылочка будет уже ваша, и вы будете из нее пить. Почему нет? Да, тут нужно какое-то творчество. Вот, какое-то творчество. Нужно делать это постоянно. Нужно делать постоянно. Почему? Потому что постоянство входит в привычку. Это важно. И со временем, с возрастом, вам будет просто это делать, это станет вашей привычкой. Вот я рассказывал на одной из передач, что я каждое утро, мне приходилось с детства, с 10 лет вставать там в 6:30 для того, чтобы успеть на тренировку к 7:30. Это стало привычкой в моей жизни. Да, бывают периоды, когда я могу поспать до 7 часов, до 7:30, да, но обычно я без будильника встаю, как бы, и давно уже вставал на протяжении не одного года, и, может быть, даже десяток лет до 7 часов. Мне будильник не нужен. Почему? Это стало привычкой. Для меня это не проблема. Утром рано встать и кого-то куда-то выйти и что-то сделать, да. Вот. Поэтому другой момент о том, что мышечная ткань, она со временем быстрее сдает свои позиции, если мы говорим о мышцах. И поэтому поддержать себя в форме нужно постоянно, поэтому ты неделю не позанимался и подтягиваться стал в разы меньше. Да ты все слетело у тебя. В молодости такого нету. Ты пришел после отпуска, месяц не тренировался, ты, по сути, в кондиции у тебя, ну, там, чуть-чуть, недельку потренировался, и все. Как говорят, мастерство не пропьешь. Знаете, слышали такую фразу? Мастерство не пропьешь. Но уже с возрастом, когда у тебя мышцы быстрее сдают кондиции, 2-3-5 дней не позанимался, поэтому постоянство — это залог успеха. Постоянно надо этим заниматься. Пусть немножко, но постоянно. Вот. И опять же, нагрузку нужно увеличивать постепенно. Нагрузку нужно увеличивать постепенно. Вы знаете, вот когда это становится твоим образом жизни, здоровый образ жизни, то тогда многие вопросы решаются очень просто. Один человек, ему говорят: слушай, почему ты такой успешный? Залог успеха. А почему ты такой успешный? Он говорит: у меня есть диплом, которого ни у кого из вас нету. Они говорят: какой же это диплом? Этого человека зовут Мурат, но я не хочу о нем говорить, вот, как бы о нем. Я хочу говорить об этой идее и мысли, которую он говорит. Он достает такую тетрадь толстую. Он говорит: вот это мой диплом. Они говорят: в смысле? Вот это, говорит, мой планер ежедневный, где я расписываю свои задачи и цели. Духовные, душевные и физические. Ну, нужно кормить дух, душу и тело. И вот неделя прошла, я пишу, что как бы вот это я больше уделял времени, вот этому меньше, поэтому на следующей неделе нужно вот этому побольше, вот этому поменьше. И так каждый день на протяжении не одного десятка лет. Они говорят: как это? Ну, мы все равно не понимаем. Ты не заканчивал вот этого института, ты получаешь больше денег. Почему ты такой? Да? И он говорит: однажды на съемках, когда объявили перекур, все пошли в курилку курить. А я достал, говорит, свой ежедневник и посмотрел, что мне нужно лезгинку научиться танцевать на следующий этот фильм. Я пошел, говорит, за курилку, потанцевал лезгинку, плюсик себе поставил. Посмотрел дальше, так, надо на гитаре песню выучить для следующей картины. Я, говорит, взял гитару, говорит, еще побринькал, говорит, еще плюсик поставил. Потом, так, надо духовное что-то почитать. Сел на растяжку, говорит, на шпагат, говорит, почитал что-то, еще два плюсика поставил. И когда после два часа прошло, выходит все из курилки, он говорит, иди сюда, я тебе расскажу, почему я более успешный. Вот за два часа, говорит, ты стал старее и слабее, а у меня за два часа 8 плюсиков здесь. И так каждый день. Поэтому сегодня здесь, вот если мы говорим о здоровом образе жизни, то я не знаю, здесь есть, наверное, да, тут много операторов сидит, которые, ну, обслуживающий персонал. Что мы делаем в перерыве? Что вы делаете в перерыве? Что я делаю в перерыве? Если у меня есть цель, то я достал свой бумажник и посмотрел, что мне нужно сделать. Мне нужно пойти еще 1000 шагов сделать. Поэтому многие сегодня носят браслеты. Почему? Потому что надо доходить. Я встречал людей, которые ночью там сидят. У меня приехала одна женщина к нам на заезд оздоровительный. И вечером я выхожу и гляжу в комнате, что-то непонятное. Там вроде все спать должны. А она дохаживает свои 15 километров там, да? Вот, и я гляжу силуэт, который шагает. Я говорю, что вы делаете? Но это хорошо. Почему это плохо, да? Поэтому сегодня, если здесь, посмотрите, да, если мы все ради Бога это делаем. Закончилась съемка, к примеру, здесь. Или вы здесь, закончилась у вас вот эта съемка. Вы встали, чем вы будете заниматься? Что вы будете сейчас кушать, чем запивать? Вообще, вы как бы все 8 составляющих, вы почитаете что-то духовное. Вот где залог успеха. Если мы себя смотивировали и цель эту задали, то тогда будет все хорошо. Вы знаете, последнее, наверное, скажу. Очень важно понимать, что у нас у всех одинаковое количество времени. В интернете есть такая мотивация от Арнольда Шварценеггера. Если вы зайдете, там Шварценеггер, мотивация, миллионные просмотры. И он говорит, когда я занимался спортом, то тогда за это не платили деньги, за бодибилдинг. Поэтому мне приходилось работать. После работы я шел в качалку, потом я шел на курсы актерского мастерства, ну и так далее. И он расписывает свой распорядок дня. В 6 часов утра я вставал, и там начинал что-то делать. И кто-то из зала ему говорит, Арнольд, а я, говорит, сплю не 6 часов, а побольше. Он говорит, молодой человек, который сказал там вот эту фразу, хочу дать тебе ценный совет, спи быстрее. Ну, зал эту шутку услышал, посмеялся, да, а я подумал, вольно или невольно этот человек, да, который успешен был не только в бодибилдинге, но и в чем? И в кинематографе, и в политике. То есть, достаточно успешный человек во многих областях, да, он сказал очень мудрую вещь. Для того, что такое быстрее спать? Вы умеете быстрее спать? Кто из вас умеет быстро спать? Когда на часах этих, да, фитнес-браслетах написано «быстрый сон», но это не то. Оказывается, что сон до полуночи, как бы 1 час до полуночи заменяет 2 часа после полуночи. Понимаете, да? То есть если ты лег спать пораньше, то тебе нужно спать меньше. И ты что? И у тебя появится лишний час для достижения своей цели. Если ты целеустремленный человек, ты будешь искать возможности найти минуты для того, чтобы добиться своей цели. И только тогда это имеет смысл быть. А когда тебе все равно, ты не целеустремленный человек, то ты лег в 12, в 3, в 5, разницы нету. Ты получишь то, к чему ты стремишься. Если у тебя нету цели, ты ничего не получишь. Посмотрите, как Бог мудро, да, дал человеку вот эти принципы и дал нам возможность познавать их. Если у меня есть цель, я хочу выучить английский язык, и у меня не хватает времени, я что буду делать? Естественным образом я приду к тому, что мне надо пораньше лечь, для того, чтобы пораньше спать, и я буду спать не 8 часов, а 7 с тем же самым восстановлением. Это хорошо? Это хорошо. Поэтому сегодня вот, мы могли только прикоснуться с вами вот к этим вопросам. Но мое желание, чтобы мы рассматривали это широко. Не только через призму беговых дорожек, через призму бассейнов, спортзалов, километров и сантиметров, но и через призму отдыха, питания, образа жизни. Почему? Потому что Бог желает, чтобы мы были здоровыми образ жизни, вели здоровый образ жизни. И Он в Библии открыл все для того, чтобы мы могли это понимать и дал нам силу, чтобы мы могли это исполнить. Пусть Господь благословит вас в этом.
1: Павел, спасибо большое за эту тему. Давайте мы начнем разбирать вопросы, которые к нам пришли. Спасибо большое. Также вы, ребята, тоже можете готовить свои вопросы, и мы к ним вернемся чуть-чуть попозже. Итак, первый вопрос. Я часто переедаю. Причем в процессе поглощения я не чувствую, что наедаюсь. Только уже когда наелся, понимаю, что переборщил. Снова. Как научиться чувствовать эту грань?
0: Ну, этот вопрос, с одной стороны, и простой, и сложный. Потому что простой мы все знаем, что нужно сделать. Да? Есть такая поговорка, да, о том, что завтрак съешь сам, обед поделись с другом, а ужин отдай врагу. О том, что нужно выходить из-за стола, когда ты еще голоден, да, а потом, если ты уже наелся, то ты уже переел, если ты переел, то ты уже себе подписал приговор определенный. Вот, вы знаете, вот я думаю, мы, вот из моего опыта, мы все люди слабые по плоти, но в духе мы сильные. И когда вот я о чем и говорил, когда ты становишься христианином, ты испытываешь этот опыт, опыт влияния силы Божией на твою жизнь, когда то, что было невозможным для тебя, становится возможным. У меня не было опыта с перееданием, у меня был опыт с курением. Когда я курил, вот, и я не, ну, когда я мог не курить месяц, а мог выкурить две пачки, занимаясь спортом. Да, занимаясь спортом. Я помню, когда перед соревнованиями мы заходили, переоделись уже нам выходить на площадку, мы покурим и выходим, потом бронхорасширителем себя прыснем, что-нибудь, и пошли-то бегать. Ну, вот спортсмены, они такие, у них здоровье там вагон, как говорится, поэтому они очень часто живут нездоровым образом жизни. И я не мог от этого избавиться. И моя жизнь, она была такая двойная. То есть в одном месте я был одним, с девушкой я был другим. Я понимал, что у меня тройная такая жизнь, как минимум. Может быть, у некоторых из вас тоже. Вы понимаете, что с одними вы можете себе что-то позволить, а с другими не можете. Вот мой опыт заключался в том, что когда я стал человеком верующим, попросил у Бога, Бог у меня убрал. И сегодня мои друзья не верят. Они говорят, слушай, они-то уже хотели бы избавиться, но не могут. И они говорят, вот это у тебя сила воли, говорит, да. А я сегодня вот бутылку водки передо мной поставь, да, или там сигареты дай, или что-то еще. А мне оно не нужно. Вот этот опыт я испытал. Поэтому, наверное, что я могу посоветовать? Да, в первую очередь, попросить у Бога этой помощи и получить от Него силу и испытать этот опыт победы. Это как бы духовная такая составляющая. Но и физическая составляющая. Мы ведь проигрываем не тогда, когда у нас на столе уже лежит куча всего. Мы проигрываем тогда, когда в Ашане мы все-таки не можем пройти мимо 35-го ряда. Вот и заходим за любимой шоколадкой и конфеткой. Мы ее еще не съели. Мы думаем, что, может быть, друзья придут, да, но по сути мы в одной из передач научимся, будем говорить именно об этой теме, о теме воздержания. Поэтому смотрите наши передачи.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии есть у кого-то? Да. Пожалуйста.
2: Прости, пожалуйста. Вот многие врачи и ученые говорят о том, что о пользе завтрака. Ага. Как приучить себя к завтраку, если с утра вообще кусок в горло не лезет?
0: Ну, вы знаете, как нам приучить себя рано вставать? Нужно приучить себя рано ложиться. Поэтому, когда утром не лезет кусок, то тогда нужно посмотреть, а когда я последний раз кушал? Если вы последний кусок положили в 12 ночи, к примеру, да, это один из вариантов, то тогда утром вам точно ничего не полезет. К нам приехала однажды одна женщина, и она говорит, можно я своего сына к вам оставлю на пару недель? Только он у меня проблемный. Он у меня в 3 часа ночи ложится, или в 4, и встает в 3 часа дня. А так как мы живем по своему распорядку, то она говорит, ну, мы рано встаем, и там стараемся рано ложиться, вот на том, в том месте, где мы такую, совершаем такую работу оздоровительную, то она говорит, я понимаю, что это будет немножко как бы вот такое, да. Я говорю, привозите. И вот утром он проснулся в 12 там, или что-то, но за день он так натрудился, мы там, ну, это было интересно, но это был труд. И я ей пишу уже, сфотографировал его в 8:30, в 20:30, когда он спит, не раздеваясь. Он спит, не раздеваясь, и утром он на следующий день стал спокойно в 7 часов. Поэтому есть много факторов. Один из факторов — не кушайте после 6. Утром вам кусок полезет.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Говорят, что бегать по утрам — это вредно для сердца и позвоночника. Это так?
0: Я думаю, что я отвечу, как я понимаю этот вопрос, о том, что мы все индивидуальны. Для того, что для одного полезно, для другого будет вредно. Поэтому нужно самих себя испытывать и хорошего держаться. Поэтому это вопрос опытный. Да? Нужно посмотреть, прикинуть, попробовать, посмотреть, что идет, не идет. Здесь очень индивидуальный подход. И поэтому самые великие тренера, это тренера, которые находят подход к человеку и дают ему по их состоянию, по их эмоциональному состоянию, по их физическим кондициям, дают адекватно нагрузку. По себе могу сказать о том, что я каждое утро занимался спортом, да, и поэтому для меня не проблема по утрам бегать. Я сегодня утром тоже здесь бегал, вот вокруг этого корпуса, там этого центра, вот, и нормально. Хотя у меня есть тоже свои заболевания, у меня есть на коленном бурсит, и когда мне кололи там эти блокады делали, я на коленнике бегал, мне говорили, никогда не приседай больше, потому что это вредно. Опытным путем сегодня приседание одно из самых любимых моих упражнений. Поэтому это все индивидуально, нужно пробовать, и если у вас организм будет реагировать хорошо, бегайте по утрам. Если нехорошо, бегайте по вечерам. Но самый главный вопрос – бегайте. Потому что нам люди говорят, нам бегать по утрам нельзя, вечером некогда, поэтому бегать вообще не буду.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
3: При современном состоянии здоровья человека здоровый образ жизни, он тоже не всегда дает такой, классный, видимый результат.
0: А какого результата вы хотите ожидать?
3: Как бы прекрасного здоровья. То есть здоровый образ жизни есть, а прекрасного здоровья нет. Поэтому это часто тоже людей как бы демотивирует.
0: Вы знаете, любая реформа, она не избегает крайности. И поэтому мы часто встречаемся в своей жизни, в жизни других людей, когда люди с желанием что-то делать, они перегибают палку. Да? И это отвращает людей вообще от здорового образа жизни в принципе. Это один момент. Другой момент. Очень часто у нас у всех разные исходные данные. Разные исходные данные. У кого-то там здоровье генетически очень Иногда посмотришь, знаете, на людей, они атланты такие, красавцы, знаете. Вот а кому-то Бог дал, или красавицы, а кому-то не дал. Да? И кому-то нужно таких огромных усилий для того, чтобы хоть как-то себя содержать. Я расскажу вам свой пример. Бог мне не дал. Честно говоря, да, я не знаю, вот я всегда такой был таким худеньким, вы меня видели, когда там я совсем там был, да, в детстве, вот, и поэтому однажды я оставил там, у меня был период, когда я серьезно занимался, я занимался в тренажерном зале и ходил в самый крутой клуб города Саратова, там был мускул такой, клуб, вот, и за 2 года, наверное, я прибавил в мышечной массе около 12 килограмм. Я единственный раз в жизни сам себе нравился, да. Вот. А потом я вернулся в баскетбол, и за 3 недели я выбегал все эти 12 килограмм. То есть сила осталась, но вот если мы говорим о здоровье вот визуальном, да, то оно его нету. Да? Поэтому есть много факторов. И наша задача и ответственность перед Богом, наверное, заключается в том, чтобы мы сохранили то, что мы имеем. Потому что у нас есть наследственность, мы рождаемся больными. Причем болезни бывают разной степени тяжести. Поэтому да, действительно мы не можем похвалиться. Но это не снимает с нас ответственности вести здоровый образ жизни. Потому что если бы вы не занимались и не содержали себя, вы были бы в еще худшем состоянии. Это факт. Спасибо вам за вопрос.
1: Спасибо большое. Давайте еще один вопрос зачитаем, который к нам пришел. Почему зожники часто агрессивны к тем, кто не поддерживает их точку зрения?
0: Не знаю.
1: Судя по реакции зала, что действительно это волнует многих.
0: Знаете, моя позиция, я часто встречаюсь с такой позицией, да, и, наверное, она не безосновательна. Поэтому мое такое, наверное, кредо о том, что нужно быть очень требовательным, безжалостным к себе и снисходительным к другим. Вот, да, в первую очередь, потому что это правильно. Потому что если ты делаешь, а другой не делает, вот, то легче сорваться на другом и пытаться его притягивать, детей, жену и всех остальных друзей. Да? Поэтому, наверное, вот именно когда это строится на библейских принципах, то тогда и не исчезает любовь к ближнему, которая выражается о том, что немощного принимайте без споров. Ну вот такой человек есть. Ты за него молишься, ты доброжелательный к нему. Если у тебя нет этих принципов внутри, то тогда ты становишься агрессивным. Не становитесь агрессивными, будьте миролюбивыми.
1: Вопросы зала, пожалуйста.
4: Одну крайность, и вот я хотела поговорить про другую крайность, когда здоровый образ жизни становится фанатизмом. Как узнать, где эта грань?
0: Ну, опытным путем. Вот. Потому что, опять же говорю, это вопрос приближения, да, такого, что, вы знаете, в спорте врачи освобождают человека от тренировок, если есть два фактора. Вот. Если они вот есть, то его сразу освобождают от тренировок. Знаете, какие это факторы? Человек перестает спать и перестает есть. То есть он перетренировался. Да, пока он ест и спит, его надо гонять. Да. Ну, я, конечно, утрирую это все. Поэтому, наверное, чувства навыкам должны быть приучены. И кто-то все равно тебя будет считать фанатом веры, потому что это тоже один из признаков здоровья.

0: образа жизни, спорта там или физкультуры, да. Поэтому тут надо не взирать на лица, а все-таки научиться исследовать самого себя. И что для одного будет нормально. Вот, допустим, я приехал в один центр здоровья и был 2 недели там. Недавно я был под Алматой в одном центре здоровья, проводил там некоторые мероприятия. Вот. И я говорю, давайте начнем приседать с вами с первого дня. Со скольки начнем? Ну, со скольким вот мы бы с вами начали приседать? Давайте сегодня начнем приседать с вами. Со скольки? С 50. Кто-то скажет, фанатка, с 50. Давайте с 10 хотя бы, да? Однажды к нам в центр приехала девушка. Я говорю, со скольки начнем приседать? Она говорит, ну, давайте хотя бы со 150. Я такой... Я говорю, ну давайте. Да, и мы с ней дошли до 250. Поэтому то, что для одного полезно, поэтому нам нужно сравнивать не себя с другими, а себя с самим собой, но вчера и позавчера. И должна быть динамика. Если вы, у вас все как бы стабильно, постоянно, без изменений, то за вас надо молиться, потому что библейский путь — это путь возрастания. И апостол Петр пишет, если у вас это есть в лестнице Петра и возрастает, то вы не останетесь без плода в познании Господа. Поэтому пусть у вас это будет и возрастает. Сверяйте себя с самим собой, не судите по другим и других не судите.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос, который к нам пришел. С каких упражнений вы можете посоветовать начать заниматься спортом для поддержания здоровья?
0: Да, я предложил бы спортом не заниматься, вот, потому что он имеет немного другое основание. Не без обид говорю, да, но опять же, давая, если я даю эти определения, то я стараюсь этому и соответствовать. Если мы говорим о какой-то физкультурной деятельности, да, какой-то физической активности и нагрузке, потому что спорт — это философия. И философия спорта, она расходится с философией Библии. Я в этом убежден, это моя позиция такая. Я никого не убеждаю в этом, да, и каждый поступать может по удостоверению своего ума. Но если говорить о физической активности, то одним из базовых упражнений является ходьба или приседание. Вот, допустим, да, вот приседание — это важнее, очень важный такой вид упражнения, вид деятельности, упражнения, которое помогает физической составляющей организма. Если мы говорим о физической составляющей, да, вот. Поэтому если человек не досыпает, приседать ему не надо. То есть мы говорим сейчас о физической составляющей. Почему? Потому что когда человек приседает, большие мышцы работают. Четырехглавые мышцы, да, квадрицепсы, работает спина, ягодичные мышцы. То есть работают огромные насосы, которые работают и облегчают работу сердца, прокачивая венозную кровь. И поэтому человек чувствует себя уверенно, потому что свой возрастом ноги становятся главным фактором проблем, потому что от неправильной походки, от слабых ног изменяется осанка, появляются проблемы в позвоночнике, появляются проблемы с кровоснабжением и с органами и так далее. Да? Поэтому хорошая, правильная походка, осанка помогает человеку продлить качество жизни. И поэтому приседание — это одно из базовых упражнений, которые должен человек делать каждый день, вот, хотя бы 100 раз, ну, за день. Сначала, а потом 100 раз за раз. Да, а потом человек скажет, что так мало и еще больше. Поэтому одно из упражнений — это другое упражнение — это ходьба. И об этом тоже можно говорить. И в одной из передач мы об этом поговорим поподробнее, какие упражнения являются сегодня такими базовыми. Спасибо.
1: Спасибо большое. Есть еще вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Да, Павел, подскажите, пожалуйста. Вот я решила начать здоровый образ жизни. Да, вы сказали, что первое, с чего начать, это с решения. А дальше что? Вот у меня проблемы, ну, так скажем, почти во всех сферах. С чего мне начать?
0: Вам нужно взять ручку и бумажку и попытаться что-то напланировать. Потому что тупой карандаш лучше хорошей памяти. Вы сразу все забудете, особенно когда вам спать будет хотеться. Да? Вот, поэтому возьмите, пожалуйста, листочек, вы купите в книжном магазине хороший блокнот, красивый, дорогой. И начните, первый листочек откройте и подпишите. Да, там что-нибудь такое вот прям хорошее, какую-то цитату найдите и спланируйте. Потому что по плану всегда легче жить. Вот, этот план будет вам помогать, вас мотивировать. А потом то, о чем я говорил, найдите себе спутника и скажите, давайте вместе. А потом засвидетельствуйте об этом всем. Да и начинайте на следующий день, с завтрашнего дня начинайте. Если мы завтра с вами встретимся.
1: Под планом что вы имеете в виду? То есть...
0: По тому плану, который вы составили, что можно последовательно? Я решил после 6 не кушать. Я решил в 10 часов ложиться спать. Да? И то есть какие-то позиции себе их отметьте, то есть как такие мотиваторы. Я решил начать приседать. Я решил вот от этого отказаться. Я решил найти себе компаньона, решил себе купить кроссовки. То есть вы напишите это по датам. Когда у меня будет зарплата, я куплю это. Когда это у меня появится, я буду делать вот это. И это поможет человеку.
1: Спасибо большое. Спасибо, Павел, за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.

душу от греха и беззакония. Помоги быть светом и солью для тех, кто...

Ну что ж, друзья, во-первых, хочу поприветствовать тех, кто с нами онлайн. Добро пожаловать, где бы вы ни были. Вот. Я думаю, вы онлайн. И сегодня я хочу поделиться с вами словом про хвалу и поклонение. Но это не просто, знаете, какая-то вот одна тема, которую мы копнем. Я понял такую штуку, что, возможно, мы порой не до конца осознаем, что мы делаем. Да, потому что когда лидер прославления говорит, давайте поднимем руки к Богу, и ты такой, а что я буду поднимать руки к Богу? Мне и так норм. Возможно, мы до конца не осознаем, зачем нужно поднимать руки к Богу, зачем нужно хлопать, почему мы поем, почему мы делаем определенные действия. Я как бы в этой проповеди собрал такой определенный гайд для того, чтобы нам было лучше понятно, чем мы здесь занимаемся во время прославления и вообще, что такое хвала и поклонение. Я думаю, я надеюсь, что после этой проповеди у вас появится больше ясности, а самое главное, что вы своими словами сможете объяснить это и себе, и другим людям, и тогда все мы будем поклоняться более осознанно и глубоко. Хорошо? Я собрал простые, кто-то их даже называет такие стыдные вопросы, на которые хочу ответить в течение этого слова. Вот. Пройдусь по вершкам, да, не буду, может быть, там рассказывать про скинию, да, там внешний, внутренний двор, там умывальницы и всякое такое, потому что это больше для учения на несколько вот уроков. Вот. Поэтому сегодня мы затронем вот такие темы. 9 тем. Что такое прославление? Что такое поклонение? Почему мы поем? Почему мы хлопаем, танцуем, прыгаем, поднимаем руки, встаем на колени? Почему мы сочиняем, пишем и выпускаем песни прославления и поклонения? Что такое вертикальное и горизонтальное поклонение? Стой и лежь, да? Что такое спонтанное и пророческое поклонение? Почему я ничего не чувствую во время блока хвалы и поклонения? Вот, может, таким вопросом задавался. Мне не нравятся некоторые песни. Это плохо? Мне не нравится, когда ведет конкретный человек. Или мне нравится, когда ведет конкретный человек. Это грешно? Вот. Какое поклонение самое правильное? Вот этим вопросом мы сегодня закончим. Вот. Поэтому буду отвечать на эти вопросы потихонечку, шаг за шагом. И важное примечание. Спасибо. Армен, благодарю тебя, брат. Важное примечание. Оно заключается в том, что христианство огромно, друзья. Да? И в нем много разных течений, в которых есть разные традиции прославления и поклонения. И даже внутри одних и тех же конфессий порой используются разные слова, там термины и все остальное. Я буду раскрывать и обосновывать через слово именно наши традиции и наши понятия. Да? Разумеется, в других церквях и конфессиях что-то может быть по-другому. Давайте помолимся и начнем. Отец Небесный, благодарим Тебя за это время, за эту возможность сегодня делиться словом. Господь, прошу Тебя, дай мне ясность речи, чтобы я смог донести такие истины, Господь, которые помогут нам более осознанно и глубоко поклоняться Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Итак, первое. Что такое прославление? Хвала, восхваление, словословие, да, это вот такие слова, которые мы используем для слова прославления. Корень слова прославления – это слава. Здесь есть слава? Ты, да. Ты – корень слова прославления. Вот. Что такое слава? Слава – это почетная известность, то есть человек в почете, как свидетельство всеобщего признания чьих-либо заслуг, таланта и доблести. Или это широкая известность в качестве кого-либо или в каком-либо отношении. Да, то есть, когда человек славный, о нем знают, он, вот его уважают, его почитают. И, допустим, я хочу, чтобы мой друг был прославлен. Да, какой-нибудь мой друг, чтобы он был прославлен, то есть получил почетную известность. Вот, например, Леша Савельев. Да? Я его люблю, я хочу, чтобы он был прославлен. Что я делаю? Я рассказываю о нем хорошие вещи. Я говорю, какой он верный, страстный, сильный, добрый, талантливый, умный, находчивый, красивый, глубокий. И этот список можно продолжать. Да? Вот, можно сказать, продолжать бесконечно, но я не знаю, смог ли я бесконечно продолжать этот список, но как минимум продолжать бы я точно мог. Я могу раскрывать разные черты его личности и характера и говорить об этом ему лично, я могу говорить об этом своим друзьям, знакомым, и тем самым он прославляется. То есть обретает широкую известность как классный человек. Вот, со временем становится больше людей, которые его знают, вот, и которые знают его славу и прославляют его тоже как человека. Да? Потому что вот это слово прославление, может быть, нам кажется, типа прославлять человека, это что такое? Нет, нельзя прославлять человека. Не, ну мы прославляем людей, да? Потому что мы даем человеку больше славы, больше как это, узнаваемости, да, там, вот, кликабельности и всего остального. Вот. И, разумеется, конечно же, его тоже прославляет его личный опыт, его репутация. Вот. И хвала. Что такое хвала? Ну, с хвалой еще проще, да, то есть я хвалю человека, говорю, ты такой классный, ты такой хороший, замечательный друг, товарищ, талантище. Соответственно, прославление Бога – это то же самое. Мы делаем Бога известным. Мы славим, прославляем, хвалим. И еще часто мы используем словосочетание «мы прославляем твое имя».
Да, вот вы вообще задумывались об этом словосочетании, что это значит? То есть мы делаем Его имя известным, мы прославляем Его имя. Мы прославляем Бога, когда рассказываем друг другу о том, что Он сделал для нас лично, что Он сделал для человечества, как Он повлиял на нашу жизнь, когда мы рассказываем о чертах Его характера, истории из Библии, которую Он совершил, да? Когда мы посвящаем Ему свою жизнь и даем всем об этом знать, мы также Его прославляем. Все это прославляет Бога и делает Его известным. Вот. Есть примеры из Писания, да, когда про прославление, про хвалу, поклонение. Вот. И Псалом 33, 2 стих написано: «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно на устах моих». И вот этого слова «хвала Ему непрестанно на устах моих», вот как вы себе представляете вот это действие? Такое: нет, «хвала Ему непрестанно на устах моих», «ты прекрасный, ты великий Господь, спасибо тебе большое, я так тебя люблю, ты такой хороший Господь, спасибо тебе». Вот это и есть, в принципе, хвала. Псалом

Именно так и делайте. Псалом 99, 4 стих. «Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его». Псалом 102, 1 и 2 стих. «Благослови душа моя, Господа». Я вот по-другому не могу этот стих читать. «И вся внутренность моя, святое имя Его». Олды есть? Кто это помнит? Ой, слава Богу. Это было бы очень неловко, если бы я был один здесь такой, да? То есть в первую очередь это связано с чем-то позитивным, да, с радостью, с восторгом, упоением, ликованием, да. Есть примеры песен прославления. Вот, например, песня «Агнец, он и лев». «Наш Бог лев Иудин, велик в своей силе, за нас он воюет, пред ним враг бессилен». Мы это провозглашаем, мы прославляем его. Есть песня вот «Величайший». Хоть это такая песня, ну, такой, знаете, как будто бы это такой батл какой-то, да, он там, ага, величайший, по-другому тут даже не скажешь, никто никогда на небе не стоял, никогда не встанет. Да, тут мы говорим, Иисус превыше ты всегда, и это не изменится, и мы прославляем его даже через эту песню, да. Вот здесь мы эту песню не поем, потому что, ну, как бы, ну, уже как бы олды, как-никак, да. Но мы иногда все-таки ее поем, вот возьмем величайший обязательно как-нибудь. «Живой» мы сегодня пели, да, то есть мы «по осколкам меня собрал и навсегда для себя избрал». То есть мы рассказываем какие-то истории, мы говорим о том, какой прекрасный. «Звуки небес», «Славь» — это песни прославления. Вот. И когда ты приходишь на прославление, помни, что ты воздаешь славу и честь Богу за то, кто Он и что Он сделал в твоей жизни. Это не просто песни, это не просто, знаете, какое-то такое действие, что мы пришли такие, хлопаем, да. Сейчас мы собрались как церковь для того, чтобы прославить Его, чтобы Он стал еще более славным, чтобы весь мир это услышал, чтобы духовный мир это услышал, чтобы сосед мой услышал, и чтобы я это вспомнил, что Он прославленный и великий и прекрасный Бог. Аминь. Это что такое прославление? Теперь, что такое поклонение? Вот поклонение — это уже чуть-чуть другое. Даже не чуть-чуть, а прям сильно другое. То есть поклонение — это глубокое почитание. Это преклонение, это преданное служение Богу, выражаемое такое через внутреннее благоговение и внешние действия. Да? То есть это такое глубокое почтение. Поклонение — это больше связано с таким, знаете, трепетом, да, и переживанием. То есть если прославление — это больше про слова поощрения, «ты такой классный, я так тебя люблю», то поклонение — это больше про действия и отношения. Как я, например, могу почитать свою женушку? Да? Я могу открывать ей дверь, я могу дарить цветы, конечно же, могу присылать денежки. Чем больше денежек, тем больше. Да? Я могу прислушиваться к ее желаниям. Я могу совершать дела, которые дадут ей почувствовать свою значимость в моих глазах. То есть, когда я это совершаю, я ее почитаю этим. Да? И очень сложно это, ну, совершать словами, сказать: «Родная, я тебе дарю цветы прямо сейчас». Она такая: «Где?» Такая: «Представь, что они у тебя есть». В принципе, может быть, пару раз это может прокатить как что-то романтичное, но в целом, ну, как бы на третий раз она потом что-то не то, да, уже? Вот. Я могу ее, конечно, вот прославлять, говорить, какая она чудесная, замечательная. Вот. Она любит слова поощрения, да, то есть это одна из такого, один из языков ее любви, но как будто бы этого недостаточно, да? Ей очень важны дела. И я это чувствую практически каждый день, когда мы готовимся спать. Наверное, это уже такая стандартная ситуация практически в каждой семье, но у нас это происходит так. Я такой: «Куть, пойдем спать». Она говорит: «Хорошо, сейчас я приду». Я ложусь и жду Лизочку. Вот там что-то там сижу в телефоне. И тут Лизочка заходит, ложится в постель. Такая прикрывается, смотрит на меня и говорит: «Принеси мне водички. А по пути захвати кремик. А еще кремиком намажь мне, пожалуйста, стопы, хорошо? А еще вот пока пойдешь, пожалуйста, выключи свет там, зашторь шторы». И я такой сижу, такой: «Лиза, ну ты что, не могла это сделать, когда шла сюда? Ты же знала, что это нужно будет сделать». Она все знает, она отлично все знает, идеально все. Знает, понимает, она об этом не забывает. Просто что? Ей важно, чтобы я сделал это для нее как акт почтения. Да? Может, это происходит как-то неосознанно, да, там, или еще что-то. Вот. Я думаю, вряд ли, может быть, она осознанно, специально хочет меня как-то вот, там, вывести из себя. Пару дней назад, знаете, что было? У нас в семье принято так: если, допустим, я не могу спать, то я такой медленно встаю, ухожу в другую комнату и такой: «Так, сейчас я сижу, просто чтобы, да, вот как-то Лизу не отвлекать от сна». А если Лиза не может спать, я просто сплю и в 2 часа слышу: «Ой, что-то я не могу заснуть. Что-то у меня побаливает зубик. Принеси-ка мне, пожалуйста, обезболивающее, там то все».
Это, и это просто, знаете, вне контекста. Это не то, что «Каренчик, родной, любимый, там, проснись», такая, «Что-то я не могу заснуть». Да, то есть, это что ты спишь, когда я не сплю, Карен? Да, и этот... Раньше я жестко тоже напрягался, да, то есть, но... Что через это мы можем понять? Да, это девушке очень важно, чтобы ты показывал ей свое почтение делами. В 2 часа ночи, в 4 утра, в любое время. Делай что-нибудь. Вот, это у нас такие семейные выходные, да, это вот такой маленький лайфхак вам. Вот, вот если хотите, чтобы девушка вас любила, просто делайте для нее что-нибудь постоянно. Вот, аминь. Вот, но важный момент заключается в том, что мне далеко не всегда хочется это делать. Часто это становится на самом деле проблемой в браке. Да? Запомните, девушка всегда хочет, чтобы ради нее совершали поступки. Поэтому большинство жен невыносимо видеть, как муж лежит на диване. Это просто, знаете, вот сам факт того, что муж просто лежит и ничего не делает, для девушки это, ну, как оскорбление смотрится. То есть вот это она принимает лично к себе. То есть ты лежишь, когда я что-то делаю, да, вот. Поэтому вот если лежите на диване, то не на ее глазах. Вот, или так, вот недолго. Вот мы, ну, в принципе, уже научились. Или лежим вместе, правильно? Да. Вот, в свое время даже Лиза говорила очень часто одну фразу, особенно когда вот у нее что-то вот такое было, какой-то стресс, она говорит, Карен, сделай что-нибудь, Карен, сделай что-нибудь, сделай что-нибудь. Я даже не понимаю, что мне нужно сделать, ну просто сделай что-нибудь. Я такой, ладно, вот, я там танцую, там, что я могу сделать, там лезгинку, там, вот когда мы были в Индии, да, там, вот какая-то была ситуация, Карен, сделай что-нибудь, ты видишь, дети, они, им надо играть. Вот, я перестал напрягаться, я просто начал что-нибудь сделать, вот, и мы как-то сбалансировали, слава Богу. Но мы говорим о поклонении, да, то есть мы сейчас вот не столько про семью. Как мы можем поклоняться Богу и почитать Его, делая что-то для Него, да? Мы можем вставать рано утром, чтобы читать Слово, молиться и провести с Ним время, быть послушными и исполнять то, что Он сказал в Своем Слове, признать Бога Господом, благодарить даже в испытаниях, да, потому что когда у нас происходят какие-то сложности, мы говорим, Господь, спасибо Тебе, что Ты мой Господь, что Ты все ведешь, что Ты все знаешь. Мы этим тоже поклоняемся Богу. Мы можем служить другим, мы этим поклоняемся Богу. Использовать свои таланты для выражения поклонения, да, то есть там рисовать, петь, там сочинять песни, причащаться, креститься. Все это акты, да, когда мы трудимся во славу Богу, собираемся на домашние группы. Все это акты поклонения, потому что поклонение — это в первую очередь действие, да, и почтение. Тоже далеко не всегда хочется что-то делать для Бога. Вам всегда хочется, но мне иногда даже не хочется, да, потому что наша плоть, она, в принципе, вообще ничего не хочет делать. Но поклонение все-таки связано в первую очередь с действием. Поэтому в следующий раз, когда тебе чего-то не захочется делать, помни, что ты не просто делаешь это, да, ты этим поклоняешься Богу. Прямо сейчас происходит поклонение, когда ты не хочешь, но делаешь. Даже если в сердце нет желания, даже если там усталость, упадок сил, все равно важно помнить, поклонение — это акт. Акт. Вне зависимости от того, что ты чувствуешь. Да. Если ты выражаешь Богу искреннее почтение, любовь, то это поклонение. Аминь. Жертва. В Ветхом Завете поклонение было очень тесно связано с жертвой, и люди, в принципе, не могли представить себе поклонение без конкретного жертвенного акта. Люди приходили в храм для поклонения, покупали там жертвенных животных, да, которых, помните, потом Иисус как-то разогнал всю эту лавку, да, вот, которая там была. Вот, около храмов у вас всегда было очень много продавцов, которые продавали вот этих жертвенных животных, и ты просто не мог прийти в храм, если хотя бы ты не принес какую-нибудь там голубку, да, для того, чтобы принести это в жертву. Это должно было чего-то тебе стоить. Момент жертвы очень важен в поклонении, почитании. Да, и поклонение должно тебе чего-то стоить. Каких-то усилий. Это может быть время, там, дискомфорт, то, что для тебя ценно. Но если тебе просто хорошо, и ты чилишь с Иисусом, да, и кайфуешь, наслаждаешься, то это может быть не поклонение, это тоже очень хорошо, да, то есть надо, ну, как-то проводить время с Богом, там, вот, в наслаждении. Вот, это может быть просто отношение. Но поклонение — это когда ты служишь. Вот, но тут есть еще одна опасность, о которой тоже хочу предупредить, что очень важно помнить, что в определенный момент жизни жертва может стать просто привычкой и тем, что мы делаем по наитию. Вот именно так это стало для израильского народа в вот, ветхозаветные времена. Бывают моменты, когда жизнь у людей совсем не отображает почтение Богу. Да, да, то есть твоя личная внутренняя жизнь. Но акты поклонения, они присутствуют. Такие, знаете, профессиональные поклонники. То есть ты знаешь, что нужно делать, ты делаешь свой долг, и все. Это как если я буду все делать то же самое для Лизы, что я делаю сейчас вот, по жизни. Открывать дверь, приносить воду, там, присылать сообщения в Сбербанке, там все. Но делать это так. Садись. Ну что, я же подаю на цветы. Но я же знаю, что сделать, я же это сделал. Ну что тебе еще надо? Да? И в этот момент говорит, я хочу, чтобы твое сердце было со мной. Да? И иногда мы вот... Знаете, Бог иногда
иногда нам так говорит, да, я хочу, чтобы твое сердце было со мной. Акты жертвы — это прекрасно. Прекрасно, что ты профессионально умеешь приходить в церковь, можешь даже красиво поднимать руки, там закрывать глаза, там двигаться как-то, да, там вот так даже, может быть, умеешь делать, еще что-то. Но если твоя жизнь, твоя праведность не отображает поклонение мне, то я это не приемлю. Да? В Библии есть место Писания, да, где Господь говорит своему народу, что ему противны жертвы, когда нет чистого сердца и праведности. Пророк Исаия в первой главе написано: «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов. Ваши новомесячи и праздники ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. Когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, научитесь делать добро. Ищите правды, защищайте сироту, вступайте за вдову». То есть Бог отвергает жертвы, если люди при этом живут во грехе и не заботятся о справедливости и праведности. Аминь. Здесь можно идти очень глубоко и далеко, но если сказать просто, то поклонение включает в себя не только формальные действия, да, которые мы совершаем, но и чистое сердце. То есть ритуалы бесправедности — это мерзость перед Богом. Есть такая вот фраза, о которой нужно будет потом как-нибудь посидеть, подумать, да, потому что даже когда я читаю, у меня такое так-так, у меня мозг начинает работать так. Поклонение без жертвы — это формальность. А жертва без поклонения — это пустой ритуал. Окей. Поэтому главная жертва и акт поклонения, который мы можем принести Богу, это наша жизнь целиком. Не просто действия, которые мы привыкли делать как ритуалы и даже свыклись с этим, но наша праведность, наши личные отношения, чистое сердце и, конечно же, дела. Аминь? Аминь. Третий вопрос, на который я хочу ответить. Почему мы поем? Да? Вот в целом, вот когда я говорил про поклонение, да, то есть там же вот много видов поклонения, как мы можем это делать, и все это акты поклонения. Но почему мы поем? В целом можно просто прочитать места Писания из Библии, где говорится про псалмы, вот, и зачитать их. Давайте их зачитаем прямо сразу. Псалом 32, стих 3. «Пойте ему новую песнь, играйте стройно восклицаниями». Псалом 94, 1 и 2 стихи. «Придите, воспоем Господу, предстанем лицу его со славословием, в песнях воскликнем ему». Псалом 149. «Воспойте Господу песнь новую, да хвалит имя его с ликами на тимпане и гуслях допоют ему». 1 Паралипоменон 16, глава 8, 9 стих. «Славьте Господа, пойте ему, бряцайте ему». Бряцайте тоже Господу, хорошо? Пожалуйста, не забывайте. «Славьте Господа». Трубы и голоса, как один, славили и благодарили Господа. Ефесянам 5 глава, 19 стих. Это уже из Нового Завета примера. «Назидая самих себя псалмами, словословиями, духовными песнями, воспевая в сердцах ваших Господу». Колоссянам 3 глава, 16 стих. «Слово Христово да вселяется в вас обильно. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами». Или псалмами, да, как правильно. «Словословиями, духовными песнями». То есть даже когда мы собираемся, мы поем песни, мы научаем друг друга этими песнями. Еще в Деяниях 16 глава 25 стих. Помните, что делали Павел и Сила в тюрьме? Воспевали Бога. Они пели в темнице. И в 1 Коринфянам 14 глава 26 стих написано: «Когда вы сходите, у каждого есть псалом». То есть сомнений, что нужно петь, у меня и у вас, скорее всего, нет. Да? Меня больше интересует вопрос, почему или зачем именно петь? И почему именно песня имеет такую силу? И мое наблюдение заключается в том, что самая твердая валюта на земле — это что? Время, правильно? Правильно, да? А его мы тратим на то, на чем держим свое внимание. То есть на чем мы концентрируемся, то и забирает наше время. И сегодня весь мир хочет завладеть нашим вниманием. И будем честны, у мира это очень хорошо получается. Да, сегодня вот просто апогей того, как просто взять внимание, да, там, рилсы, тиктоки, просто что-что-что-что. И твое внимание куда-то уходит. И вот эти рекламы, развлечения, всякие зависимости, все это хочет завладеть нашим вниманием в первую очередь. И когда они завладели, то каким-то образом использовать это в своих целях. Или вложить там свои ценности, или как-то монетизировать, или побудить к какому-то действию. Да? Но что такое песня? Песня — это совокупность трех факторов, которые способны завладеть нашим вниманием. Мелодия, стихи и ритм. Мелодия, стихи и ритм. И вот грамотное и правильное сочетание трех этих факторов, оно привлекает наше внимание и погружает нас в суть какого-то послания, которое есть в песне. Да? Это моя теория, я вот додумался об этом, когда размышлял, и, по-моему, это похоже на правду, что вот эти три фактора, стихи, слова,
Они говорят к нашему разумению. Да, когда мы смотрим на слова, когда мы вот читаем и видим, да, особенно когда это какой-то стих. У меня есть вот пару строчек, вот, которые действительно такие, вот, мне кажется, они такие довольно глубокие. И вот по-другому, чем именно стихом, ты это не можешь сказать вот так глубоко и сильно. Здесь 11 слов. «Стены моей веры штурмуют вновь и вновь».

Вот что сейчас гитара сказала. Ну, кому-то плакать, кому-то, может быть, радоваться, да? Но что-то гитара сказала. Ладно, пусть со мной побудет, мне так спокойнее проповедовать. Вот. Сейчас эта мелодия, она говорила к нашей душе. Ты точно что-то понял, да? Это был знакомый тебе язык, это было что-то такое понятное. Ты что-то понял, что-то услышал, но ты не можешь это сформулировать словами. И Бог через мелодию, Он проговаривает к нам, Он дает нам какую-то информацию. И эта информация меняет нас, даже если мы сейчас не можем это сформулировать слова. Поэтому мелодия, на мой взгляд, говорит к нашей душе. И к чему говорит ритм? А ритм говорит к нашему телу, да, то есть когда мы хлопаем, там, когда мы там двигаемся, когда мы тут прыгаем, когда мы вот что-то делаем. Вот, допустим, смотрите, сейчас можно без ревера. Вот я сейчас просто делаю так. А теперь вы должны будете хлопать на вторую долю. Та-та-та-та-к, та-та-та-та-та-та-к. Давайте. Давайте.

Я такой сразу такой, оп, оп, оп, пошло, да? Но как-то тело начало отзываться у нас, да, вот на эти ритмы. Поэтому ритм, он говорит к нашей душе. То есть слова говорят к разумению, мелодия говорит к душе, а ритм говорит к нашему телу, да? И плюс ко всему в нашей церкви и во многих церквях мы еще используем там экран, на котором идут слова, чтобы мы не только ушами, но и глазами могли пережить послание песен. Какие там есть коллажи, образы, дизайн, красота. Красота, свет, да, как падает дым и все это. И все это нам помогает усиливать вот этот момент, чтобы мы сконцентрировались максимально в этом моменте и пережили какое-то послание. Или пережили Божье присутствие, да. Или вот что-то с нами произошло, что вот все наше существо, оно начинает поклоняться Богу. Мне понравилось определение, которое я тоже нашел вот в интернетах. Очень, очень классное. Но тоже нужно сейчас вот, ну прям задуматься и осознать. Песня в библейском понимании – это духовно-эмоциональный отклик человека на Божье присутствие, на его деяния и характер, выраженные через мелодию, слова и ритм. Классно, когда есть такие сложные предложения, над которыми потом можно подумать, да? Поэтому песня в библейском понимании — это такой наш духовно-эмоциональный отклик на Божье присутствие. Вау, класс. Поэтому нет ничего лучше, чем песня. До сих пор не придумали за эти несколько тысяч лет что-то лучше, чем собраться церковью и спеть какую-то песню, прикиньте. Есть, конечно, что-то, наверное, нелегальное, но мы этим не пользуемся, мы поем. Это очень круто. Песня — это мощнейший инструмент, который способен взять наше внимание и направить его к Богу, а, соответственно, соединить с Ним. Аминь. Поэтому Бог может говорить к нам через песни. Мы можем выражать свою признательность Богу через песни и делать это всем своим существом. Вот можно просто сказать там, да, можно сказать там, ты есть альфа, ты омега, ты начало, ты конец, ты великий, всемогущий, вседержитель и творец. Можно сказать, а можно...

почему это имеет большую силу? Потому что это песня. Потому что это то самое оружие, которое мы имеем для того, чтобы брать наше внимание и концентрировать его на поклонении Богу. Аминь. Поэтому, конечно, надо петь песни. Когда ты приходишь в церковь, и идет какая-то песня, участвуй в этом. Пусть все твое тело отзывается. Мы идем к следующему как раз пункту под названием «Почему мы хлопаем, танцуем, прыгаем, поднимаем руки? Почему мы встаем на колени? Почему мы совершаем какие-то внешние действия?» И часть ответа уже есть выше, но я думаю, можно еще раскрыть это отдельно. Псалом 102, да, мы уже его читали. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя». Святое имя Его. Вся внутренность моя, это все мое тело, руки, ноги, глаза, вот все, что есть во мне, благослови Господа. Аминь. Поэтому, когда я выражаю любовь и признательность, допустим, опять же, своей женушке, да, я это делаю разными способами. Я это делаю делами, словами, также я это делаю обниманиями, там, я ей даже песни какие-то сочиняю, да. Мы смеемся, мы бегаем, прыгаем, отдыхаем. Мы по-разному выражаем друг другу нашу признательность и любовь. Поэтому, когда мы приходим тоже

церковь, и мы хлопаем, когда мы поднимаем руки, когда мы еще что-то делаем, это тоже выражение всего нашего существа, признательности, почтения и любви к Богу. Аминь. Наши движения тесно связаны с нашими мыслями. Допустим, когда я вот делаю вот так, у меня автоматически губы делают так. Вот просто это уже какая-то связь такая. Да. Но при этом, если я переполнен любовью, а я сейчас переполнен любовью к вам, то я делаю так. То есть и то, и другое, оно как бы друг друга заряжает, понимаете, да? Поэтому ты стоишь такой... Я видел много вот таких классных людей, которые приходят на прославление, они такие вот так. 30 минут, я думаю, Господи, даже ни разу не двинулся, это же, ну, тяжело так стоять. Ну, ты хотя бы просто руки вот так подними хотя бы разочек. И это, ну, каким-то образом направит тебя, да, ну, определенным образом, вот к Богу. Вот. Поэтому, когда мы прыгаем, то мы как будто бы, знаете, радуемся перед Богом. Когда мы хлопаем, наше тело отзывается на хвалу. Когда мы поднимаем руки к Богу, то мы как будто простираемся к Нему в объятия, говорим, Господь, возьми меня на руки, да, вот как вот ребеночек поднимает руки к Богу, говорит, Господь, я хочу быть с Тобой. Вот у Карла Густава есть другая теория, он ее приводит иногда на проповеди. Он говорит, мы поднимаем руки, чтобы залезать к Богу в карманы и доставать оттуда подарки. Вот, если тебе так проще поднимать свои руки, давайте прямо сейчас поднимем руки. Не, шучу, все. Давайте станем странной церковью. Мы вытаскиваем подарки. За подарками все сразу пошли, да? Поэтому, когда мы двигаемся, мы выражаем нашими движениями вот эту любовь и почтение. Все ли должны двигаться? Каждый ли человек должен там вот так же танцевать, как вот Алексей Савельев, да, там, вот это вот все делать? Нет, конечно же, да, у нас разный темперамент, у нас разные какие-то способы, каким образом мы выражаем почтение к Богу, вот любовь свою и все остальное. То же самое, ну, в отношениях с людьми. Есть кто-то спокойный, есть кто-то неспокойный, да, есть какие-то люди более такие веселые, но все равно, когда ты приходишь в церковь, идет прославление, ну, хотя бы попробуй. Что тебе это стоит? Поднять руки, похлопать, да, там как-то подвигаться, попробуй встать на колени. Пусть твое тело, оно как бы заряжает твою душу, твое сердце, и в том числе и наоборот. Хорошо? Аминь. Пятое. Почему мы сочиняем, пишем и выпускаем песни прославления? Возможно, для кого-то ответ лежит на поверхности, но я бы хотел немного поразмышлять с вами. Вот недавно слушал одну лекцию, и там это Джордан Питерсон, он сказал такую фразу, это настолько очевидно, что я не могу сформулировать, почему это важно. Да, есть какие-то вещи, которые мы точно понимаем, что да, вот а почему это объяснить не можем. Вот. И с одной стороны, это такое ноу-хау последних, наверное, около 100 лет, что вот есть команда прославления, которая пишет свои песни, да, и она такая там собирается, там пишет альбомы, выпускает, и каким-то образом как будто мы как бы залезаем условно, типа, на территорию какого-то шоу-бизнеса, да, потому что нам нужно снимать сниппеты, как мы такие, «Хау, Господь, мы славим Тебя!» Видели, да, такие всякие вот эти короткие ролики, где там все, «Аллилуйя, аллилуйя!» Да, вот это вот, я такой, очень тяжело это дается, конечно. Вот, но, ну, что можем, то и используем. Вот, и почему мы вот пишем и выпускаем альбомы, да? Ну, потому что, в принципе, 2000 лет команды прославления этим не занимались. Вот, но с другой стороны, знаете что? Скажите, вам бы хотелось услышать 22-й псалом в оригинале? Да, вот его написал там Давид, да, скорее всего. «Господь, ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И представьте, вот, у вас есть запись, как Давид 3000 лет поет. Да что-то такое, то есть, я не знаю, какой там был язык, да, но вот он берет эту арфу и начинает петь. Вот просто представьте себе, если бы у него был хотя бы вот самое простое звукозаписывающее устройство, которое сегодня стоит копейки и есть у любого из нас в кармане, мы бы услышали все псалмы в оригинале. Прикиньте, это было бы нереально. Вот. Но по факту до нас дошли только тексты. Но даже тексты без мелодии, они отзываются в сердцах людей уже несколько тысяч лет. Вот. И записывать, и выпускать песни прославления – это такой, знаете, бесценный вклад в вечность. Представляете, эти песни останутся после нашей жизни. Как вот псалмы остались после жизни Давида, так же песни, которые мы сейчас поем и выпускаем, они останутся в вечности. Вот. А может быть, некоторые из них мы будем петь на небесах. Вот посмотрим. Почему бы и нет? Может, там будет какой-то хит-парад, да? Самых классных песен прославления. Вот. Когда мы слушаем песни прославления, записанные, то любое место, в котором мы находимся, оно такое становится местом поклонения. Дом, машина, метро, да. И сегодня, конечно, мы просто достигли какого-то вот
невероятного наслаждения, да, когда мы просто включаем наушники с шумоподавлением, и мы можем поклоняться в любом месте вообще, абсолютно. Даже на прославлении, если нам вдруг песня не нравится, мы можем просто включить песню, которая нравится, и поклоняться Богу. Вот. Честно скажу, я так иногда делал. Конечно же, не в нашей церкви, вы что. Вот. И это просто, друзья, фантастика, какая вот у нас есть честь жить в такое время с такими возможностями. Бог — творец, Он вдохнул в нас потребность творить. И как ребенок рисует, да, вот, рисунок и приносит своим родителям как подарок, так и мы, сочиняя песни для Бога, в честь Бога приносим ему это как подарок. Представьте, если вот для вас напишут песню, вот кому-то из вас напишут песню, она станет мировым хитом, и там 80 тысяч человек поют «Лиза Караган, та самая красивая женщина на свете», да? И, ну, как бы, ну, приятно же, когда весь мир поет песню тебе вообще. Супер, да? Вот, поэтому, мне кажется, Богу тоже приятно, да, когда мы сочиняем песни в Его честь, и потом это поется по всей земле. Прикиньте? Вау. Вот, поэтому, если здесь есть прославленцы, я хочу вдохновить вас писать песни. Обязательно пишите песни, потому что это стоит того. Остальных хочу изо всех сил попросить поддерживать творчество. И написание песен. Каждый раз, когда мы поем какую-то новую песню, просто радуйтесь, потому что прямо сейчас мы что-то высвобождаем в вечность. Это невероятно прекрасно и чудесно. Это действительно такой бесценный вклад в вечность. И во многом поэтому я считаю песнеписательство одним из своих самых главных призваний в жизни. Шестой пункт. Что такое вертикальное и горизонтальное поклонение? Вот, мы периодически используем эти слова, и этих слов и понятий нет в Библии, но мы в команде прославления используем их для того, чтобы составлять списки песен и лучше понимать, в каком духе проходит блок прославления. Вертикальные песни — это песни, в которых поется только о Богу, только о Богу, только к Богу, вот, и в Его сторону, чуть-чуть армянского языка. Вот. Такие песни, там, допустим, как «Святый вовеки», «Велик наш Господь», «Ему подобных нет». Да, это просто вот отсюда сюда, с ангелами в небе. «Ты достоин», «Ты альфа», «Ты омега», ты просто невероятный. И такие песни, они всегда довольно легко заходят. Почему? Потому что с этим посланием согласны абсолютно все. Да? Через такие песни мы хотим, чтобы Богу было приятно и хорошо. И нам от этого тоже хорошо. Вот. Но что такое горизонтальное поклонение? Это песни, в которых мы выражаем наше сердце и разговариваем с Богом, размышляем, молимся и строим отношения. Да? Это песни типа там «Иосифа», «Иова», «Орлы», «Держу», «Забывая прошлое» и так далее. В определенный момент такие песни, они заполнили горизонт и сильно благословили большое количество людей. Это такое своеобразное, кто-то называет «я-поклонение», да? То есть мое личное общение с Богом. Но что интересно, эти песни далеко не всегда отзываются в сердце каждого человека, когда поются, поскольку темы этих песен, они более узкие. Но при этом, когда они отзываются, то очень сильно влияют на человека и даже меняют его жизнь. В определенной сезонной жизни вот эти песни, которые горизонтальное поклонение, они будто становятся такими молитвами, которыми можно молиться лично к Богу. То есть кто-то сформулировал в песне молитву, например, песни Иосифа. Очень часто мне говорили, это же про меня. Если я не вижу всего, помоги доверять тебе без сомнений в пути. Да? Тех, кто меня предал навеки, простись, меня предавали. Да? Но я не знаю, как это сформулировать так красиво, чтобы это меня подняло, а не просто сказало, они меня предавали, что тех, кто меня предал навеки, простите, аминь. Да? Поэтому такие вот горизонтальные песни, они имеют такую, знаете, более точечную работу с нашим сердцем. Вот. Что интересно, в книге псалмов полно как вертикального, так и горизонтального поклонения. Вот, например, вертикальное поклонение. Восьмой псалом. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его перед ангелами, славу честью венчал его. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!» Да? А вот и горизонтальный псалом, например, да, вот когда к Давиду пришел пророк Нафан. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои, многократно омой меня от беззакония моего, от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил, и лукавое пред очами Твоими совершил. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Вот иногда мне говорят, Карен, самый главный пример псалмов мы должны брать, конечно же, вот псалмы, да, из Библии. Я говорю, хорошо, давайте сочиним такую песню. «Вот я в беззаконии зачат,
И во грехе родила меня мать моя. Да, и такие, аллилуйя, во грехе родила меня мать моя. Это же тоже Библия, да, то есть это же тоже псалом. Поэтому я говорю иногда, знаете, я, конечно, понимаю, что там, ну, Давид много там вот писал, да, он вот горизонтально поклонялся, он размышлял, он переживал. Но далеко не все, что вот он сказал, да, и вот сочинил, вот мы обязательно должны из этого сделать песню. Вот, резюмирую, да, вертикальное поклонение больше про дух, да, вот такое вот, дух, который поклоняется Богу. Горизонтальное поклонение – это больше про душу. И у нас есть правило, я вам открою этот секретик, это будет полезно и вам, и командам прославления, которые здесь тоже, возможно, есть, те, кто участвует. Блок прославления может на 100% состоять из вертикальных песен. «Святый вовеки, ты достоин, ты великий, ты всемогущий, аллилуйя, мы славим тебя». Блок прославления может на 50% состоять из душевных песен. Да, вот таких там «Забывая прошлое» и все остальное. Но блок прославления никогда не должен состоять на 100% из душевных песен. Потому что, когда мы приходим, мы просто начинаем нашу душу так изливать, то, получается, мы такие пришли, вот как церковь, да, вот. И мы такие вот попытались поклониться, но что это было? Мы просто общались с Богом. Поэтому у нас есть правило, да, что минимум 50% блока прославления всегда должны быть вертикальными. Вот. Иногда, знаете, есть вот такая мелодия, она вроде бы вертикальная, а послание горизонтальное, да, и поэтому это очень важно тоже осознавать и понимать. Седьмой пункт. Я уже буду идти быстрее. Мы уже подходим к концу нашей проповеди. Что такое спонтанное и пророческое поклонение? Вот, возможно, вы тоже слышали эти понятия. Я так вот немножечко раскрою, что такое спонтанное поклонение. Спонтанное – это когда в блоке прославления происходит что-то незапланированное, да, и мы спонтанно начинаем двигаться в эту сторону. Да, порой лидер прославления, он чувствует, что сейчас нужно спеть песню не из списка, и продолжить песню или еще раз ее повторить. Да? То есть это просто что-то незапланированное. Например, на вечере хвалы на Юз у нас был момент, когда мы должны были спеть какую-то песню. И я прям чувствую, что сейчас не время этой песни. Я подхожу к микрофону и говорю, друзья, сейчас мы ничего не будем играть. Я сейчас буду петь песню Иосифа под акустическую гитару. И это был максимально спонтанный момент, потому что именно в тот момент это было нужно. И вот многие сказали, что именно вот эта песня под акустическую гитару, когда мы пели, это был вот какой-то особенный момент, который мы пережили. Мы стараемся, в принципе, практиковать такое поклонение вот на вторничных молитвах, на ночных молитвах, да, когда есть вот это спонтанное движение. На воскресных богослужениях этого чуть меньше, поскольку у нас такое, знаете, кафедральное собрание, у нас такой план. Но в целом мы договорились с Арменом, с пастором, что если Дух нас куда-то ведет, мы обязательно за ним идем. Только мы это вместе должны почувствовать. Иногда бывает, что лидеры прославления Дух куда-то ведет, пастор не ведет, и они такие так, чей Дух прав? Да? Вот. Дух пастора правее, потому что на нем больше ответственности. Аминь. Вот. Но поэтому, если это действительно Дух Святой, который нас вот ведет, мы это почувствуем вместе. Аминь. Что такое пророческое поклонение? Это спонтанное поклонение, в котором есть пророческое послание. Какое-то пророческое послание там в данный момент к церкви, к конкретному человеку. Да, например, в конкретный момент какое-то слово возникает. «Ты мой обеспечитель», или «Ты исцеляешь сердце», или «Ты исцеляешь тела», или еще какие-то вещи, да, которые прямо сейчас важно высвободить, чтобы человек пророчески получил это от Бога. То есть пророческое поклонение исходит от Бога, и ты, чувствуя это, что Он хочет сейчас сказать, высвобождаешь это в зал. Вот так, если коротко. Восьмой пункт. Еще два пункта осталось. Почему порой я ничего не чувствую во время блока хвалы и поклонения? Кто-нибудь таким вопросом задавался? Классный вопрос. Молодцы. Ответ будет коротким. Ты приходишь на богослужение не для того, чтобы что-то почувствовать, а чтобы служить Богу и прославлять Его. Да? Богослужение, хвала, поклонение, прославление, поклонение – это, ну, как бы не человекослужение. Это место, куда ты приходишь, чтобы просто поклоняться Ему. Да, иногда ты можешь что-то чувствовать, иногда ты можешь ничего не чувствовать, но поклонение – это твое личное почтение Бога. И если оно тебе ничего не стоит, то возможно, что это не поклонение, да, потому что если тебе не хочется, то тебе это чего-то стоит. Если ты ищешь поклонение эмоций, переживаний, мурашек, откровений, то очень возможно, что ты просто хочешь использовать это лично для себя. То есть иногда люди говорят, у вас такая классная музыка, я так люблю поклоняться. И такие приходят, такие встают, такие, ой, как хорошо. Красивая музыка, красивая песня, вау, да, Господь, слава, уф. Да? И это, ну, как бы окей. Но это сейчас поклонение произошло, или ты просто наслаждался музыкой. Понимаем, да? Поэтому если ты приходишь, и ты не чувствуешь ничего, это ничего не значит. Ты пришел прославлять и поклоняться Богу. Порой, когда я служу моей женушке, я тоже не испытываю там какого-то космического дикого восторга в моменте, да, но я просто ее люблю. Поэтому прославление, поклонение, оно должно исходить в первую очередь от любви, а не от твоих чувств, переживаний и мыслей. Аминь. Еще один такой вопрос.
Это восьмой вопрос, а это 8.1. Мне не нравятся некоторые песни. Это плохо? Ответ короткий. Эти песни мы поем не тебе. Да? Это как прийти на день рождения кому-нибудь и сказать: мне не нравятся подарки, которые тебе подарили. Ну окей, ладно. Спасибо, что сообщил, очень интересно. Еще один вопрос, который люди задают. Мне нравится, когда ведет конкретный человек. Это грешно? Тут, честно говоря, я встану чуть-чуть на вашу сторону, потому что, конечно, как ведет конкретный человек, это там совокупность его талантов, опыта, куда-то привести. Это там целый урок, когда мы обучаем вообще лидеров прославления, как вести людей для того, чтобы привести их в конкретное место. Далеко не каждый лидер прославления может высвободить песню Иосифа или песню Иова, да, там «Бог, ты знаешь путь мой, испытай меня, выйду как золото». Это довольно-таки сложное послание, да, которое нужно прям вот суметь людей в это привести, в эту глубину заветов. Вот. Но это тоже не должно стать для нас оправданием, да, что «Ой, это не мой любимый лидер прославления сегодня ведет, ну все». Потому что что? Это богослужение. И ты точно такая же часть прославления и поклонения, как команда прославления. Аминь. Поэтому, когда мы приходим прославлять и поклоняться, помни, что ты и есть команда прославления. Аминь. И девятый вопрос, на который мы ответим, последний. Какое же поклонение самое правильное? Конечно же, правильнее всего поклоняются баптисты. Очень люблю баптистов, это просто самые лучшие люди на земле, вот, потому что моя женушка тоже баптист. Вот. В принципе, всю проповедь именно к этому я и вел, чтобы сообщить вам об этом. Вот. На самом деле, к сожалению, в Библии вот не написано, какое внешнее проявление поклонения оно самое правильное. Да? Люди додумывают формы, там, внешние проявления поклонения и возводят их в канон, исходя из своих традиций, вкусов, ощущений и тому, чему сами были научены. Армен, например, он был в Африке, и вот он помнит, какое там было поклонение. Да? Там 2 часа просто. И ты думаешь, это просто 2 часа. Думаешь, окей, ну, в принципе, приди сказать, вы неправильно поклоняетесь Богу, надо делать в почтении, они такие, как? Но мы же не можем, мы же так выражаем ему свою любовь. Поэтому, да, формы поклонения супер разные. Но единственное, о чем говорит Библия в плане самого правильного поклонения, это слова Иисуса в Евангелии от Иоанна, 4 глава, с 20 по 24 стих. «Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Аминь. Давайте встанем, чтобы поклоняться в Духе и истине. И знаете, раньше поклонение происходило в храме. Только в храме. Но сейчас храм – это в первую очередь твое сердце. И поклонение происходит в Духе и истине. Ну что это значит? Давайте чуть-чуть это разберем. В Духе означает, что поклонение должно быть глубоким. Оно должно затрагивать твою душу, дух и тело. И также оно должно быть искренним и без фальши. Это означает поклоняться в Духе истине. Глубокое, искреннее сердце, которое хочет прославить Господа. В истине означает, что в первую очередь поклонение должно быть основано на Писании, а не на наших чувствах. Да, потому что мы можем прийти поклоняться к Богу и говорить: «Господь, я провозглашаю сейчас $1 миллиард в мою жизнь. По слову Твоему да будет мне». Ну, где-то в слове об этом не написано. 100% хочется, но как бы это так. Да, это просто наши желания, это наши эмоции. Вот уверен, каждый из нас этого хочет. Но в первую очередь поклонение в истине должно быть основано на Писании, а не на наших чувствах. И самый ключевой момент. Поклонение в истине происходит через жертву Иисуса Христа. Это очень такой важный действительно момент, который нам нужно понять и осознать. Раньше присутствие Бога, оно было в храме, за завесой, да? И мы были отделены от доступа к этому присутствию. И когда Иисус умер на кресте, что произошло? Завеса разорвалась. И это образ, что теперь присутствие Бога, оно доступно нам. Но оно доступно только через жертву Иисуса Христа. Поэтому истинное поклонение, оно происходит через жертву Иисуса Христа. Его жертвой наше поклонение теперь может быть принято. Аминь. Поэтому давайте сейчас вот со всей этой информацией, которая у нас есть, мы помолимся и поклонимся Богу, хорошо? Да.
конечно. Армен боится, что мы не будем сейчас поклоняться. Ладно. Господь, мы благодарим Тебя, Отец Небесный. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты, Господь, за то, что Ты наш Бог. Господь, мы так любим и почитаем Тебя. Слава Тебе и хвала, Господь. Мы сейчас, Господь, хотим просто действительно по-настоящему поклониться Тебе. Пусть это чего-то будет стоить нам, Господь. Мы хотим проявить к Тебе, Господь, наше почтение, нашу признательность, нашу любовь, наше благоговение, наш трепет, Господь.

Добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». У нас в гостях Пол Джексон-младший и Трой Джонс. У нас будет динамичная программа. Давайте оторвемся. Из ТБН, из студия, из Дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у нас в гостях совершенно классная компания. Программа будет потрясающей, потому что в ней участвует Трой Джонсон и Пол Джексон-младший. А сейчас оторвемся с Леоном Патиловым. Сегодня мы приготовили для вас удивительную программу. У нас в гостях Пол Джексон-младший. Он играл на гитаре в альбомах почти всех. И Трой Джонсон, мой личный друг, прекрасный брат, Господи. Итак, сегодня программа «Леон с друзьями». Она будет отличаться от остальных передач TBN. Они будут классными. Итак, смотрите, Пол и Джен. Christian soldiers cross the land, joining together, hand in hand, full of power, full of grace, we're here to save the human race. Pray for the sick, to make them well, snatch the lost right out of hell, pulling down

Да, церковь в движении. Да, я знаю, что вы смотрите эту программу и спрашиваете, церковь, да, церковь в движении, эта церковь тронет все новое поколение, поколение, которое сейчас умирает и у которого нет дома отцов, поколение, у которого нет христианской морали. Эта программа как раз для этого поколения. Мы называем эту передачу «Леон и друзья». Потому что в ней только я и вы, все мои друзья. Фактически, я хочу представить вам сейчас удивительную личность. Этот парень — один из самых праведных, благочестивых молодых людей, которых я только знаю. Он недавно подписал контракт со всемирной фирмой записи World Records. Его называют Трой Джонсон. Поприветствуйте его.

Кто из вас может сказать, что отдал жизнь Иисусу Христу для того, чтобы Он мог жить в вас? Я вот что вам скажу. Если вы приняли это решение, нет ничего, с чем бы вы не справились. Потому что теперь, когда вы проходите долиной тени смерти, это больше не вы, а Он. Он несет вас.

Спасибо, Трой, спасибо. Это просто замечательно. Эта программа посвящена Господу. И точка. Хотя у нас здесь и удивительная сцена, и все такое красивое, но это все только для Иисуса. Так что если вы смотрите сюда и говорите, «Ну, это очень мило, это здорово». Хорошо, но мы хотим воздавать всю славу только Господу Иисусу Христу. У меня есть друг, который занимается в музыкальной индустрии. Он гитарист, и он почти всем аккомпанирует. Он очень хороший. Он христианский брат, он рожден свыше и освящен. Я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга Пол Джексон-младший. Я очень рад, что ты здесь. Это так прекрасно. Ты выглядишь хорошо, приятель. Я знаю, что мы все проводим и встречаемся вместе на занятиях по Библии под крылом Фрэнка Уилсона. Знаешь, так приятно встречаться в программе со своими знакомыми, и ты мне нравишься на протяжении многих лет. И прежде всего я считаю, что твое сердце и способность отдавать людям просто прекрасны. Ты играл почти во всех моих альбомах с 80-го года, и это всегда приносило искорку в любую музыку. И всегда в музыке переходило что-то от Пола и делало ее особенной. Ты всегда вносил что-то свое, и все происходит с той стороны. И все это из-за того, что ты прекрасный человек. И я действительно очень горжусь, что ты мой друг. Слава Господу! Слава Богу! Я рад, что я пришел сюда. Это хорошая передача. Я горжусь тобой. Я приятно наблюдать. Как говорится в Библии, он ведет нас от славы к славе. Прекрасно. У тебя есть передача. Я занимаюсь чем-то, занимаюсь, и Бог добр к нам. Многие не знают, для кого ты играл. Мог бы ты назвать нам несколько из тех, в чьих альбомах ты играл? Хорошо. Дай подумать. Я работал с Майклом Джексоном в таких альбомах, как Thrillel, Dangerous, Bad. Я работал с Лютером Вандросом над его четырьмя проектами. Я работал с Chicago. Я работал с сестрами Pointer, с Берри Маниловым, Берри Уайт. Да, довольно уже несколько прекрасных имен там, да. Боже, милостивый, ты играл для них, для всех. Я уверен, что есть много музыкантов, которые пытаются попасть в эту индустрию, и они смотрят сейчас и слышат, что ты играл для всех этих людей. А как ты сам начал? Ты проходил ли какое-нибудь прослушивание? Был ли у тебя друг в этих кругах, которому ты позвонил, и он тебе помог? Или как это все произошло? Знаешь, это довольно забавно. Произошло то, что Фрэнк Уилсон привел меня к Господу. И я показывал ему свои записи, когда мне еще было 16 лет. И он говорил мне, «Ну, а ты еще совсем не готов. Приходи где-то через год». И я что-то еще записал. Он говорит, «А ты не совсем готов, приходи через год». А я жил на одной улице с Патрицией Рашин, и она дала мне мою первую профессиональную работу. Я начал играть для нее, когда еще ходил в школу. Через 6 месяцев Фрэнк использовал меня в дубляжном выпуске альбома, который он делал в то время с Беном Верином. И он сказал мне, «Ну, я думаю, что теперь ты вроде как готов». И так он начал использовать меня в разных проектах. И кажется, когда он делал альбом Ленни Уильямса, так что я делал его вместе с ним. И потом Алта Маклейн и Destiny. И я, хотя начал работать с разными людьми, и я работал с Joy Sample, и он говорил, знаешь, я бы хотел попробовать тебя и на других аренах. И так я сделал несколько альбомов с Joy Sample, с группы Crusaders. И Господь благословил меня, и начал проникать в другие круги. И потом я начал записывать, и я записывался с различными людьми. И Ал Маккей начал концентрировать свое внимание на земном ветре и огне. И Рэй Паркер-младший сконцентрировался на своей соло-карьерой. И Ли Ритнер, хороший известный гитарист, сделал несколько альбомов и начал работать над своей карьерой. Таким образом, не хватало музыкантов-гитаристов в это время, способных хорошо выдерживать ритм и играть с другими исполнителями. Мне и Ал Маккею находил работу, и Рэй Паркер, и Рэй бывало звонил продюсеру и спрашивал, как он справился. А он говорил, о, хорошо, тогда я позову его еще раз. И таким образом ты действительно славишь Бога за таких людей, которые верят в тебя. А была ли у тебя профессиональная подготовка, или, скажем, ты в 5 лет взял в руки гитару и просто начал играть, и ты играл по слуху и так далее? Нет, я брал уроки гитары, когда мне стало 10 лет. Я фактически не упражнялся, конечно, мне просто было весело и так далее, прекрасно, мне это нравилось. Я мог играть на гитаре, занимался каратэ и так далее, знаешь, всем подряд. И я хотел быть инженером
астронавтом. И проучившись в школе где-то до середины, я сказал, а мне как будто бы это нравится, я попробую стать музыкантом. И так я забросил математику и стал больше внимания уделять музыке. И тогда я начал усердно упражняться. Грег Пюрей стал преподавать мне уроки по классической гитаре. И, как я уже говорил, я жил на одной улице с Патрицией. Она брала меня с собой, представляла разным людям и говорила, тебе нужно поработать над этим и этим. И вот так все началось. В Лос-Анджелесе часто можно прославиться во время занятий, и я знаю, что тебя используют для всего. Но когда ты, скажем, выезжаешь куда-то на гастроли, может ли кто-то, допустим, перехватить твою работу? Или, скажем, ты приезжаешь обратно, а то, что ты делал, делает кто-то другой, и так далее, тебе опять надо выходить, и так далее. Знаешь, забавно иногда получается. Я никогда не был на длинных гастролях. Возможно, из-за этого, частично из-за того, что мне нравилось делать то, что я делал. Но иногда работа может и не пойти тебе на пользу, знаешь. Скажем, гитарист Дэвид Уильямс, который тоже верующий, он гастролирует с Майклом, он ездит с ним повсюду. И когда он возвращается в город, он работает. А когда он с Майклом Джексоном, сам понимаешь, но все его знают и ценят то, что он делает. Таким образом, когда он возвращается в город, все, ну, мы рады, что ты здесь, ему дают работу и так далее. И то же самое с моим приятелем Нетаном Истом, который выезжал на длительные гастроли с Эриком Клэптоном. Когда он возвращается в город, он работает сумасшедший. А как ты принимаешь решение? Как ты принял решение вообще перейти, так сказать, на светлую сторону жизни? Знаешь... Знаешь, довольно все забавно тут. Я не воспитывался в так называемом христианском доме, не ходил в церковь. И когда я ходил в школу, то я на берегу встречал людей, которые рассказывали мне о Господе и так далее. Это для меня была новинка и так далее. Я помню, как некоторые из этих людей говорили, мы хотим помолиться с тобой и что-то еще в этом роде. И так уже получилось, что я осознал, что Бог реален. И когда я осознал это, я просто сказал, Бог реален, и я должен узнать о нем. И я стал христианином. Это был последний понедельник августа 1977 года в гостиной Фрэнка Уилсона. Слава Богу. Знаешь, это большое достижение, что ты являешься членом тела Христова. Очень часто христиане придерживаются какой-то, знаешь, странной философии о христианах, особенно о музыкантах и актерах, о шоу-бизнесе, потому что они занимаются мирскими вещами. И моя философия в том, что если мы не везде, как положено нам быть, люди же не смогут стать спасенными. Мы — соль земли. Так Господь сказал о нас. Мы не должны отделяться от всех и общаться только между собой. Нам нужно распространяться. Библия говорит, идите и научите народы. Я знаю, что у тебя есть определенный опыт в том, как проповедовать и свидетельствовать перед теми, кто окружает тебя. И можно ли вообще, выступая на мирской сцене, служить своей жизнью Господу? Знаешь, как сказано в книге Деяний, вы будете моими свидетелями в пределах иудейских и в Самарии, и во всех уголках мира. И буквально перевод звучит, где бы вы ни были, вы будете моими свидетелями. У тебя был опыт в этом? Да, конечно. При каждой же возможности я делюсь Иисусом Христом. Один пример. Я делал альбом с сестрами Пойнтер, и после окончания записи второй инженер остался убираться в студии. Я спросил его, думал ли он когда-нибудь о том, чтобы стать христианином. И мы разговаривали о Господе. Я это и раньше делал. Некоторые люди молятся, чтобы принять Христа, некоторые просто поговорят. Но этот случай действительно поразил меня, потому что на следующий день я пришел в студию и нашел в одном из своих ящиков для инструментов письмо. В нем говорилось, Пол, я действительно очень благодарен тебе за то, что ты вчера поговорил со мной. Я почувствовал, что будто сам Господь обратился ко мне, потому что я спасен, но я отошел от Господа. И я чувствую, что Бог как будто бы послал тебя для того, чтобы ты направлял меня в верном направлении. Так что я собираюсь опять посвятить свою жизнь Христу. И этот случай поразил меня. О, это замечательно. Я очень горжусь тем, что ты посвятил свою жизнь Господу. И у тебя вышел недавно альбом, да? Да, он называется «Избавление от теней». И вскоре выйдет второй альбом, который называется «Река в пустыне». Это прекрасно. Это просто. Сыграй для нас какую-нибудь песню, сможешь? Конечно. Как она называется? Я сыграю вам песню «Прошедшие дни» из альбома «Избавление теней». Хорошо, прекрасно. Пол Джексон младший. Yeah, going over here.

Пол Джексон. Пол Джексон. Просто потрясающий парень. Я не думаю, что кто-нибудь играет на гитаре лучше тебя на этой планете. Ты номер один. А многие лучше меня, я просто балуюсь. Я просто веселюсь. Ну что ж, это удивительно. Я как будто бы чувствую, что многие еще не знают, как это относится к миру. Я знаю, что Господь, Он словно основная лоза, а мы его ветви. Я знаю, что Он хочет, чтобы мы приносили плоды. И в книге, в Библии под номером 1 сказано, «Тот мудр, кто спасает свою душу». Он об этом говорит в Библии. И в этом самое главное, когда ты становишься христианином, ты просто обязан приносить плоды. Если ты приносишь плоды, он иногда обрезает твои ветви, чтобы ты еще больше приносил плоды. Но если ты не приносишь никаких плодов, ты бесполезен, тебя отрезают. Таким образом, я призываю всех зрителей к тому, чтобы вы продолжали тянуться к окружающим вас людям, потому что к этому и призывает наш Христос. Знаете, я помню, когда я выступал с группой Сантана, передо мной возникла та же проблема, потому что я был христианином. А Карлос Сантана и большинство в группе не были. И я все время молился за то, чтобы Господь каким-то образом привел к себе и Карлоса, и остальных членов группы. И только 13 лет спустя Карлос со своей женой пришли в мою церковь в Санта-Крузе и посвятили своей жизни Иисусу Христу. Теперь он выпустил совершенно новый альбом. В первой песне говорится о Господе, а во второй — о крови Иисуса. Таким образом, мы можем иметь влияние, где бы мы ни были. Итак, я призываю вас заниматься этим. А тем из вас, которые еще не получили спасение, кто не христиане, я бы сказал вам, примите Иисуса сегодня, Он единственный путь, истина и жизнь. Произнесите эту молитву прямо со мной, прямо сейчас. Просто повторите за мной. «Господь, я знаю, что моя жизнь неправильна, но я хочу, чтобы Ты исправил ее. Войди в мое сердце и сделай меня новым творением. Сделай меня похожим на этих парней и девушек, которых я видел на этой программе. Помоги мне, Бог, быть похожим на Тебя во имя Иисуса». Спасибо вам большое, что принимали участие в программе «Леон и друзья». Напишите нам на TBN, хорошо? Пока, до следующих встреч.

0: Человек, который изнасиловал и убил 30 женщин, был задержан и арестован с помощью невидимой силы. Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, меня зовут Сид Рот, я ведущий этой передачи. Вам будет трудно в это поверить, но это произошло 11 декабря 1981 года. Во время молитвы одна женщина почувствовала вдохновение поехать в магазин под названием Kmart. Она подъехала к этому магазину, вышла из машины. Марги Палм, а что было дальше?
2: Я возвращалась к своей машине, и когда подошла к ней, почувствовала, что кто-то находится позади меня. Я сразу подумала, кто бы это мог быть. Я повернулась и увидела, что сзади меня стоял мужчина. Он весь дрожал и плакал. Он был одет в черное, и в руке у него был пистолет вот такого размера. Это был вовсе не маленький пистолет, а большой револьвер 38-го калибра. Этот человек держал его направленным на меня. Когда я повернулась, ствол пистолета был прямо вот здесь. Мужчина сказал: «Я тот человек, который прошлым вечером убил девушку». Это было в баре в городе Сан-Антонио, штат Техас, где я живу. Еще он сказал: «В тюрьме одному человеку я вырезал сердце, и если ты не сделаешь то, что я тебе скажу, я тебя убью». Я понимала, что он не шутит. Таких людей я видела только по телевизору. Другой важный момент был в том, что я не читала последний номер газеты, и поэтому я не знала, что этот человек совершил днем раньше. С этого начинались заголовки всех газет. Друзья потом рассказали мне, что вертолет постоянно кружил над Сан-Антонио в поисках этого человека.
0: Его слова уже звучали достаточно угрожающе, но знала ли ты, что...
2: Я рада, что я этого не знала.
0: Что этот человек изнасиловал и убил 30 женщин, и что он искал определенный тип женщин. Он искал определенный тип женщин, и те женщины, которых он убил, были очень похожи на Марги. Но она ничего об этом не знала. Значит, он кнул своим пистолетом тебе прямо в ребра. И о чем ты подумала в этот момент?
2: Первое, что мне тогда пришло в голову, это то, что сегодня я умру. Это была первая мысль, которая ко мне тогда пришла. Я чувствовала, как на меня начинает опускаться ужас. Я чувствовала, как мое тело начинает трястись. И потом из моих уст вышли слова. Это очень интересно. Из моих уст вышли слова. Ты знаешь Иисуса Христа?
0: Он ткнул пистолетом тебе в ребра, а ты спрашиваешь, знаешь ли ты Иисуса Христа? Что он ответил?
2: Он сказал: «Нет, я не хочу знать Иисуса Христа, леди». Он сказал: «Залезай в машину и садись себе на руки, и я решу, что нам делать дальше». Я села в машину на переднее левое сиденье и села на свои руки, как он мне повелел. Потом он снова ткнул своим пистолетом мне в ребра и сказал: «Если ты попытаешься сбежать, я выстрелю из этого пистолета и убью тебя». Я понимала, что он не шутит. Я в жизни не видела таких людей. Я начала молиться. Я сидела вот так в моей машине, молилась, и вдруг внутри себя я увидела видение. И еще я увидела стихи из Библии, как будто они проходили передо мной. Один стих гласил: «Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам».
0: Это тебе помогло?
2: Да, мне это помогло. Долгие годы я была верующей в Иисуса. Этот человек собирался меня убить, и я чувствовала, что Бог говорит мне через эти библейские стихи. И потом я увидела Писание, которое гласило: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов». Потом я увидела себя. Я увидела, как я вытащила из-под себя руки, возложила их на голову этого человека и повелела демоническому духу выйти из него. Это может показаться странным, но...
0: Марги, мне кажется нереальным. Это просто нереально. Значит, ты получила это слово от
2: Бога. Получила слово.
0: Но в то же время в реальном мире этот маньяк с пистолетом сидит напротив и полностью тебя контролирует.
2: Но знаете, Библия говорит, что мы воюем не против крови и плоти. Другими словами, борьба идет не против самого человека. Борьба ведется против начальств и властей тьмы этого мира. Сказано, что мы ведем борьбу с демоническими духами. И я знала, что этот человек был полон всего этого. Он был полон ненависти и страха. Это было хорошо заметно. И я верила...
0: Ты за него молилась?
2: И я верила, что Библия...
0: Ты за него молилась?
2: Я молилась за него. Это было самое трудное из всего, что я сделала в этот день. Знаете, Библия говорит, что вера — это верить в то, что говорит Бог, и делать то, что Он говорит. Поэтому для того, чтобы сделать то, что я увидела, мне нужно было очень сильно в это поверить. Ко мне пришла мысль, если это не Бог, если я это выдумала, тогда я труп. В конце концов, я, не глядя на него, сказала ему, «Я сейчас за тебя помолюсь». Он сказал, «Леди, ты не будешь за меня молиться». Я ответила, «Да, буду». Я вытащила свои руки из-под себя, положила их ему на голову и сказала, «Во имя Иисуса я беру власть, во имя Иисуса, и я повелеваю всем демоническим духом выйти из этого человека. Я приказываю духу смерти выйти из моей машины, и я провозглашаю, что этот человек будет служить Иисусу, и это исполнится в конце этого дня». Я этого не говорила, а кричала.
0: А что делал он?
2: Он просто застыл. С ним, наверное, никогда не происходило ничего подобного.
0: Я уверен, что никто из тех 30 женщин такого не делал.
2: Потом я снова положила руки под себя.

0: Я примерно вот так. После этого он сказал: «Боже мой, я в одной машине с религиозным фанатиком».
1: Он был потрясен.
0: Он сказал: «Ты хочешь меня надуть?» Никто мне такого не говорил. Я сказала: «Нет, я не обманываю. Я в это верю». Тем утром я взяла с собой Библию и книгу с различными местами из Писания. Я сказала ему: «Смотри, думаешь, это нормально — носить с собой Библию?» У меня еще были кассеты с проповедями. Я сказала ему: «Ты думаешь, это нормально?» Он ответил: «Нет, ненормально». Я сказала ему: «Бог посадил тебя сюда». И вдруг я поняла, что это Бог посадил его в мою машину. И еще я поняла, что ужас и страх, которые наполняли машину, исчезли. После молитвы машину наполнил мир.
1: Послушайте, вы думаете, что у вас большие проблемы. А как бы вам понравилось оказаться в той машине, в которой сидела Марги? Я знаю, что вы досмотрите нашу передачу до конца, мы вернемся через минуту.

0: Меня зовут Сидрот, я ведущий этой передачи. В иврите есть одно слово – «хуцпах». Оно значит «нерв». У Марги Палм крепкие нервы. Она находилась в одной машине с маньяком, насильником, убийцей, который убил 30 женщин, которые были очень на нее похожи. А одну девушку он убил буквально за несколько часов до этого. И Марги кладет на него свои руки и начинает молиться за его освобождение. Он называет ее религиозным фанатиком и увозит ее в глухой тупик. А что было дальше, Марги?
1: Следующие его слова были: «Я не знаю почему, но у меня нет желания тебя насиловать. Я чувствую, что от тебя исходит такая любовь, которой я ни от кого не чувствовала за всю свою жизнь. Я ничего не понимаю. Ты что, ангел? Кто ты? Я не понимаю, почему ты меня не боишься?» Я сказала: «Знаешь, Иисус не появится перед тобой. Он приходит через людей. Сегодня ты встретился с Иисусом Христом, с Его любовью. Весь день Он меня убеждал. Во мне столько ненависти, что если Бог и существует, то Он все равно не сможет меня освободить». А я Ему отвечала: «Я здесь только по одной причине. Бог меня посадил сюда с тобой». И так как я не проявляла страха, он начинал думать, что я ангел. Я не испытывала страха только потому, что Божья сила присутствовала в машине. Бог сказал: «Есть место в Писании, которое говорит, что в любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх», и этот человек это почувствовал. Это еще одно чудо. Вначале я его боялась, но после той молитвы мир наполнил мою машину, и я начала чувствовать к нему сострадание. Я даже не знала, что смогу почувствовать такое сострадание к человеку, который меня ненавидит и хочет меня убить. Я чувствовала безграничную любовь, милость и сострадание по отношению к нему. Казалось, что Бог все время мне повторяет: «Моя милость пребывает вовек». Я повторяла сама себе: «Это Божья любовь». Вот так Бог любит людей.
0: Человек, который отделен от Божьей любви так, как этот человек, чувствует, что любовь способна проникать в глубины.
1: Да, она проникала в него, потому что время от времени он ругался и использовал нецензурную брань. Это был ураган слов. Но каждый раз, когда он ругался, он говорил: «Простите меня, леди». Он все время повторял: «Мне так жаль, я знаю, что это вас оскорбляет». Каждый раз, когда он произносил матерное слово, слово, которое могло меня оскорбить, он начинал чувствовать обличение. Потом мы начали разговаривать, и он сказал: «Знаешь, я никогда больше не вернусь в тюрьму». Я сказала: «Ты и так в тюрьме, ты заключен в тюрьму ненависти». Я сказала ему: «Есть люди, которые ездят в тюрьмы и помогают заключенным. Это евангелисты». Он говорит: «Как кто, например?» Я назвала имя евангелиста Кеннета Копленда. Мужчина спросил: «Где живет этот человек?» Я сказала: «Он живет в Форт-Форсе». Он сказал: «Я поеду к нему». Я сказала: «Я не знаю этого человека лично». Мужчина сказал: «Но я хочу, чтобы мы поехали туда». И вот что было дальше. Он захотел проехать через

0: Остин.
1: Когда он это сказал, я увидела видение. Я уверена, что это было от Бога, потому что я увидела заблокированные дороги вокруг Остина. Потом я увидела город Кервилл, штат Техас. Я почувствовала, что Бог хочет, чтобы я сказала этому мужчине, что мы должны ехать через Кервилл. И еще я увидела, как он садится в автобус. После этого я сказала, тебе нужно сесть в автобус, и рассказала ему все, что видела. Я понимаю, что это звучит очень странно и даже безумно, но все это описано в одной газете города Сан-Антонио.
2: Значит, к тебе пришло видение, в котором ты увидела, что все дороги заблокированы. Он, наверное, подумал, что ты сошла с ума. Но откуда он узнал, что ты говоришь правду?
1: После того, как я ему это сказала, он сказал, я хочу, чтобы ты пошла в магазин и купила мне газету, сигареты и пиво.
2: К этому моменту он действительно начал тебе доверять, ведь ты могла убежать через задний выход.
1: Да, могла.
2: Или рассказать кому-нибудь, что у тебя в машине маньяк с пистолетом.
1: Да, я могла это сделать, но я действительно верю, что эту ситуацию дал мне Бог. Я чувствовала мир. Я чувствовала, что Бог ввел меня в эту ситуацию. Поэтому я купила пиво, сигареты, газету, и я успела заметить, что фотокарточка этого человека была помещена на центральной полосе этой газеты. Я до сих пор удивляюсь тому, что это не вызвало у меня абсолютно никакого страха. Когда я вернулась в машину, он сразу начал читать газету и потом сказал, «Ты что, читала эту газету раньше?» Я сказала, «Нет». Он прочел мне первый параграф о том, что все дороги вокруг Остина были блокированы.
2: Это в точности то, что ты видела в видении. Он понял, что ты слышала Бога.
1: Да, я сказала, это Бог.
2: Он сказал?
1: Да, он сказал, «Куда же нам теперь ехать?»
2: Теперь он тебя спрашивает, ведь он собирался тебя изнасиловать и убить.
1: Он начал меня спрашивать.
2: Я хочу кое-что вам сказать. Если Бог любит этого человека, значит, Бог любит и вас. У Бога столько к вам любви. Вы это еще не испытали, но очень скоро вы можете это испытать. Оставайтесь с нами. Итак, Марги, ты едешь в машине с маньяком, убившим 30 женщин, которые выглядели точно так же, как и ты. Он их изнасиловал и убил. И вдруг он начинает прислушиваться к твоим советам, потому что он увидел, что через тебя говорит Бог. Он даже позволил тебе позвонить твоему мужу.
1: Да, он сказал мне, чтобы я позвонила мужу. Я позвонила домой.
2: А почему он позволил тебе позвонить мужу?
1: Весь день он повторял одно и то же. «Я не знаю, смогу ли тебя отпустить или нет». И знаете, потом он передумал. Он сказал, «Позвони мужу». Я позвонила мужу, и когда он поднял трубку, я почувствовала, что спокойствие, которое я испытывала весь день, вдруг вылетело в окно. Я начала трястись. Когда я услышала его голос, я подумала, смогу ли я еще увидеть свою семью? Когда я повесила трубку, сзади меня с пистолетом, направленным на меня, стоял Стивен. Он сказал, «Ты очень расстроена». Я положила свои руки на него и сказала, «Во имя Иисуса я беру власть над духом страха, и я приказываю ему уйти от меня». Страх моментально ушел, и ко мне вернулся мир.
2: Почему ты не рассказал обо всем своему мужу? Ведь он ничего не знал.
1: Рядом стоял Стивен.
2: А, понимаю.
1: Он стоял сзади меня с направленным на меня пистолетом. Муж почувствовал, что что-то не так, и он все время спрашивал, что случилось. Я сказала, я вернусь попозже. Я хожу по магазинам, ведь приближается Рождество. После этих слов муж перестал что-то подозревать. Повесив трубку, я почувствовала, что вся дрожу. Но после того, как я помолилась, ко мне вновь вернулся Божий мир. Потом мы снова сели в машину и поехали в Кервилл. Это то место, которое мне показал Бог, чтобы мы туда поехали. По пути туда Стивен начал мне рассказывать о своем сыне. Он сказал, «Я тебе этого еще не говорил, но у меня есть сын». Я сказала: «Я хочу задать тебе вопрос. Если бы твой сын совершил преступление, которое совершил ты, хотя я не знаю всего, что ты сделал, но все равно скажи, ты согласился бы умереть вместо него? Давай представим, что существует ад. Ты согласился бы пойти в ад и заплатить за все эти ужасные преступления? Давай представим, что Бог сказал: «Если ты на это согласишься,

0: Ты заплатишь за все преступления, совершенные твоим сыном. Согласился бы ты пойти вместо него в ад и продолжал бы ты любить сына?
1: Это очень...
0: Ты бы простил его?
1: Это очень проницательный вопрос.
0: Да, он сказал, это трудный вопрос, леди. Я сказала, что ж, тебе нужно ответить на него.
1: Ты сказала вооруженному маньяку, тебе нужно ответить на этот вопрос? У вас действительно есть хуцпа.
0: Он сказал, я бы умер за своего сына. Я бы умер за него. И я бы простил его. Я сказала, знаешь, именно это сделал для тебя Иисус. Он посмотрел на меня и сказал, весь день ты мне проповедовала, и, наконец, я начинаю понимать, что ты пытаешься мне сказать. Потом мы ехали в тишине. Вдруг он останавливает мою машину у обочины и начинает осматривать весь салон машины. Он осмотрел заднюю часть салона и потом весь салон. Я не знала, что он собирается сделать.
1: А что он искал?
0: Он остановил мою машину у обочины, и, закончив свои поиски, он вот так поднял свои руки вверх и сказал, «Иисус, я раскаиваюсь во всем, что я когда-либо совершил. Прости меня. Я хочу пойти на небо». Я просто сидела и смотрела на него. Ведь я не просила его это делать. Но вот что с ним произошло. Он позже мне об этом рассказал. Он сказал, «Помнишь, как я обыскивал машину?» Я сказала, «Да». Он сказал, «Я услышал голос». Этот голос прозвучал сверху, и он сказал, «Это последний раз, когда я призываю тебя, Стивен». Стивен сказал, «Когда я услышал этот голос, я его не слышала, но он слышал его». Он сказал, что он был очень громким. Стивен сказал, «Я знал, что это был Иисус». Он сказал, «Я многое сегодня увидел. Я увидел мир, который есть у тебя. Я понял, что это не шутка. Все, что ты сказала, правда. Иисус действительно есть, и ты ничего не придумала». Он сказал, «Вначале я думала, что это просто твоя слепая вера во что-то, но теперь я понял, что это реально».
1: Он входил в список 10 самых разыскиваемых людей Америки. Отсюда летали вертолеты, все его искали, все отчаянно его искали. А что он сделал после того, как поверил в Иисуса?
0: В ту минуту мы сидели в машине. После того, как он услышал голос и поднял вверх руки, он начал плакать. Он сказал, «Это ушло, все ушло». Я спросила, «Что ушло?» Он сказал, «Леди, что-то в меня вошло, и вся ненависть вышла из меня». Он сказал, «Я всех ненавидел. Я ненавидел себя, ненавидел других. И я чувствую, что меня очистили. Теперь я чист». Я сказала, «Об этом написано в Библии. Ты родился свыше». Он говорит, «Что это еще такое?» Я пояснила ему, «Когда ты родился в первый раз, ты родился от земной матери и отца, и в тебе течет их кровь, ты их семя. Но когда ты попросил Иисуса войти в твою жизнь, Он вложил в тебя свое семя, и это вечная жизнь. Бог стал твоим отцом, кровь Иисуса вошла в тебя. Теперь у тебя сверхъестественная ДНК, Он смыл твои грехи». Сверхъестественно. Я сказала, это сверхъестественно. Он сказал, «Но я этого не заслуживаю». Он сказал, «Я этого не заслуживаю, но теперь я чувствую, что я чист, леди». Он был переполнен этим чувством. Потом мы приехали в Кервилл. Я пошла на автобусную остановку и спросила, скоро ли пойдет автобус на Остин. Мне ответили через 30 минут. Стивен и я сели в машину и начали ждать автобус. Но перед этим, когда я только вернулась в машину, он мне сказал, «Только не говори, что автобус идет до Форфорса». Я ответила, «Да, до Форфорса». Потом его поймали, и через какое-то время он был казнен. Но благодаря тому, что с ним произошло, сейчас организовано большое тюремное служение.
1: Что он сказал полицейскому, который его арестовал?
0: Он сказал, «Если бы я увидел тебя сегодня утром, я бы выстрелил в тебя, а потом убил бы и себя. Но сегодня утром я встретил женщину, которая изменила мою жизнь. Я больше никогда не буду прежним».
1: Теперь, глядя назад, скажи, как ты могла с этим справиться? Тебе удалось через это пройти?
0: Я не смогла бы это сделать без Иисуса.
1: Ты же мать!
0: Я знаю, я не смогла бы через это пройти без Иисуса. Тем

0: утром, перед тем, как все это произошло, я сказала: «Бог, я сделаю все, что Ты хочешь, чтобы я сделала для Тебя». Никогда не говорите то, что вы на самом деле не имеете в виду. После этих слов Бог использовал меня.
1: Если бы ты этого не сделала,
0: я была бы мертва.
1: Была бы мертва. Вы слышали? Помните тот голос, который слышал этот мужчина? Голос сказал: «Это твой последний шанс». Я верю, что некоторых из вас Бог призывает уже на протяжении долгого времени. И это ваш последний из последних шансов. Помолитесь этой молитвой и делайте это от всего сердца, настолько, насколько у вас это получается. Мне все равно, что вы сделали, Бог любит вас. Его любовь изливается на вас прямо через этот телевизор. Сейчас с вами что-то происходит. И это Божий Дух. Повторяйте за мной молитву. Дорогой Бог, скажите это вслух. Дорогой Бог, я грешник. Я грешил против Тебя. Я верю, что Иисус умер за мои грехи. И через Его кровь я чист. И теперь, когда я чист, я принимаю Иисуса моим Мессией и Господом. Господи Иисус, войди в меня, возьми мою жизнь. Я хочу познать моего Бога Отца. Мне нужно познать Божью благость. Мой земной отец совершал ошибки, но Бог, Твоя любовь изливается сейчас на меня. Наполни меня. Скажите вслух: наполни меня во имя Иисуса Твоим Святым Духом. Из-за того, что сделал Иисус, вы станете цельной личностью. Бог говорит: не воспомяну более твоих грехов. Прямо сейчас наполни их, Бог. Дай мне ощутить любовь Отца, чистую, неоскверненную любовь Отца. Дай им пережить Твой мир, и пусть ничто не отделит их от Твоей любви. Пусть они больше никогда не уйдут от Тебя. Я умоляю вас, найдите Библию, начните ее читать и говорите Богу, как вы Его любите, ведь вы для Него особенны. Бог очень, очень любит вас. Это действительно так. Он посадил меня здесь, чтобы я вам это сказал. Вот почему я здесь. Он любит вас. Он любит вас.

В современном мире нас окружает множество устройств. Каждое из них работает по заложенной в него программе. Но замечаем ли мы, когда программируют нас самих? Заставляют совершать те или иные поступки? Программирование сознания человека — это качественно иной уровень манипулирования. Человек неосознанно делает то, что хотят от него другие. Один из ярких примеров программирования людей — это курение. За личный выбор курящий принимает то, что по факту является циничным финансовым расчетом третьей стороны. Техники и алгоритмы манипуляций позволили втянуть в курение полмира и сделать так, чтобы человеку крайне трудно было отказаться от сигареты.

0: 1952 году в США журнал Reader's Digest опубликовал серию статей под общим названием «Рак из пачки», которые сильно напугали читателей доказательством прямой связи курения и рака легких. Паника в рядах курильщиков привела к массовым отказам от курения и, следовательно, к резким падениям продаж сигарет. Но табачные компании пошли на хитрость. Они якобы обезопасили курение, добавив к сигарете фильтр. Его появление никто не расценил как рекламную уловку.
1: Фильтр — это больше для самоуспокоения человека, был придуман табачными компаниями, не более того.
0: Для того, чтобы внушить всем, что сигареты не только безопасны, но и являются символом мужества,

0: мужественности. Филипп Моррис запускает рекламную кампанию с главным героем – ковбоем-укротителем прерий. Первым ковбоем Мальборо стал Дэвид Миллар-младший. Скончался он в 1987 году, будучи не в силах дальше бороться с эмфиземой легких. Следующим покорителем прерий стал Дэвид Маклин. Сигаретный фильтр ему также не помог. Он умер от рака легкого в 1995 году. Но главным символом марки стал Уэйн Макларен. Скончался он также по причине рака легкого, не дожив даже до 52 лет. Фильтр здесь тоже был бессилен.
1: Сигаретный фильтр – это просто один из способов манипуляции сознанием человека, создающий иллюзию более безопасного курения.
0: По статистике, с появлением в сигарете фильтра заболеваемость раком легких и другими типичными табачными болезнями нисколько не снизилась и даже наоборот увеличилась. Классификация сигарет на легкие, суперлегкие, сигареты с пониженным содержанием никотина и смолы – это тоже один из способов манипуляции, который табачные компании активно применяют с 80-х годов.
2: Это прежде всего для того, чтобы втянуть в курение подростков, молодежь, девушек и женщин.
0: Такая классификация создает иллюзию более безопасного курения. Курильщик, вместо того, чтобы отказаться от сигарет, продолжает курить якобы более безопасные.
3: А более того, ведь в состав этих сигарет, так называемых легких и качественных, добавляют очень много ингредиентов, которые снижают рвотный рефлекс у детей, чтобы они начали курить, понимаете?
0: Многолетние исследования Национального института рака США показали, что количество преждевременных смертей, вызванных курением, не изменилось при массовом переходе на легкие сигареты. В 90-х годах табачные компании избирают стратегии развития рынка, втягивания в курение женщин и девушек. Чтобы заставить их курить, создается красивый дизайн пачки с красочными и привлекательными цветами на любой вкус.
4: Привлекательный дизайн пачек сигарет ориентирован на то, чтобы сформировать у молодых людей ощущение того, что курение является модным атрибутом, необходимостью современной жизни.
0: И самое главное, появляются тонкие сигареты. Этот рекламный ход позволил табачным компаниям заставить миллионы женщин нести им деньги в обмен на бесплодие и рождение больных детей. Еще одна уловка, на которую идут табачные компании, это отсутствие состава на пачке. На упаковке любого товара вы найдете описание, из чего он сделан, за исключением сигарет. В общей сложности около 4000 вредных химических соединений, среди которых сероводород, аммиак, угарный газ, полоний, диоксины, накапливающиеся в организме и вызывающие образование опухолей, и даже радиоактивные изотопы калия, радия и свинца, вызывающие генетические мутации. Все это заменено одним словом – смола.
2: Состав сигарет – это скрываемая информация. И если, например, на табачную фабрику устраивается курящий человек, то через пару месяцев он обязательно бросает курить, видя, что добавляет сигареты.
0: Одна из главных тайн табачных компаний – это добавление в сигареты специальных веществ, которые не ослабляют, а наоборот – усиливают действие никотина. Что же это за вещества? Мочевина. Мочой начали пропитывать табак для сигарет еще в 50-х годах. Благодаря добавлению мочевины, никотин гораздо быстрее всасывается в кровь, что вызывает более быстрое привыкание к сигарете и еще большую зависимость от курения.
5: Зависимость от табака также возникает, как и от алкоголя. Это тоже, кстати, наркомания.
6: Табачный дым содержит никотин. Это наркотик, к которому привыкают. Это самый настоящий наркотик. Он классифицирован, значит, как наркотик, даже не как легкий наркотик, и поэтому к нему привыкают.
7: Этот процесс называется усилением удара. Они не улучшают никотин, а просто манипулируют им.
0: Этот фильм взорвал Америку. Сюжет фильма «Свой человек» полностью основан на реальных событиях. В основу сюжета легла статья «Человек, который слишком много знал». Джеффри Уайгант, уволенный вице-президент одной из крупнейших табачных компаний, раскрыл профессиональные тайны, как человека подсаживают на сигареты.
7: Химические свойства аммиака используются очень широко. Благодаря ему никотин быстрее всасывается, что влияет на мозг и центральную нервную систему.
0: Факт добавления в сигареты этих веществ вызвал в США всеобщий протест. В результате суд обязал табачные компании обнародовать производственные документы.
8: Из рассекреченных документов табачных компаний. Молодежь от 14 до 24 лет – это бизнес завтрашнего дня. Подросток – потенциал и наш постоянный завтрашний клиент.
6: Это машина для привыкания, это средство специально табачными компаниями, разработанное для того, чтобы ты к этому привык. Чтобы ты привык к этому, и тогда уже все, ты на крючке.
0: Так почему табачные компании хотят вовлекать в курение именно молодежь? Согласно статистике ВОЗ, почти 80% взрослых курильщиков начали курить, будучи подростками. Чем раньше человек начинает курить, тем сильнее развивается зависимость и тем сложнее отказаться от сигареты. Поэтому табачные компании принимают самое активное участие в так называемой борьбе с детским и подростковым курением. Всем знакомы такие наклейки: «Мы не продаем сигареты лицам моложе 18 лет». Это закон.
3: Но это тоже тот же самый ловкий маркетинговый ход. Во-первых, привлечь внимание к табаку. Во-вторых, внушить молодежи, что табак – это признак взрослости, чтобы они к этому тянулись и так далее. А на самом деле продают.
0: Как еще можно втянуть молодежь в курение? Конечно, организовывая и проводя псевдопрофилактические программы. Одна из таких программ – «Мой выбор».
9: Табачные компании организовывают так называемые профилактические программы. Они приходят в учебные заведения и говорят молодежи, что курить могут взрослые, что курить или не курить – это выбор взрослого, ответственного человека. Вот вы, дети, не можете сделать этот выбор. А вот когда вы станете взрослыми, там уже юноши, девушки сформированные сидят, естественно, не думают, какие же мы дети. А, то есть курение – это выбор взрослого человека, то есть это еще один из признаков взрослости. Так они манипулируют сознание молодежи, втягивая их в курение.
0: Задача подобных психологических приемов – убедить молодежь, что курение – это признак взрослого независимого человека. Хотя по статистике в развитых странах как раз все наоборот. Самый низкий процент курильщиков среди людей с хорошим финансовым положением – элиты государственных служащих. А самый высокий – среди низкоквалифицированных рабочих. Курение там давно стало считаться признаком отсталости. Так что же это за товар, который они так хотят нам продать? Мы все знаем, что курить вредно. А что же на самом деле происходит с нашим организмом? Когда человек закуривает, первый удар принимают на себя зубы. Температура вдыхаемого курильщиком дыма около 60-80 градусов. Тогда как средняя температура окружающей среды, например, осенью, всего 5 градусов. Курильщик поочередно наполняет свой рот то горячим дымом, то холодным воздухом. В результате зубная эмаль испытывает резкие перепады температур.
10: Перепады температуры сильно влияют на зубную эмаль, провоцируя появление на ней микротрещин.
0: Чтобы наглядней это представить, посмотрим на простой пример из истории. Как в древние времена наши предки убирали большой камень с посевного поля. Они раскаляли его, разводив вокруг костры, а потом обливали холодной водой. Камень от резкого перепада температур трескался. Также и на зубах образуются микротрещины, входные ворота для микроорганизмов. Нарушение зубной эмали приводит к отложению на ней табачного дегтя, из-за чего эмаль приобретает желтоватый цвет, а впоследствии и более темный.
10: Как правило, зубы курильщика меняют цвет постепенно, и человек даже не замечает этого.
0: Полость рта начинает издавать неприятный запах, ощущаемый при разговоре с курильщиком.
10: Многие курильщики пытаются отбелить зубы, используя порой экстремальные методы, что только усугубляет положение зубной эмали, истощая ее.
0: Из полости рта табачный дым попадает в гортань. В состав дыма входит более 50 химических соединений, вызывающих рак. Под их влиянием происходят изменения в гортани, появляются опухоли. Часто рак гортани никак не проявляет себя, протекает бессимптомно. В этом заключается его коварство. Только со временем при глотании появляется чувство инородного тела. Оно начинает сопровождаться усиливающейся болью. Вскоре боль становится нестерпимой.
11: Я тоже считал, что это касается других, а меня это не коснется.
8: Андрей – предприниматель. В 28 лет врачи поставили диагноз – рак гортани, вызванный курением.
11: Болезнь проявилась, как обычная простуда, воспалились лимфоузлы. В процессе диагностики выяснилось, что это онкология. Я знаю, что процент выживания с таким диагнозом, с такой болезнью очень маленький. Если бы не доктора, то меня бы уже не было в живых.
0: Далее табачный дым попадает в легкие человека. В них находится около 650 миллионов альвеол, на которые возложена функция снабжения кислородом всего организма. При попадании табачного дыма в легкие альвеолы забиваются дегтем, токсинами и перестают функционировать. В результате канцерогены табачного дыма накапливаются, что приводит к необратимому процессу разрушения клеток, возникновению злокачественных опухолей. Надо заметить, что сигаретный дым многократно усиливает отравляющее действие на человека других вредных компонентов – выхлопных газов, выделений промышленного производства, которые сами по себе не наносят такой сильный вред нашему организму. Самое страшное, что заработать рак легкого можно просто подвергаясь воздействию табачного дыма со стороны. 85% дыма от сигарет является невидимым для невооруженного глаза. При курении его значительная часть выделяется в окружающую среду, где его вдыхают некурящие, так называемые пассивные курильщики.
3: Вы знаете, люди курящие, я заметил, они страшные эгоисты. Страшные эгоисты. Им вообще нет никакого дела до окружающих. Даже за своих собственных детей в этом смысле нет. Он хочет, ему надо, он достает, как любой наркоман.
0: А дым от тления сигареты содержит даже большую концентрацию вредных веществ, чем дым, образующийся при затяжке. Например, в нем содержится в 3 раза больше бензопирена, сильнейшего ракообразующего соединения, и в 50 раз больше никотина. Это происходит вследствие того, что температура горения сигареты при тлении на порядок ниже, чем при затяжке.
5: А если вы еще курите в семье, и у вас есть дети, то это не только ваша проблема, это проблема ваших детей.
0: Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина в его организме соответствует 2-3 сигаретам. У детей, подвергающихся принудительному курению, в разы увеличивается риск недоразвития легких. Они чаще заражаются инфекционными заболеваниями, такими, например, как бронхит.
3: Когда в семье, скажем, курит один человек, то около 60% детей болеют. А если оба курят, родители, то здоровых детей практически нет.
0: Пассивное курение является одной из причин развития у детей астмы. Около 30% случаев астмы у маленьких детей – результат принудительного курения. Ежедневно 80 миллионов человек в нашей стране подвергаются принудительному курению. В первую очередь это женщины и дети.

0: Курение крайне негативно влияет не только на внутренние органы, но и на наш внешний вид. В 1985 году в научном журнале British Medical Journal впервые появился термин «лицо курильщика». Его характеризуют желтоватый цвет кожи, ломкие тусклые волосы, дряблость кожи. Под влиянием никотина и других соединений сигаретного дыма происходит спазм сосудов. Мелкие капилляры, питающие кожу, забиваются, клетки начинают испытывать кислородное голодание, и кожа приобретает желтоватый оттенок.
1: Женщины-курильщицы, ну, их видно невооруженным глазом, очень быстро исчезает хороший цвет лица, эти желтые зубы, желтые пальцы, эти ужасные расширенные сосуды везде и на лице, и на ногах.
0: Нарушается доставка витаминов и минералов к волосам. Они становятся ломкими и тусклыми. Выкуривание только одной сигареты сужает сосуды на 1,5 часа. Это означает, что человек, курящий с интервалом в 1,5 часа, создает в коже постоянное кислородное голодание. Курение уменьшает количество коллагена, и кожа теряет эластичность, упругость, становится дряблой.
1: То есть внешность, конечно, будет весьма далека от модельной, к чему сейчас все стремятся, и, собственно, это будет сделано собственными руками, пальцами, держащими сигарету самой девушки.
0: Но если иногда морщины и цвет лица можно на время скрыть большим количеством косметики, а неприятный запах попытаться перебить обильной порцией парфюмерии, то есть последствия, которые уже точно не спрячешь.
2: Факт, что курящая девушка в глазах мужчины не выглядит привлекательно. Мужчина считает такую девушку легкомысленной, безответственной и серьезных отношений с ней не планирует.
0: В течение 1 минуты после начала курения никотин вызывает сильные спазмы сосудов. Клетки стенок сосудов испытывают кислородное голодание. Возникают локальные некрозы тканей, отмирание клеток. Для закрытия таких дыр внутри сосудов возникают наросты. Со временем они увеличиваются, что приводит к частичной или полной их закупорке. В медицине это называется атеросклероз. Он является причиной многих болезней – инфаркт, инсульт, облитерирующий атеросклероз.
3: Это приводит к тяжелейшему хроническому заболеванию, облитерирующему эндортерииту. Мерзнут ноги, перемежающаяся хромота, резкие боли. И в итоге гангрена, заражение крови и ампутация.
0: Именно из-за этого умер один из лучших вратарей мирового футбола, обладатель золотого мяча Лев Яшин.
4: Это же величайший вратарь 20 века, лучший вратарь, наш вратарь. А ведь даже многие фанаты «Динамо» не знают, от чего он умер.
0: Из-за курения ему сначала ампутировали одну ногу, а когда гангрена появилась на второй, спасти его уже не удалось. По статистике, каждый 7-й курильщик болеет облитерацией нижних конечностей.
3: К сожалению, многие курильщики только после ампутации осознают, насколько серьезны были все предупреждения.
0: В табачном дыме присутствует более 50 токсичных соединений, вызывающих мутации, то есть непоправимое генетическое повреждение клеток. Токсины скапливаются в организме по мере увеличения количества выкуренных сигарет, в том числе в яичниках у женщины и в семенниках у мужчины. Женские половые клетки формируются еще до рождения девочки. И если они повреждаются токсинами, то уже никогда не восстанавливаются и не обновляются. Поэтому курение часто приводит к бесплодию или рождению больных детей.
1: Риск рождения у них детей с множественными врожденными уродствами, преждевременно появляющихся на свет, маловесных, больных и так далее, возрастает многократно.
0: Мутагенные соединения дыма необратимо повреждают и геном сперматозоида. Со временем количество сперматозоидов с поврежденной структурой ДНК растет, так как новые появляются путем деления, то есть дублирования существующих.
5: Потому что рождается ребенок, и современная молекулярная биология может сказать, что сотни очень важных генов, которые работают на его развитие, на пролиферацию клеток, на увеличение массы, на стабилизацию его физиологических систем, выключены. Чем? Никотином.
0: То, что сигареты являются генетическим оружием, знали многие претенденты на мировое господство. Например, Адольф Гитлер, заботясь о сохранении генофонда нации, был ярым борцом с курением, объявив его врагом здоровья и будущего Германии. Однако для завоеванных территорий его политика была совсем иной. В 1942 году, в самый разгар боевых действий на территории нашей страны, Гитлер сформулировал так называемые «основы оккупационной политики на завоеванной восточной территории». В своей краткой директиве он написал всего три предложения. «Необходимо свести славян до языка жестов. Никакой гигиены, только водка и табак». Гитлер знал, что водка и табак выведут ненавистных ему славян через одно поколение без всяких крематориев и газовых камер. Самое удивительное, что план нацистов успешно выполняется и сегодня, и даже в больших масштабах, чем они планировали. Россия – самая курящая страна в мире. В 2012 году был зарегистрирован рекорд рождаемости младенцев в Казани. Хорошую статистику омрачила только

0: Не курение – это якобы сверхдоходы, получаемые от этого государством. Так ли это?
1: Конечно, поступления в бюджет от акцизов выглядят значительными, но убытки в разы больше.
0: Кто же зарабатывает на этом бессовестном бизнесе? 97% табачного производства в России принадлежит иностранным компаниям. Например, японцы Japan Tobacco производят в нашей стране такие сигареты, как LD, Петр I, Русский стиль, Наша Прима, папиросы Беломорканал. Годовой оборот этой компании составляет 42 миллиарда долларов США. Основной акционер и собственник – правительство Японии. Кстати, Япония – одна из самых некурящих стран. К 2040 году она планирует полностью запретить курение. А в России от болезней, связанных с курением, умирает 400 тысяч человек в год. Это численность целого города, такого как Иваново или Владимир.
2: На сегодняшний день, я думаю, почти 100% всей табачной промышленности принадлежат зарубежному капиталу через подставных лиц и так далее. Но в любом случае все доходы идут туда, а все болезни остаются и смерти нам. Очень хорошо поделили, прекрасно поделили.
0: Цинизм людей, которые продают и втягивают в курение наших сограждан, хорошо иллюстрирует высказывание бывшего дистрибьютора одной из крупных табачных компаний. «Одна мне сказала при приеме на работу: я ненавижу людей, поэтому буду им продавать сигареты, чтоб сдохли поскорее. Я тогда обалдел даже, но подумал, она ведь самый перспективный сотрудник с таким мировоззрением, и взял ее».
2: Ну, а то, что это вред и то, что это убийство, все табачные и алкогольные компании знают.
0: Часто тем, кто хочет отказаться от курения, предлагают ложные альтернативы, например, электронные сигареты. Производители заявляют, что их товар поможет человеку бросить курить. Но в действительности этого не происходит. Ведь в картриджах электронных сигарет по-прежнему содержатся никотин и ракообразующие канцерогены. По факту, это очередная уловка, созданная только для того, чтобы вы не прекращали курить. Еще одной ложной альтернативой является кальян. Часто думают, что курить его безопаснее, чем обычные сигареты. Так ли это? Действительно, при курении кальяна часть смолы никотина оседают в воде. Но при этом объем дыма, попавшего в легкие, в 100-200 раз превышает объем дыма от сигареты. А это и угарный газ, и масса других ядов, нефильтруемых водой. Вдыхание дыма при курении кальяна требует значительно больше усилий. При этом легкие раскрываются более широко, и дым загрязняет самые отдаленные их отделы. Но самая эффективная и самая мощная манипуляция сознанием человека – это скрытая реклама в кино и на телевидении. Ее сверхэффективность была установлена исследованием, выявившим, что каждый второй молодой человек или девушка начали курить, подражая телевизионным и киногероям. Курящие киногерои становятся для многих людей примером того, как должен вести себя настоящий мужчина, как выглядит привлекательная женщина.
3: Все эпизоды с курением в кино, в сериалах финансируются табачными компаниями, для которых жизненно необходимо, чтобы среди молодежи, подростков появлялись все новые и новые потребители их продукции.
0: И все предупреждения о вреде курения – инфаркте, раке легких, гангрене – не воспринимаются всерьез, так как актеры, курящие на экране, всегда выглядят привлекательно. Ведь в большинстве случаев они ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом и правильно питаются. И в этом причина их хорошего внешнего вида.
4: Дэниел Крейг. «Я не курю. Это глупое занятие. Дурацкая привычка, которая убивает нас». Сара Джессика Паркер. «Я не пью, не курю. Мама троих детей. Люблю бегать, много езжу на велосипеде и занимаюсь с инструктором по йоге». Хью Джекман ведет здоровый образ жизни. Не курит, любит спорт, играет в регби и гольф, плавает, летает на планере.
5: Следует отметить, что табачные компании одними из первых освоили такой вид скрытой рекламы, как product placement, благодаря которому молодежные российские сериалы становятся все более и более курящими.
0: Многие популярные молодежные телесериалы пропагандируют курение. В сентябре 2011 года

0: года независимыми экспертами было выявлено 163 эпизода с курением. Лидером по числу перекуров стал сериал «Физика или химия» — 49 эпизодов курения за месяц. Целевая аудитория — молодежь 12-16 лет. Но самое интересное, что почти никто из тех, кто начал курить, даже не догадываются, что начали делать это под воздействием скрытой рекламы.
1: У них первый посыл — повторить что-то за героинями, но все-таки они должны помнить о том, чем это может обернуться для них самих, но не на экране, где все, в общем-то, вымышлено, а в реальной жизни, где, к сожалению, уже переписать на чистовичок ничего невозможно будет.
0: С помощью техник и алгоритмов манипуляций нам подсунули моду на курение, заставили нас отдавать деньги за разрушение собственного здоровья и судьбы. И теперь, если кто-то вам скажет, что курение – это только ваш выбор, подумайте, может, этот выбор уже кто-то сделал за вас.

0: Падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам
1: Поздравляем!
2: Ура!
0: Этот инструмент, эти, с позволения сказать, клавиши, помогут тебе не просто подготовиться к конкурсу, но и победить! Так что репетируй на здоровье. Смотрите, вот тут только нету.
1: Давай.
0: Куча кнопок, темп. Клавиши тяжеленькие, а где включение?
3: Всем стоп! Не надо пальцем тыкать. Это вам не булка, а инструмент.
1: Ну и что? Маэстро, ну мы только хотели...
0: Помочь тебе подготовиться к конкурсу, как настоящие друзья. Правда, Пантера?
1: Конечно. Да, маэстро, без проблем.
0: Он?
2: Да ты только свистни.
3: Маэстро.
0: Маэстро. Вот и чудненько.
1: Маэстро, ну долго еще? У меня уже руки отваливаются.
2: Да, действительно. Какая разница, где эту бандуру ставить?
3: Угу. Бандуру? Все равно, где ставить. А мой инструмент должен стоять на самом лучшем месте. Или вы уже передумали мне помогать?
1: Да нет, что ты. Мы всегда готовы.
2: Мы готовы рухнуть.
3: Ух ты, новое сообщение. Кому-то нужна наша помощь.
1: Мне нужна ваша помощь.
3: Сейчас посмотрим.
2: Может, мы наконец поставим эту эти клавиши, а?
3: Всем оставаться на своих местах. Кажется, у нас ЧП.
4: Спасатели, в школе номер 72 через 5 минут состоится спектакль. Это просто катастрофа. Ну, в смысле, не спектакль-катастрофа, а то, что происходит за этой дверью. Ну, давайте все по порядку. Это Золушка. Она опаздывает на бал. Ну, в смысле, это Маша, которая играет Золушку, которая опаздывает на бал. Ей срочно нужен грим и прическа.

0: Настя, подруга нашей Золушки, ну, то есть Маши.
1: Ну, где же это зеркало? Настя, ты как раз вовремя. Помоги мне, я без зеркала не могу ни прическу сделать, ни загримироваться.
2: Да запросто. Для меня это пару пустяков.

0: я выгляжу?
1: Ну, нормальненько.
0: Нормальненько? Да над такой Золушкой вся школа смеяться будет. Так, нельзя терять ни минуты. Машу нужно остановить, пока она не вышла на сцену. Беру спасательную операцию на себя.

0: Ты же сама просила меня помочь.
1: Да уж, разве это настоящая помощь? Вы чего наделали? Тут же сквозняк.
2: А что, у твоих клавиш от сквозняка насморк появится?
3: Точно, представляешь, как они будут звучать? До, ре, ми, фа, чи!
1: Ах, вам смешно. А я-то думаю, что вы настоящие друзья. И действительно хотите помочь мне выиграть конкурс.
4: Да уж, как-то неловко получилось.
5: Еще бы. Хорошо, что хоть Робик не видит, как мы тут оказываем дружескую поддержку иному дарованию.
4: Я ведь не думаю, что оказывать другу помощь – это так сложно.
5: Интересно, а что по этому поводу думают другие? Узнаем от нашего специального корреспондента.
6: Лично у меня было много случаев, когда ради друзей приходилось жертвовать. Посмотрим, как у ребят. Что ты готова сделать для своего друга?
7: Я бы всегда бы старалась его порадовать чем-нибудь.
8: Отдать диск или что-то такое.
9: Могу дать ему списать контрольную.
8: Если он попросит, например, ручку дать.
10: Я ему могу домашнее задание помочь сделать.

0: На какие жертвы ты шла ради друзей?
1: Сочувствовала, если что-то у них было плохо на душе.
2: Делала им шпаргалки, когда они ничего не учили.
3: Я отдала свою тетрадку, а сама переписала в черновик все, что у меня было, а дома переписала себе.
4: Если заболела, например, там посидеть с ней.
0: На что ты готова пойти сейчас?
1: Делала бы им разные сюрпризы.
5: Не говорить плохих слов.
6: Я могу покормить свою подружку, если у нее нет денег.
7: Заступиться за него, конечно.
8: Дать ему одежду. По дому могу помогать там.

0: тебя делают друзья?
1: Потеряла телефон в школе. Мне помогли найти его.
2: Подсказали мне на уроке один раз.
3: Написали про меня стих.
4: Я зашла очень глубоко, и чтоб чуть-чуть я могла утонуть. Она подплыла, взяла меня за руку и вытащила.
5: Когда болела голова, помогли дойти в медпункт.
0: Когда можно отказать другу, а когда нельзя?
5: Я отказывала другу, когда он просил сделать мне что-то плохое.
2: Ну, когда он просит реальные вещи или не глупые, то мне можно отказать.
1: Когда действительно человеку плохо, тогда ему нельзя отказывать.
6: Отказывать нельзя, когда друг очень чего-то просит. Он это уже долго мечтал очень и очень хочет, а у тебя это есть.
7: Сюда. Нет, здесь маловато места. Нет, здесь темновато. Можно, конечно, и на стол поставить, но, боюсь, я буду вам мешать.
8: Нет, ты нам не помешаешь. Ставим на стол.
9: Да уж, для того, чтобы быть другом, нужно иметь вагон терпения.
10: Да, и вагон здоровья. У меня такое ощущение, как будто я 100 километров пробежал.
9: Нет, точнее, 1 километр 609 метров.
7: Чего? А я знаю, что такое 1 километр 609 метров. Это 1 миля. А еще я знаю такое выражение «пройти вторую милю».
10: Это он про что? Не понимаю.
9: Ну, это легко исправить. С помощью суперкниги!
11: Книга рада послужить вам. Введите ключевое слово. Ключевое слово принято. Получите ответ. И кто принудит тебя идти вместе с ним 1 милю, иди с ним 2. Выражение «пройти 2 милю» означает «сделать больше, чем тебя просят». Так учил Иисус Христос, и он лучший пример для подражания.
12: Друзья! Как много в этом звуке! Да, хорошо иметь верного друга. И еще лучше не одного, а 4. Готовы слушать? Тогда поехали! Эта история произошла, когда Иисус Христос жил на земле, учил и исцелял людей. Однажды Иисус был в городе Капернаум. И слух о том, что он исцеляет людей, прошел по всем окрестным деревням и городам. Народу собралось столько, что в дом не пробраться. А тем временем к этому месту направлялась необычная процессия. 4 человека несли на носилках своего больного друга, который не мог ходить. 4 друзей верили, что Иисус поможет их бедному товарищу. И вот они наконец дошли и ужаснулись. Да, через такую толпу им ни за что не пробиться к Иисусу. Неужели придется уйти ни с чем? Ни за что! Друзья предприняли отчаянный и рискованный шаг.
13: Мы поднимем Эми на крышу.
14: На крышу. Что там такое?
15: Что там такое?
16: А что это?
15: Зачем?
14: Что?
17: Возрадуйтесь со мной, потому что я...
18: Этот человек.
16: Не знаю, кто это. Почему?
18: Посмотрите. Кто?
13: Прости, что мы прервали твою проповедь, но нет другого способа представить тебе этого человека. Наш друг давно уже парализован. Вся надежда только на тебя. Учитель, пожалуйста.

0: Вот это поступок! Настоящий подвиг ради дружбы! Ведь Иисус, конечно же, исцелил больного!
1: Говорю тебе, встань, покинь ложе свое. Грехи твои прощены.
2: Смотрите, он встает.
3: Я стою.
0: Представляете, какими радостными возвращались эти верные друзья домой. Как легко им шагалось всем пятерым. Но могло быть и по-другому, если бы друзья отступили, махнули рукой и ушли домой. Их друг так и остался бы калекой. Помните, друзья, настоящий друг способен сделать для товарища все и даже больше.

0: Значит, пройти вторую милю – это больше, чем надо?
1: Ну, я готов на все ради друга. И вторую милю пройти, а если попросят, и третью.
2: Я тоже.
3: Ты репетируй, не отвлекайся.

0: классно. Слушай, а может быть это потому, что мы не поленились и прошли все-таки вторую милю?
1: Друзья, надеюсь, вы запомнили выражение «пройти вторую милю»? Правильно, сделать больше, чем тебя просят.
0: Именно так поступал Иисус Христос, наш лучший друг. Он и сейчас готов помочь нам, если мы попросим Его об этом. Дорогой Господь, спасибо Тебе за то, что Ты отдал свою жизнь за меня. Войди в мое сердце и живи в нем, чтобы я могла помогать так же, как и Ты. Аминь.

Добро пожаловать на Gospel в Америке. И я рад сообщить вам, что это программа, в которой вы не услышите ничего, кроме хороших новостей. Ни жестокости, ни бесчестия, ничего плохого, на что способен человек. Только все самое лучшее. Бог всегда с нами. И мы сейчас сразу же перейдем к музыке, потому что у нас много прекрасной музыки для вас в этом выпуске нашей передачи. Эти два парня-исполнителя современной христианской музыки недавно выпустили альбом «У креста». Они также были в России с книгой жизни. И когда они ездят и гастролируют, их темой является любовь. И они так и делают. Я разговаривал с этими парнями, и они прекрасны. И они споют сейчас песню «У креста», и они вам понравятся. Группа «Нил и Уэбб».

Нил и Веб, добро пожаловать на Gospel в Америке. Спасибо, ребята. Я люблю эту песню и то, как вы ее поете. И здорово, когда ваш соавтор Иисус Христос, не так ли? Правда? Это самый лучший соавтор. И вы написали слова и музыку? Да, конечно. Я слышал отголоски того, что сказал Иисус. Они будут вас знать по вашей любви. И Слово Бога — бесконечный, богатый источник музыки. Не так ли? Правильно. И вы написали все песни в первом альбоме? Да, я написал все 10 песен. Слова и музыку. А почему вас знают как Нил и Веб, а не наоборот? Почему не наоборот? Знаешь, ему нужна поддержка время от времени. Да, он был поддержан довольно хорошо. Я всегда беру с него пример. Да, он знает, что последний будет первым, а первый последним, знаешь. Он немного более духовный, чем я. Да, у нас все по слову Бога. Это прекрасно. Конечно, сначала ребята вы познакомились как соперники, не так ли? Да, это правильно. Мы пели в одном конкурсе во Флориде. Конкурс Ассамблеи Бога. А это круто. В церковном конкурсе. Этот конкурс был, и вы были соперниками, и один старался перепеть другого. Ну и кто же выиграл в этом конкурсе? Неважно. Девон победил. Вот почему нам надо поддерживать его, он все еще обижается. Да, потому что ты определил его на немного. Очень ненамного. Но ты сказал, хорошо, мы присоединимся и будем одной группой. Да, это первый ваш альбом, правильно? Да, «У креста». И на жидком диске он выпущен? Да, это что-то новое, но это, так сказать, самое последнее, впереди всего. И это как компания звукозаписи у вас, не так ли? И вы, ребята, посвящены этому? Это все, что мы делаем. Мы гастролируем и поем. Мы пели с детского возраста. Мы оба выросли в музыкальных семьях. Так что это все, что мы знаем. Мы этим и будем заниматься. И мы только что вернулись из России, и мы делали миссионерскую работу с музыкой. И как это прошло? Как вас приняли? Это было прекрасно. Это было невероятно. И это изменило нашу жизнь. Это были молодые люди и люди всех возрастов в России. Были и дети из интернатов на концертах, и люди были от 5 лет до бабушек, и все пели и танцевали, и это было здорово. Но я не думаю, что вы поете по-русски. Нет, я не очень-то по-русски. А вы? Вообще-то многие говорят довольно хорошо по-английски, они учат английскому в школе почти с 1 класса, и многие русские люди уже говорят по-английски. Но, конечно, в основном они не понимали, что мы говорили или пели. Но у нас был переводчик, и мы говорили им, о чем песня, и потом пели ее. И в основном музыка там американская все равно. Так что они привыкли не понимать все. Но многие разговаривали с нами после концертов. Еще одно интересное, когда ты поешь об Иисусе, люди понимают, что ты имеешь в виду, не так ли? Да, музыка — универсальный язык. И они понимают смысл, особенно если это о Господе. И если есть чувствительность в их сердцах, то они это поймут, несмотря на музыкальный стиль. Вот почему мы делаем передачу «Gospel в Америке». Мы соединяем разные стили вместе, чтобы все выбирали, что им нравится, и также слушали остальное. Вы сейчас поете что-то, что отличается от первой песни, не так ли? Да, из того же альбома. Из того же, это название альбома «У креста». Хорошо, итак, Нил и Веб, или Веб и Нил, как угодно.

Нил и Веб. Я думаю, что мы увидим этих парней и в будущем. Сейчас вы увидите адрес на экране, на моей груди, потому что я хочу услышать от вас. На каждой программе я призываю вас написать мне, и многие из вас так и сделали. Мы получаем много писем, и хорошо то, что не только мы узнаем, какая музыка вам нравится и что вы хотите услышать, но знаете, также мы собираем компакт-диски участников нашей передачи, и у нас проходит лотерея. И мы посылаем эти компакт-диски вам, тем людям, которые нам написали. Конечно, не все получат компакт-диск, но вы не получите, если не напишете. Если напишете, то у вас будет очень хороший шанс получить музыку, которую вы здесь слышите. И я надеюсь, что вы так и сделаете. Моя следующая гостья этим летом записывает ее второй альбом. И она исполняла на Олимпийских играх в Атланте. Три ее песни попали в десятку лучших. Ее недавний альбом называется «Я верующая». И она здесь сегодня, чтобы спеть песню из альбома. Итак, поприветствуйте Эми Моррис.

Я думаю, что мне даже не придется вам говорить, что я очень рад, что несколько лет назад мне пришла в голову идея о передаче «Gospel» в Америке. Мы собираем вместе разные виды евангельской музыки и тех, кто исполняет эту музыку. Потому что я понял, что когда как некоторым нравился один вид музыки «Gospel», в то же время они не интересовались другими формами музыки. Вот почему сейчас мы встречаемся здесь. И я хочу услышать от вас. Вот почему адрес на экране. Потому что я хочу, чтобы вы помогли мне выбрать музыку и исполнителей, которых вы хотите услышать. И если вы сделаете это, вы можете получить компакт-диск с записью артистов. Это стоит письма или открытки, не так ли? Я записал альбом, который называется «Звездное знамя». И это одна из моих самых любимых песен из этой коллекции.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Загадки древних рукописей». И тема нашей сегодняшней встречи называется «История русской Библии от Николая I до Николая II». У нас в гостях историк и богослов Олег Габрусевич. Здравствуйте, Олег!
1: Здравствуйте, Александр!
0: Царствие Александра I закончилось неожиданно, оборвалось. Всю жизнь провел в дороге и умер в Таганроге. Говорили об Александре I. А дальше к трону пришел его брат Николай Павлович, известный как Николай I, декабристское восстание 1825 года, Александр II, Александр III, Николай II. Итак, пожалуйста, обрисуйте фон этой эпохи, такой непростой, переменчивой. Вот, пожалуйста.
1: Период, он не маленький, практически 100 лет где-то включает
0: в
1: себя.
0: Да, около того.
1: Вот, поэтому, если сказать, что он ровно шел в истории России, то нет. То есть понятно, что были разные взгляды, то есть взгляды какие-то либеральные, как может быть связаны там с реформой Александра II, были более консервативные, связанные с правлением Александра III, продолжающей политику уже Николая II. То есть не все так ровно шло, понятно, в истории там, России. Но если мы говорим сегодня еще и о христианах, о распространении Слова Божия на этой огромной территории России и перевода Священного Писания, я думаю, что уместно будет зачитать нам текст Священного Писания.
0: Конечно, конечно.
1: Давайте
0: как же без этого?
1: Давай. Очень маленький, очень простой, но важный и многозначительный текст. Это книга Притч.
0: Книга Притчи, а глава, пожалуйста?
1: Десятая глава.
0: Десятая глава.
1: 10 глава, 22 стих. «Благословение Господне, оно обогащает, и печали собою не приносит». Я думаю, что не просто как-то так теоретически можно согласиться с этим текстом. Я думаю, что многие люди в своей жизни вот это Божье благословение и испытали уже.
0: Ну, и мы видели и это на примере уже, Петра I, Екатерины II, Александра I.
1: Конечно, как оно живет и действует в жизни. И разных правителей, и в жизни простого человека, конечно же. Мы говорили, помните, о многонациональности. Кстати, вот современная Россия — это около 190 национальностей. То есть вы представляете, какое многонациональное государство. Это государство еще многоконфессиональное, современное. Вот,
0: ну, мы все-таки давайте...
1: Я вернусь, но просто я вам обозначу, что и сегодня как, это более 40 конфессий. Но даже в этот столетний период уже немало конфессий было в царствовании вот этих царей. И, к примеру, уже в царствовании Александра II было по статистике 2 миллиона немцев, протестантов. 2
0: в
1: миллиона.
0: России.
1: В России. 2 миллиона. То есть вы представляете себе цифру. Это только лютеран. То есть нужно учесть, что еще и там кальвинистов. Нужно учесть те движения, которые появлялись протестантского толка. Которые,
0: Среди русских. В лоне православной церкви.
1: Да, если не ошибаюсь, там уже, чуть позже, к концу 19-го столетия, евангельских христиан-баптистов было около 200 тысяч человек. Кстати, может быть, нужно пояснить нам все же, не всегда зрители могут понимать вот это слово, значение там «баптист», да, если они там как-то слышат.
0: Смущаются.
1: Смущает, это как-то...
0: Это древнегреческое слово «баптидзо», погружение в способ крещения, которым Иоанн Креститель крестил в реке Иордан, не просто крапление, а как библейское погружение в, как водную могилу, символизирующее смерть для греха и жизнь для Господа. Поэтому это хорошее слово.
1: Это хорошее слово. Я думаю, даже если сегодня кто-то будет, там, например, обращать внимание, связанное с каким-то историческим местом, историческим памятником, с названием улицы, где будет звучать, например, улица там примеру, ну, Иоанна Крестителя или церковь Иоанна Крестителя. И обычно указатели в русском, ну, языке, там, ну, если в России, там, да, и указатель может быть там на английском языке, то в английской бы версии это бы прочитано было Джон Баптист.
0: И ничего в этом страшного нет. Да, потому что... Не надо ни смеяться, ни прятаться. Да, правда?
1: Конечно.
0: Джон Баптист. А вот в древних церквах баптистерии.
1: Баптистерии,
0: просто купели, крещальни, где... Принимали
1: конечно,
0: крещение полным погружением в воду.
1: Вот эту окраску какую-то негативную, ну, в большой степени это все же советская эпоха внесла. Mm-hmm. То есть вот, когда характеризую вот этих всех евангельских христиан, вот нечто таким вот, таким названием там баптисты, ну, приобрело.
0: То есть все хорошо. И они уже, 200 тысяч, вы говорите, это царство конец... Николая II.
1: Это уже Николай II. Времени, да, это уже, потому что в России появляется вот движение там баптистов, мы говорили, что в среде вот появляется менонитов, вот тех же Малаган, Духа, которые дальше они прогрессируют в понимании священного.
0: Мы можем вспомнить лорда Редстока, а потом Редсток, очень
1: Пашков
0: очень известный русский,
1: который сегодня так и в Москве находится дом Пашкова.
0: Да,
1: то есть были свои последователи, которые готовы были читать, осмысливать это слово Божие. В конце 19-го, даже не в конце 19-го, но, по крайней мере, это последняя четверть столетия. Тоже одно из движений, которое очень распространено, очень известное, там, адвентизм, да, адвентистов седьмого дня появляется движение. Тоже не нужно, думаю, бояться этого, там, название, латинское слово «адвентус»,
0: да,
1: пришествие. Сегодня, ну, есть там праздник, но это больше католики, да? Там,
0: нет, нет, адвент, ожидание, Рождества.
1: Адвент, Рождества, да. То есть это
0: адвент пришествует Рождеству.
1: Культуре, которая есть, да, оно да. Применимо, и нормально к этому можно относиться. Вот, поэтому... В больших этих географических границах России, да, то есть мы уже говорили и Финляндия, и Польша, вот, и южные губернии.
0: Страны Балтии.
1: Страны Балтии, то есть, конечно, это много конфессионально уже тогда было государство. Понятно, что и к этому нужно было относиться, но тоже как-то учитывать вот такое многообразие. Mm-hmm. Поэтому, ну, разные цари по-разному относились. Если говорить о конкретных таких преобразованиях...
0: А вот да, какие движения были в целом? Как можно концептуализировать, охарактеризовать? Вот часть царей так, вот какие были?
1: Ну,
0: взлеты,
1: значит,
0: падения?
1: Если говорить о расположенности каком-то, да, и каком-то таком отношении мягком к пониманию, что кроме православия существует в равной степени инославие, это связано с Александром II. Так? Но... именно уже с Николаем II, но уже в силу политических каких-то там коллизий и изменений. Первая революция в России 1905-1907 да. года заставляет, конечно же, как-то пересмотреть политику свою Николая II. И поэтому, конечно, его известный манифест там, да, о веротерапимости, да. о свободе печати и так далее.
0: 1906 года.
1: 1906 года, 17 октября, если не ошибаюсь, да? Вот, все вот эти движения адвентистов седьмого дня, баптистов, штундистов. Кстати, штундов тоже, наверное, думаю, надо как-то реабилитировать, потому что, опять же, какое-то существует, наверное, негативное отношение к этому слову. Знаете, Александр, что это?
0: Штунд? Ну вот скажите.
1: Это немецкое слово «час». Вот те менониты, которые вот были на Поволжье и в Южной губернии, о которой мы говорили еще со времен Екатерины II, поселялись. То есть у них обязательно была вот в жизни такая практика. Время богослужения, время чтения Священного Писания.
0: И там, они ежедневно отводили целый час для этого?
1: Александр, я сейчас не могу точно сказать, это было ежедневно, но еженедельно это было точно. Может быть, даже ежедневное. Может быть, я не могу сейчас точно все сказать. Но,
0: то есть не надо бояться.
1: Перерыв на молитвенное служение, на богослужение. Даже дома, в кругу своей семьи. В немецком штунде час.
0: То есть час. Не надо бояться не только слов там штандарт или штрудель, но и штунда не надо, штундиста не надо бояться.
1: Иногда вот, конечно, окраска как-то приобретенная через трансформации каких-то нагрузок, оно приобретает иногда негативный смысл. А посмотреть его, вникнуть в него, все очень довольно просто.
0: Не надо
1: бояться. Понятно. Надо разобраться иногда.
0: Вернуть словам их подлинное значение.
1: Тем более нашими возможностями техническими.
0: Конечно.
1: Как это? Загуглить, да? Сюда.
0: Завикипедить, заяндексить, зарамблерить, замайлить и загуглить. Да.
1: Хотя бы так можно.
0: То есть это смешно просто. Слово «загуглить» мы не боимся, а слово «тундисты» некоторые боятся. Так это просто дико для современного общества.
1: Да, кстати, очень большие тенденции, но если, может быть, говорим о первой половине даже 19-го столетия, вот тут вопрос конфронтации западников и славянофилов.
0: Mm-hmm.
1: Были те, вот, западники, да, которые говорили, что нужна реформа, нужна нам западная модель, так далее. То есть видели в Петре Первом как вот образец для mm-hmm. этого, да, изменения какой-то экономической, политической, культурной жизни, где были славянофилы, говорили, что это все чуждо. Но это не были группировки, как боксеры там дрались.
0: Но в чем-то они сходились, у них были точки соприкосновения.
1: И те, и другие, они были против крепостного права. Они, ну, конечно, и все другие... Ну,
0: специфически на монархию смотрели. Конечно, да, вот, конечно. Да, вот этот они важный момент, родину. Это патриоты.
1: Но могли сотрудничать, могли, то есть... Конечно, мы на этом не будем себя останавливаться, поэтому все же вспомним... Давайте мы вспомним продолжение перевода Священного Писания.
0: Так, да. Вот Александр I учреждает первое в России библейское общество.
1: Да,
0: первое. Он библейское... уходит, и вот декабрь 1825 года коронуется Николай I. И какова его реакция на библейское общество? Он продолжает политику своего брата, конфессиональную, религиозную?
1: Он по некоторым вопросам, может, даже по многим вопросам. Я не делал такой этой статистики. Он противоположен во взглядах. Mm. При Николае I библейское общество закрывается. Мы с вами говорили в прошлой передаче, что в 1821 год был, да, период Нового Завета. И такой был период, который одна колоночка была уже современного, да, на современном языке русском, а вторая колоночка была еще церковно-славянская. Потом в 1823 был просто перевод современного. И, по крайней мере, где-то 10 тысяч тираж этого издания...
0: Много было, не один, далеко не один.
1: Все было сожжено при Николае I. То есть весь тираж этот библейский был сожжен. То есть, ну, конечно, это тяжело.
0: То есть,
1: даже сегодня, спустя там, это столетие, ты думаешь, что ну как так?
0: Жгли Слово Божие на современном тогда русском языке.
1: На современном русском языке.
0: А перевода Библии так пока на русский язык не существует.
1: Был только тот Новый Завет. То есть надо опять вот понимать вот эти какие-то веяния, которые внутри, может быть...
0: А почему? Вот что так?
1: Ну вот видите, вот может быть вот эта стереотипность, чуждость всему к иностранному, да, или каким-то переводам.
0: Так на русский язык.
1: А человек начнет читать, а человек начнет думать, а вдруг он в ересь уйдет, понимаете? Так рассуждали священники православные.
0: Те противники перевода. Но не все так православные рассуждали, далеко не все.
1: Не все, мы, если будем говорить, например, сначала архимандрит Филарет Дроздов, потом он станет при Александре II митрополитом.
0: Московским.
1: Кстати, знаете что? Ну, я думаю, многим известно имя Николай Дроздов, да? Известный телеведущий в мире животных.
0: Да.
1: Вот этот Филарет Дроздов — это его двоюродный прапрадедушка. Представляете? Вот интересно, какое, да, наследие. Вот, можете поехать, встретиться, поговорить. Я думаю, что очень намного...
0: Надо будет взять интервью.
1: Нет, этот человек, я думаю, интересный и, кстати, очень религиозный человек. Вот этот Филарет Дроздов, который... боролся, можно сказать, за восстановление и за дальнейшую, ну, мы бы сказали, реабилитацию перевода Священного Писания. Этот период Николая II, мы можем сказать, это подполье. Mm-hmm. Это подполье, когда два православных священника, которые, один из них протоиерей Глухарев Герасим и архимандрит Макарий, два человека разных двух семинарий духовных, занимается подпольно переводом книг Ветхого Завета.
0: Не связаны друг с другом, они не взаимодействуют. Это люди, которые в разных местах одновременно
1: занимаются.
0: Дышат, живут одной и той же идеей. Переводы Священного Писания на русский язык. Архимандрит Глухавский.
1: Павский.
0: И...
1: Да, Павский, прошу прощения. И Макарий.
0: Архимандрит Макарий и преподаватель. духовной семинарии Павловской. Да, да, да. Простите, я вас запутан.
1: Все нормально. Значит, они вовлекают в это своих студентов, семинаристов. Переводят они книги, некоторые уже часть ветхозаветних. То есть появляется некоторый перевод.
0: Это мы о Павском сейчас говорим.
1: Это о Павском, да. И уже когда царствование принимает Александр II, а с Александром II, конечно, это человек все же судьбоносный в истории России. Да, да. Это тот, который отменил и крепостное право. Это тот человек, который стоял на позициях либеральных реформ, да, то есть каких-то демократических, хотя...
0: Реформатор.
1: Реформатор, конечно, он, может быть, не все и воплотил какие-то идеи, которые бы еще более, может быть, обогатили бы Россию в каких-то бы, таких моделях ее управления, да, но в то же время оно тоже принесло хорошие какие-то изменения. Он утверждает и восстанавливает библейское общество. И то, что занимался переводами там, в этом подполье Макарий, Павский, то, что они делали со студентами, оно стало возможностью дальнейшей публикации. Они уже подготовили эти книги, в дальнейшем стали заниматься переводом других книг Ветхого Завета. И уже спустя сколько там, более 30 лет, то есть 1876 год, в конце-то концов появился первый русский перевод Священного Писания.
0: Это при Александре II.
1: При Александре II. То есть вы представляете, дистанция переводов практически более 60 лет, с 1812 года по 1876 год. Это большой отрезок. Мартин Лютер Новый Завет он перевел за месяц в свое время. То есть один человек. То есть сколько бы преимущества было бы за этот период издавать Библии, давать возможность человеку. Ведь на самом деле это же изменяет общество нравственно. Изменяет эту культуру жизни. Когда человек понимает, как мы с

0: вами когда-то говорили в одной из передач, человек боится Бога, да, то есть благоговеет перед Богом, соответственно, он будет относиться порядочно ко всему тому, что его окружает, к тем обязанностям, так?
1: Конечно.
0: К своей работе, конечно. К своей семье.
1: И к это... своей стране.
0: К своей стране, конечно же. Не то без есть, этого.
1: Если человек знает Библию и любит Бога, он никогда не станет тащить с завода какие-то детали или выносить в нижнем белье там нитки из какой-то швейной фабрики. Так ведь?
0: Конечно.
1: Не укради ведь, да?
0: Конечно,
1: если
0: Александр,
1: человек любит.
0: Хотя, знаете, может, кто-то из тех, кто смотрит на зрителей, скажет, да, я знаю эту историю христианства, столько этого негатива. Конечно, есть две стороны медали. Если мы можем, по статистике скажем, христиан сегодня более 2 миллиардов во всех ее течениях. То есть вот 3 главных этих ветви христианства. Католицизм более 1 миллиарда, православных это где-то 250 миллионов. Опять же, статистика приблизительная, да. И протестантов где-то 800 там, миллионов, или может даже 800 миллионов. То есть мы должны понимать, что кто-то просто носит это имя христианина, а в жизни своей, в практически, не воплощает эти библейские принципы, понимаете? И это, наоборот, какое-то нарекание. Мы можем говорить о каких-то современных проблемах в Европе, да, в христианстве. Угу. Возникают те какие-то, ненормальности, мы бы сказали. Правильно? И, казалось бы, в христианской среде. Как такое
1: может быть? Но это проблема не христианства, не Слова Божия. Это проблема человека, который иногда лицеприятно, лицемерно, нечестно, называясь христианином, не живет по вере христианства.
0: Плюс он использует там Библию для каких-то своих корыстных интересов. Просто, искажая смысл, спекулируя над Священным Писанием. И, воплощает какие-то теории, идеи в эту жизнь.
1: Но давайте мы вот о хорошем.
0: Давайте о хорошем.
1: О настоящем
0: давайте,
1: христианстве.
0: Давайте о хорошем, настоящем, да. Поэтому радует то, что все равно этот период Библии состоялся. Радует то, что мы наследники сегодня этого периода. Радует то, что сегодня уже, кроме синодального периода, есть другие переводы на современный язык. Mm-hmm. И мы говорили как-то с вами, да, на прошлых передачах, перевод российского библейского общества. Да. То есть вот когда-то некогда
1: библейского
0: того, общества. Который стартанул в 1812 году. Они продолжают эту хорошую традицию. Перевод, сделанный в Заокском по редакции
1: Кулакова. Институт перевода Библии.
0: Институт перевода Библии. Совершенно верно.
1: И Заокская духовная академия.
0: Поэтому, конечно, это замечательно, что есть такая возможность сегодня читать, понимать это Священное Писание. И... может быть, уже к Николаю II, потому что Александр III тоже был немножко консервативен в каких-то взглядах. Даже часть поволжских немцев, меннонитов, они стали уезжать, потому что они стали военнообязанными, а до этого не были не военнообязанными, то есть они получали льготы, то есть определенные сложности возникли у них. И они вынуждены были даже покидать. Но при Николае II уже вот эти, опять же, его манифест дал возможность всем существовать равной степени, по крайней мере, по закону. Mm-hmm. Понимаете? И то есть, что православные и, как именовали другие, иноковерующие, да?
1: Инославие.
0: Инославие, там те же там, католики, англикане, лютеране, кальвинисты, там, баптисты, адвентисты седьмого дня. То есть в равной степени они могли исповедовать беспрепятственно свои убеждения, открывать свои молитвенные дома, читать Священное Писание на собраниях. То есть это было же в период Николая II.
1: То есть такая свобода совести.
0: По крайней мере, вот этот отрезочек до Первой мировой войны, он такой заметный был. Первая мировая война немножечко тоже принесла свои коррективы, потому что война все же с немцами, и, естественно, как-то отразилась. Вот. И, может быть, знаете, что вот, вспоминая я,
1: вот, может, какого-нибудь яркого человека, какой-нибудь яркий пример вот такой добросовестности, христианской честности.
0: Знаете что, я не знаю, может быть, хорошо жизнь человека, которую я сейчас скажу, его там нравственные, а какие-то основы, но мне в этом человеке понравился один принцип, сейчас вам расскажу.
1: Расскажите, коллега, кто это?
0: Это человек, губернатор Витебский. Западной губернии белорусской земли, которые были в составе России с 1911 по 1915 год. Артемович Михаил Викторович с 1911 по 1915 год. Губернатор Витебской губернии. Значит, Кстати, по закону переход из православия в инославие только с разрешения губернатора.
1: Угу. Это после 1906 года, вот после...
0: Да, после 1906 года. Маленький экскурс вот, в его семейную жизнь. Так. Он был знаком с Львом Николаевичем Толстым. Угу. Вот это Трофимович Михаил Викторович. Однажды они посетили, я со своей супругой Екатериной Васильевной, Ясную Поляну. Это был, ну, я могу ошибиться, но с погрешностью, 1900, может быть, 1934 год.
1: Ну, то есть начало 20 века. Начало 20 века.
0: К сожалению, у Екатерины Васильевны начался роман с сыном Льва Толстого, Андреем, Андреем Львовичем.
1: Это самый такой вот, как сказать, шкодливый был из его сыновей.
0: Да, я не знаю его, кстати, биографию. Вы, наверное, Александр бы больше бы рассказали. Да, к сожалению, начался этот роман. У них, в семье, у Михаила Викторовича и Екатерины Васильевны было...
1: В Артемовичей.
0: Артемовичей. Четверо сыновей, две дочери.
1: Шестеро детей.
0: Они вот едут в Ясную Поляну, там начинается этот роман у Екатерины Васильевны с Андреем. Она оставляет своего мужа. Она оставляет своего мужа в 1907 году. В 1911 году Михаил Викторович Артемович приезжает в Витебск как губернатор.
1: Угу. И вот дети с ним остаются?
0: Дети остаются с ним.
1: Дети остаются с отцом.
0: Да. Коллега один мне переслал документы с Государственного исторического архива России. Это в Санкт-Петербурге. Два интересных, любопытных документа.
1: Простите, вот если бы не написано было уже Львом Николаевичем Анна Каренина, то можно было ее вновь написать, благодаря жене Артемовича. Возможно. Но она уже была создана.
0: Возможно.
1: Да. Итак, два архивных документа.
0: Два интересных архивных документа. Ну, по крайней мере, вот, иллюстрируют эту ситуацию, да, вот в период Николая II, вот эти реформы, связанные с его манифестом, и отношение Артемовича, да, к своим государственным обязанностям. В этом документе из МВД, Министерства внутренних дел, на основании православных священников жалуются, что Сергей Петров, житель города Витебска, хочет уйти к адвентистам седьмого дня, потому что ему предложили брюки за это, ну там штаны, там, да, штаны, там деньги и какие-то вещи.
1: То есть православные священники в каком-то доносе обвиняют некого гражданина города
0: Витебска, Сергея Петрова, да,
1: который якобы за гуманитарную помощь, за несколько вещиц.
0: Тогда нет такого понятия.
1: Ну да, готов продать веру.
0: За штаны прописано, за штаны, за там пальто и там за деньги, сумма денег. Человек этот, Михаил Викторович, губернатор, да, но только губернатор решает такое положение.
1: Да, вы сказали, да, после 1906 года.
0: Положение человека, его настроение, какая депрессия. Жена ушла, шестеро детей, государственная обязанность.
1: И не кому-то ушла, а к сыну
0: и тут какому-то, ну, я бы сказал, извините, ну, какому-то сектантушку я еще буду разбираться. Да, пускай они там сами разбираются.
1: Вострок его.
0: По датировке документов практически несколько месяцев, почти год уходит там. Ну, понятно, что другие какие-то там дела были, и другая там датировка, и там пронумерованы.
1: Между заявлением и ответом.
0: И между ответом.
1: Угу.
0: Одним словом, Михаил Викторович вникает в это дело и пишет ответ туда МВД, вот внутренних дел, духовной.
1: Собственноручно он пишет.
0: Ну, нет, там за подписью стоит его помощник, ну, по крайней мере, это его решение, потому что никто не может, это, понимаете, решить за него. И он говорит, я исследовал это дело и вижу, что это просто поклеп. Никто ему штаны не предлагал, никто ему ничего не предлагал. Этот человек, принимая вот это учение адвентистов седьмого дня, на своих убеждениях сознательных. Поэтому разрешить этому человеку переход в это инославие. Понимаете?
1: А то его есть... отец тоже был губернатором и сенатором, насколько я помню.
0: Да, то у них этот... там корни даже, наверное, будут польские.
1: С Белостока, да, отец.
0: Отец
1: Михаил Викторович Артемович.
0: Не знаю всей его жизни, но человек вот такого уровня, чиновник, вникая в какое-то дело, понимаете, насколько оно мизерное, накануне войны, политическая какая ситуация, дел там государственных очень много, а он добросовестно и честно, и порядочно относится к своим обязанностям.
1: Этот чиновник заслуживает восхищения и подражания.
0: Да.
1: Спасибо вам, Олег, за интересную историю и вот за частную историю, наверное, неизвестную никому Михаила

Викторовича. Большое спасибо. До новых встреч. Дорогие друзья, вы видите, как все непросто в этом мире, как запутано, как за заморозками следуют оттепели, за оттепелями новые заморозки. Что бы ни происходило в вашей жизни, что бы ни происходило вокруг вас, никогда не оставляйте Слово Божие. Всегда надейтесь на Бога, полагайтесь на Его любовь, на жертву Сына Его Иисуса Христа, на призыв Духа Святого, и вы обретете мир и покой, способность продолжать путь вопреки всем трудностям. И да поможет вам Господь. До свидания. Всего доброго.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о человеке, который прогуливался по пляжу. Бог сказал ему: «Сын, ты был верен, поэтому я исполню одно твое желание». Человек так обрадовался и сказал: «Бог, я всегда хотел побывать на Гавайях, но я боюсь летать. Мое желание, чтобы ты построил для меня мост через океан». Бог сказал: «Сын, это невозможно. Подумай о сложности этого проекта. Подумай и загадай новое желание». Он сказал: «Что ж, я был женат 4 раза. Последняя жена сказала, что я бесчувственный. Я хочу понимать женщин. Я хочу знать, почему они чувствуют то, что чувствуют, и почему думают так, как думают». Наступила длительная пауза. Бог спросил: «Ты хочешь мост с 2 полосами или 4?» Сегодня я хочу поговорить о том, как ваши слова становятся вашей реальностью. Вы находитесь там, где находитесь, потому что вы говорили о себе в прошлом. Слова как семена. Когда вы говорите что-то, вы даете этому жизнь. Если вы будете продолжать говорить это, то в итоге это станет реальностью. Осознаете вы это или нет, вы пророчествуете в свое будущее. Хорошо, когда мы говорим: «Я силен, я благословлен, я осуществлю свои мечты, я выберусь из долгов». Говоря позитивное, вы пророчествуете победу, успех и новый уровень. Ваша жизнь будет двигаться в направлении ваших слов. Но многие пророчествуют обратное. «У меня не будет прорыва. Я не смогу выглядеть как раньше. Бизнес в упадке. Наверное, меня уволят. Когда приходит сезон гриппа, то я всегда болею». Люди не понимают, что пророчествуют поражение. Они призывают неудачи, посредственность и нужду. В Писании сказано, что мы будем питаться от плода своих уст. Когда вы говорите, вы насаждаете семя. В определенный момент вы будете вкушать плод. Я призываю вас насаждать правильные семена. Если вы хотите пожать яблоко, то вам нужны семена яблока. Если вы хотите апельсин, то вы не будете сеять кактус, ядовитый плющ или грибы. Вы получите именно такой плод, какой вы посадили. Другими словами, невозможно говорить негатив и ожидать в жизни позитива. Нельзя провозглашать поражение и ожидать победу. Невозможно говорить о нужде, нехватке, неумении и ожидать изобилия. Если вы провозглашаете бедность, то и жизнь ваша будет бедной. Если вам не нравится то, что вы видите, начните сеять другие семена. Вы говорите: «Я не могу выздороветь. 3 поколения моей семьи болели этим». Правильное семя будет таким: «Бог восстанавливает мое здоровье. Эта болезнь не устоит, она останется в прошлом. С каждым днем мне становится лучше». Сейте такие семена, и в итоге вы будете вкушать плод здоровья, целостности и победы. Вы говорите: «Я не выберусь из долгов и не поднимусь выше». Скажите: «Я буду давать, а не брать взаймы. Все, чего я коснусь, будет процветать и преуспевать. Я вхожу в изобилие». Начните сеять семена умножения и изобилия. Не говорите: «Я не смогу осуществить свою мечту». Но скажите: «Я обрел благодать у Бога. Благословение преследует меня. Правильные люди ищут меня».

новые возможности и новые уровни в моем будущем. Если вы будете так говорить, то пожнете добрый урожай. Писание Иаков говорит, своим языком мы можем благословлять свою жизнь или проклинать ее. Многие не понимают, что своими словами они проклинают свое будущее. Каждый раз, когда вы говорите «У меня не будет прорыва», вы проклинаете свою жизнь. «Я никогда не смогу купить красивый дом», «Я никогда не преодолею зависимость», «Я никогда не встречу нужного человека». Перестаньте проклинать свое будущее. Иногда врагу не надо поражать нас, мы делаем это сами. Обращайте внимание на то, что вы говорите. Вы благословляете свою жизнь или проклинаете ее? У меня в школе был одноклассник, который был негативно настроен против меня. Каждый раз, когда я спрашивал его, как дела, то он всегда отвечал, «Ничего особенного, становлюсь старым, толстым и лысым». Я слышал это от него много раз. Он шутил, но я бы не шутил так. Он играл в нашей футбольной команде. Он всегда был в хорошей форме, красивые вьющиеся волосы. Несколько лет спустя я встретил его в магазине. Я чуть не упал в обморок. Он напророчил себе. Он был старым, толстым и лысым. Друзья, не провозглашайте в свою жизнь поражение. Говорите так, я становлюсь моложе. Бог обновляет мою юность, как у орла. Я становлюсь сильней, я полон здоровья, я лучше выгляжу, я сохраню свои волосы и свой рассудок, я буду жить долгой и насыщенной жизнью, я исполнен веры. Не проклинайте свое будущее, благословляйте свою жизнь. Пророчествуйте добрые вещи. У нас работает одна девушка. Каждый раз, выходя из дома, она смотрит в зеркало и говорит, «Ты отлично выглядишь сегодня». Как-то я увидел ее и спросил, по-прежнему ли она говорит это. Она ответила, «Сегодня я посмотрела в зеркало и сказала, обычно ты выглядишь хорошо, но сегодня просто отлично». Прекратите себя критиковать и говорить о том, что вам не нравится, что вы постарели, сморщились и так далее. Перестаньте проклинать свою жизнь, начните ее благословлять. Называйте себя сильным, здоровым, талантливым, красивым и молодым. Каждое утро, перед тем, как выйти из дома, посмотрите в зеркало и скажите «Доброе утро, красавчик!» Братец Пол, тебе нужно делать это каждое утро. Если мы много путешествуем и бываем заняты, то Виктория может подойти ко мне и сказать, «Я так устала. Посмотри, у меня красные глаза». Я говорю ей, «Виктория, ты выглядишь прекрасно, как всегда». Она говорит, «Джоэл, я знаю, что ты бы не сказал мне правду». Я не хочу провозглашать поражение. Я хочу провозглашать победу в ее жизни. Не знаю, что бы она сделала, если бы я ей сказал, «Ты права, ты ужасно выглядишь». Я достаточно умен. Я знаю человека, который думал, что заболеет болезнью Альцгеймера. Несколько человек в его семье болели этой болезнью. Она была у дедушки и у брата его дедушки. Ему было чуть больше 50. Он постоянно говорил, что это может произойти. Он рассказал, что уже распланировал, кто будет ухаживать за ним. Он все организовал. Это хорошо, использовать здравый смысл. Но если вы будете постоянно думать, когда это случится, будете планировать это, то вас постигнет разочарование. Вы призовете это в свою жизнь. Вы практически рассылаете болезни приглашения. Я сказал ему то, что говорю вам. Не говори, что у тебя будет болезнь Альцгеймера. Провозглашай, что никакое оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Я проживу свои дни в добром здравии, с ясным разумом и хорошей памятью. Мой разум бодр, мои чувства остры, моя юность обновляется. Пророчествуйте здоровье, пророчествуйте долгую и насыщенную жизнь, и ваши слова станут реальностью. Когда нашей дочери Александре было 4 года, она услышала, как мы с Викторией говорили о мальчике, у которого были сильные головные боли. Он вынужден был оставить школу, что доставило ему много других неприятностей. Александра сказала, «Папа, у меня нет головных болей и никогда не будет». Я подумал, «Это правильно. Ты пророчествуешь правильные вещи».
Однажды я чинил дверь гаража. У меня не получалось ее открыть, и меня это очень расстроило. Я не знал, что Александра была там. Я сказал тихо: «Эта штука никогда не заработает». Вдруг я услышал голосок: «Папа, у тебя будет то, что ты провозглашаешь». Это ужасно, когда твои дети верят твоей проповеди. Притчи, глава 6. «Ты уловлен словами уст твоих». Это означает попасть в капкан. Ваши слова могут стать капканом. То, что вы говорите, может вас остановить и удержать ваш потенциал. Вы не уловлены тем, что думаете. Негативные мысли приходят ко всем. Но когда вы провозглашаете их, то вы даете им жизнь. Тогда они становятся реальностью. Когда вы говорите, что не сможете быть в форме, то вам будет тяжелее добиться этого. Вы сами все усложнили. Если вы говорите, что у вас не будет прорывов, то вы отделяете себя от уготованной вам благодати. Когда вы говорите, что у вас нет таланта, что у вас не тот характер, то это налагает ограничения на вашу жизнь. Вы призываете посредственность. В прошлом вы могли быть уловлены своими словами, но сегодня новый день. Я провозглашаю, что вы выбираетесь из этого капкана. Цепи рвутся, и всякая твердыня рушится. Никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешным. Делайте свою часть, провозглашайте победу в свою жизнь, провозглашайте рост, провозглашайте Божие расположение, чтобы быть смелым, призывайте то, о чем вы мечтаете и во что верите. Не используйте свои слова, чтобы описать ситуацию, используйте их, чтобы изменить ее. Евангелие от Матфея, 6 глава. Здесь Иисус говорит о беспокойстве. Он говорит: «Не говорите в мыслях своих, что нам есть, что пить или во что одеться». Обратите внимание, не говорите в своих мыслях. Негативные мысли будут приходить. Ключ в том, чтобы не говорить их. Мысль умрет, не родившись, если вы ее не провозгласите. Иисус сказал: «Вы можете чувствовать беспокойство. Вам может казаться, что это никогда не произойдет. Но пусть ваши мысли не становятся словами. Не произносите их вслух. Вы будете уловлены своими словами». Когда мы приобрели это здание, бывший компакт-центр, то наша мечта осуществилась. Мы были так рады. Строители разработали план, как переделать стадион в церковь. Они собрали нас и сказали, что ремонт обойдется в сотни миллионов долларов. Когда они подняли меня с пола, то моей первой мыслью было: «Это невозможно, нет никаких шансов». Я был пастором всего 4 года. Они не ожидали, что мы сможем собрать такие средства. Эти мысли снова и снова приходили ко мне, но я был достаточно умен, чтобы держать рот на замке. Я улыбался, как будто это были мелочи. Я знал, если я не провозглашу негативные мысли, то они умрут так и не родившись. Одно дело думать, что это невозможно, но другое — говорить, что это невозможно. Вы можете думать: «Я никогда не выздоровею, я никогда не повстречаю правильного человека». Такие мысли приходят ко всем. Я призываю вас не оживлять их своим провозглашением. Не звоните друзьям, чтобы рассказать, что у вас ничего не получится. Я говорил нашей команде: «Я не вижу пути, но знаю, что у Бога Он есть. Он не завел бы нас так далеко для того, чтобы бросить». Я говорил: «Бог обеспечит все наши нужды. Средства придут. Это может казаться невозможным, но с Богом все возможно». Я знал, что нельзя проклинать свое будущее. Я не хотел быть уловлен своими словами. Если я буду пророчествовать правильные вещи, умножение, благодать, избыток, то мы начнем двигаться к ним. В трудные времена надо особенно бодрствовать. Есть искушение выплеснуть свое разочарование наружу. Рассказать людям, что у вас не получается, что у вас плохие результаты обследования, что к вам плохо относятся. Но постоянные разговоры о проблеме будут больше вас расстраивать. Этим вы оживите проблему и сделаете ее еще больше. Поступите наоборот. Не говорите о ней, говорите об обетовании. Вместо слов о больших трудностях говорите: «Я служу большому Богу. Он словом сотворил миры. Для него нет ничего трудного».
Вместо слов «меня не повысили», «меня обошли», «какое разочарование», говорите я знаю, если одна дверь закрывается, то это означает, что у Бога есть что-то лучшее. Он направляет мои шаги, я радуюсь своему будущему». Вместо слов «я никогда не встречу правильного человека», «я слишком стара», «это тянется так долго», скажите «хорошее вот-вот случится», «Богом данные связи откроются», «я слышал, у тебя плохой диагноз», «есть и другой диагноз», «Бог восстанавливает мое здоровье». «Я слышал, что с тобой плохо поступили». «Я не переживаю. Бог оправдывает меня. Он сражается за меня. Он обещал мне дать украшение вместо пепла». Всегда будут звучать два голоса, соревнуясь за ваше внимание. Голос веры и голос поражения. Как и я, вы будете слышать голос. «Проблема слишком велика. Ничего не получится. Просто прими это». У вас будет искушение волноваться, расстраиваться и жаловаться. Если вы будете внимательно слушать, то услышите другой голос. Это голос веры. У Бога есть выход. Благодать приближается, исцеление грядет, прорыв близко. Один голос будет говорить, вы достигли своих пределов, вы зашли максимально далеко, у вас нет нужных качеств. Другой голос, ты очень способный, ты все можешь во Христе, твои лучшие дни еще впереди. Это вы выбираете, какой голос оживить. Вы делаете это своими словами. Озвучивая эту мысль, вы даете ей право осуществиться. Если вы будете говорить, «эта проблема такая большая, я никогда не выздоровею», то вы соглашаетесь с неправильным голосом. Согласитесь с Богом. Второй голос может звучать громче, но вы можете победить его. Вы лишите его силы, выбрав голос веры. Возможно, вам предстоит собеседование. Один голос скажет, «ничего не получится, ты просто теряешь свое время, ты не понравишься этим людям». Другой голос скажет, «у тебя есть благодать Божия, ты благословлен, ты уверен, у тебя есть то, что нужно». Если вы проснетесь утром и скажете супругу, «не думаю, что я получу эту работу, я не понравлюсь им, у меня нет опыта», то нет даже смысла идти. Вы будете уловлены своими словами. Вам надо твердо сказать, «я больше не соглашаюсь с поражением». Я не буду провозглашать недостаток, болезнь, посредственность и нехватку. Я избираю голос веры, который говорит, что я силен, здоров, благословлен. Я обрел благодать. Я победитель, а не жертва. Так сделал Давид. Когда он столкнулся с Голиафом, то это казалось невозможным, все было против него. Если бы он озвучил свои негативные мысли, то это удержало бы его от его судьбы. Он был помазан на царство, но эти негативные слова оставили бы его пастухом. Он мог бы сказать, «я знаю, что должен сразиться с Голиафом, но он вдвое больше меня». У него больше опыта, он лучше вооружен, он талантливее меня. Не знаю, как это может произойти. Словами вы можете разубедить себя в своей судьбе. Негативные слова удержат вас от того, кем вы должны стать. Не попадайтесь в этот капкан. Прекратите призывать поражение и говорить, что этого не произойдет. Вы можете молиться с верой и просить, чтобы Бог все изменил и сделал невозможное, но потом говорить, что вы не выздоровеете, что ваш ребенок никогда не исправится. Негативные слова отменяют силу молитвы. «Джоэл, у меня финансовый кризис. Я молился, чтобы Бог помог мне, но я не вижу, как это может произойти». Прекратите это. «Отче, Ты Иегова Иры, Господь мой обеспечитель, Господь, Ты делал это для меня в прошлом и сделаешь это в будущем». Не позволяйте вашим словам уловить вас. Негативные слова приносят негативные результаты. Но когда вы провозглашаете слова веры, благодати и победы, то это дает Богу совершить невозможное. Давид встал перед Голиафом, посмотрел ему в глаза и сказал, «Ты идешь против меня с мечом и щитом, а я иду против тебя во имя Бога Израилева. В этот день я поражу тебя и скормлю твою голову птицам небесным». Он пророчествовал победу. Он мог чувствовать страх, но он говорил слова веры. Я слышу, как Давид говорит, направляясь к Голиафу, «У меня все получится, я помазан, я оснащен. Если Бог за меня, кто посмеет быть против?»
Он поднял камень, положил его в пращу и бросил. Камень сразил Голиафа. Когда вы сталкиваетесь с великанами, то вам надо поступить как Давид. Пророчествуйте в свое будущее. Скажите болезни, рак, тебе нет места во мне. Я поражу тебя. Зависимость была в моей семье годами, но сегодня новый день. Это прекратится на мне. Я все изменю. Я свободен. Ребенок сбился с пути, но я знаю, это временно. Я и дом мой будет служить Господу. Пророчествуйте победу над своей жизнью. В Писании говорится о человеке по имени Зарававель. Он столкнулся с горой, с большим препятствием, как Давид. Но он не стал говорить, что с этим невозможно справиться, и что у него не получится. Он сказал, «Кто ты, великая гора, что стоит предо мной? Ты станешь пологим холмом». Он пророчествовал свое будущее. Гора была большой, но он провозглашал, что она понизится и станет холмиком. Есть один принцип. Не говорите о горе, говорите с горой. Скажите, гора долго, ты не победишь меня, ты понизишься. Я буду давать, а не брать взаймы. Моя чаша переполнится. С какой бы горой вы ни столкнулись, какой бы большой она ни казалась, не бойтесь. Поднимитесь в вере и скажите горе, ты понижаешься. Скажите немощи, ты временно. Скажите одиночеству, зависимости, юридической проблеме. Кто ты, большая гора предо мной? Разве ты не знаешь, кто я? Я дитя всемогущего Бога. Ты не читала мое свидетельство о рождении? Мой Отец создал Вселенную. Он дал мне жизнь, увенчал своей благодатью и назвал меня больше, чем победителем. Это означает, что ты не сможешь поразить и удержать меня. Ты должна понизиться. Я преодолею болезнь. Я вырвусь из зависимости. Я выплачу долг. Я увижу восстановление своей семьи. Я осуществлю свои мечты. Что я хочу сказать? Пророчествуйте победу, прорывы, пророчествуйте то, во что вы верите. В Ветхом Завете у Иезекииля было видение. Это была долина, полная сухих костей. Куда бы он ни посмотрел, это было огромное кладбище, горы костей умерших людей. Это представляет те сферы нашей жизни, которые кажутся мертвыми. Это ситуация, которая, кажется, никогда не изменится. Бог сказал ему что-то делать. Он сказал, «Иезекииль, изреки пророчество этим мертвым костям. Скажи им, сухие кости, слушайте слово Господне». Иезекииль начал говорить костям и призывать их возвратиться к жизни. Он провозгласил кожу, мышцы, связки. Пока он говорил, кости начали сближаться, как в фильме. Из мертвых костей восстали люди. Бог сказал ему пророчествовать и призывать на них дух жизни. В Писании сказано, когда он пророчествовал, дыхание вошло в тела, и они поднялись, как большая армия. В вашей жизни могут быть ситуации, которые выглядят мертвыми. Это здоровье, бизнес, отношения. Все, что вы видите, это долина сухих костей. Бог говорит вам то же, что и Иезекиилю. Недостаточно просто молиться об этом. Нужно произнести слово. Изреките пророчество сухим костям. Призовите здоровье, изобилие и восстановление. Не просто молитесь о ребенке, который сбился с пути. Пророчествуйте. Сын, дочь, возвратитесь. Вы осуществите свою судьбу. Если вы сражаетесь с зависимостью, то не только молитесь о ней, пророчествуйте. Я свободен. Эти цепи рвутся. Это новый день победы. Возьмите чековую книжку и пророчествуйте ей. Она выглядит, как мертвые кости, смерть и нужда. Я пророчествую этим сухим костям. Я буду давать, а не брать взаймы. Я голова, а не хвост. Я вхожу в изобилие. Если вы, как Иезекииль, будете пророчествовать костям, то Бог воскресит мертвое. Он сделает то, что вы никогда не смогли бы сделать. В Псалме 2 сказано, «Возвещу определение». Определение – это записанный официальный документ. В Псалмах говорится, что было написано, то я и буду провозглашать. Мы можем сделать то же самое – провозгласить определение. Запишите свои цели, то, что вы хотите осуществить в жизни. Все трудные сферы, где вы хотите улучшений.
запишите так, как если бы это уже совершилось. Затем каждый день провозглашайте это. Прочитывайте это пару раз вслух. Недостаточно просто думать об этом. Что-то происходит, когда мы говорим. Вы должны пророчествовать в свое будущее. Вы можете использовать свой метод, но разрешите мне дать вам идею для вашего документа. Я силен. Я здоров. Я в хорошей

Устремлен. Я благословлен. Я победитель. Я дитя Всевышнего Бога. Если вы будете провозглашать это над своей жизнью, то эти слова войдут в вас. Они не только изменят ваш вид, но и то, кто вы есть. Ваши слова станут вашей реальностью. Вы пророчествуете в свое будущее. Пусть эти слова станут вашим ежедневным провозглашением. И вам не будет сложно говорить: «Я благословлен, я здоров, я обрел благость Божью». Вместо того, чтобы быть уловленным словами, вы будете созидать себя своими словами. Иаков сказал: «Вот, и корабли, как невелики они, небольшим рулем направляются, так и язык направляет нашу жизнь». Вы движетесь в правильном направлении? Вы видите увеличение благодати и рост? Если нет, то проверьте, что вы говорите. Если ваши слова будут двигаться в правильном направлении, то и ваша жизнь будет двигаться в правильном направлении. Примите решение, больше никаких слов о поражении, посредственности и сомнении. Не проклинайте свое будущее, благословляйте его. Если вы будете пророчествовать победу и благодать, то я верю и провозглашаю: вы подниметесь выше, преодолеете любое препятствие и станете тем, кем Бог сотворил вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

прежде чем пожениться, нужно научиться любить. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Какая интересная заповедь. Жены повинуются мужьям. Ну, какой-нибудь муж скажет своей жене: «Так, дорогая, видишь, что написано в Библии? И если ты говоришь, что ты христианка, то с завтрашнего дня, что я скажу, чтоб скоренько так и со старанием, чтоб было выполнено, иначе сама понимаешь». Так может подумать только очень недалекий муж. И подобный взгляд на такие взаимоотношения реально приведет к кризису. О чем же речь? Давайте все-таки прочитаем, что написано в послании к Ефесянам в 5 главе. Да, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и Он же – Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного. Но дабы она была свята и непорочна, так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Видите, все не так просто. Жена и муж – это не просто жена и муж, а символ Господа Иисуса Христа и церкви. А Иисус для церкви сделал много. Он умер за нее, Он заботится о ней. И Библия учит, что все, что Иисус сделал и делает для церкви, является образом для мужей, чтобы они для своих жен делали то же самое. Если муж от жены требует подчинения, то к себе самому надо бы тоже присмотреться и взять на заметку, что требуется мужьям. Прежде чем пожениться, нужно научиться любить. Апостол Павел ведь назидал не жен, но жен и мужей, как символ отношений церкви и Бога. Причем он написал об этом как о великой тайне. Жена – это люди, люди Божии. Сегодня это церковь. Но мы видим, что сегодня церквей много, и каждая претендует на какую-то особую исключительность. Есть ли в Библии какие-то ориентиры, ну, для сравнения, чтобы можно было как-то разобраться, что ли? Ну и чтобы можно было об этом сказать в двух словах. Да, кое-что есть, и причем очень определенное. Об этом сегодня поговорим. Во всем Священном Писании взаимоотношения Бога и Его народа представлены в виде взаимоотношения мужа и жены. И так уж получилось, что у этих взаимоотношений с самого начала не обошлось без кризиса. Только проблемы, конечно, были связаны со стороны жены. Ведь жена – это люди. Муж в данном случае безупречен – это сам Господь. Когда представители Божьего народа начинали поклоняться другим богам, идолам, такой народ Господь сравнивал с блудной женой, которая изменяет своему мужу. Вот цитата из Ветхого Завета о том, как описал идолопоклонство пророк Иезекииль. И в 16 главе его книги есть следующее. «И блудила ты с сынами Ассура и не насытилась». Блудила с ними, но тем не удовольствовалась, и умножила блудодеяния твои
в земле Ханаанской до Халдеи, но и тем не удовольствовалась. Как истомлено должно быть сердце твое, говорит Господь Бог, когда ты все это делала, как необузданная блудница. Когда ты строила себе блудилище при начале всякой дороги и делала себе возвышение на всякой площади. Вот так написано. Конечно же, под возвышениями и блудилищами подразумевается капище, в которых происходило поклонение идолам. Если так происходило, что Божьи люди начинали проявлять неверность Богу, то народ становился блудной женой, которая описывается как блудница. Что же происходит в том случае, когда жена изменяет мужу? Конечно же, дело пахнет разводом, хотя Бог не торопится разводиться и реагировать подобным образом. Он обличал, посылал вестников, он ждал, может быть, жена опомнится и поменяет свои взгляды. Во всяком случае, не все люди были идолопоклонниками. И благодаря этому обстоятельству не все потеряно. Есть возможность поправить положение. Господь вновь желает соединиться со своим народом, со своей женой, говоря языком метафоры. И вот, что он предпринял. Об этом написано в книге Иеремии в 31 главе. «Вот наступают дни, когда, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет,

не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Давайте попробуем все по порядку. Господь заключает новый завет, новый повторный брак со своим народом. Ну, для простоты понимания можно представить, что муж, то есть Господь, заключает брак, то есть завет, с невестой, то есть с народом, и невеста становится женой. И все бы хорошо, но вот эта жена оказывается неверна своему мужу. Она изменяет ему с другими мужчинами, то есть с богами. Истинный муж, Господь, не хочет расставаться со своей женой. Ну как же быть, если она упорствует в своей измене? И чтобы совсем не потерять свою жену, муж желает снова вступить в повторный брак, то есть в Новый Завет. Но что делать с грехами, за которые закон требует смерти? Нужна заместительная жертва, и ей становится родившийся Иисус Христос. Получается, что блудная жена получает возможность расстаться с грехами и вновь стать невестой. Прежде чем пожениться, нужно научиться любить. Для чего я выбрал из Библии вот эти все метафоричные высказывания о народе Божьем? Дело в том, что именно так представлена церковь. В книге Откровения мы видим ее как невесту, которая готовит себя для брака. Но не везде. В 12 главе это не невеста, а жена, которая при этом еще и беременна. И там она рождает младенца, без которого нет никакого смысла. Откровение Иоанна, 12 глава. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, и под ногами ее луна, и на голове венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд, поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его, а жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали там ее 1260 дней. Женщина облечена в солнце, она стоит на луне. Что это значит? На этот счет есть только один ответ. Дело в том, что луна своего света не излучает. Она отражает свет солнца, то есть погаснет солнце, и луна станет темным пятном. Это, разумеется, символично. И вот так, как луна отражает свет солнца, так люди Божии отражают свет Бога. Не свой, а Божий. И если жена – это люди, то в данном случае эти люди находятся в тесном общении с их Богом. Они учатся у Него, отражают Его свет. Да, в Нагорной проповеди Иисус так и назвал верующих людей светильником, который ставят на подсвечники для того, чтобы этот светильник светил всем. Конечно, если только люди Божии таковым светильником являются. Но продолжим разговор о жене из Откровения. Эта женщина из 12 главы Откровения – такой плавный переход от народа Божьего из Ветхого Завета к невесте Церкви Нового Завета. На эту женщину восстает дракон, названный древним змием или сатаной. Этому дракону не по душе тот, кого жена держит на руках, там младенец у нее. Дракон хочет его пожрать, но у него это сделать не получается.
Я думаю, что не стоит долго говорить о том, что дитя – это, разумеется, Иисус. Можно, конечно, подумать, что жена – это Дева Мария, которая родила Иисуса. Но тогда появится противоречие. Дело в том, что дракон преследует вот эту жену, которая убегает от него в пустыню. Но при чем тут Мария? И при этом говорится не о женщине, а о людях, причем о разных. Давайте прочитаем, где это сказано. 12 глава Откровения, 17 стих. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Женщина – это люди. Одни из них имеют свидетельство Иисуса Христа и заповеди. Но не все другие не имеют. Пожрать младенца Христа у дракона не получилось. И тогда он вступает в брань с теми представителями жены, которые имеют свидетельство Христа, того Христа, который вознесся к престолу Бога и которого пожрать не получилось. Интересно, что другие представители церкви его никак не расстраивают. Он спорит с определенным контингентом, с теми, кто сохраняет заповеди и имеет свидетельство Иисуса Христа. Почему это так его заботит? Да потому что эти люди победили его, и только они, и никто другой. Смотрите, как победили дракона, сатану. Откровение Иоанна, 12 глава, продолжим читать. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Агнец – это Христос, и, судя по всему, свидетельство связано с заместительной жертвой. Эти прочие от семени жены победили сатану, дракона. Но как при этом не вспомнить древнейшее пророчество, которое Бог сказал еще в Едемском саду? Бытие, 3 глава, помните? «И сказал Господь змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами, перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Семя жены – это сам Иисус и его последователи, которые победили дракона, приняв заместительную жертву Христа за них. Бог, получается, ковал победу над силой, управляющей древним змеем и драконом еще в самом начале. И тогда уже Иисус был предназначен для победы. Он победил, умерев на кресте, и дал победу нам, людям. Как важно уповать на кровь Иисуса Христа, ведь благодаря ей люди очищены от грехов, а значит, стали чистыми, и вот этот-то дракон и злит. В этом-то победа и заключается. Он, как написано, пошел вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Его не беспокоят те, у кого нет чего-то, либо закона, либо Христа. Смотрите-ка, без Христа и его жертвы нет спасения от грехов. Тут соблюдать закон бестолку. А без закона же нет определения греха. И тогда от чего очищаться? Потом Христос – это тот, кто придал закону его истинный смысл. Свидетельство Христа и закон важны вместе. Плохо, если нет чего-то. Важно и то, и другое одновременно. Дракон, преследовавший жену, со временем с арены уходит. На его месте появляется некий зверь, причем не один. Все вот эти звери и дракон – это символично представленные силы, власти, через которые действует сатана. Не все, разумеется. В 14 главе книги Откровения есть характеристика тех, кто противостоит зверю, власти, переданной драконом.
Ну, сегодня, конечно, спорят о том, кто они, эти звери, кто этот дракон. Я сейчас не берусь пытаться в подробностях определить в точности, кто они, боюсь ошибиться. Но есть нечто вполне ясное. Дело в том, что до IV века церковь была гонима властью языческого Рима. Дракон – это бесспорно язычество. Но этот дракон передает власть другим властям, выраженным в виде зверей. Сегодня нет на земле каких-то властей и идеологий, которые бы доминировали во всемирном масштабе, связанных при этом напрямую с верой языческой. Но в книге Откровения эти звери поклоняются дракону, который так или иначе с язычеством связан. Язычество представляется как-то завуалированным, спрятанным, но действующим. А теперь вообще интересная деталь. Вы только посмотрите Откровение Иоанна, 17 глава. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великой блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами, и жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке, наполненную мерзостями и нечистотою, блудодейство ее. И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. Смотрите, жена убегает от дракона в пустыню. А теперь она в этой пустыне сидит и управляет зверем, к которому перешла власть от языческого дракона. Складывается такое впечатление, что когда не получилось дракону уничтожить жену, он поменял тактику. Он сделал ее чем-то вроде управляющей своими делами. Какой была жена, когда убегала в пустыню? Сама чистота и святость. И что с ней стало после? Что-то изменилось. Жена уже другая. Изгонимой жена стала гонителем. Она сидит на звере и управляет этим зверем, который получил власть от дракона. Того, кому не по душе те, кто противостоит, ему имеет две вещи – заповеди Божии и свидетельство Иисуса. И странно, что теперь сама жена упоена кровью этих свидетелей Иисуса. Интересная картина. Бог, то есть муж, никак не может быть счастлив со своей женой. Ну вот, вроде бы, состоялся брак. Нет, жена заблудила с другими богами. Хорошо, муж организует повторный брак. И вроде бы вот, его жена чиста, непорочна, но снова что-то происходит, и он снова выглядит не лучшим образом. И всякий раз это связано с язычеством. И всякий раз, когда жена впадает в блуд язычества, есть представители народа Божьего, которые этому сопротивляются. Эти люди противостоят искушениям и побеждают. Чем побеждают? А вот характеристика тех, кто победили зверя из книги Откровения. В 14 главе есть свидетельство. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Смотрите-ка, опять заповеди и вера. Но неужели в истинной церкви возможно отступление? Именно в истинной церкви оно и возможно, потому что в ложной оно уже произошло. И эти люди сатану не беспокоят. У него проблемы с теми, кто может ему противостоять.
с теми, у кого есть Христос и заповеди, соблюдать заповеди. Соблюдать заповеди – это как?

мы поженились с моей женой, и спустя некоторое время я как-то перебирал старые вещи и нашел пачечку вкладышей от жевательной резинки. Она называлась Love Is. Вы, наверное, помните, была такая, наверное, и сейчас есть. Так вот, суть в том, что каждая жевательная резинка была упакована в такой вкладыш, на котором была нарисована смешная картинка, изображающая взаимоотношения мальчика и девочки. И каждая картинка содержала, ну, какое-то наблюдение из жизни влюбленных. Моя супруга, когда была девочкой, коллекционировала эти картинки. Ну, и вот теперь я перебирал их. Они все были разные, на каждой из них была какая-то мудрость о любви. Кстати, мало кто знает, но сюжеты этих картинок были составлены из взаимоотношений реальных людей, Ким и Роберто из Новой Зеландии. Каждая картинка – это что-то новое. Ну, например, любовь – это когда улыбаешься друг к другу. Или так, любовь – это вечное желание упрочить взаимоотношения. Или вот так, любовь – это когда это положить дольку лимона в его стакан с чаем. Или любовь – это когда ты отдаешь куртку ей, даже если тебе самому холодно. Ну а теперь представьте себе, если кто-то, начитавшись этих высказываний, реально попробует действовать так, как написано, не думая о том, к чему это все. Ну а просто следуя указаниям, как какому-то списку, навязывая девушке куртку или букет цветов. Только станет непонятно, почему эта девушка шарахается от тебя, не зная, куда деться. А что, разве эти слова не верны? Верны. Может быть, нужно просто понять, к чему они написаны. Часто свойственно к соблюдению заповедей подходить так, не понимая, к чему они. Слепо так действовать, составив себе список самых разных запретов и требований. И не просто действовать, но требовать того же и от других. Только непонятно, от чего люди сторонятся и избегают взаимоотношений с подобным, да еще и сектантами называют. Ведь заповеди – это не просто заповеди, это отражение Божьего характера, его сущности. Но стоит пытаться понять, почему нужно помнить день субботний, зачем чтить отца и мать, почему убивать не нужно. Это не просто соблюдение, а наука любить так, как Бог любит, а не так, как тот муж, который в стремлении соблюдать заповеди и не думая об истинном значении слов, и прочитав о том, что жены должны повиноваться мужьям, уже требует к себе повиновения. Истинное соблюдение заповедей – это стремление невесты церкви приготовить себя для встречи с женихом, со Христом. Эта встреча с Богом названа свадьбой. А это истинное счастье. И это обязательно будет. Я этого хочу. Откровение Иоанна, 19 глава. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся». И воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в вессон чистый и светлый. Вессон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божьи.

Евангелие от Матфея, 5 глава, 3 стих. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Чтобы понять, кто такие нищие духом, а для нас это, наверное, важно, если мы хотим понимать значение того, чему учил Иисус, предлагаю ответить на другой вопрос. А кто такие богатые духом люди? В действительности, такими людьми, богатыми духом, можно назвать тех, кто идет наперекор своих желаний, наперекор даже порой своим чувствам ради достижения какой-то цели. Богатым духом можно назвать человека, который умеет себя ограничивать и который умеет чем-то жертвовать. И таких примеров можно было бы привести достаточно много. Возьмите, например, спортсменов. Издревле мы знаем, что спортсмены для достижения цели себя ограничивают едой, отдыхом. Они способны пожертвовать порой даже личной жизнью ради венца победителя или золотой медали, лишь бы достичь победы. Да, это проявление богатства и силы человеческого духа. Бизнесмены порой идут на большие риски ради достижения прибыли. Они не боятся рисковать, они не боятся предпринимать что-то новое, что-то необычное, и их очень часто в конце этого может ожидать успех. Это люди богатые и сильные духом, безусловно. Во всех этих людях, вот в том, о чем мы сказали, мы видим прекрасные примеры качеств характера, помогающих достижению цели. Вот, к примеру, давайте вспомним Алексея Григорьевича Стаханова. Немногие молодые люди знают, кто это такой, но думаю, что предыдущее поколение было хорошо знакомо со стахановским движением. И вот некоторые факты, взятые мною из Википедии. Алексей Григорьевич Стаханов, он родился 21 декабря 1905 года. 905

года, прожил длинную жизнь. 5 ноября 1977 года он скончался. Был советским шахтером, новатором угольной промышленности и основоположником стахановского движения. Герой социалистического труда. Вот как он к этому пришел. В ночь с 30 на 31 августа 1935 года за одну смену рабочую, а это 5 часов 45 минут, вместе с двумя помощниками, которые выполняли роль крепильщиков, он добыл 102 тонны угля. Причем норма для шахтера, забойщика – 7 тонн угля. Он за одну смену добыл в 14 раз больше угля, чем соответствовало норме, и установил, безусловно, рекорд. Весь уголь, добытый, был записан на него, хотя он, безусловно, работал не в одиночку, однако даже с учетом того, что он работал с двумя помощниками, это была действительно рекордная добыча. До этого дня в забое одновременно работали несколько человек, которые вместе вырубали уголь, а потом забойщик должен был самостоятельно доставать бревна и укреплять шахту. За несколько дней до своего рекорда Алексей Григорьевич Стаханов в кругу своих друзей высказал предположение, что если подойти к работе, используя принцип разделения труда, можно достичь большего. Если забойщика освободить от обязанности крепильщиков, то можно вырубить, произнес он, за смену не 9 тонн, а 70-80 тонн угля нарубить. И вот 30 августа 1935 года в 10 часов вечера он спустился в шахту вместе с двумя помощниками Гаврилой Щеголевым и Тихоном Борисенко. Также вместе с ними в шахту спустился начальник шахты, другие люди, которые должны были зафиксировать время начала смены и время окончания смены. Стаханов уверенно работал, рубил пласты угля, крепившие за ним далеко от него отставали, они не успевали укреплять стенки шахты. Так мастерски он вырубал уголь. За 5 часов 45 минут работа была вся выполнена, и когда подсчитали результат, оказалось 102 тонны, 14 норм. Ну, при этом он заработал 220 рублей. Этот рекорд доказал эффективность такого метода, и он способствовал изменению технологии труда шахтеров. Ну, большое влияние оказал этот человек на всю промышленность огромной страны. И стал основоположником даже стахановского так называемого движения. Вот такой человек удивительный. Ну, можно ли сказать, что этот человек был беден духом? Нет, он придумал новый метод, он рискнул заявить о том, что это будет эффективно, и он его применил на практике и оказался прав. Да, есть сила духа, проявление силы духа в этой истории, в истории этого человека. Но давайте задумаемся. Все примеры, которые я привел выше, и пример Стаханова, и пример бизнесменов, и пример спортсменов, которые многим жертвуют ради достижения цели. Да, эти люди богаты духом, но богаты ли они духом в библейском смысле этого слова? Давайте попробуем изменить цели, ради которых люди совершают чудеса самопожертвования. Давайте поставим целью, например, достижение безукоризненной честности или морально-нравственной чистоты мыслей, слов и поступков. Уже сложнее, не так ли? Есть удивительные примеры того, как люди проявляют такие качества, духовные, моральные, нравственные качества, в самых удивительных обстоятельствах, но это столь необычно,
Это происходит настолько редко, что подобные люди остаются в памяти на десятилетия, если не на столетия. И вот я хочу рассказать вам историю о честном капитане. Капитане не круизного лайнера и не корабля, а капитане команды по футболу Советского Союза Игорь Нетто. В 1962 году на чемпионате мира по футболу оспорил гол своей собственной команды. Он поступил как честный человек. И то, что он сделал, люди помнят до сих пор, хотя сколько десятилетий уже минуло. Так вот, что произошло, как это было? Играли матч против уругвайцев, и этот матч складывался довольно тяжело. На 54-й минуте сборная Советского Союза пропустила гол, счет стал 1-1. Сборная Уругвая перехватила инициативу, советским футболистам было тяжело справиться с давлением соперников, ну, шла обычная игра. Но вот на 79-й минуте один из игроков советской сборной посылает мяч в ворота и попадает. Вдруг все видят, что мяч находится в воротах. Но попал туда этот мяч сбоку, через сетку, в которой была дыра. И она, сетка лежала таким образом, что эта дыра была незаметна, это не такая зияющая была дыра, но мяч смог протиснуться туда, посланный сильной ногой футболиста, и оказался в воротах. Но это было нечестно, и само собой уругвайцы, они протестовали, но судья-то не видел, каким образом мяч прокатился в ворота. И тогда Игорь Нетто, сам капитан сборной, сам подошел к воротам и показал судье ту дырку, через которую мяч попал в ворота. В результате за 11 минут до окончания встречи итальянский судья отменил свое решение о назначении гола и сделал счет 1-1 вместо 2-1. Но мы с вами понимаем, далеко не каждый человек на месте капитана Нетто решился бы на такой поступок. В наше время так поступить способен далеко не каждый. Но я предлагаю поставить цель еще выше. Любовь к ближнему, умение прощать даже своих врагов. И, наконец, самая высокая планка – совершенное послушание воле Божьей. Сможет ли человек, хорошо управляющий собой, для достижения, например, прибыли, также хорошо управлять собой, чтобы достичь чистого, непорочного характера в соответствии с законом Божьим? Я думаю, ответ очевиден. Это вызывает сомнения. Нет, не способен. И дело в том, что пока целью человека является нечто, что соответствует его собственным интересам, пока целью человека является нечто, что соответствует его природе, человек в состоянии взять себя в руки и подчинить второстепенное главному. Сильный человек в этом случае способен пойти на определенные жертвы. Но когда цели ставятся выше и дальше тех, которые гармонируют с естественными наклонностями человека, мы теряем способность их достичь. Знаете почему? Потому что это выше нас. Потому что человек не способен прыгать выше собственной головы. Поэтому, когда перед очень сильным человеком, у которого выдающийся мощный характер, да равно как и перед слабым человеком открывается эталон человеческого характера, открывается закон Божий, оказывается, все мы равны. Оказывается, никто
не способен достичь этого эталона. Однажды Иисус Христос

общаясь со своими учениками, спросил их: «За кого меня почитают люди?» И ученики ему начали отвечать: «Кто-то считает тебя великим пророком, кто-то считает тебя великим учителем, а вы за кого меня принимаете? Кем вы меня считаете?» Немножечко ученики смутились, повисла тишина, и тогда вперед выступил Петр. Человек, который не боялся брать на себя ответственность. Вот воистину человек, сильный духом. И он сказал: «Мы считаем, что ты Мессия, Сын Бога Живого». «Блажен ты, Симон, Петр, сын Ионин, потому что нечеловеческой мудростью ты это понял. Нечеловеческой мудростью ты это осознал. Бог тебе это открыл». И вот в этих словах Иисуса сквозит некоторое предостережение Петру. «Петр, сила, которую ты имеешь, мудрость, которую ты имеешь, природная, твоя собственная, ее на самом деле недостаточно, Петр, для того, чтобы следовать путем исполнения воли Божьей до конца и во всем». Но вместо того, чтобы услышать этот подтекст, Петр наполняется гордостью. Действительно, все со стороны ученики должны были бы заметить, какой он смелый, какой он мужественный, не побоялся выйти вперед и высказать Иисусу Христу общее мнение. Но буквально несколькими минутами позже произошло следующее. Иисус Христос начал объяснять ученикам, в чем состояла его миссия, в чем состояла цель его прихода на землю. Он должен был стать жертвой за грехи человеческого рода. И он стал рассказывать, что, придя в Иерусалим, он будет предан. Придя в Иерусалим, начальники отдадут его в руки язычников, и он будет унижен, и он будет распят. Он отдает себя в жертву за грехи человеческого рода. Такова воля Божья. И в этот момент Петр, я себе представляю вообще, как это происходило, как он приобнимает Иисуса с таким видом, как равные общаются, быть может, друг с другом, изображая на лице какую-то озабоченность. Ведь минутой назад Иисус сам подтвердил, что Бог говорит через Петра. И вот он начинает перечить Иисуса, и вот он начинает его отговаривать. «Господи, да не будет этого с тобою, для чего тебе идти этой дорогой?» И Иисус поворачивается к нему и произносит слова, которые и мы не забываем, и Петр никогда не забыл. «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь о том, что человеческое, а не о том, что Божие». Дорогие друзья, Божие выше человеческого, настолько выше и превосходнее, что человек сам по себе не в состоянии исполнить волю Божью. Если Бог его не укрепит, если Бог не изменит сердце человека, сам по себе человек не может прыгнуть выше собственной головы. Но прежде чем это понять, что должно произойти? Прежде чем ты это примешь и прежде чем ты это поймешь, тебе предстоит разочароваться в силе собственного духа. Это и есть нищета человеческого духа, нищета человеческого духа. Это осознание своей неспособности жить в гармонии с требованиями неба. Еще раз, Иисус говорит: блаженны нищие духом. Почему же тогда он называет нищих духом блаженными, то есть счастливыми? Потому что им принадлежит Царство Небесное. Царство Небесное – это власть и сила Божии, которые помогают, опять же, образно говоря, совершить человеку прыжок выше собственной головы, которые помогают человеку достичь целей, которых, по идее, человек никогда бы
не мог достичь. Это делает сила и власть Царства Божия в человеческом сердце. Так проявляет себя сила и власть Божьего Царства через человека, чье сердце открыто для Бога. Обретается сила и власть Божьего Царства через веру и молитву. Вот почему, дорогие друзья, на самом деле мы с вами не должны бояться разочарований. Только человек, который разочаровался в своих силах, человек, который разочаровался в своей способности сделать свое собственное сердце лучше, он может претендовать на силу Божьего Царства. Разочарование в себе таким образом – это, безусловно, первый этап духовного роста. Итак, почему же Бог разочаровывает людей в самих себе, прежде чем дать им силу расти? Чтобы мы усвоили, что спасение от греха, который владеет всеми нами, может быть, не может быть достигнуто самостоятельно. Спасти нас может только Бог, благодаря тому, что за наши грехи понес наказание Иисус Христос. Самоуверенный человек, я пытаюсь себе представить, что произойдет с самоуверенным человеком, если он будет использовать Божью силу и достигнет победы над самим собой или над какими-то трудными жизненными обстоятельствами. Кому припишет это достижение самоуверенный человек? Богу или себе? Конечно же, он припишет это себе. Но именно поэтому Бог желает, чтобы человек вначале понял и осознал, где источник подлинной силы и подлинной богатства, где источник подлинного богатства Духа, только в Боге. С другой стороны, если Бог даст силу, даст человеку избавление от греха, человек, который об этом его не просил, который не ощутил своей духовной нищеты, он будет за это прославлять только самого себя. Вот, например, вера. Казалось бы, Бог заинтересован в том, чтобы дать человеку настоящую, глубокую, сильную веру и сделать все, чтобы поддержать в человеке веру. Но даже ее обретение не дается без определенного разочарования в самом себе. Допустим, какой-то человек молится днями, месяцами или порой больше и не получает никакого ответа. Тогда чаще всего возникает вопрос: неужели у меня такая слабая вера? Я молюсь и не вижу результата. Вы знаете, очень часто, я это заметил в своем жизненном духовном опыте, очень часто человек разочаровывается, опускает руки, перестает молиться, и через некоторое время происходит то, о чем он просил. Исполняется его просьба к Богу, исполняется его молитва, его желание, нужды его восполняются. Почему так? Есть два ответа на этот вопрос. Первый, самый очевидный, просто человеку, может быть, не хватило терпения, Бог делает все в свое время, но есть и другой ответ на этот вопрос. На протяжении всего времени, пока человек взывал к Богу, он неправильно понимал значение веры. Почему мои молитвы без ответа? Ведь я так сильно верю. Задавался вопрос. Вдумайтесь. Иными словами, почему моя вера никак не может заставить Бога сделать то, о чем я прошу? В этом сомнении, в таком подходе к доверию Богу читается та самая нищета человеческого духа, о которой человек порой не подозревает даже. Бог представляется при таком подходе чем? Орудием с безграничными какими-то возможностями, а человек силой своей веры, богатством

своего духа пытается заставить Бога работать в нужном направлении. И это не вера. Это не вера. И пока человек рассуждал именно так,

обрести даже настоящую веру. Мы можем только, полностью разочаровавшись в своей способности, заставить Бога что-либо сделать. Вот так, дорогие друзья, разочарование – этап нашего духовного роста. Есть много историй в Священном Писании, которые это подтверждают. Возьмите, например, ту же самую историю об отце, который привел своего сына, бесноватого юношу, для того, чтобы ученики его исцелили. В это время Иисус был где-то в другом месте, его не было со своими учениками. А вот этот мужчина, приведя к ученикам Господа своего больного ребенка, попросил их о помощи. Он знал, что там могут ему помочь. Он слышал о том, что могут, что и ученики это делали. Они исцеляли, изгоняли бесов. И сам их учитель это делал. И поэтому его не смутило, когда он пришел, увидел только учеников, он не переживал. Ученики же тоже могут совершить чудо, но они не смогли. И вот когда пришел учитель, когда Иисус показался, его увидели приближающимся, то отец, подойдя к нему, сказал: «Если ты хоть что-то можешь, сделай». А Иисус ответил ему: «Могу. А ты хоть сколько-нибудь веришь?» И при этом он ничего не делал. И вы знаете, вот этот момент, это разочарование в своих собственных силах, окончательное разочарование, которое испытал отец. Он привел своего сына в надежде, что вот он сейчас попросит, и его просьба исполнится. Он считал, что он предпринял что-то правильное, что-то эффективное для своего сына, но вдруг он видит, что помощь ниоткуда не приходит, и он испытывает разочарование в этих людях, которые вокруг него, и разочарование в самом себе. И, наконец, когда Иисус спрашивает его: «А ты хоть сколько-нибудь веришь, что Бог тебе может помочь? Хоть какая-нибудь вера есть в тебе, на которую Бог может ответить?» Он испытывает окончательное разочарование. И это разочарование сквозит в его словах, когда он, обращаясь к Иисусу, восклицает: «Верю!» А потом добавляет: «Помоги моему неверию!» И когда это происходит, Бог начинает действовать. Принцип, о котором мы рассуждаем в этой проповеди, он лежит в основании всей нашей духовной жизни. Друзья, не будем бояться разочароваться в самих себе. Разочарование – это важный этап нашей духовной жизни, это первый этап нашей духовной жизни. Но есть и второй. Разочарованный никогда не будет радоваться, веселиться. Скорее всего, что с ним будет происходить? Скорее всего, он будет плакать. И поэтому Иисус добавляет, он говорит: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божие». А потом говорит: «Блаженны плачущие». Почему? Потому что они утешатся. Какие драгоценные слова! Если мы скорбим и сожалеем о своей духовной слабости, о своей неспособности изменить собственное сердце к лучшему, мы можем плакать, но мы имеем обещание, что Бог не оставит нас в плачевном положении.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной семейной паре, они долго спорили, кто должен делать кофе по утрам. Муж был убежден, что это обязанности жены, но она не была согласна. После жарких споров жена наконец сказала: «Я могу доказать на основе Библии, что мужчина должен варить кофе по утрам». Муж спросил: «О чем ты говоришь?» «В Писании ничего не говорится о приготовлении кофе». Жена ответила: «Сказано». Она открыла Библию и указала на послание к евреям, что по-английски звучит: «Он варит». Сегодня я хочу поговорить с вами о величественной жизни. Мы не были сотворены для маленьких целей, маленьких мечтаний и влияния. Бог сотворил нас для полноты жизни. Независимо от того, на каком вы уровне, вы не должны там оставаться. Бог — это Бог умножения. Он приготовил для вас что-то великое. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была большой, то начните со своего мышления. Иисус сказал: «Вы не можете влить новое вино в старые мехи». Мехи для вина делались из кожи. Со временем они становились жесткими и не могли больше растягиваться. Если в них вливали молодое вино, то они рвались. Иисус говорил, что вы не можете жить новой жизнью со старым мышлением. Вам нельзя думать, что вы многого достигли, многое успели, что у вас больше не будет прорывов. Ограниченное мышление приведет к ограниченной жизни. Избавьтесь от старых мехов. Думайте о большем. Верьте в большее. Ожидайте большего. У вас много возможностей. В вас заложены семена величия. В вас есть неиспользованный потенциал. Одно из самых больших наших сражений – это битва с удовлетворенностью. Вы всем довольны. Возможно, вы не идете назад, но враг сделает все, чтобы вы не шли вперед. Его цель – заставить вас остановиться там, где вы есть. Он будет говорить: «Вы не сможете купить дом, который хотите». Просто примите это. Вы никогда не выздоровеете. Вы видели результаты обследования? Вы никогда не встретите нужного человека. Столько времени прошло. Лучше уже не будет. Не верьте этой лжи. Он сражался бы дальше, но Бог приготовил вам в будущем что-то лучшее. Может, вы не видите этого, но одно прикосновение Божьей благодати может поднять вас на новый уровень. Во втором послании к Коринфянам 6 Павел сказал: «Я хочу, чтобы вы вошли во всю полноту жизни. Ваша ограниченность внутри вас. Ваша жизнь не маленькая, просто вы живете, как если бы это было так». Бог мечтает, чтобы мы жили открытой и широкой жизнью. Но несмотря на Божьи планы, если у нас будет ограниченное мышление, мы будем жить мелкой жизнью. Легко застрять в колее, уходить на работу и приходить домой, заниматься жизненной рутиной и не ожидать ничего лучшего, не высвобождать свою веру и думать, что это предел. По сравнению с Божьими планами, мы живем слишком мелко. Вам надо постоянно поддерживать свою веру, дары и желание к жизни. Вы еще не видели своих лучших дней. Бог приготовил вам широкую жизнь и намного больше той, которой вы живете. На каком бы вы уровне ни находились, не задерживайтесь на нем. Он может казаться вам большим, вы благословлены, вы довольны, но в Божьих глазах это совсем немного. Он открывает перед вами новые горизонты, новые мечты, таланты, возможности. В Библии сказано: «Путь праведного становится все ярче». Бог хочет, чтобы наша жизнь становилась ярче. Больше влияния, больше возможностей, больше ресурсов. Вы чувствуете, что застряли, и вы не знаете, как это может измениться. Сегодня новый день. Скоро все изменится вам во благо. Если вы пробудите свои мечты, будете ожидать Божьей благодати, то войдете в большую жизнь и новый уровень своей судьбы. Много лет я думал, что у меня большая жизнь. Я был счастлив. Прекрасная жена, хорошая работа. Мне нравилось работать за кулисами в церкви Лейквуд. Я не думал, что может быть лучше. Но когда мой папа отошел к Господу,
и я стал пастором, то Бог начал открывать новые двери и высвобождать во мне таланты, о которых я не подозревал. Он помог мне написать книги, дал нам бывший компакт-центр. Он повел меня туда, куда я и не мечтал. Оглядываясь назад, я понимаю, то, что казалось мне большим, на самом деле не было таким. Божье представление о большом отличается от нашего. Вы видели благословение Божие в прошлом, но приготовьтесь, вы еще ничего не видели. То, куда Бог поведет вас, двери, которые Он откроет, люди, которых вы повстречаете, повышения, прорывы и влияние превзойдут все, что вы представляли. Бог приготовил вам большую жизнь. Я призываю вас не жить мелким мышлением, не мечтать о малом, если вы знаете, что Бог сотворил вас для большего. Вы скажете: «Джоэл, все хорошо, мне не на что жаловаться, я на пике успеха, у меня хорошая работа, это нормально». Мы должны быть благодарными и довольными. Я говорю о том, что не надо застревать на этом. Не позволяйте этому укорениться в вашем разуме. Если мы долгое время живем в посредственности, то это станет нашей нормой. Когда вы живете в нужде, трудностях, зависимости, то это может укорениться, и вы будете думать, что это норма. Мы адаптируемся к своему окружению. Если вы возьмете рыбу, которая должна вырасти до больших размеров, и поместите ее в маленький аквариум, то она никогда не станет той, какой должна быть. Не потому, что с рыбой что-то не так, но из-за маленького пространства. Может, вы находитесь в ограниченной среде прямо сейчас. Вы ничего не можете с этим поделать. Ключ в том, чтобы не позволить среде проникнуть в вас. Не позволяйте посредственности стать нормой. Вы находитесь там, но это не то, кто вы есть. Вы дитя Всевышнего Бога. Творец Вселенной вдохнул в вас жизнь. Пусть эти слова войдут в ваш дух. Широкая, пространная жизнь. Это означает свободу от зависимости и плохих привычек. Это когда вы счастливы, здоровы и целостны. Это жизнь с избытком, более чем достаточно, переполненная жизнь. Враг хочет, чтобы вы остановились, а Бог хочет увеличить вас. Прорвитесь в своем мышлении, будьте открыты для новых возможностей. В Писании сказано, что Петр ловил рыбу всю ночь. Утром Иисус пришел к нему с просьбой одолжить его лодку, чтобы учить людей на берегу. После этого он хотел заплатить Петру за использование лодки. Иисус сказал: «Отплыви на глубину и забрось сети». Сети — это множественное число. Петр все рассчитал. «Но Иисус, мы рыбачили всю ночь и ничего не поймали. Утро — не лучшее время для рыбалки. Оправдание за оправданием». Но в последний момент Петр решил сделать по слову. В Писании сказано, что отплыв, Петр забросил сеть. Это единственное число. Другими словами, Иисус сказал: «Петр, у меня есть для тебя обильная жизнь». Но Петр думал: «Со мной такого не случится. Там нет рыбы. У меня не бывает прорывов». Но отплыв, он забросил сеть и поймал столько рыбы, что сеть начала рваться. Как и Петру, Бог говорит нам: «Я хочу, чтобы ты жил большой жизнью, изобильной, наполненной, достигая нового уровня. Я хочу повести тебя туда, где ты не был, дать тебе влияние, благодать, успех, которого ты еще не видел. Но есть условия. Вы должны забросить сети. Пустите это в свой разум. Невозможно верить в маленькое и надеяться, что вы будете жить в полноте жизни. Если вы забросите только одну сеть: «Бог, дай мне выжить, помоги пережить этот месяц, научи меня жить с этой зависимостью, дай удержаться там, где я есть», то вы упустите полноту Божью. Почему бы вам не забросить сети? Скажите: «Бог, я соглашаюсь с тобой. Я верю, что ты приготовил мне большую и обильную жизнь.
Я верю, что вся моя семья будет служить тебе. Я верю, что выберусь из долгов и стану благословением для других. Смогу основать бизнес, построить приют, встретить человека своей мечты. Если вы начнете забрасывать сети, то Бог откроет двери, которые вы не смогли бы открыть, приведет к вам нужных людей, поведет вас туда, куда вы не мечтали. Часто мы разрешаем нашему воспитанию и полученным примерам устанавливать пределы для нашей жизни. Если у наших родителей была зависимость и плохие привычки, если они жили в нужде и посредственности, то мы думаем, что нас ждет та же участь. Люди говорили мне: «Джоэл, я достиг того же, что и мои родители. Я совершил то же, что мои предки. Я неплохо справляюсь». Наш Бог — Бог прогресса. Он хочет, чтобы каждое поколение достигало большего. Ваши родители и родственники заложили основание, но вы не должны останавливаться на этом, но строить на этом основании. Это не место для отдыха, это ступенька, по которой вы подниметесь выше. Стартовая площадка, чтобы отправиться дальше. Не привыкайте к этому. В детстве вы были посредственны, но Бог определил вам быть тем, кто все изменит. Возможно, в вашей семье никто не успевал в школе. Станьте тем, кто получает хорошие отметки. Если никто из них не учился в институте, то будьте первым, кто поступит туда. Возможно, они не жили в хорошем доме. Они смирились с тем, что у них есть. Но не останавливайтесь на этом. У вас больше возможностей и больше мудрости. Вам доступно больше. Ваши родственники забрасывали только одну сеть, но вы можете забросить сети, мечтать о большем, верить в большее, жить большой жизнью и делать шаги веры. Вам надо расти и учиться. Вас ожидает большая жизнь. Я видел фильм об одном воре, который был очень умным. Он удивительно планировал свои ограбления, использовал невероятные стратегии. Он грабил дома 21 год и не был пойман. Он никого никогда не ранил, он воровал, когда людей не было дома. Полиция была в недоумении. Они привлекали лучших детективов, но так и не смогли поймать его. Через 21 год его все-таки поймали. Он не был похож на вора. Он выглядел как обычный бизнесмен. Полиция была удивлена. Они спросили: «Почему с вашим талантом, умением и опытом вы выбрали преступную жизнь?» Я не забуду его ответа. «Это все, чему я был научен». Он рассказал, что вырос в плохой семье, что вся его родня занималась тем же. В чем была его проблема? Он вырос в ограниченной среде. Он позволил этому проникнуть в него. В детстве он видел нездоровые примеры и поэтому решил, что у него такая же судьба. С ним было что-то не так, как с той рыбой в аквариуме. У него был интеллект и талант. У Бога были для него большие планы, но из-за ограниченности мышления он жил мелкой жизнью. Не позволяйте, чтобы ваше воспитание и окружение заставило вас оставаться на месте. Избавьтесь от старых мехов. Я бы сказал этому человеку: если ты воровал 21 год и обманывал лучшие умы, то почему бы тебе не основать собственный бизнес, закончить университет, помочь предприятиям выработать стратегии роста? Используй свои дары для созидания. Один молодой человек сказал, что умел только продавать наркотики. Он вырос в плохом районе, забросил школу, его родители не занимались им. Все было против него. Он сказал: «Джоэл, мне не нравится заниматься этим. Я знаю, что это неправильно, но у меня нет специальности. Я умею зарабатывать только этим». Я сказал: «Ты недооцениваешь себя. Ты умнее, чем думаешь. Подумай, если ты можешь...»

Можешь продавать наркотики, значит, ты знаешь, что такое маркетинг. Ты знаешь, как продать свой товар. Это реклама. Ты держишь наркомана на крючке. Это сервисное обслуживание. Ты знаешь, кому продавать, а кому нет. Это административное решение. Если ты можешь продавать наркотики, то сможешь продавать акции, сможешь продавать медицинское оборудование или электротовары. Бог приготовил для вас большую жизнь. У Него есть для вас цель и предназначение. Он вложил в вас дары и таланты. Он приготовил правильных людей и правильные возможности. Вот ключ. Не позволяйте негативным примерам в своей семье остановить вашу судьбу. Не позволяйте тому, что тянуло вас вниз, удерживать вас на дне. Выйдите из ограниченного мышления. У вас есть величие. Настало время для большего. Если вы забросите сети, то получите большее видение, начнете думать, что вы талантливы, и как Петра, вас ждет большой улов. Бог удивит вас своей благодатью. Так поступил мой отец. Он вырос в ограниченной среде. Его родители выращивали хлопок. Они все потеряли во время Великой депрессии. У них было мало еды. Мой отец ходил в школу в дырявых брюках и дырявых ботинках. Бедность стала частью его мышления. Мы бедные, ограниченные. Так было всегда. Это моя судьба. Он не видел ничего лучшего. Но в 17 лет мой папа обратился ко Христу. Бог призвал его в служение. Что-то проснулось внутри него. Семена величия начали прорастать в нем. Он услышал голос: «Это не твоя судьба. Ты не призван терпеть поражение, но побеждать. Иметь победу и изобилие. Есть что-то большее». В его разуме началась битва с удовлетворенностью. Негативные голоса говорили противоположное. «Это все, что у тебя есть. Ты никогда не выберешься из этого. Просто прими это». Его родители, мои дедушка и бабушка, были добрыми людьми, тружениками, но их видение было ограничено. Они жили мелкой жизнью. Они говорили: «Джон, лучше оставайся на ферме. Все, что ты умеешь, это собирать хлопок». Он мог согласиться: «Так и есть. У меня нет таланта, образования, связи, денег. Лучше я останусь здесь». Не разрешайте людям ограничивать вас. Что-то поднялось в моем отце. Он сказал: «Это место, где я сейчас нахожусь, но это не то, кто я есть. Я нахожусь в ограниченной среде, но я не позволю этой среде войти в меня. Я дитя Всевышнего Бога. Моя судьба – оставить след в этом поколении». Он стал забрасывать сети. Он поверил, что может установить новый стандарт в семье, может жить широкой и наполненной жизнью. В 17 лет он уехал из дома. Бог открыл двери. Он был пастором замечательных церквей. Проповедовал людям по всему миру. Побывал там, где никогда не был. Результатом того, что отец сделал шаг из мышления бедности, стало то, что сегодня моя семья, мои братья и сестры не должны бороться с этим. Как мой отец, вы можете стать тем, кто разрушит замкнутый круг нужды и поражения в своей семье. Вы можете разрушить зависимость и плохие привычки, подняться на новый уровень и пойти туда, где еще никто не был из вашей семьи. Вас ожидает большая жизнь. Не довольствуйтесь тем, что есть. Если вы будете думать о большом, то ваша жизнь станет большой. С 4 обезьянами проводили эксперимент. Их поместили в комнату, в центре которой был большой столб. На столбе были бананы. Первая обезьяна увидела их и радостно полезла за ними. Когда она хотела уже дотянуться до бананов, то на нее обрушилось ведро холодной воды. Она во мгновение спустилась вниз, не желая больше связываться с этими бананами. Пару минут спустя то же случилось со второй обезьяной. Холодный душ, и она опустилась на утек. То же самое произошло и с двумя другими обезьянами. Их облили водой, и они также убежали. Шли дни. Обезьяны любили бананы, но они боялись залезть на столб. Исследователи заменили одну обезьяну на новую. Она стала карабкаться на столб, но три других обезьяны схватили ее и стащили вниз, не давая ей залезть выше.
Она пыталась снова и снова, но они не давали ей залезть. В конце концов, она сдалась и оставила свои попытки. Через какое-то время еще одну обезьяну заменили на новую. Произошло то же самое. Когда та пыталась залезть, три другие тащили ее вниз. В итоге в комнате была дюжина новых обезьян. Не было ни одной из первоначального состава. Их не обливали водой, но ни одна из них не залезала на столб. Они не понимали почему, но знали, что не смогут достать бананы. Иногда мы, как те обезьяны, мы не знаем, почему мы не можем сделать что-то великое, не можем осуществить мечту и преодолеть зависимость. Мы знаем только, что никто в нашей семье этого не делал. Теперь нас тянут вниз и говорят, что мы не можем быть успешными. Заливают водой наши стремления. Поколение за поколением терпит ограничения из-за ограниченного мышления. Суть моей проповеди простая. Иди и возьми бананы. Кто-то сказал вам, что вы не сможете этого сделать. Никто в вашей семье не делал этого. Ни отец, ни дед, ни прадед. Сегодня новый день. Вы можете все изменить. Встаньте и возьмите то, что принадлежит вам. Не позволяйте друзьям, родственникам, коллегам тянуть вас вниз. У них могут быть хорошие намерения, но Бог не вкладывал в них мечту. Он вложил мечту в вас. Не давайте им отговорить вас оставаться на месте. Даже если все вокруг стоят на месте, возьмите свои бананы. Захватите один и для меня. Научитесь ободрять самого себя. Вы не можете зависеть от людей. Иногда они будут тащить вас вниз и удерживать вас на том же уровне. Они не видят того, что видите вы. Павел сказал в послании к римлянам, «Если они не верят, то неужели их неверие делает веру бесполезной?» Один из переводов говорит, «Ну и что, что они не верят?» Даже если они не верят в то, что Бог вложил в ваше сердце, это ничего не меняет. Вам не нужна поддержка всех. Вы не сможете убедить друзей, родственников и сотрудников, чтобы они поддержали вас. Иногда я говорю это с уважением. Они будут как те обезьяны. Ты правда думаешь, что сможешь? Ты сможешь преодолеть зависимость? Основать бизнес, написать книгу? Не думаю. Никто не сможет залезть на этот стол. Ваше отношение должно быть таким. Говорю это с уважением. Мне не нужна их поддержка, ободрение и молитвы. Я и Бог — это уже большинство. Если Бог за меня, кто посмеет быть против? Я возьму свои бананы. Ободряйте себя. Я силен, талантлив, я способный, я вхожу в полноту своей жизни. Мой друг рассказал, что когда ему было 6 лет, учительница дала классу задание написать сочинение, кем они станут, когда вырастут. Он видел по телевизору одного комика. Его детской мечтой было выступать на телевидении и смешить людей. Он написал об этом, но он родился в бедной семье, плохо одевался. К тому же он заикался. Учительница стала называть имена детей и читать, что они написали. Когда она дошла до него, то остановилась и сказала, «Стиви, выйди сюда». Он вышел, такой гордый, думая, что его похвалят. Но случилось наоборот. Учительница сказала, «Стиви, что ты написал?» Он ответил, «Я написал, что хочу выступать на телевидении и смешить людей». Она спросила, «У тебя есть знакомые на телевидении?» Он ответил, «Нет». Она спросила, «Кто-то из твоей семьи выступал на телевидении?» Он ответил, «Нет». Она сказала, «Тогда возьми это и напиши что-то более реалистичное». Ему было 6 лет. До этого момента ему никто не говорил, что он не сможет кем-то стать. Я уверен, что учительница хотела лучшего, но как эта обезьяна, она тянула его вниз. Ты не сможешь сделать это. Никто в этой школе не сможет. Вечером Стиви рассказал отцу, что произошло. Он показал сочинение, что он хочет выступать на телевидении. Отец сказал, «Стиви, повесь это на дверь. Перед тем, как пойдешь в школу, перед тем, как заснуть, прочитывай это, и однажды ты окажешься на телевидении».
Он делал это год за годом. И сегодня, много лет спустя, мой друг Стив Харви 7 дней в неделю смешит людей на телевидении. Он служит с большим вдохновением. Кто сказал вам, что вы не можете совершить что-то великое и достичь своей мечты? Кто сказал, что вы никогда не преодолеете болезнь? Не позволяйте этим обезьянкам удерживать вас от вашей судьбы. Стив мог

Не выберетесь из долгов, удалите это. Вы даете, а не берете взаймы. Вы не сможете осуществить свои мечты. Удалите это. Вы все можете во Христе. Вы не талантливы, не привлекательны. Удалите это. Вы чудно и дивно сотворены. Последнее слово не за людьми, оно за Богом. Он сказал: «Я приготовил вам широкую, наполненную жизнь. Избавьтесь от старых мехов, закиньте свои сети. Настал новый день. Бог хочет отвести вас туда, где вы еще не были. Он хочет показать вам то, чего вы не видели. Если вы начнете жить большой жизнью, то я верю и провозглашаю, что откроются новые двери, высвободятся новые таланты, новая дружба, новые возможности и новые уровни вашей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь»?» Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Сегодня мы говорим о том, как разрешать семейные конфликты. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Я думаю, что в семье конфликты переживаются тяжелее всего, потому что, во-первых, семья – это близкие тебе люди, ну, например, вот твой супруг – это самый близкий, один из самых близких людей, которого ты сам выбрал вот, для совместной жизни. И очень тяжело, когда возникает конфликт с близким человеком. И, во-вторых, из семьи ты никуда не денешься. Это твой дом, где ты живешь. Если конфликт на работе с кем-то из дальних родственников, ты ушел и ты забыл. Может быть, ты с кем-то из родственников по несколько месяцев не общаешься. Здесь все время на глазах, все время на виду. Затянувшиеся конфликты портят жизнь. Вот что важно помнить прежде всего, когда возникают конфликты в семье?

0: Действительно, согласна, Юля, с вами, что конфликт – это достаточно болезненная ситуация, особенно от наших близких, потому что близкие, кроме того, что мы находимся с ними бок о бок, они также знают и наши самые уязвимые места. Именно в конфликте они трогают, скажем, тормошат эти застарелые раны и знают, куда больнее всего ударить. Это зачастую очень травмирует, когда вроде бы близкие люди, но при этом они не могут построить глубоких отношений, причиняют боль. И что делать, когда происходит конфликт? Что такое конфликт? Вот об этом мы, конечно, сегодня и будем говорить. И прежде всего, нужно для того, чтобы нам разобраться, нужно понять, что же такое конфликт. Конфликт – это столкновение интересов. Если вот представить членов семьи, к примеру, маму и сына в виде стаканов с водой, то вода в них будет именно личные интересы каждого человека. И вот каждый свои интересы, они, по сути, пытаются сделать главными. И вот эмоциональный конфликт нарастает, когда у каждого интереса они уже, можно сказать, идут через вверх в этих стаканах, и каждый пытается поставить свой стакан во главе интереса всей семьи, во главе конфликта. То есть, если, к примеру, выбирает мама, соглашается с тем, что стакан сына более важен, стакан ребенка, то, как правило, эти дети вырастают такими, можно сказать, требовательными, эмоциональными и не готовыми слышать окружающих. Если мама ставит свой стакан во главе, когда происходит конфликт, происходит такая ситуация, когда родитель авторитарен, и ребенок, по сути, привыкает к тому, что воля его подавляет. В подростковом возрасте возникают либо какие-то противостояния, которые могут далеко достаточно зайти в виде даже каких-то зависимостей, ухода из дома и так далее. Либо возникает ситуация, когда ребенок подавленный, он замыкается где-то в себе, он понимает, что его интересы не достаточно учтены в этой семье, и он старается как-то либо уйти, замкнуться эмоционально, либо найти каких-то людей, которые действительно его услышат и поймут, и хорошо к этому попадают в ту среду, которая действительно готова ему помочь. А зачастую он сталкивается с теми людьми, которые внешне проявляют какую-то заботу, но при этом их какие-то личные интересы преследуют и так далее. Поэтому очень важно научиться нам строить отношения в семье. Хорошо, когда эти два стакана находятся все-таки на значимом месте, на первом месте, и находится какое-то понимание и, скажем, баланс между отношениями.
1: То есть они равноценны, как бы, да, на одной ступени, на одной полочке.
0: Да, то есть надо учитывать интересы и каждого участника конфликта, скажем так.
1: А вот как это на практике делать? Ведь бывает, чаще всего именно бывает так, что конфликт – это подогревание эмоций, эмоции уже зашкаливают. Мы, может быть, умом-то потом понимаем, что ты делаешь-то, но уже эмоции идут впереди разума, и в итоге все накричали друг на друга, потом все друг на друга обиделись. И вот кажется, что был бы какой-то вот человек со стороны, который бы вам сказал: «Так, ребята, все, стоп». Хотя бы просто сейчас замолчите, перестаньте друг на друга кричать. Но вот именно кто должен быть в ссоре вот таким человеком, кто ее остановит? С чего должно все начинаться? Или тот, кто умнее, как говорится?
0: Я думаю, начинать нужно с того, чтобы понять, попытаться понять другого человека, потому что зачастую, в общем-то, нет сложной проблемы, которую нужно решить, но вопрос в понимании. К примеру, если мы откроем сейчас дверь, и вот будет где-то градуса 24 в комнате, в которой мы с вами общаемся, и я скажу, что здесь жарко, но при этом вы, Юля, можете испытывать ощущение того, что действительно холодно. И кто из нас будет прав? По сути, правы и вы, права и я. И сказать, что вот кто-то из нас действительно вот на 100% имеет правоту в этом вопросе, сложно. Но при этом даже на базе вот таких элементарных вещей зачастую возникают конфликты. И очень важно понять именно с точки зрения другого человека, что же он испытывает, что он происходит в его душе, почему он испытывает какие-то негативные эмоции, почему он так эмоционально реагирует, от чего случился конфликт. И, например, мне еще помогает понять позицию другого человека. Такой пример: если мы, к примеру, возьмем очки с толстыми оправами, у человека, который хорошо в них видит, ему комфортно, и он может читать, и оденем, допустим, опять же вам, Юля, к примеру, вы одели эти очки, я попрошу вас почитать хорошую книгу. Получится у вас ее прочесть?
1: Ну, если это не подходят мне очки.
0: Скорее всего, не получится. Но при этом, если я начну стыдить и говорить: да как тебе не стыдно, я столько денег потратила на то, чтобы купить эти очки, я их так долго искала, какая прекрасная оправа и так далее. То есть при этом улучшится качество чтения.
1: Нет.
0: Нет. Если я начну аргументировать и говорить о том, что книга хорошего автора, хороший шрифт, шрифт достаточно удобный, почему не получается прочитать, вряд ли тоже получится прочесть эту книгу. А почему? Потому что человек

0: Человек, он в тех условиях, в которых он находится, он не может, эти очки ему не подходят, ему комфортнее читать без очков. Очень часто вот мы именно со своей позиции считаем, что да, человеку будет комфортно в таких условиях, и он обязан понять, именно увидеть ситуацию именно так, как я считаю нужным. Но человеку нужно, скажем так, его мнение сформировалось под действием других, скажем так, обстоятельств, каких-то семейных ценностей и так далее. Человек видит иначе проблему, и нам нужно научиться именно понимать человека, что с ним происходит, почему он мыслит именно так. И это является одним из ключей, которых помогает человеку именно найти понимание в конфликте.
1: Да, интересно. Я вот тоже за собой недавно заметила, когда мне мой ребенок говорит, вот нам стихотворение задали, оно сложное, и мне его сложно выучить. Я ему говорю, ничего не сложно, ты один раз всего прочитал, давай читай 5 раз, через 15 минут еще раз повторишь, а потом еще раз. Следующая ситуация. Мама, я вот это, мне это сложно, я ничего не сложно. И сама тут же себя ловлю и говорю себе, прекращай, все. Как бы, что это такое, ничего не сложно? Это, может быть, мне не сложно, а ему сложно, но как бы я обесцениваю, получается, вот его как бы ощущение, его чувства. И вот действительно очень важно понять, ну, суметь встать на позицию другого человека. Но ведь это на самом деле сложно, я думаю, потому что раз конфликт произошел, значит, уже эмоции были на пределе. А обычно после того, как конфликт затихает, мы потом чаще всего думаем о том, какой я несчастный, как меня обидели, как мои чувства задели, как со мной несправедливо. То есть думаем-то мы о себе больше, а не о том, каково было другому человеку. Вот нужно себя специально заставлять думать о том, каково не только мне, а другому? То есть вот усилием воли специально?
0: Я думаю, это сознание, которое нужно сформировать каждому члену семьи, ощущение того, что семья – это не отдельные личности, семья – это мы. У нас есть общие ценности, общая какая-то культура эмоциональная. И нужно работать над этой культурой, построение добрых отношений внутри семьи, когда я забочусь не о том, чтобы мне здесь было хорошо, а забочусь о том, чтобы хорошо было каждому из нас и понимать, что семья – это все-таки это общность нескольких людей, которые разные, но при этом мы должны сделать так, чтобы каждому члену семьи было здесь комфортно. И когда мы начинаем думать именно не в «я», ракурсе, а в ракурсе мы, тогда гораздо легче. Каждый человек должен понимать, что он ответственен за семью, за те отношения, которые там складываются. И кроме того, что он ответственен, еще важно понимать, что каждый человек привносит вклад какой-то в эмоциональный банк семьи. И чем больше каждый проявляет каких-то, скажем так, действий в отношении того, сознательно выстраивая положительный эмоциональный климат в семье, тем выше вероятность того, что семья будет счастлива, и в эту семью будут стремиться все члены для того, чтобы получать эмоциональную подпитку и просто удовольствие от общения друг с другом.
1: Угу. Получается, что вот нужно жить по принципу в первую очередь понять и только потом быть понятым.
0: Да.
1: Угу. Да, это, конечно, непросто. Вот мне интересно, есть такие конфликты между взрослыми и детьми. Кто должен первый мириться, идти? Взрослый или ребенок? Иногда взрослые ожидают от детей, что первым подойдет мириться ребенок, потому что по иерархии я же взрослый выше, поэтому я ожидаю уважительного отношения к себе.
0: Ну, я думаю, универсальной формулы нет. Нужно смотреть по конкретной ситуации, кто был инициатором конфликта, кто как себя повел. И взрослый, конечно, как более зрелая личность, он должен показывать пример правильного отношения в конфликте, правильного поведения, правильной реакции на конфликт, стремление решить проблему, а не стараться как-то уйти от нее, замалчивать и так далее. Но при этом, когда происходит конфликт между взрослым и ребенком, важно понять, что ребенок не будет готов слышать все наши даже очень веские, правильные аргументы до тех пор, пока он не поймет, что мы его готовы услышать, готовы понять именно те чувства, которые он испытывает. Можно привести массу аргументов и сказать, что ты не прав, объяснить почему, рассказать о том, как было в нашем детстве, что с ним произойдет, если он будет так действовать, рассказать много ужасных историй. И вот уже внутренне быть готовым к тому, что ребенок скажет, да, папа или мама, я осознал это, но при этом ребенок спокойно и цинично может заявить, и что? Развернуться и хлопнуть дверью и так далее. И что происходит, ну, по сути,

0: с нами, мы понимаем, что мы как родители вроде бы сделали все правильно, сказали все, что необходимо, но ребенок отвернулся и ушел. Что происходит внутри ребенка? Ребенку не важно, что мы говорим до тех пор, пока он не поймет, что мы, для нас важно, что он чувствует. И когда ребенок понимает, что мы стоим на его стороне, что мы готовы его услышать, что мы готовы понять его, тогда ребенок готов делиться с нами, рассказывать о том, что у него происходит. И когда у нас происходит общение именно дружеское, когда мы говорим от сердца к сердцу, когда у нас понимание, происходит эмпатия, то тогда ребенку гораздо легче услышать все наши аргументы. И тогда вот те аргументы, которые мы говорили, они будут действительно значимы, услышаны, и они принесут добрые плоды.
1: Угу. То есть, получается, вот наши бесконечные нотации, вот это вот... Вот что это такое, да, как часто родители говорят, не приносят плода. Родители говорят, я ему сколько раз, как об стенку горох. А на самом деле, если этот метод не работает, значит, нужно как-то по-другому действовать. Но мы годами совершаем одни и те же безрезультатные действия, а надеемся на результат. Результата нет.
0: Да, действительно так. И хочется опять вернуться к понятию эмоционального банковского счета, о котором мы говорили в прошлых программах. Эмоциональный банковский счет – это тот лимит доверия, который наработан нами в процессе жизни. И каждый день нужно вкладывать что-то именно в этот банк доверия, который находится у каждого человека внутри, именно своим добрым расположением, построением отношений, каким-то интересом таким искренним, что происходит с человеком. И когда мы постоянно вкладываем в этот эмоциональный банковский счет, мы понимаем, что когда приходит время конфликта и сложности, то у нас, если есть там какой-то определенный баланс, то он уменьшится, но при этом доверительные отношения останутся, ребенок будет готов слышать или супруг. Если мы постоянно живем, скажем так, что опустошаем этот банковский счет, происходит минус, и когда приходит конфликт, то, по сути, человек нас уже не готов слышать, потому что ему неоткуда взять вот этот, скажем так, этот баланс, по сути, пуст, и ребенок, он не готов нас услышать. Да, поэтому очень важно каждый день нарабатывать этот эмоциональный баланс, пополнять его, и тогда достаточно хорошие отношения, и тогда наши аргументы услышим и нашим ребенком.
1: Угу, понятно. А что делать, если вот после семейных неурядиц все-таки остается обида, не проходит злость, досада, вот долгое время не проходит?
0: Если такое происходит, я думаю, в первую очередь нужно работать над собой, понять, что мною движет, какие проблемы, что меня заставляет именно обижаться. И, как правило, нужно понять первопричину нашей обиды и стараться, конечно, в Библии написано, что да не зайдет солнце в гневе вашем. И даже если нам не хочется мириться, для нас это должен быть принцип, по которому мы живем. Стараться во что бы то ни стало беречь отношения, потому что то, что происходит в нашей семье, те эмоции, которые там бушуют, либо текут, как полноводная спокойная река, не оказывают прямое влияние на наши отношения. Нужно просто стараться выстроить сознательно эти добрые отношения, понять другого человека, постараться разобраться в себе, что мною движет. Может быть, какие-то даже травмы детства могут влиять на наши вот какие-то странные реакции, которые для кого-то, допустим, скажем, какой-то запах, он спокойно, человек на это реагирует, к примеру, а на какой-то, а кто-то, может быть, допустим, просто терпеть не может этот запах, и когда, допустим, люди вникают и понимают, что какие-то, может быть, эмоции с детства связаны с тем же запахом кофе, например, какие-то конфликты происходили в семье, к примеру, в период, когда родители вечером пили кофе, постоянно ругались. Вот, может быть, какие-то мелочи, но заставляют нас нервничать, и нужно просто разобраться в себе, понять, что происходит, и искать первопричину, почему меня именно раздражает этот фактор, который, может быть, на самом деле не настолько и значим.
1: Ну, интересно, да, бывает так, что человек почему-то раздражается, выплескивает свой гнев вот, ну, на близкого, а на самом деле не этот близкий является основной причиной. Возможно, он просто как-то ведет себя, ну, для нас необычно, так как мы не привыкли, например. Или он действительно затрагивает какие-то воспоминания, или под горячую руку попадается. Важно ведь уметь анализировать.
0: Значит. Уметь анализировать и находить время для того, чтобы разобраться в себе, побыть наедине с собой. Большую роль также играет в построении отношений именно возможность найти родителям побыть наедине друг с другом. Как правило, вот эмоциональный банковский счет, он пополняется именно в те моменты, когда папа с мамой находит возможность выделить, допустим, 2-3 часа в неделю, пойти и пообщаться, поговорить без детей друг с другом, услышать, поговорить о проблемах, просто, может быть, вместе посмеяться, погулять и так далее. Но это очень хорошо складывается, сказывается на климате в семье. Хорошо, когда в семье есть традиции. Традиции – это, по сути, такая стабильность в семье, которая дает ощущение значимости, ощущение покоя. Когда родитель может выделить время, допустим, один раз в неделю, пойти со своим ребенком погулять. Ребенок знает, что у него выделено это время, и ребенок должен говорить именно о том, что он хочет задавать тему. И ребенок чувствует, что он услышан, что он понят. И очень важно, чтобы каждый ребенок, каждый член семьи ощущал значимость свою и знал, что он принят в семье и любим.
1: Светлана, я благодарю вас за участие в программе. Большое спасибо за советы. Благодарю.
0: Спасибо.
1: Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что вы провели это время с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». До свидания.

Друзья, я сегодня хочу продолжить тему, которая называется «Что люди должны услышать?» О важности Слова Божьего. Что люди должны услышать? Слава Господу Иисусу! Кто из вас помнит, что Христос проповедовал благую весть? Благую весть. Это значит, то, что Он говорил, что люди слышали, это была добрая весть. Кто из вас верит, что мы также говорить, не должны говорить плохие вести, плохие новости, плохие слухи о ком-то, сплетни? Кто верит? Аминь. Кто верит? Молодцы. Потому что нам дано слово от Бога, которое спасает и благословляет и исцеляет. И мы с вами перешли от человеческого употребления наших уст, языка. От человеческого – это значит разговоры, суждения, ропот, неверие. Мы перешли с вами, когда наши уста, наше сердце перешло в область веры, когда мы говорим по вере.

Правда же, да? Аминь. Слава Господу. И слава Господу. Потому что Библия говорит, я веровал, потому и говорил. И поэтому мы говорим из веры. И я хочу сегодня сказать о том, как Слово Божие, оно важно. Библия говорит, оно живо, оно действует. И именно людям нужно Слово Божие, потому что оно действует. Евреям 4:12. Им нужно Слово, которое имеет действие. Если мы говорим обычные разговоры, ну, знаете, рассуждения, шутки, ну, какие-то глупости и так далее, это не имеет никакой силы духовной к возрождению человека, к изменению, к святости. К сожалению, но это не имеет. То есть человеческие слова, они, ну, скорее разрушают, чем созидают. Вот. Но Божественное Слово, оно живое, и оно действует. И Бог хочет, чтобы люди нашего города слышали Слово, которое действует. Что делает Слово? Оно делает так много. И я хочу прочитать сегодня из Евангелия. И Слово говорит, что от Слова приходит вера и спасение. Луки 8:12. Там такое очень серьезное слово, серьезный стих, который говорит, что приходит дьявол и уносит из слова, из сердца. Смотрите, приходит дьявол, уносит слово из сердца, чтобы они не уверовали и не спаслись. В этом стихе есть грустная часть и есть положительная часть. Положительное, что слово приносит веру и спасение. Последние стихи, да? Скажите, слово приносит веру и спасение. Слово говорит, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Деяния 16:31. Веруй в Господа, и спасешься. И вот оставьте, пожалуйста, этот стих. Да, молодцы, что вы показали, молодцы. 16:31. Смотрите, что делает сатана. Почему он это делает? Потому что слово настолько важно Божье. Оно спасает, оно исцеляет, оно дает свободу, оно дает нам веру, то есть мы получаем от Бога уверенность. И поэтому дьявол, один из способов, дьявол приходит и уносит. И теперь представьте себе, что каждому человеку, я не хочу вас напугать, но согласно слову Иисуса Христа, приходит дьявол, чтобы нести слово. Он не хочет это слово, он боится этого слова, он противится этому слову, он приходит, чтобы унести это слово. Украсть его. Деяния, вы знаете, Иоанна 10:10, многие знают наизусть. Иоанна 10:10. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, чтобы имели жизнь с избытком. Если бы мы знали, в какую часть дня, ночи придет вор, мы бы бодрствовали. То есть мы бы тогда не спали. Если бы мы знали, то есть тогда стоим на страже. И тогда вот один брат, он видел в окно, что идет человек, чтобы украсть у него что-то. И он просто в комнате включил свет. Он не хотел его ругать, просто включил свет. Тот человек испугался и побежал по улице. Он понял, что хозяин дома бодрствует, и он просто убежал. Потому что он бодрствовал. Смотрите, первое, что нам нужно, очень важно понимать. Сатана хочет украсть слово, в том числе то, которое мы сегодня услышим. Мы приходим домой. Я думаю, мы с вами стараемся. Я тоже прослушиваю, я анализирую свои проповеди. Я стараюсь критически относиться к себе. То есть, что я сказал не так, где это можно было лучше. Но слово важно закрепить. Учителя нас в школе учили. Важно закрепить пройденный материал. Да? Вот. Дают домашнее задание. Так вот, сатана настолько ненавидит Божье слово, что написано, за это слово схватили каменья, чтобы побить его. Помните, Иоанна 8 глава, когда Иисус сказал, прежде чем был Авраам, я есть, то есть я есть прежде, чем Авраам, они схватили камни. То есть дьявол, он ненавидит это слово, потому что этими словами Христос дал им понять, я Мессия, я Сын Божий, я был до Авраама. И вот Иоанна, да, здесь и... Смотрите, Иоанна, много добрых дел показал я вам, за которые хотите побить меня камнями. Иоанна 10:32.

Здесь много стихов есть. Иоанна 7:30. Иисус. Давайте откроем Иоанна 7 глава, 30 стих, пожалуйста. Спасибо. Как здорово, что у нас есть текст. Иоанна, смотрите, искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что не пришел час его. Иоанна 7:1. Иоанна 7 глава, 1 стих. Иисус не ходил в Иудею, потому что иудеи искали убить его. Есть много стихов, которые написаны дальше. Иоанна 11:57. Искали, решили убить Иисуса, когда он воскресил Лазаря. Иоанна 7:44. Иоанна 8:37. 7:44 можно посмотреть. 8:47. Иоанна 8:59. И много других стихов говорит о том, что на Иисуса было покушение. На самого доброго, на самого чудесного, на самого любящего, на совершенного Сына Человеческого и Сына Божьего. Никто из нас в этом не сомневается. Потому что Он говорил слова. Он говорит, вы хотите убить меня, потому что слово не вмещается в вас. То есть они не принимали эти слова. Итак, мы видим, что Слово Божие, оно, у него есть противник, то есть первый дьявол. Это идет борьба. То есть слово, которое мы с вами слышим и порой не ценим, мы относимся привычно к нему. На самом деле мы должны его очень сильно беречь. Вы знаете, когда у вас есть личное откровение, допустим, вам сказал пророк, допустим, Наташа на балконе, или Маша, или кому-то, он сказал вам особенное слово, но сатана постарается это слово украсть. Он попытается, чтобы вы забыли это. Он постарается, чтобы вы не помнили, чтобы вы стали слабее, потому что вы забудете слово, значит, забудете обещание Бога. Забыли обетование, у вас не хватает веры, и встречаете ситуацию, и вы не готовы. Каждое слово на самом деле это сокровище. Почему существует запись? Да? Многие записывают и на магнитофоны раньше, на магнитные ленты писали, там, и на видео, и теперь уже телефоны, и все эти электронные устройства, носители стараются записать. Потому что это имеет важное значение. Люди некоторые записывают по пунктам, они разбирают это. И я говорил, что мне тоже звучало пророческое слово 5 лет назад. И многие его знают, как это было особенное время для меня. 5 лет назад, и вдруг Бог говорит через незнакомого мне служителя в городе Кивииле, мне, сидящему на последнем ряду, я буду пророчествовать тому пастору. То есть он не знал меня, не знал совершенно. И он это подтвердил, он не знал. То есть Бог сказал ему, и Бог начал говорить. И я стал это слово, я спросил, Алан, кто записал? И они прислали мне запись, и я прослушивал десятки раз, чтобы это слово принять в сердце. Там было пророчество о России, что я буду служить в России. Там много другого было, про нашу команду, что в церкви вырастет команда, что Бог сделал, слава, давайте прославим Бога, команда молодых служителей и так далее. Так вот, сатана, он хочет украсть слово, и вы не думайте, что он украсть слово хочет только у кого-то, а не лично у вас. Лично у вас. Будьте уверены. Павел говорит, противостаньте ему в день злой. Иаков пишет, Петр пишет, и Павел говорит, чтобы и все преодолевшие устоять. Он не говорит, некоторые из вас должны противостать сатане, потому что к некоторым из вас придет сатана, чтобы вас атаковать. Нет. Он атаковал даже самого Иисуса. Ему даже было, скажем, не постыдился, не смутился, пришел в пустыню, чтобы искушать Сына Божьего. И потом настраивал людей. Смотрите, какая реакция. Слово, которое ты будешь слышать, это слово, чтобы ты и я, мы не уверовали и не спаслись. Теперь мы с вами уверовали, и мы спаслись. Но сатана придет к тем людям, которые придут в палатку на площадь, чтобы украсть у них слово, чтобы они не уверовали и не спаслись. Итак, слово приносит веру, и оно приносит спасение. Оно имеет очень важно. Что еще делает слово? Марка, 4 глава. Написано, оно приносит плод в 30 раз, в 60 раз, в 100 раз. Все зависит от сердца человека, от почвы, на как мы принимаем это слово. Но слово приносит плод. Что делает еще слово? Оно располагает сердце Бога к нам так, что Он хочет дать нам еще. И Он хочет дать тебе еще откровение и еще откровение.

И написано Луки 8:18. Кто имеет, тому дано будет. Кто имеет слово, кто хранит его в сердце. Помните Марию? Она складывала слова где? В сердце своем. Мария, мать Иисуса, она складывала откровения в своем сердце. Она слышит, что-то сказал Симеон, что-то сказала Анна, что сказали пастухи. И она это все складывала в сердце. Как важно, чтобы у нас было слово. Возможно, где-то, чтобы было записано даже. Но главное всего, прежде всего в сердце, главнее всего в сердце, на скрижалях сердца. Итак, слово приносит плод. Представьте, люди, которые услышат слово, неверующие или верят, что есть Бог, но они не служат Ему, они, если примут это слово, они начнут приносить плоды в 30 раз больше, чем раньше. Начнут делать добро, молиться во много раз больше. Там, любить людей, делать добро для людей. 30 раз, в 60 раз и в 100 крат. Они начнут действовать, может быть, в силе Духа Святого. Сатана это знает, и поэтому он хочет украсть слово. Если у него не получится украсть слово, у него есть другой метод, чтобы человека атаковать. Первое – похитить слово. Птицы клевали. Второе – атаковать его. Написано, наступает гонение за слово. Одно из стихов здесь говорится, наступает гонение за слово. Марка 4:17. Гонение за слово. Мы знаем, Иисус был гоним за слово, апостолы были гонимы за слово. Понимаете, но почему тогда, зачем тогда иметь дело со словом, если тебя ждут гонения? Друзья, если мы не будем говорить слово, люди не спасутся и не поверят, и не исцелятся. Поэтому мы понимаем, что слово – это слово спасения. И Бог говорит, братья, мужи, к вам послано слово спасения сего. Деяние 13:26. Слово спасения. Можем произнести, пожалуйста, вместе. Слово Божье – это слово спасения. Слово Божье – это слово спасения. Вы знаете, если в нашей обычной жизни мы слушаемся совета, как поступить? Человеку там стало плохо. Некоторые говорят, возьмите на шатырь. То есть это слово спасения. Ну, скажем так, привести в чувство. Кто-то знает слово спасения, как там привести человека, там, искусственное дыхание. Это слово спасения, ну, на физическом уровне. Вот. И есть многие инструкции, как бы спасения. В самолете везде говорят, как применить средство спасения. Это слово, оно важно. И они говорят, не надувайте жилеты в проходах, потому что, ну, тогда пробка создастся. Не надувайте. То есть люди могут растеряться и там неправильно использовать. Поэтому есть всякие инструкции. Так вот, вам послано слово спасения сего, то есть слово Иисуса Христа. Что делает слово? Написано, оно делает нас близкими Богу, как будто бы мы становимся братьями Ему. Иисус говорит, кто слушает слово мое и соблюдает его, тот мне брат, сестра и матерь. Слово, которое ты хранишь, оно делает тебя близким Бог. Понимаете, Божьи слова внутри тебя, они вызывают его уважение, его почет. Он почтил Марию, он сказал, Мария выбрала лучшую часть. Он остановил Марфу, чтобы она не обижала свою сестру. Потому что Мария настолько, она не могла, вот просто в этот момент не могла ничего готовить, она просто не отрываясь хотела слушать, что говорит Иисус. Слово делает тебя сестрой для Господа. Сестрам говорю, братьям говорю, оно делает братьями. Слово, которое ты слушаешь и которое исполняешь. Что еще делает слово? Оно делает так, что кто слушает слово и исполняет, он строит свою жизнь на серьезном камне, основании. И Библия говорит не то, что некоторым из вас поднимутся реки, некоторые из вас получат испытания. Нет, каждый дом, поверьте, сатана об этом побеспокоится, чтобы каждый дом, то есть каждая душа, это ваш дом, мы дом Божий, скажите, мы дом Божий, аминь. Каждый дом был атакован болезнью, испытаниями, всякими злыми какими-то, не знаю, атаками. Но что с теми людьми, которые любят слово? Написано, поддули ветры, поднялись реки, налегли на этот дом, на твое служение, на тебя, на меня, но дом устоял, потому что основан был на камне.
То есть слово – это твое такое крепкое основание. Это то, на чем ты можешь всегда держаться. Ты будешь прославлять Бога, когда тебе очень трудно, когда, извините, у вас обнаружили тяжелую болезнь или у кого-то обнаружили опухоль, а вы начинаете прославлять Бога, вы продолжаете славить Бога. Это говорит о том, что ваш дом на камне. Скажите громко «Аминь». Аминь. Если человек там услышал всякие там анализы плохие, там прогнозы врачей и тревогу, и целого консилиум, а он славит Бога, и он служит Богу, проповедует и поет, это говорит о том, что дом его устоял. Это человек состоялся. Он устоял. У некоторых была повторная атака. Вы знаете, Давид Хасауэй, есть такой очень сильный евангелист, он до сих пор живой. Он в пожилом возрасте был атакован рак. Бог исцелил его без вмешательства врачей. Через какое-то время, сколько-то лет, еще был атакован рак. Опять Бог его исцелил. Я подумал, Господи, человек прошел по вере. Он говорит, Господь, если ты со мной закончил работу, все, я готов умирать. Но если я нужен тебе, ты исцелишь меня или как-то так. Вы знаете, разные, и Библия говорит, тот, кто слушает слово, его жизнь будет на камне. Те люди, которые услышат нас в палатке, за палаткой, на улице, если они примут слово, у них начнется формироваться стержень, как в мире говорят, то есть фундамент, корень. В мире говорят корень, Бог говорит камень. Слово Божие, которое сеется, оно настолько важно, что оно укоренит людей и построит их как крепкое, несокрушимое строение. Поэтому женщины держатся, мамочки многодетные держатся, пожилые все держатся в вере, потому что они питаются Словом Божьим. И поэтому вы здесь сегодня, потому что вы верите в Слово Божье. Слава Богу! Хвала Богу за вас и честь вам! Аллилуйя! Итак, тот, кто любит Слово, будет получать еще больше откровений, он будет приносить плод, он будет иметь веру и спасение, он становится братом Иисуса Христу, он будет как на камне, и он будет счастливым человеком. Потому что в Откровении 1 сказано, стих 3, «Блажен, кто слушает и соблюдает слова». Это счастливый человек, у которого в сердце Слово Божие, у него вместо ропота, вместо обиды, вместо, там, не знаю, какого-то бунта на правительство, там, на соседей, у него есть блаженство, он счастливый. Он знает, кто он во Христе. Вы знаете, что вы дети живого Бога, что ваше имя записано у Господа, что Он вас сильно любит, что у него есть чудеса. А сатана будет продолжать атаковать. Смотрите. И поэтому я вернусь сейчас к тому, что насколько слово важно, что дьявол, лично сатана, со своими бесами, он пытается украсть слово у каждого человека, кто слышит. И поэтому Марка 4 главе, Матфея 13 главе, Луки 8 главе рассказывается, как вышел сеятель сеять. И дальше говорится, Иисус говорит, сеятель что сеет? Слово сеет. Сеятель слово сеет. Марка 4:14. То есть Бог сеет слово. Господь дает посев такой. И Он не только слово сеет. В Матфея сказано, что Господь посеял зерно. Нет, в Луки, по-моему. А потом Он посеял не плевелы, а Он посеял пшеницу. А сатана посеял что? Плевелы. Смотрите, что делает Бог. Он сеет людей в нашу жизнь. В вашу жизнь Он сеет людей. Церковь – это тоже посев в твою и мою жизнь. Он дает нам друзей, как вот Он как бы посадил их рядом с тобой. Они приехали с разных мест, даже с разных стран. Но они, это посев Божий. Это Божья жатва. Скажите аминь. Давайте на это посмотрим. И Бог позаботился о том, чтобы ты не только был в церкви, посеяно слово в тебя, но чтобы ты был посеян, где-то в домашней группе находился, чтобы рядом с тобой оказались те, которые поймут тебя. Сначала, может, не каждый поймет, не каждый тебя знает, но потом, чтобы были те, кто поймут тебя, кто будут рядом с тобой. Когда ваши корни, как бы духовные, переплетаются, вы в домашней группе, в общении. А сатана, он сеет нехороших людей рядом с нами. Он тоже это делает, представляете? И кажется, какое ему дело до нас? Ну и нужно это ему? Поверьте, нужно. Он пришел, чтобы губить человечество. И пастор Эдик нам говорил в среду, что рай, Эдемский сад, это совершенная картина. Да, все там было. Вот все Бог сделал для человека.
И туда кто пришел? Вы догадались, змей, сатана. Разве это был проигрыш Бога? Нет. Разве Бог что-то неправильно сделал? Нет, он все сделал правильно. Но сатана пришел украсть слово у Евы. Он его подделал немножко. Он говорит, а правда ли Бог сказал, что вообще ничего моему нельзя есть? Конечно, Ева, может, даже немножко возмутилась, сказала, да нет, мы все можем есть, кроме одного. Он стал так подходить, чтобы украсть вот это слово. А он говорит, нет, вы не умрете. С вами ничего плохого не случится. Вы только попробуете. Алкоголь, наркотики, там, разврат. Ничего не случится. Ваши глаза откроются. Вы будете знать, понимать. Нет. И поэтому, смотрите, там Бог все создал совершенно. Я думал сегодня, разве Бог проигравший? Нет. Проиграл человек. Но Богу мы доставили боль. Написано, раскаялся Господь, что создал человека через какое-то время. Он раскаялся. И он допустил потоп. Мы видим, что Господь, он сделал настолько все прекрасно. Это была самая лучшая церковь того времени, да? И вот два влюбленных человека здесь, и Господь, и все плоды, и все животные для них. И, пожалуйста, плодитесь, размножайтесь, вот растите, живите здесь. Но сатана пришел украсть слово. Он начал именно против слова действовать. Подвергать сомнению истину, которую сказал Господь. Поэтому дьявол будет пытаться дать тебе сомнение. А может, тебе послышалось? Да может, это случайность? И так далее. Чтобы похитить слово и, соответственно, веру. Чтобы ты поколебалась, поколебался. Итак, рай – совершенная картина, но дьявол пришел туда. И поэтому в этом мире, где мы говорим, что я ничего не буду, никому ничего не буду говорить, я никого не буду трогать, ничего не буду делать, но ты все равно... Люди будут некоторые думать, что ты плохой. Скажут, вот он там живет сам по себе, ему никто не нужен, вот какой человек, ему он безразличный. А если ты будешь что-то делать, тебя будут критиковать за то, что ты делаешь. Ну, все что угодно может быть. Нам нужно иметь веру, чтобы продолжать идти по Слову Божьему, делать то, что хочет Господь. Поэтому Иисус говорит, вас будут гнать. Помните, гнать за слово, гонение за слово. Павел говорит, после гонений, которые нас постигли в Листре и Дервии, мы пришли и рискнули благовествовать Слово. И я могу вам говорить стихи Деяния 13, Деяния 14 и другие, где говорится, как гонение воздвигли на Павла. Хороший человек, полный любви. Он говорит, люблю вас всех, любовью Иисуса Христа. Но иудеи неверующие устроили гонение. И поэтому Господь говорит, блаженны вы, когда будут гнать вас. Когда неправедно, то есть вы будете счастливыми, вы будете вознагражденными. Ваша награда велика на небесах. Поэтому, друзья, если вы еще здесь не получили награду, знаете, Господь никогда в долгу не останется. Аминь. У Него никогда, Его небесный банк никогда не обанкротится, никогда не нарушится документация, никогда не будет девальвации, никогда не будет удешевления божественной награды. Скажите аминь. Кто верит в это, скажите аминь. У Него великая награда. У вас великая награда. У Него для вас. А у вас есть у Него. Для вас у Него. Поэтому Слово Божие, оно подвергается, первое, воровству, второе, нападению. И написано, во время искушения отпадают. То есть, когда им вдруг плохо, их стали критиковать, смеяться в классе, может быть, в соцсетях, на работе. Те, которые не имеют корней, кто не укоренились, они могут отпасть. И это очень нелегко. Я не буду приводить примеры, это будет грустно. Но я скажу так, слово говорит об этом, и так говорится в жизни. Теперь третья попытка. Если человека, ну, почва сердца такая, что позволяет принять слово, сатана видит, что, ага, украсть не удалось, гонения ничего не остановили. У него есть другая попытка, чтобы засыпать, завалить человека с заботами житейскими, любовью к богатству, себялюбием, наслаждениями житейскими. И человек расслабляется. У него наступает такая релаксация. То есть все хорошо, природа, цветы, животный мир, прекрасные путешествия. Я сейчас не говорю даже о грехах, да? Если человек опускается в грехах, какие-то наслаждения, то написано, слово заглушается.
Сатана работает на земле, давайте это увидим, работает повсюду в мире.

чтобы засыпать, заглушить вот добрые семена Слова Божия в тебе, забросать другими сорняками. Вот почему фермеры и вскапывают огородники.

не хочется сделать уборку, допустим, в церкви или там, ну, потрудиться где-то в лагере, потому что это заглушается. Вы хороший человек на самом деле, у вас замечательное сердце. Но вы или я, мы можем допустить что-нибудь в сердце, что будет заглушать. Вот почему нам нужно бодрствовать. Что Бог говорит нам сегодня? Что Дух Святой говорит нам с утра, когда мы молимся? Какое откровение? Если мне, допустим, вчера было слово, и я вдруг я слышу, я понимаю, что так, я что-то делал сейчас, я работал так, а какое же слово у меня было в сердце? Я начинаю сразу молиться. У меня было несколько раз в жизни, что было четкое откровение, и вдруг я как будто бы не помню. Было несколько раз. Я начинаю, Господи, прости меня, пожалуйста, прости меня. Я начинаю его искать, и вдруг раз, оно прямо вспыхивает в сердце. То есть слово очень важно не заглушить. Оно твое от Бога. Это слово веры, которое принесет тебе благословение. Оно в тебе как наследие, это как сила, это как исцеление, и как благословение и так далее. Слава Богу. Так вот, сатана... Он, написано, Луки 8:14, заботами житейскими, наслаждениями житейскими, подавляется. Поэтому сатана хочет чем-то подавить. Вы даже это не подозреваете. Потому что то, что он предлагает, это неплохое. Предположим, что сейчас он не грех предлагает, а предлагает, ну, такой легкий, быстрый заработок. Где-то, знаете, человек не утвержден. Человеку нужно вот даже малое сейчас окрепнуть в Боге, побыть в церкви. Ну, и некоторым дьявол дает идею просто уехать куда-то, за границу, там, заработать много денег. И вдруг человек там ослабевает. И некоторые падают. То есть все бывает. Или что-то другое. Я не критикую. Нужно. Иногда нужно поехать, иногда нужно где-то поработать. Бог это все знает, но нужно знать волю Божию. Но суть в том, что написано «заботы житейские», наслаждения, они подавляют слово, чтобы оно не приносило плода. И, конечно же, есть хорошая почва, которую Бог желает всем нам, каждому из нас, и мы все желаем это друг другу. Это открытое, чистое, доброе сердце, которое говорит Богу «да», которое Богу говорит «аминь», которое говорит «хорошо, Господь», «ладно, Господь», «хорошо». Вы знаете, это слово очень важно. И написано «его хранят, хранят». Слово нужно беречь. В добром и чистом сердце. Вам нужно иногда побыть одной, побыть одному, открыть свои записи, посмотреть, что Господь вам говорил, или и ободриться. Я вчера читал опять эту известную историю про брата Лестера Самрела, этого служителя, которому Бог сказал ехать в Манилу, Филиппины, 1950 год. Бог сказал, что там будет великое пробуждение, и я хочу, чтобы ты был там первый, он сказал ему. Ты должен быть там первым. Вот он приехал туда, Бог проговорил ему. Он сказал жене, дорогая, мы едем на Филиппины, а на Филиппинах крысы величиной с кошку, трущобы. Она уронила поварешку на кухне, уварила поварешку в суп. Он говорит, когда, дорогая? Завтра? Он говорит, нет, сегодня. И вот они приехали туда, и никого нет на собраниях. Они проповедуют, только они и дети. И пожертвования не с кого собирать, только они сами. Сколько-то времени. И вот такие собрания, казалось бы, нет никакого плода. Человек, посланный Богом, слышал голос Божий. Будем к этому готовы, друзья. Я настраиваю вас, потому что не все люди придут, конечно, потом, после палатки там или собрания. Но мы вот в этом и есть процесс, что идет атака, чтобы похитить слово. Второе, чтобы... насмешками там, ну, какими-то злословиями остановить их, ну, допустим, внутри семьи там или соседи. Третье, чтобы заглушить их заботами. Ой, я занята, я работаю, я занят. Но вот эта семья, они продолжали. И он говорит, Господи, что я сделал не так? Что не так я сделал, Господь? Ты сказал мне сюда приехать. И вдруг эта газета, это объявление, что девушка, одержимая бесами, в тюрьме сидит, в цепях, потому что она очень опасна. И Бог сказал ему, она настолько была опасна, что когда доктор над ней посмеялся, она, дьявол проклял ее, то есть она прокляла его, и он тут же умирает просто на месте. Охранник ударил ее в тюрьме, она его прокляла, и он тут же умирает, падает мертвым. Газеты все перепугались, все газетчики пишут, дьявол, дьявол там, ну. И Бог ему говорит, идти туда.

И он берет пост и молитву, и он молится за эту девушку. Бог ее освобождает на глазах у репортеров, у газетчиков, которые, когда услышали, как она кричит, он сказал им: становитесь на колени и молитесь. Они рухнули все. И вот это началось. Газеты написали, что было. И люди хлынули. Я сегодня читал Деяния. Каждую субботу Павел проповедовал, потом весь город собрался к дверям. Это пробуждение. Весь город собрался к дверям. Друзья, хвала Богу за апостола Павла. Давайте благодарим. У них обратилось 180 тысяч. 180 тысяч людей покаялись. Его ангар, который он строил, ангар от самолетов, ангар как церковь, на 2000 мест. Люди над ним смеялись. Они говорили, что смотри, что он делает. Он строил, продолжал строить ангар, потому что у него было слово. Так вот, друзья, когда Бог дает тебе слово, и Он будет давать слово, и мы с вами видите, с помощью таких служителей, как Библия говорит, Бог пророков, апостолов использует, да, мы вот, дает нам пророческое слово. И если мы берем это слово, или мы ищем Бога, и Он дает нам личное слово, то слово, его нужно сохранить, это слово веры, это слово откровения. И в первую очередь, это слово спасения, написано спасение. Это важно сохранить. Поэтому что людям нужно сегодня в нашем городе? Им нужно слышать Слово Божие. Вы им нужны как говорящие слово, как сеятели. Также Бог хочет, чтобы посеять нас в их жизнь, чтобы мы были рядом с ними. То есть, были рядом с ними в буквальном смысле, познакомились, обменялись телефонами, позвали на группу, пришли к ним домой. Прямо буквально, если они не идут в церковь, будьте готовы к ним идти, идите к ним в магазин, где они работают. В прошлом году одна женщина обратилась, и вот она была, может, пару раз только. Но она, мы хотим прийти, Владимир, простите, на двух работах. Говорит, моя подруга тоже хочет прийти вот в палатку. Мы хотим прийти. Вы нас не забывайте, они говорят, вы нас не забывайте, как бы зовите нас. Смотрите, и так далее. Когда мы берем там телефоны, мы обменялись там вот с этим мальчиком Дамир, он сегодня проспал, вчера играл в игры, извините, не обвиняю, вчера долго, мама говорит, наверное, в игры долго играл, что-то уснул. Ой, простите, говорит, я проспал. Но я говорю, ты в игры не играй, я ему пишу, не играй. Но дело в том, что, говорю, потому что поздно тогда собрание. Я не осуждаю его, вы понимаете, это так легко для детей. Но это заглушается слово, мы тогда устаем, мы тогда пропускаем собрание. Поэтому Бог хочет, чтобы мы... Я не хотел это публично говорить, извините, может, мальчик смотрит меня. Но суть в том, что это детские игры, но суть в том, что мы... Как важно сохранить слово. Как важно сохранить слово. Аллилуйя. Слава тебе, Господь, слава тебе, Господь. Эдик в среду проповедует, а я еду в другом направлении. Я слушаю проповедь, но еду на машине в другое место. И у меня сердце щемит. Церковь здесь, а я должен ехать. Мне нужно было уехать. И мне душа болит. Так, хочу быть в церкви. То есть, смотрите, наше сердце, оно жаждет быть здесь. Скажите аминь, да, друзья? Потому что здесь Господь, здесь Его Слово. Я заканчиваю, друзья. Бог говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Луки 8, 18. И поэтому Бог хочет, чтобы мы это Слово передали людям. Мы понимаем, что дьявол их хочет ограбить. Дьявол хочет их атаковать. Он хочет их засыпать заботами, чтобы заглушить Слово. И если у них будет чисто открытое сердце, они станут настоящими христианами, спасенными, приобретенными для вечной жизни. Слава Господу. Отец, я молюсь Тебя, я благодарю Тебя, Господь, что Ты с нами здесь. Благодарю Тебя. Слово о кресте. Для погибающих это юродство, безумие. Слово о кресте, что кто-то умер на кресте, им кажется, ну, умер человек. Но Библия говорит, для нас это сила Божия. Он умер же за нас. Мы понимаем, что если один умер за всех, то все умерли. Через неделю будет причастие. Мы так согласились. Через неделю будет причастие святое. Если один умер за всех, то все умерли. Если один за всех заплатил, то считай, что все заплатили. Нам уже не надо платить. Я пришел на днях, меня позвали в кафе, выпускной вечер, одного мальчика, он подросток. Закончил 9 классов. Он зовет меня отцом. Ну, говорит, можно я буду звать тебя папой? Да. И вот выпускной. Я пошел к нему на выпускной. Отсидел там почти 2 часа. Большой концерт в ДК.
почти до конца. Мне нужно было ехать, вот, ну, обнял его, поздравил его. А потом они позвали меня в кафе. И вот я прихожу в кафе, очень простая картина, пиццерия. Вот. И мне как-то неудобно, вот, мама его вдова, там вот друзья собрались. Я достал деньги, чтобы заплатить. Она говорит, уберите, Володя, уберите. Она обиделась, нет, уберите. То есть, если она заплатила, то, значит, все заплатили, получается. Она, они спрашивают, а один платит за всех? Она, да, мама решила угостить несколько человек. И я смотрю, пицца, пицца, пицца. Думаю, ну как-то я не знаю, не особо уверен. И вдруг она говорит, ой, тут написано еще. Извините, сейчас вас рассмешу. Курица под ананасом, там еще что-нибудь. Я сейчас вам аппетит разогрею. Я такой, ладно, я возьму. Вот я хотел заплатить, но мне не дали. Почему? Потому что кто-то это сделал. Сегодня Иисус Христос, Он заплатил за нас цену, за наш город, Он заплатил за каждого человека. Представьте, в Нарве тысячи больных могут исцелиться, тысячи больных. Тысячи людей получат надежду, свободу, если мы будем им свидетельствовать. Мы будем раздавать им приглашения, работать над ними, понимая, что это не так легко, что даже Иисуса не послушались, Иисуса не послушались Капернаум, Вифсаида, и они будут до ада низвержены, потому что они видели такие чудеса и не покаялись. Вы скажете, Иисус неудачник? Нет, друзья, у него не получилось. Нет, он все сделал правильно. Это у людей не получилось, они не захотели. Бог создал со свободной волей, и в этом проблема человечества, в этом есть счастье, что человек не просто механизм, который выполняет задания робота. Нет, он личность, но вместе с тем он может принять неправильное решение. И Господь, зная это, прежде того, чем человек согрешил, прежде его творения, Бог уже приготовил план спасения, что Он пошлет на землю Своего Сына и лично выкупит нас. Аллилуйя, на кресте. И людям нужно слово спасения, что Иисус за нас заплатил, что Он нас любит. И Павел говорит, знаете, что ради Него вам возвещается прощение грехов. Прощение грехов. Скажи сейчас кому-то на улице, человеку неверующему, ты грешен? Ну, большинство скажут, да, я грешный, плохой. И мы скажем, Иисус хочет простить твои грехи. Он за тебя заплатил. Представьте, это нужно донести человеку, что за тебя заплачено. Если только ты покаешься, поверишь, и произойдет новая жизнь, родится новая жизнь. Но я не буду сейчас вам пересказывать Евангелие. Это то слово спасения, которое Бог хочет, чтобы мы говорили повсюду, повсюду всем. Скажите аминь. Аллилуйя. Давайте встанем, пожалуйста. Придите, прославляющие. Господь.

Сейчас в мире бытует мнение, что прощение – это большая сила, благодаря которой ваша жизнь может кардинально измениться. И наоборот, без прощения невозможны никакие изменения к лучшему. Так ли это? И является ли прощение единственным способом улучшить свою жизнь?

0: Поговорим об этом с нашими прекрасными гостями. Я рада вас приветствовать. Вика, Таня, Оля, Маша. Очень рада, что вы здесь в студии. И хочу сразу спросить вот насчет этой идеи. Слышали ли вы, что прощение, вот знаете, есть даже такой термин, радикальная сила прощения, что это способ изменить свою жизнь к лучшему? И согласны ли вы с этим?
1: Слышала и, наверное, согласна. Да, потому что непрощение тяжким грузом лежит в душе. И ты каждый день себя мучаешь этим грузом.
0: Спасибо.
2: Согласна с Викой полностью.

0: Ну, я только в теории могу сказать, потому что меня так сильно еще никто не обижал.
1: Счастливый человек.
0: Да.
2: В моей жизни был случай, когда я очень долго не могла простить человека. Сложно, тяжело, вот, но мне, наверное, помогло простить это понимание, осознание того, что это важно в первую очередь для меня. Мне станет легче, лучше и спокойнее.
1: То есть действительно прощение – это то, что необходимо нам самим, а не столько тому, кто причинил нам какую-то боль или проблему, так ведь? А вот ты сказала, что если ты не прощаешь, ты испытываешь какой-то груз на душе. Опиши, что это значит, и сталкивалась ли ты с этим сама?
3: Я сталкивалась с этим, и до сих пор у меня есть обида тоже на одного человека. Причем, как бы, не особо значительный был там случай, но меня это так задело, что это в дальнейшем повлияло на всю мою жизнь. И сейчас я как бы умом понимаю, что нужно отпустить эту ситуацию уже давным-давно, но почему-то не могу. Я не знаю, как это сделать. Не получается.
1: То есть хочется, но пока не получается.
3: Да, да.
2: Ты читала эту книгу «Радикальное прощение»?
3: Нет.
2: Читай.
1: А ты читала?
3: Спасибо.
1: Расскажи свои впечатления, если читала. Что, о чем она? Я тоже не читала, только слышала это.
2: Ну, для меня на самом деле это, я считаю, достаточно мощный инструмент, который описывает про действительно смысл, наверное, прощения. Я не буду рассказывать, да, но как бы чтобы действительно вы могли прочитать и, ну, действительно, кому это нужно, вот, для кого это важно, кому бы действительно хотелось бы простить. А хочется ли простить? Да, то есть вот этот главный вопрос. Хочется что, прощения или мести? Ну, то есть как бы хочется чего, отомщения или... мне кажется, главный вопрос, который мы должны себе вообще в принципе задавать, а зачем мне нужно прощение? Что значит для меня простить? Потому что на самом деле каждый человек под словом «простить» понимает разное. Простить, как чаще всего, простить — это значит полностью там, сказать, что я тебя прощаю, уже не вспоминать это ничего. Или, к примеру, кто-то думает, что простить — это значит, когда человек, к примеру, передо мной извинится. Вот тогда я его прощу. Mm-hmm. Вот. Для кого-то прощение — это ответственность за шрамы, с которыми ты будешь жить дальше. Но эти шрамы, они не причиняют больше боли, они несут в себе опыт. Угу. Это то, что больше не болит. Это то, что больше не придает, наверное, он не дает эмоций. Угу. И мне кажется, что это здорово, когда ты проживаешь этот процесс прощения.
1: Ну вот интересно, ты отметила, да, что прощение у каждого по-разному. Я знаю, что люди говорят, я тебя простил, но общаться с тобой не буду.
3: Да.
1: Или кто-то говорит, я тебя простил, и все, ты снова мой друг, и я забыл вообще все, что было. Вот для вас какая форма прощения более свойственна?
3: Первая.
1: Угу. Я тебя простил, но ко мне не подходи, да?
3: Да, да. Угу. Ну, не всегда. Но... Смотря какой случай. Если очень серьезно. Ну, в основном, да. В основном первый.
1: Ну, вот как ты считаешь, это действительно прощение? Или, может быть, это можно назвать что-то как-то
3: по-другому? Ну, если человек мне правда очень больно сделал, мне понравилась эта фраза, нанес раны душевные, да, зачем мне общаться с ним дальше? Даже если он извинился, даже если, ну, я его простила, я знаю, что он способен на то, чтобы еще раз причинить мне боль. Зачем мне с ним общаться дальше, чтобы еще раз окунуться вот во все, что мне пришлось прожить?
1: Поняла. А есть среди нас те, кто, прощая, возобновляют отношения и больше не вспоминают о том, что было?
2: Мне
1: и возможно ли это вообще?
2: Боль. Мне кажется, смотря какой шрам. Да? Потому что не всегда простить равно забыть. Вот.
1: А вот вопрос. Вот как психологу, стоит ли простить и забыть? Или, может быть, это не совсем... правильный механизм прощения?
2: Ну, как можно забыть какую-то часть своей жизни? Ну, то есть забыть в каком смысле? То есть здесь, мне кажется, важно понять, что точно могу сказать уже сейчас, дать ответ на вопрос, что прощение очень важно. И важно не для кого-то, не для обидчика, а важно для самого себя. Кстати, вы можете слышать фразу о том, что, забегая вперед, скажу, вообще, как бы ты выбираешь право, обижаться тебе на это или нет.
1: Угу.
2: Вот. Такое тоже может быть, но вот это вот забыть, оно может быть разным. Забыть. Забыть — это значит не припоминать обидчику, если ты решил налаживать с ним... Ой, допустим, измена. Чего мы голословно, да? Вот измена. Я знаю, что кто-то готов простить измену. Кто-то говорит, ну ладно, по своим каким-то причинам мы сейчас не разбираем этот факт. Да? Ну, то есть я знаю, что в своей жизни я не готова прощать измену. Потому что я, в свою очередь, выбрала человека, и для меня это очень больно. Он меня предает. А для меня предательство — это очень болезненно. Да, из расчета моей там как бы жизни. Поэтому я не готова это забыть и простить. Я готова простить, но не забыть.
1: Угу.
2: А для кого-то вот это вот забыть, это, ну, вообще забыть, это не вспоминать, не припоминать больше человеку, другому. Это не значит, что я забыл. Это значит, что если я прощаю и продолжаю с этим человеком жить дальше, это значит, я ему больше не припоминаю. Это значит, заново учусь доверять в семье, если я знаю, что там, например, муж или жена изменили. Да, это заново доверять, заново выстраивать вот эти отношения, не вспоминая тот случай. Угу. Я же его простил.
1: А вот вопрос, да? Если все-таки ты вроде как простил, но к себе не подпускаешь, или простил, но у тебя постоянно в голове возобновляются, да, вот эти вот чувства, мысли, вспоминаешь эту всю ситуацию, это есть прощение? То есть у нас можно разделить, да, волевое усилие, связанное с твоим прощением, и эмоциональная реакция, что вот она какой-то след оставляет. Вот в каком из этих аспектов прощение более ярко проявляется? В том, что мы эмоционально перестали привязываться к ситуации, где нам было больно, или где мы волевым усилием приняли решение, я это оставлю в прошлом? Вот вы как считаете? Таня, у тебя есть какая-то мысль по этому поводу?
3: Мне кажется, где мы, возможно, сейчас буду не права, эмоционально отвязались от этой ситуации. Но и волевым тоже, скорее всего. Потому что сила воли — это очень сложно. И иногда бывают такие случаи, когда тебя так сильно обидели, что тебе сложно простить. И ты можешь силу воли применить, чтобы забыть это и простить. Или же эмоционально. То есть зависит от ситуации. Ну, мне так кажется. Вот. И типа, а вообще... Бог же нам сказал, Он же умер за нас, и, ну, сказал нам: прощайте других, как и я простил вам грехи ваши. Вот, и типа, это очень сложно бывает, но как бы надо стараться с Его помощью. По-другому я не знаю как. И типа, Он поможет.
1: Я, кстати, благодарна тебе за этот пример, потому что у меня в жизни такой случай был, что мне нанесли очень серьезную рану, причем не просто меня обидели, а вот в социальной среде, где я находилась, обо мне говорили такое, что очень сильно повлияло на мой статус, и это сказалось на всех сферах моей жизни. И я помню, что у меня не было даже мысли о том, что я могу простить человека, но была идея, что я должна его простить. И, наверное, это был первый случай в моей жизни, когда я по-настоящему искренне стала молиться и говорить: «Боже, помоги мне простить, помоги мне освободиться от этого груза». Несмотря на то, что интересно, с этим человеком я не общалась вообще. То есть ни до того, как я стала молиться о прощении, ни после, больше никаких контактов не было. Но это был первый случай в моей жизни, когда я увидела, что Бог действительно силен производить изменения. И это было таким серьезным шагом.
2: Вот ты говоришь очень классный пример. Хочется просто немножко отобразить, а что происходит,
1: да,
2: с нами.
1: Да, вторая сторона. Да?
2: Да, то есть мы говорим про обидчиков, про прощение, вообще, что это важно, классно и тому подобное. Недавно читала такой рассказ, ну, это больше как рассказ-сказка, такая терапевтическая, про то, что там главная героиня, она была такая яростная, она там была такая гневливая. И, в общем, там ей снится как бы сон, что там, я вот такая злобная. Почему, интересно, откуда это берется? Конечно, они мне там, этот мне в этом не угодил, там, меня там не пропустили здесь, там, не пропустили там. И когда она заглядывает в свое, как бы, в свой мирок, в свое подсознание, она идет, и там вот такое вот трясина, такое болотце. Она такая: откуда это болотце здесь взялось? Там вроде все хорошо, нормально, сейчас в жизни-то у меня. Вот. И там ей говорит: а ты пробегай дальше. Она говорит: да куда? И дальше она начинает злиться, это болото начинает бурлить, и оказывается, что внутри там есть такие дверцы. Она начинает открывать эту дверцу, а там живут те непережитые эмоции, именно обиды. Обиды на себя, обиды на людей.

0: И это говорит про то, что на самом деле, вот если мы не проживаем, ну, если мы не отпускаем эту обиду, то она в нас внутри порождает дальнейшие эмоции, да, это негодование, злость, да, там, ярость, гнев, и вот, ну, как бы такие дальнейшие, как бы, действия. Mm-hmm. И вот Таня сказала про классный такой момент, про эмоциональность, про то, что, ну, не про эмоциональность, а про эмоциональный факт обиды, и здесь важно заметить, что когда мы прощаем не для кого-то, да, прощаем для себя, то есть отпускаем, разрешаем человеку жить и быть таким, как он может. Это не значит, что мы там забываем действия, но это значит, что мы отпускаем, мы как бы, нам становится легче самим. То есть мы отпускаем тем самым, вот у нас вот эти вот внутренние какие-то моменты, да, и как вот ты говорила про волю, да, про, может быть, у нас какая-то лимбическая часть системы в нашей голове, да, вот, которая принимает решение, да, вот это волевое решение, я хочу простить, вот она, где проявление mm-hmm. этой силы воли, mm-hmm. вот, я хочу простить, и дальше подключается вот этот эмоциональный аспект того, что, а как? Да, здесь уже подключается наше мышление того, что, а как я буду это делать? Здесь верующие люди просят, умоляют, да, о том, что я хочу простить этого человека, мне тяжело, мне от этого больно, мне от этого плохо, я не могу двигаться дальше. Mm-hmm. Да, и, соответственно, тем самым уже каждый находит путь решения в зависимости от того, какая была рана, какая была боль. Да, какой был шрам, потому что, опять же, мы все разные, да, у нас по-разному какие-то слова, действия могут на нас влиять. И, соответственно, какие пути решения мы можем предпринять? Они могут быть каждого свои.
1: Но вот тут мы очень много говорим о том, да, что я могу сделать, если я испытываю проблему. Но вообще, другой человек, тот, который причинил мне боль, какой реакции мы от него ждем? И что поможет нам лучше простить? Какое поведение с его стороны поможет нам быстрее его простить? Есть ли какие-то такие факторы, которые вы заметили?
2: Было такое несколько раз, когда человек, ну, меня обижал, я его прощала, и он переставал со мной общаться. Ему было настолько стыдно, что он в глаза мне не мог посмотреть. И я думаю,
3: победила.
1: В смысле?
2: Я его победила, получается. Ага. Ну, не знаю, как это сказать. Вот есть люди, которые причиняют боль. Я вот причинила боль. Угу. Я чувствовала себя виноватой. Человек, я не знаю, он говорил, что никогда меня не простит. Но вместе с этим он нормально общается со мной. То есть без всяких упоминаний, что я что-то сделала не так, что-то плохое ему как-то обидела. Просто нормальное общение, где-то даже защищает, где-то встает на мою сторону, и я такая, ой, тяжеловато. Mm-hmm. Может, не такой он же плохой, конечно.
1: То есть чувство вины, да, со своей есть стороны немного. Влияет?
2: Да. Mm-hmm.
1: Да. Вот интересный взгляд со второй стороны, вроде как попросил прощения, и вроде... Это, наверное, вторая ситуация, как ты рассказывала, что я простила, да, а человек перестал со мной общаться.
2: Да.
1: У тебя нет желания перестать общаться с этим человеком, который тебя простил?
2: Всегда было.
1: Понятно. А вы что думаете, что должен сделать человек, чтобы вам было легче его простить?
4: Ну, мне, наверное, чтобы поговорить. Чтобы он поговорил со мной, мы выяснили все. Тогда мне будет легче простить и отпустить. Вот. А общаться потом с ним или не общаться... Зависит от ситуации, что за человек, где он живет, как часто мы видимся и так далее, и тому подобное. Очень много аспектов.
1: Да.
2: Ну, вообще, я сейчас думаю, осознала вдруг, угу. что мне проще простить, когда человека нет в моей жизни. Типа вот он уходит. Даже если он... Нет, просто ушел из моей жизни. Даже не попросив прощения, просто исчез. Ну, его нет. Он где-то... Мы на разных полюсах теперь отныне. Угу. Его нет, он мне глаза не мозолит, и все. И мне так проще. Да, дистанция. Угу. Ну, мне так проще.
1: А вот интересный момент. Появление дистанции действительно ли говорит о прощении все-таки? Потому что, смотрите, бывает такое, что ты перестал общаться с человеком, но если ты с ним столкнешься, то снова всколыхнутся вот эти вот все эмоции.
2: Нет. А я как будто бы перекладываю ответственность на него. То есть он меня обидел, он не извинился, все, он плохой, это его проблема, я прощаю. Он виноват, я нет.
0: Я прощаю тебя. Я, наверное, хотела рассказать свой опыт.

0: не который длился достаточно долгий период времени, да, я очень долго прощала одного человека. У меня был такой момент, случай в жизни, когда я уже училась на психолога, и у меня был такой момент, когда мне сложно было простить. Ну, там была не сильно какая-то такая обида, вот. Но я решила попробовать все методы, которые обычно предлагают там выражение именно как раз-таки обиды, то есть вот злости какого-то, да, вот на какую-то ситуацию, там я выписывала, писала, там, там как выражала злость. Таким, ну, здоровым как бы способом, да, экологичным. И я какое-то время не видела человека, вот. И потом, когда я его увидела, господи, я так была рада его видеть.
1: То есть ты не ему писала, а сама для
0: себя? Нет, конечно, нет. Да, я писала это для себя. То есть, ну, нет, я не писала человеку какой-то плохой секой и тому подобное. Нет, потом мне было легче намного поговорить. То есть, мне кажется, еще вот главный момент в... Ну, это если там позволяет, да, ситуация. И есть такой момент, когда мы выражаем свои эмоции по отношению к ситуации, к, вот, к происходящему или произошедшему, то потом легче идти на контакт. То есть мне всегда легче. Мне тоже важно, как и Тане, да, поговорить, ну, как бы выяснить, если это какие-то близкие люди. Вот. Но сначала выразить эмоции. Потому что если я начну выяснять отношения на эмоциях, это будет все, ну, как бы печально, потому что эмоциональный фон убежит впереди человека. Вот. Поэтому вот еще, наверное, один такой важный момент, что как бы здорово было. И мне тогда было вообще не важно, там, что человек думает, как это. Ну, то есть я знала, что человек потом извинился, как бы он, точнее, увидела, что человек потом извинился, не ожидал моей такой реакции. Вот. Но мне, правда, было самой легче пойти на диалог, на контакт.
2: Мы такие разные. Я вот слушаю тебя, понимаю, что я не могу разговаривать с человеком. Мне сложно выразить свою обиду, например, потому что я сразу начинаю плакать. Это какой-то неконтролируемый процесс. Я не могу просто физически себя контролировать.
0: Ты, конечно, человеку сначала выражала. Я выражала.
2: Ну, понятно. Да мне без разницы. Я все равно начну плакать рядом с этим человеком, потому что я опять сколыхну эту обиду. Угу. И это, мне кажется, еще более унизительно. И ну, я себе... Почему-то не могу себе позволить такое, что, типа, я сижу, реву, рассказываю, как мне было плохо, как ты мне больно сделал, как будто я еще больше себя закапываю вот в это унижение, и мне еще хуже становится.
0: А зачем тебе обязательно рассказывать про это?
2: Так а как разговаривать тогда? Смешная.
0: Выяснить вот этот момент, то есть ты рассказываешь уже, что было после.
2: Так а как выяснить, если вы не разговариваете, телепатическим образом, что ли?
0: Нет, ты сначала выразила свои, там, к примеру, эмоции, а потом ты идешь, ну, с человеком на разговор, обсуждая проблемы, обсуждая ситуацию.
1: Не себя и свои эмоции, а ситуацию. А выводы какие-то.
3: Да. Ситуация опять родит эти эмоции, ты будешь вспоминать.
2: Конечно. Угу. Замкнутый круг.
1: Это интересный момент. Можно я сейчас обращу на него внимание, да? Что вот когда ты предыдущий раз рассказывала о том, что я победила, потому что вот человек ушел из моей жизни, и сейчас, когда ты говоришь, что если мне нужно обсуждать обиду, то я снова погружусь в эмоции, и таким образом, как-то ты выразилась, типа проявлю слабость. И получается, что сама тема прощения и обиды, она очень связана с какой-то эмоциональной иерархией. Правильно я понимаю? Что...
2: Возможно.
1: Это проявление статусности какой-то на фоне отношений с другим человеком.
2: Ну да, но я не могу себе позволить это. Ну, для меня это слабость, да. Угу. Слабость проявления эмоций. Угу.
1: Я вот здесь вот хотела обратить внимание, да, что если мы смотрим на эту историю с христианской точки зрения, то очень важно понимать, что вообще прощение — это дар, который Христос нам показал на кресте. И что при всем своем богатстве, при всем величии его личности, он уничижил себя самого, он раздал и обнищал именно для того, чтобы у нас появилась возможность прощать. Потому что, в принципе, человеческая природа, она склонна к такому, таким эгоцентрическим гонкам. И прощение почему так сложно и почему о нем так много говорят? Потому что это, знаете, то же самое унижение, это то же самое признание того, что то, что ты сделал по отношению ко мне, не так значимо по сравнению с тем, кто ты есть для меня. Вот ценность человека в процессе прощения, она увеличивается, а твое эго уменьшается.
2: Mm-hmm. Смирите гордость.
0: Ну, нет, мне кажется, здесь еще такой важный... Нет, я согласна с тобой, я к Вике, потому что... А про что твои слезы? Почему тебе сложно проявить слабость? Почему тебе сложно быть уязвимым человеком? Так ли важно?
2: Потому что этим будут пользоваться потом.
0: Если тебе человек близок, А зачем тебе тогда вообще его прощать?

0: общения, точнее, если тебе этот человек вообще не близок, и если он будет тобой потом пользоваться. Зачем тебе тогда тот человек?
1: Так не зачем, поэтому мне и проще, когда он дистанцируется, все. Либо
0: то есть
1: я
0: тебе не важно. То есть, получается, тебе вообще не важен момент прощения? Зачем?
1: Я не понимаю, как мы пришли сейчас к этому.
0: Вот так обычно и бывает.
2: Спасибо большое. Но я думаю, что нам еще важно посмотреть, на что хотела обратить внимание. Что мы все время говорим о прощении вот в терминах «есть я», а «есть другой». Но, по сути, прощение — это же процесс, в котором участвуешь и ты, и другой. И внутри этого процесса можно наблюдать не только те вот принципы, да, я хочу, например, получить облегчение эмоциональное и не носить на себе тяжесть вот этого непрощения. Другой человек хочет избавиться от чувства вины, которое тоже тяжестью на нем лежит. Но если эти два человека пришли только с желанием облегчить свое состояние, но при этом не видят перспективы отношений, действительно, у прощения не так много смысла остается. Mm-hmm. Потому что, по сути, прощение — это не просто избавление, да, от груза, это возможность строить отношения уже на новой платформе, где у вас есть опыт этот негативный, и далее на этом опыте вы можете строить что-то новое.
0: Мне кажется, вообще прощение помогает понять, ну вот, к примеру, допустим, меня кто-то обидел, я на него обиделась, да, все, я с ним больше не общаюсь, смотри, я убрала его из своей жизни. Потом приходит такой же человек, вот с, ну, с какой-нибудь другой ситуацией, но с посылом таким же. И я на него тоже обижаюсь, тоже убираю. Конечно, на Земле там более 7 миллиардов человек существует в жизни. Вот. Можно долго играть в эту игру. Но здесь важно понять вообще самому вот этому человеку, почему я обижаюсь, почему меня это обижает вообще в принципе. Потому что ты одного убрал, второго убрал, третьего убрал. Твоя проблема, она не, ну, не решается. Так моя какая-то потребность и вопрос тоже не решается.
1: Мы говорим, просто в моей системе головного мозга обиды, вот мне понравилось слово «иерархия», разные обиды. То есть есть какие-то поверхностные, то есть ну там что-то сказанул, ну я там пообижалась 5 минут, все. А есть глобальные обиды, которые тяжело прощаются. И это не значит, что я от всех дистанцируюсь, от каждого слова там плохого и так далее. Я дистанцируюсь только от тех людей, которые причинили конкретный вред моему психологическому здоровью.
2: Так, давайте понятно. Немножко остановимся, да. И знаете, на какой момент обратим внимание. У нас времени осталось не так много, но мне кажется, важный момент. Обидели или обиделась? Вот есть идея, что невозможно никого обидеть, можно только обидеться. Да? Возвратный суффикс говорит о том, что обида — это выбор человека. Согласны вы с таким мнением или нет?
3: Я скорее согласна. Mm-hmm. А то я тут все молчу, сижу, потому что никак не могу сформулировать. Думаю, а мне-то за что зацепиться в этом разговоре? Потому что я вот вспоминаю все те ситуации, в которых я чувствовала какую-то боль, они были связаны в основном с тем, что у меня были какие-то ожидания, связанные с человеком, а он их не оправдал. Но это чьи проблемы? Этого человека, что ли? Это мои проблемы. Что у меня были ожидания. Зачем я ждала того, что он не может сделать? Угу. Все, проблема решена.
2: То есть, получается, ты считаешь, да, что обида – это выбор?
3: Может быть, не всегда.
2: Ну, может быть, неосознанный,
3: но,
2: да, в
3: том числе? Мне кажется, гораздо чаще это действительно проблема выбора, mm-hmm. чем проблема какого-то фатума. Вот настолько вот обида серьезная, что никак нельзя было этого избежать. Mm-hmm. Возможно, действительно, просто в завышенных ожиданиях проблема была.
2: Тогда, может быть, мы резюмируем сейчас вопрос такой, как можно отрегулировать, да, как использовать свою свободу выбора для того, чтобы освободиться от вот этой вот обиженной, знаете, как говорят, да, позиции жертвы, да, что меня все обижают. И в то же время, если все-таки случилась какая-то боль, каким образом мы можем сформулировать это прощение и освободиться от обиды?
0: Мне кажется, здесь вот и Квикнум хотела дать ответ, то, что важно понять, какая потребность стоит за обидой. Что, чего конкретно, да, в чем я нуждаюсь, чего конкретно не хватало мне, это раз. Во-вторых, как прожить, ну, это все-таки, наверное, молиться отдавая, да, эту обиду и выразить сначала ее эмоционально, ну, так скажем, не выражая на человека, да, то есть выразить свои эмоции, а потом уже прийти и обсудить это, потому что действительно прощение помогает нам двигаться дальше и строить вот

0: взаимосвязь с этим миром.
1: Спасибо большое, девочки, за эту тему. Дорогие друзья, я думаю, что каждый из нас нуждается в том, чтобы освободиться от груза наших обид и обрести то прощение, которое дает ощущение легкости и радости.

Храмовая гора в Иерусалиме. Удивительное и противоречивое место. Она была во языцах, в древних народах, на слуху. В современное время она постоянно напоминает нам о себе через средства массовой информации. Здесь все переплелось. Различные исторические эпохи, различные религии.

0: и политические интересы. Но чем больше противоречий, тем интереснее это место для туристов. И чтобы разобраться нам с историей этого местечка, мы обратимся к израильским гидам. Добро пожаловать в телевизионную программу «Путеводитель по Израилю». Храмовая гора – самое охраняемое и закрытое место в Иерусалиме. Попасть сюда довольно-таки сложно. Вход открыт лишь несколько часов в день. Информацию смотрите на телеэкране. Пятница и суббота закрыты для посещения. Расписание может легко измениться, а иногда вход может быть просто закрыт на неопределенное время. Евреев на храмовую гору не пускают вообще. Иностранцы имеют шанс попасть сюда, но придется выстоять в большой очереди. Чтобы подняться на деревянный мост Муграби, ведущий от стены плача вверх на самую вершину этой горы. С собой нельзя проносить музыкальные инструменты, спиртные напитки, библии, молитвенники, связки свечей, кресты, бутылочки с елеем и ладаном, ноутбуки, айпады, микрофоны, приспособления для телесъемок. И, конечно, вы должны быть одеты по религиозному дресс-коду. Наша редакция на проверочно-пропускном пункте лишилась части необходимого телевизионного оборудования, которое, к нашему счастью, вернули после посещения. Но надеемся, что на качество телепрограммы это никак не отразилось.
1: Добро пожаловать на Храмовую гору, одно из самых знаменитых мест в Израиле, по крайней мере. Место, которое свято для трех религий – для иудаизма, христианства и ислама. Мы знаем, что первое упоминание о Храмовой горе, как о горе Мориа, находим в Библии, в Ветхом Завете, в книге Бытие. Авраам, родоначальник нации евреев, получает от Бога приказ принести в жертву своего единственного сына, которого он родил в 100 лет, принести его в жертву на горе Мориа. Он идет с юга, с пустыни Негев, с района города Бершева, сюда. Через 3 дня они доходят в это место. Он пытается принести в жертву своего сына. Ангел Господень останавливает Авраама и говорит: «Не приноси вреда отроку, я тебя проверял». Это происходило примерно в 18 веке до нашей эры, почти 4000 лет назад. Следующий этап храмовой горы, горы Мориа, происходит, когда сын царя Давида, Соломон, великий, мудрый царь Соломон, получает от Бога разрешение и повеление, даже я бы сказал, построить храм на храмовой горе. Первый храм Соломона был построен здесь, 10 век до нашей эры. Следующий этап, мы читаем с вами, это разрушение храма, 586 год до нашей эры. Вавилонская империя Навуходоносор уничтожает храм, забирает евреев в плен. После этого, через 70 лет, евреи возвращаются в Израиль. В конце 6 века до нашей эры строят второй храм. Опять же, на том же самом месте, на Храмовой горе, второй еврейский храм существует до 70 года нашей эры. Первый век, когда происходит еврейское восстание против Римской империи, храм уничтожается, это место было в запустении. Следующий этап – приходят в Израиль мусульмане. Мусульмане приходят и в конце 7 века строят мечеть Эль-Акса. Династия Умаев, периода халифата в Исламской империи, происходит разделение. И вот династия Умаев, селится Сирия и Израиль в этом районе, и они решают построить для себя святые места, потому что Мекка и Медина на Аравийском полуострове от них закрыта. Они строят мечеть, называют ее Эль-Акса, потому что в Коране есть упоминание мечети Эль-Акса как особое место, откуда пророк Мухаммад поднялся на небо и получил от Аллаха 5 мусульманских молитв. Они строят себе в конце 7 века мечеть, которая функционирует вплоть до прихода крестоносцев. Крестоносцы приходят сюда в конце 11 века, переделывают частично мечеть, христианскую церковь. И в этом месте квартируется орден тамплиеров. Они называют эту церковь храм Соломона. Используется крестоносцами до 1187 года, когда Саладин выгоняет отсюда крестоносцев, возвращает мечеть Эль-Акса, ее предназначение, убирается сверху крест, водружается полумесяц арабский и мусульманский. Это место было очень часто разрушаемо под воздействием всевозможных землетрясений. И последние реставрации, которые были произведены, они были уже произведены в 20 веке. Сюда приходят мусульмане, не только граждане Израиля, приезжают сюда и туристы, которых допускают на богослужение. Самое основное богослужение – это в районе обеда в пятницу. Поэтому каждую пятницу еврейское население, по крайней мере Израиля, с замиранием сердца следит за новостями, чтобы не начались здесь опять беспорядки. Итак, друзья, купол на скале. Особенное место, которое свято для мусульман. Третье по святости место, вообще храмовая гора, мечеть Аль-Акса, купол на скале, значимости ислама. Это сооружение впервые было построено в 705 году нашей эры, как монументальное сооружение увековечить события. Мечеть Аль-Акса, которую мы видели с вами до того, мы знаем, что по преданию Мухаммад перенесся из Мекки в мечеть, там помолился Богу, а уже из мечети на своем коне, крылатом коне Эль-Бурак, проехал немножко, и с этого самого места посередине вот этого вот сооружения, купола на скале, внутри есть скала, которая свята, естественно, прежде всего для евреев. Но по преданию считается, что именно с того самого места Мухаммад на своем коне взмыл в небеса, где и получил вот эти святые 5 молитв от Аллаха. Поэтому они приходят, могут помолиться, но хочу опять же сделать ударение, что это не является мечетью. Когда происходят мусульманские праздники, здесь собирается очень много народа, это сооружение может быть использовано как мечеть, потому что там есть михраб, это углубление в стене, которое указывает направление на Мекку. Естественно, когда здесь тысячи и тысяч людей, им не хватает места, чтобы совершить богослужение, или это происходит в период, когда есть дождь или какая-то непогода, то они могут зайти в это сооружение и там же также производить молитвы. Купол на скале был также разрушен и реставрирован много раз. Мы знаем, что в Израиле очень часто происходят землетрясения, и в истории было несколько сильнейших землетрясений, которые почти полностью разрушили это сооружение. На всех туристических картинах мы видим именно вот этот купол, хотя он не является самым центральным местом храмовой горы. Мечеть Аль-Акса является более значимой в исламе.

Мы с вами спустились с храмовой горы, но тема храмовой горы не закончена. Сейчас вы видите перед собой стену плача. То самое место, где 2000 лет евреи плачут, чтобы Бог позволил им вернуть славу еврейского народа и восстановить, отстроить третий храм. Почему именно в этом месте стена плача, а не где-либо в другом? Все началось, конечно же, с Ирода Великого, который решил расширить территорию храма, и в южной части он воздвиг, как бы повысил площадку, ее расширил и распрямил. Когда началось еврейское восстание в 66 году нашей эры, первый век, за 4 года римские легионы дошли до Иерусалима, окружили его, блокировали, и в итоге храм пал, храм был сожжен, наверху было все разрушено. И только в этой части был более-менее свободный подход, где евреи могли молиться. Почему именно здесь? Потому что храм, который находился наверху, буквально вы видите над стеной плача, наверху находился храм, где сейчас стоит купол на скале, который мы с вами видели до этого. Святое святых находилось как раз ближе к нам, поэтому эта часть, опоясанность как бы стены, которая каркас держит храмовую гору, стала святой для евреев. Был период после второго восстания Бар-Кохбы, когда евреев вообще не пускали в Иерусалим. Спустя несколько веков только в этой части евреи нашли маленький отрезок стены, буквально несколько десятков метров, чтобы молиться. Хотя вся западная стена длиной 488 метров. Но только в этом месте нашелся кусочек, где бы евреи могли молиться и плакать. Как я вам уже сказал, именно этот участок, который был более-менее свободен от сооружений, зданий, он находится ближе всего к святому святых. На углу, то, что вы видите слева от вас, находился мост, который соединял верхний священнический город с храмовой горой, откуда священники могли по большому широкому мосту заходить на храмовую гору и там совершать богослужение. И в течение этих веков стена плача является объектом молитв и взываний к Богу, чтобы Бог позволил вернуть славу еврейскому народу и восстановить третий храм, где бы могли продолжаться богослужения. Сегодня существует институт храма, в котором произведены уже все инструменты, вся внутреннее убранство для того, чтобы внести в готовый храм. Поэтому единственное, что мы ждем евреи, чтобы произошло чудо, и нам позволили построить храм, который должен стоять на том самом месте, где сегодня находится купол на скале.

На еврейские праздники три раза в год все мужское население было обязано прийти в храм и принести жертвы. Так вот, когда они шли в храм, это было восхождение. И в Библии, в книге псалмов, есть 120-й псалом. Начинается он так. «Песнь восхождения. Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». И так далее. Есть очень много псалмов, в принципе, со 120-го и дальше, со 119-го, где мы читаем вот эти вот песни восхождения. Снизу, буквально за вашей спиной, находится внизу город Давидов. Люди поднимались в храм снизу, как часть этого восхождения они шли по этим ступенькам и пели песни, псалмы, славословия Богу. 2000 лет назад, когда Ирод построил комплекс храмовой горы, впервые были упорядочены здесь ступеньки, и по этим ступеням люди шли. Шли на поклонение в храм и пели эти псалмы восхождения. Вход в храм, как мы уже говорили с вами, на храмовой горе, был строго регламентирован. Были ворота, которые вели во вход в храм, и были ворота, которые выводили людей из храма. Основная масса народа шла как раз именно с этих южных ворот. Если вы посмотрите в угол, там возле стены в уголочке есть как бы такой небольшой карниз, выделяется из стены. Это сохранившаяся часть арок ворот на выход. Мы с вами перейдем сейчас в другое место, и там мы посмотрим с вами ворота, которые составлялись из трех арок, которые вели внутрь храма. Эти ворота были сдвоенной аркой, которые являли собой выход из храма и спуск дальше в город. Ступени, ведущие в храм, люди, которые подходили к этой стене, вы понимаете, что были ворота, это был небольшой туннельчик, который проводил сквозь эту стену наверх, и уже наверху люди шли против часовой стрелки, вели с собой жертвы, там приносили жертвы, и богослужение совершалось, и потом они выходили с этих ворот вниз в город. Итак, мы находимся с вами возле восточных арок, восточный вход на храмовую гору. Как вы можете наблюдать, это встроенная арка, тройные ворота, которые были фактически входом на храмовую гору. Если вы увидите вот этот камень внизу, он достаточно крупный. Как раз габариты постройки периода Ирода. Верхние слои встречаются уже камни поменьше. Чем меньше камни вокруг стен старого

города, тем они более молодые, скажем так, более современная кладка. Тройная арка была сделана для большего удобства. Естественно, вы понимаете, что когда толпы людей идут, им нужно быстрее пройти. На выходе ворота поменьше, потому что не все люди сразу дружно прошли и вышли. На Храмовой горе люди приходили не только принести жертву и убежать. Это целое событие. Не все люди, и, к сожалению, не три раза в год, как написано в Библии по закону, люди приходили на Храмовую гору в Иерусалим. Некоторые раз в год. Были такие, которые жили за границей, и которые приезжали в Израиль, может быть, один, два, три раза в своей жизни. И они старались подвести свой приезд как раз к еврейским праздникам. Поэтому, заходя наверх, люди приносили жертву. Некоторые отходили в тенечек под арочный вот этот вот навес, который сделал Ирод, поразмышлять, подумать о своей жизни, сделать какие-то планы, переосмыслить свою жизнь. И вот, например, первые христиане поднимались также на Храмовую гору, к храму. Мы знаем, что наверху была такая часть, которая называется Притвор Соломонов. И там первые верующие, первые христиане, которые были евреями, они не были христианами из других народов. Первые евреи, которые поверили в Иисуса, как в мессию еврейского народа, они первые богослужения совершали возле храма. Еще не было церквей, не было синагог христианских, каких-то домов молитвы. Они молились наверху, поэтому они также вместе со всеми заходили сюда, через эти ворота поднимались наверх и совершали свои молитвы и богослужения. Первые чудеса, которые происходили, одни из первых чудес, которые творили ученики и апостолы, происходили здесь, на Храмовой горе. Поэтому мы с вами, друзья, находимся в сердце истории не только еврейского народа, но и христианского периода, и мусульманского. Вы видите эти ворота, но они, к сожалению, сегодня замурованы. Это произошло после еврейских восстаний, когда римляне запретили евреям подниматься на Храмовую гору, приходить в Иерусалим. Они замуровали эти ворота, и к евреям доступ был заказан на Храмовую гору, к сожалению. И по сей день евреи мечтают о том, что этот вход будет размурован и будет открыт свободный доступ к священному месту.

Мы находимся с вами на юго-западной стороне Храмовой горы, у подножия фактически. И чем интересно это место? Здесь, наверху, на самом углу, находился камень, который вы можете увидеть буквально внизу. Сейчас вы можете его лицезреть. Этот камень находился на углу, и на этом самом уголочке, перед захождением субботы или началом праздника, потому что еврейские праздники, день в еврейском время начинается с вечера. То есть, как в Библии в Бытие написано, и был вечер, и было утро, день один. Так и у евреев по сей день начинается с вечера. И вот перед с заходом солнца, прежде чем появляются первые три звезды на небе, начинается новый день. И перед заходом праздника или шаббата здесь на углу становился священник, до того, как был разрушен храм, естественно, становился на углу и трубил специальный рог, который с этого места разносился на весь город, на запад и на юг, предупреждая людей о том, что начинается шаббат. Как я вам говорил, уже вечером это происходило. И камень, который вы могли видеть угловой, он называется «Бейт Аткия». Ткия – именно вот этот вот трубный звук. А «Бейт» – это как дом. Дом трубного зова, можно так перевести. На этом самом углу священник перед заходом субботы дудел этот специальный шабатный или праздничный рог. И все население знало, что начинается шаббат, нужно останавливать всякую работу. Естественно, когда римляне сожгли храм в 70-м году, они разрушили все, что было, все постройки, которые были наверху, и этот камень, угловой трубный камень, был сброшен вниз. И он сохранился по сей день. Можно видеть выгравировано на этом камне «Ле Бейт Аткия Ле Гелоим». То есть трубили этот трубный зов, чтобы предупредить народ, что приходит время поклонения Богу, богослужения, особенного времени, потому что часы, мы знаем, 2000 лет еще не функционировали. И чтобы предупредить весь народ, богатый, бедный, был этот трубный зов сверху.

0: Храмовая гора в Иерусалиме была во языцах, во многих народах в древности.
1: Все, можно идти дальше. Пойдем дальше снимать.
2: Это западная и восточная, которая выходила к стене плача. Так вот, проезжая часть, с этой стороны столбы, над ними навес, туда дальше, от навеса ближе к стене шли лавочки.

0: Power. Power.
1: Силовая связь с участием Джона Джейкобса.

0: This is 405 pounds. How many of you know that?
1: Это 185 килограммов. Крэг Линдли будет удерживать на груди почти 410 килограммов. Это тяжеловато. И Майк Хейген потом. Мы придем к фантастическому финишу. Насколько я знаю, этого номера никто, кроме силовой команды, не делает. Так что нам понадобится ваша помощь. Начнем. Сейчас Крэг ложится на 1200 острых гвоздей. А теперь еще 800 ему ложат на живот и грудь.

Hold on, everybody, hold on. Here we go. Mike Higgins.

Yeah.

А сейчас принесите большой телефонный стол. Настала пора для Майка Хейгена. Этот столб весит 130 килограммов. После того, как он отжал эту штангу 9 раз, ему придется сделать эту работу, поднять над головой этот столб. Вот сюда принесите. А где бейсбольные биты? Принесите биты. Майк, ты сколько бит поломаешь? 3? Хорошо, я хочу вам показать, это настоящие профессиональные биты. А потом он погнет 2-сантиметровый кусок стали в своих зубах. Вы, может, помните, как 5 лет тому назад на соревновании самых сильных людей мира они пытались погнуть 2 сантиметра стали на голове. Только 2 из 12 смогли это сделать, а Майк погнет их в своих зубах. А затем он порвет автомобильный номерной знак голыми руками, а после чего его закуют в наручники без ленты на запястье. И это всего лишь разминка перед завтрашним выступлением. Это небольшой экзамен. Если ты не сделаешь этого сегодня, Майк, ты завтра вообще ничего не сможешь сделать. Но Майк Хейген с этим справится. О, чуть не забыл телефонный справочник. Хорошо, что вспомнил. Один справочник. Принесите туда телефонный справочник. Да нет, не этот маленький. Даллас, да, из города Далласа, большой, толстый. Это 1500 страниц. Хорошо, готов, Майк? Полицейский готов с наручниками? С наручниками для Майка Хейгена. Хорошо. Майк, ты готов? Итак, небольшая подготовка к завтрашнему вечеру. Сэр, подойдите сюда. Вы хотите увидеть фантастический финиш? Когда мы все будем скованы наручниками. Сэр, идите сюда. Как вас зовут? Дон Дженсен. Дон? Очень приятно. Вы на службе у местного шерифа? Сколько лет вы служили? 6. Вы уже 6 лет он служил вашему городу. А вам приходилось кого-нибудь заковывать наручники? Да, пару раз. А кто-нибудь рвал ваши наручники? Нет. У меня к вам просьба. Если он все остальное сделает, вы не возражаете в конце одеть его в наручники и посмотреть, порвет ли он их? Майк практиковался 4 года, прежде чем он смог порвать одну пару наручников. И сегодня он попытается это сделать. Вы не против его заковать в наручники, хорошо? Хорошо. Тогда стойте вот здесь и будьте готовы. Итак, начнем. Майк Хейген, вот тебе номер. Номерной знак, я тебе подам его. Итак, поехали. Мы засечем время, как быстро он сможет это сделать. И вот Майк Хейген. Давайте, поехали. Поехали, Майк Хейген.

book.

Help him!

0: exhausted. Come on, he's gonna need your help. He is totally exhausted. Come on, Mike, don't quit. Don't quit. Don't you quit on him. Come on, let's go. Let's help him out.
1: Майк Хэгген, сколько прошло? 4 минуты 20 секунд. Ну ты-то должен был сделать за полторы минуты. 4 минуты и 20 секунд. Ну тебе надо еще поработать. Хорошо, послушайте. Мы сейчас подошли к последним 10 минутам нашей встречи. Я позову полицейского назад. Все оставайтесь на своих местах. Мы подходим к фантастическому финишу. Пастор, я всегда говорю о стенах. За последние 13 лет я больше говорил о стенах, чем кто-либо другой. Но стены — это реальность. На пути каждого из нас встречаются стены. Даже на пути христианина встречаются стены. Быть может, ваш отец был алкоголиком. Когда-нибудь в вашей жизни вам приходится преодолеть стену вашего прошлого. Нам приходится преодолевать много стен в нашей жизни. И знаете, большинство людей так и не преодолевает этих стен. Но есть одно писание, в котором секрет преодоления стен. У меня тоже в жизни были стены. Мои родители развелись, когда мне было 9 лет. Я заикался. Кто из вас знает, что это не очень-то весело? Когда ты не можешь выговорить 5 слов, не заикнувшись. Люди смеются над тобой. У меня были стены неуверенности, и обид, и боли. Я не видел своего отца 10 лет. И это боль, и это реальная боль. Я хочу вам кое-что прочесть. Хотите знать, как преодолеть стены? Я хочу рассказать вам. Бытие, глава 49, стих 22. Там сказано, Иосиф, как плодоносное дерево. Плодоносное дерево над источником. Ветви его простираются над стеною. Иосиф был подобен могучему дереву, растущему у источника. И ветви его простирались над стеною. Знаете, как перерасти стену? Надо быть у источника. И знаете, что это за источник? Ваши отношения с вашим Богом, Господом Иисусом. Знаете, кем был Иосиф? Он был отвергнут и продан в рабство собственной семьей. Кто-нибудь из вас был отвергнут, предан и унижен собственной семьей? Послушайте, родные братья Иосифа продали его в рабство. Он этого не заслужил. Он был всего лишь юноша, получивший сон от Бога. Кто-нибудь из вас был унижен собственной семьей? Кто-нибудь был обижен собственной семьей? Знаете, к сожалению, это случается часто. Мы все люди, это реально. И это произошло с этим юношей. Он любил Бога всем сердцем и поступил праведно, но знаете, его оклеветали. Скажите, оклеветали. Он был продан в рабство и работал в доме одного человека. И знаете, что сделала жена этого человека? Она сказала Иосифу, «А почему бы нам с тобой не переспать? Моего мужа нет дома». Но он сказал, «Нет, я служу Богу». Но знаете, что она сделала? Она схватила его за одежду, порвала ее и закричала. Он пытался меня изнасиловать. Он был невиновен, но его оклеветали, потому что он служил Богу. Он не пошел на компромисс. Рано или поздно вас всех оболгут. Рано или поздно вас оболгут. Скажите мне, что вы это верите. Вас когда-нибудь оболгали в жизни? Знаете что? Он этого не заслужил. Он этого не заслужил. Кто-нибудь из вас был невиновным, а вас все равно оболгали, и вы не заслужили этого. Иосифа бросили в тюрьму. Кто-нибудь из вас когда-нибудь чувствовал, что вам помешали в жизни? Как вы думаете, что легко было упасть духом и сдаться этому невиновному молодому человеку? Было легко оказаться в таких обстоятельствах. Но у меня есть хорошая новость. В Библии сказано, что он был как дерево, растущее у источника и поднявшееся выше стен. Не рады ли вы, что независимо от того, какую стену вы встретили на пути, если вы посажены у источника Бога, вы перерастете эту стену, и ничто не помешает воле Божьей? Слушайте внимательно. Он сидел в тюрьме, а в это время царь Египта увидел сон. Он сказал, что если кто-нибудь истолкует мне этот сон, я поставлю его над всем Египтом. И Иосиф истолковал сон царя, и он стал вторым властелином над всем Египтом. Бог дал Иосифу исполнение его сна. Изо рва он попал в тюрьму, а оттуда во дворец. Бог перенес его через стену. Знаете почему? Потому что он рос у источника. Каждый из нас рано или поздно встретит стены в нашей жизни. Рано или поздно нас разочарует семья. Это реальность. Рано или поздно вы почувствуете себя так, как будто вы попали в тюрьму, или как будто вас оболгали. И это реальность. Вам что-то помешает в жизни. Послушайте, что же делать? Если вы посажены у источника, ничто не отделит вас от воли Божьей. А знаете, что это за источник? Это когда вы затворяете за собой дверь, уединяетесь и разговариваете с Иисусом. Когда вы призываете Его, Его победу в вашей жизни, ставите Его на первое место в вашей жизни. Когда у вас есть этот источник, и это настоящий колодец живой воды. И Библия говорит, он никогда не высохнет. Иосиф был как дерево, посаженное у источника, и ветви его простирались над стеною. Если вы посажены у источника, то когда вы подниметесь выше стены, и ничто не помешает воле Божьей в вашей жизни. Это благая весть для этого города. Послушайте. Библия говорит в Псалме 90, 91. Вы можете жить под покровом Всевышнего. У вас будет покров Бога. И сказано, зло не прикоснется к вам. Ни стрела, летящая днем, ни ужас ночи, не могут даже коснуться вас. Знаете, Бог будет вашей защитой, Бог будет вашей силой. Он покроет вас своими крылами, и никакое зло не коснется вас. Если вы будете иметь тайное место встречи с Богом, знаете, что это? Это ваш источник. Вы можете туда прийти. Но никто не может с вами пойти туда. Это не молитва над едой. И это не посещение молодежной группы. Это когда вы затворяете за собой дверь и имеете личное общение с Богом. Когда вы разговариваете с Ним и позволяете Ему открыть вам Его Слово. Знаете ли вы, что это ваш источник? И если вы находитесь у этого источника, Бог перенесет вас через стены. Вы рады, что Бог перенесет вас через стены волею Своей? Когда я был вот такого роста, мне было 10 лет. Да, может быть, вот такого роста. Мне было 10 лет. Я познакомился с большим фермером. Он всегда ходил в голубых джинсах. Да, в Техасе много хороших фермеров. Я люблю фермеров. И этот фермер в джинсах, он мне сочувствовал, потому что я рос без отца. Он дружил с моим дедушкой. И знаете, что он мне однажды сказал? Он сказал, парень, ты любишь рыбачить? Он сказал, у меня есть тайное озеро, которое я заполнил рыбой 20 лет тому назад. Оно за моей фермой и окружено двумя заборами и двумя воротами. И за 20 лет никто не ловил рыбу в этом озере. У меня закружилась голова. Знаете, что он сказал? Я разрешу тебе ловить рыбу в моем тайном озере. Я был счастлив. Я пошел в магазин, я купил две новые удочки, и знаете, я прошел через его огромную ферму, через двое ворот, и передо мной было прекрасное секретное озеро. 20 лет никто не ловил там рыбу. 20 лет перед этим туда сбросили рыбу, окуней и сомов. И я забросил туда удочку, и за 2 часа я наловил 2 корзины 5-килограммовых рыбин и сомов и окуней. Но знаете, что было трудно? Я не мог туда никого отвезти. Я никому не мог сказать об этом, потому что это было секретное место. 20 лет я возвращался к тому месту. И каждый год, когда я ходил туда на рыбалку, я ловил, по крайней мере, 2 корзины рыбы. Но знаете, я никому этого места так и не показал. Я никому даже не сказал о нем. Почему? Потому что это было тайное место. Вы знаете, что Бог имеет для вас тайное место, где вы найдете ваши мечты. Бог имеет для вас тайное место, где вы найдете все, о чем вы когда-либо мечтали. Знаете, где это найти? На коленях, говоря с Иисусом и позволяя Ему открыть для вас Его Слово. Библия говорит, что Иосиф был подобен плодоносному дереву над источником, и ветви его простирались над стеною. И знаете, сегодня для вас это благая весть. Ничто не может помешать воле Божией в его жизни. И он подошел изо рва в тюрьму во дворец. Знаете, каждый из нас попадает в своего рода рвы. Каждый из нас иногда как бы попадает в тюрьму. Но если вы посажены у источника, вы всегда окажетесь во дворце. Когда у вас есть этот источник, Библия говорит, если вы утешаетесь Господом, Он даст вам желание вашего сердца. Знаете ли вы, что согласно Библии, если вы доверитесь Господу, то Он вознесет вас? Рады ли вы, что никто не может затворить двери, отворенные Господу? Кто из вас предпочитает, чтобы Бог продвинул вас в жизни, чем люди? Что нужно, чтобы подняться выше стен? Нужно быть у источника и иметь общение с Богом. Не просто молиться перед едой, не просто говорить, что вы баптист или христианин. Знаете, что это такое? Это значит разговаривать, ходить с Иисусом, иметь с Ним личные отношения, дружбу. Именно в этом ваш источник. Именно тогда вы перерастете стены в вашей жизни и будете жить.

0: воле Божьей. Это благая весть для вашего города. Вперед, ребята! Порвем эти цепи!
1: В Библии сказано в книге Иеремии, глава 23, стих 29, «Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Знаете, моя жизнь была полна камней. Я вырос в Лос-Анджелесе со всеми этими уличными бандами, наркотиками. Но знаете, Бог взял это каменное сердце, как говорит Библия, Он вынул его и дал мне мягкое сердце из плоти, сердце мягкое к нему. Он разбил камни проблем в моей жизни и в жизни моей семьи и дал мне взамен свою радость, мир и любовь. Мир обманывает вас, говоря, что все нормально и все хорошо, но мир оставляет вам камни проблем, огорчает вас и разрушает ваше будущее. Сатана пришел, чтобы украсть, убить и погубить ваше будущее, семью, мечты и цели. Но Иисус пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. Джон говорил, что когда Бог продвигает вас в жизни, никто не сможет удержать вас. И это доказывает моя жизнь. Все говорили мне, что я не могу сделать и кем я не могу стать. Но если вы ищете Господа и чтите Его, и ставите Его на первое место, и каетесь, и обращаетесь к Нему, и ходите с Ним, Бог возвышает вас. Иисус есть путь, истина и жизнь. И мы делаем все эти номера, чтобы побудить вас идти в правильном направлении. Бог не является неудачником, и вам незачем быть неудачником. Иисус может дать вам успех. Иисус живет в вас, и Дух живет в вас. Живите для Него. И теперь вы увидите, что мы будем скованы наручниками. Мы приложим все силы, чтобы наручники порвать. Нужно усилие более чем в 900 килограмм, чтобы порвать одну цепь наручников. И для меня это один из самых болезненных номеров, потому что я поломал себе запястье, играю в футбол, и это трудно, и мне понадобится ваша помощь. Вот сейчас Кит Дэвис, он сейчас одевает наручники, его защелкивают на два замка, и мы пытаемся разорвать эти цепи. Но в моей жизни тоже было много цепей. Когда мне был 21 год, я принял Иисуса в свое сердце. И у меня было много проблем. У каждого из нас своя жизненная история, свое свидетельство о том, как Бог изменил жизнь. Мою жизнь изменило то, о чем говорил Джон. Это произошло не потому, что я стал религиозным человеком или присоединился к определенной церкви, но потому, что я стал проводить время наедине с Иисусом, знакомиться с Ним лично. И именно поэтому я мог перерасти стену в своей жизни. И я буду говорить об этом завтра вечером. А сейчас Его одевают наручники, мы расстанемся, но мы сначала попробуем порвать цепи. Я хочу сказать, что завтрашний вечер войдет в историю церкви. Бог хочет обновить вашу жизнь. Библия говорит, что Он желает обновить вашу жизнь каждое утро, и велика Его милость и верность. После этого номера мы закончим молитвой. Я видел, как Рика падает со сцены, Кит Дэвис. Самое плохое, что может сегодня случиться, если Кит ударит кого-нибудь из нас ногой в грудь. Согласно размеру обуви Кита, он должен быть ростом примерно в 2 метра 10 сантиметров. Какой у Кита размер? 17 размер. Это 45-й. Для него приходится шить обувь по спецзаказу. Да. Два ботинка вместе сшивают. Так что, Кит, пожалуйста, не пинай нас. И мы порвем эти цепи, по крайней мере, мы попытаемся. А потом мы закончим встречу молитвой. И после этого я хочу, чтобы мы склонили головы и закрыли глаза, и мы поблагодарим Иисуса за этот вечер. Вы были прекрасной аудиторией, самой лучшей. У Бога есть замечательный план для каждого из вас. Итак, порвем эти цепи. Вперед!

Бог привел вас сюда, чтобы открыть вам свою красоту, и чтобы вы посвятили Ему всю свою жизнь до конца, целиком. Бог привел вас сюда, а также побудил зрителей смотреть эту передачу, чтобы вы увидели Его красоту. Одно мгновение в Его присутствии может так коснуться вашего сердца, что ваш мир перевернется вверх тормашками, и ваша жизнь больше не останется прежней. Я хочу подтвердить это утверждение свидетельством из моей жизни, потому что подобное произошло и со мной. Я сын пастора, и, будучи сыном пастора, я знал все подробности церковной культуры. Я знал подробности, как правильно себя вести и одеваться перед родителями, перед бабушками и дедушками, а также церковью. Я знал, как себя вести и что делать, чтобы соответствовать требованиям окружающих. Но одновременно я был глубоким человеком. Я не только знал, как вести себя правильно. Бог коснулся моей жизни в раннем возрасте. Будучи сыном пастора, я уже не помню, сколько раз я получал спасение. Каждый раз, когда делали призыв к покаянию, я бежал вперед. Папа вел людей в молитве покаяния, и я бежал вперед. В детстве я посещал христианские лагеря. Там я получал крещение Святым Духом. В тайной комнате я рыдал в присутствии Господнем. Эти моменты были очень заманчивыми в моем детстве. Однако в возрасте 13 лет я начал знакомиться и дружить с людьми, которые плохо на меня воздействовали. До 13 лет у меня выработалась сильная зависимость от порнографии. До 13 лет со мной произошло то, что вы слышали со свидетельства Тайсона. Один просмотр фильма порнографии перерос в зависимость. Зависимость от порнографии в моем случае оказалась очень сильной. Я знал, что это неправильно. Я знал, что из-за греха я обязательно пойду в ад. В детстве я познал присутствие Божье, но до 13-летнего возраста у меня выработалась эта сильная зависимость, от которой я не мог избавиться. Дошло до того, что, найдя журнал на улице, я вырывал из него страницы и клал их себе в карманы. Я носил их с собой в школу. Однажды в нашем доме появился интернет. Когда мы подключились к интернету, моя зависимость возросла невероятным образом. И дошло уже до того, что на выходных я врал своей матери, что я болею, только бы остаться дома. Бабушка с дедушкой тоже уезжали за покупками, а я часами просматривал порно-сайты по интернету. Также после уроков я мчался домой, чтобы успеть до приезда других членов семьи. Когда я только начинал, я шел к себе в комнату и испытывал

испытывал обличение Духа Святого, поскольку в детстве я познал присутствие Божье. Я знал присутствие Господа. Я помню, как, возвращаясь домой, я плакал. День за днем я возвращался в свою комнату и рыдал. Я просил Бога простить меня, потому что не хотел, чтобы этот грех имел место в моей жизни. Но через неделю, или через два дня, или через две недели, или даже через 30 минут, я возвращался к зависимости вновь. Дела были очень плохи. Все дошло до той меры, что я уже и не просил Бога меня простить. Я убедился, что через короткий промежуток времени опять возвращаюсь к своей привычке. Зависимость от порнографии открыла для меня дверь к тьме невероятным образом. Я теперь был не только извращен порнографией, но и начал переживать сильнейшую депрессию. Меня тяготили мысли о самоубийстве. Чувство стыда и вины из-за греха преследовали меня каждое мгновение жизни. Я шел в церковь и плакал во время исполнения песен поклонения, но вина и стыд из-за порно тяготило меня до той меры, что у меня появилась страшная депрессия и желание с собой покончить. Музгруппы и их участники стали для меня идолами. Я также начал поклоняться другим кумирам. Я начал увлекаться Нирваной, Куртом Кобейном, и я читал их биографии. Плакаты с их изображением висели в моей комнате. Я скупил все их альбомы и даже сам начал писать песни и стихи о том, что произойдет, если я совершу самоубийство. Теперь, насмотревшись порнографии, я шел к себе в комнату, ложился в кровати, вместо того, чтобы, плача, просить Бога о прощении, я тоже плакал, но потому что хотел осмелиться покончить с собой. Я не могу даже вспомнить, сколько все это длилось. Это был сезон тьмы. В последних классах школы я посещал урок изобразительного искусства, где рисовал абстрактные картины, символизм которых никто не мог понять. Но я знал, что они символизировали суицид. Я был поглощен этим демонизмом, от которого не мог никак избавиться. В середине моей зависимости моя мать молилась по поводу семейных неразберих, и Господь проговорил к ее сердцу: «Ты прилагаешь много усилий для того, чтобы твои дети были успешны в школе, но что ты делаешь для того, чтобы взрастить их духовно зрелыми? Что ты делаешь для того, чтобы они были сильными духовными молитвенными ходатаями?» И когда Бог проговорил это в сердце моей матери, она начала исследовать происходящее в жизни всех детей. Что-то в сердце ее подсказало ей, что у нас не все в порядке. Раньше мама всячески поддерживала участие сестры в группе поддержки, покупала ей костюмы в кредит, но наше духовное состояние только желало лучшего. Богу пришлось проговорить в сердце мамы: «Тебе надо что-то здесь исправить, ты должна постараться, чтобы они вернулись в присутствие Божье». Аллилуйя! Иисус! Аллилуйя! Я вижу сегодня родителей, быть может, это слово для вас. Никоим образом я не хочу быть к вам непочтительным. Но, может быть, это слово для вас. Господь проговорил к моей маме. Возможно, вы смотрите нас. Бог говорит: вы прилагаете много усилий для того, чтобы ваши дети были успешны в школе. Но что вы делаете для духовного возрастания ваших детей? И что же сделала моя мама? Что? Аллилуйя! Помните, финансовые вложения в детей ничего не стоят, если вы не заботитесь о душе вашего сына или дочери. Однако, к сожалению, мы охотно вкладываем в детей обильные финансы, чтобы удостовериться, что они получают все навязываемые американской культурой знаки почтения, но не оставляем в бюджете статью расходов на взращивание у детей плодов, требуемых в Царстве Божьем. А ведь для этого тоже иногда нужны деньги. Позвольте мне продолжить мою историю. Так вот, моя мама начала исследовать, что же не так с ее детьми. Мы жили в 30 минутах езды от Гамильтона, Алабама. Мама услышала о том, что Бог делает здесь, в Гамильтоне, и об этом служении. И она решила сделать все, чтобы необходимые изменения произошли в нашей жизни, чтобы мы вернулись в присутствие Божье. Против моей воли она заставила меня поехать на служение на церковном фургоне вместе с участниками молодежной группы. Мне было неловко туда ехать, потому что, в конце концов, я ведь был известным. Несмотря на то, что мой внутренний человек жил во тьме, внешне я выглядел хорошо. У меня были хорошие отметки. У меня были друзья, я был популярным. Так я выглядел снаружи, но внутри я испытывал тьму, депрессию и желание с собой покончить. Так вот, мама привезла меня на мероприятие этого служения. Мне было очень стыдно, ведь раньше служение проводило мероприятие в здании по ту сторону.

на дороге, в видном месте, где проезжали все популярные ребята. Про себя я подумал: «Ну, я попал. Кто-нибудь из знакомых точно меня здесь заметит». Мне было очень стыдно. Мама осталась с нами. Казалось, что прославление никогда не закончится. Как будто первые песни пели 45 минут. Кажется, пели что-то о восхождении на гору или что-то в этом роде. Я не помню уже. Я про себя думал: «Что все это значит? Они все поют, и пою я. Я встаю, то сажусь, то встаю». В течение всего служения мне было очень грустно. Хотя одновременно, аллилуйя, присутствие Божие начало касаться меня. Поймите, в детстве я ведь познал присутствие Божие. Иисус, я познал присутствие Божие. Будучи ребенком, я переживал присутствие Бога. Я знаю, что я отходил от курса в данном вопросе. Но хочу обратиться к родителям, которым кажется, что они потерпели фиаско в воспитании детей. Знаю, что здесь и среди зрителей есть родители, которые воспитывают детей так, как только могут. Но, быть может, они сбились с пути или бегут от Бога. Но когда они опять вкусят Его присутствие, оно напомнит им, ради какой цели они были отмечены, еще будучи детьми. Они так вернутся домой, понимаете? Это позовет тебя обратно домой. Ребенок, возможно, ты бежишь от Бога, но Его присутствие позовет тебя обратно домой. И это произойдет сегодня. Блудный сын знал, как это быть в доме отца, и даже в дни бунта дом отца звал его вернуться обратно. Подобно ему и я знал, как это находиться в доме отца, и даже в дни бунта, побега, тьмы, суицида и хаоса, я знал, что отчий дом все еще звал меня вернуться обратно, вернуться к своему отцу в дом. Так вот, на служение присутствие Божие позвало меня домой. Я знаю, Он жив. У меня было видение, за спиной у меня крылья, и я нахожусь в клетке, расположенной посреди темницы. Вдруг я смотрю, дверь открыта. Вы знаете, я почувствовал, что Бог обращается ко мне. Что-то произойдет во время служения. Но одновременно я чувствовал себя несчастным от того, что находился на собрании. Потом кто-то взял микрофон и начал пророчествовать. На этом месте сегодня есть молодой человек. Вы переживаете депрессию. Вы хотите с собой покончить. Вы гневаетесь на родителей, и вас даже посещает мысль о самоубийстве. Вы проходите через все это, но сегодня вы выйдете вперед, потому что Бог вас освободит. У меня в груди сердце начало биться невероятным образом. Я находился там, но все же не желал отвечать на призыв, поскольку рядом стоит мама. Я не хотел, чтобы она узнала, через что мне пришлось проходить. Я хотел, чтобы она не догадывалась. Я не хотел, чтобы она узнала обо всем этом. И поэтому мое сердце отчаянно забилось. Однако обличение Духа Святого не покидало меня. Оно просто меня не покидало. Скажу вам честно, как-то не припомню, чтобы я решился на это, но вдруг я осознал, что пробираюсь между рядов вперед. И тут я уже даже бегу к алтарю. Казалось, что ноги не хотят идти, но Бог все равно тянет меня вперед. Я пробрался к алтарю. Когда я туда пробрался, страх пытался меня парализовать. Но у алтаря я понял, что я переборол его. Я понял, что у алтаря страх полностью ушел. Когда я поднял руки к небу, слезы ручьями потекли по моему лицу. В одно мгновение меня охватила любовь Божья. В одно мгновение любовь Иисуса объяла всю мою жизнь. Я почувствовал, как бремя греха, суицида, депрессии, стыда, вины, многих лет бунта упало с меня в один миг, когда меня постигла Божья любовь, и слезы начали течь по моим щекам. Слезы полились. Аллилуйя! Я заплакал. Аллилуйя! И в тот миг, аллилуйя, женщина, ведущая поклонение, посмотрела на меня и спросила: «Как тебя зовут?» Я ответил: «Меня зовут Мика». «Мика, ты пророк». Это было похоже на то, о чем раньше говорил Джейкоб. «Ты не подлец, а пророк. В одно мгновение Бог может пророчески подтолкнуть к исполнению призвания тех, кто днями и годами был погружен в зависимость». Она сказала: «Ты пророк». Она также высвободила и другое сильное пророчество. Очень сильное. И это было присутствие Божье. Честно говоря, я ничего больше не запомнил из этого служения. Я даже не помню, была ли тогда проповедь. Возможно, и была, но я ничего больше не помню. Я припоминаю только одно. Я возвращался домой в церковном фургоне. Я помню, как я смотрел в окно, я рыдал в присутствии Божьем и думал про себя, что, наконец,
это свершилось. Сколько раз я раньше просил Бога простить меня, а потом возвращался к прежнему. Но теперь мой ключевой момент. Раньше я пел одну песню. Это старая песня поклонения. Когда я только начал увлекаться порно, я все время прибегал к Богу с мольбой о прощении. Я постоянно пел эту песню. «Я не останусь прежним, я не останусь прежним, я не вернусь». Я закрыл дверь. «Я буду совершать свое поприще, идя по узкому пути. Я не останусь прежним». И я помню, в тот вечер я осознал, что те слова стали реальностью. Приехав домой, я сел на кровать у себя в спальне, все еще плача в присутствии Божьем. Зашла мама и просто сказала: «Мика, сегодня Бог начал новый отчет твоей жизни. Сегодня Бог начал новый отчет твоей судьбе. Стоя на этой сцене, сегодня я хочу сказать вам, друзья, я хожу в свободе от порнозависимости уже 10 лет». Аллилуйя! 10 лет без хаоса и хлама мысли о самоубийстве, а также депрессии, и все это благодаря одному мгновению в присутствии Иисуса, которое все полностью меняет. Через несколько минут мы начнем исполнять танцевальную постановку под названием «Взгляните на Агнца». Это наша история. На самом деле, послание этого танца о том, что каждый пришел к Иисусу, ведь Он изменил нашу жизнь. Это и моя история, и история жизни других спикеров. Это история каждого танцора, а также это ваша история. Если сегодня вы просто придете к Богу, если вы просто будете смотреть на Его красоту, ваша жизнь изменится навсегда, потому что Бог дарует новое начало во имя Иисуса Христа.

0: Добро пожаловать в Клуб 700. Мечты Джулии Баслер о совершенной жизни были разбиты. У нее остались только боль и утрата, а проблемы с депрессией были настолько серьезными, что изменили состав ее мозга. Но Джули все скрывала. Смотрите далее в нашем сюжете. С раннего возраста меня учили говорить другим, что все прекрасно.
1: Джулии Баслер было 8, когда у матери диагностировали рак. Ее состояние постоянно ухудшалось. Девочка занималась балетом, который стал не просто творчеством, а спасением. Стремление к совершенству привело ее в бостонский балет.
0: В балете учат, что даже если болят пальцы, нужно вести себя так, словно это очень легко. Единственный способ выжить – это запрятать чувства как можно глубже.
1: Когда Джули заканчивала колледж, ее мама после 11 лет борьбы с раком умерла.
0: Я наблюдала, как она умирает, и летела во тьму. Это стало для меня настоящей травмой. Мне снились кошмары, но все равно я старалась спрятать скорбь, грусть и депрессию как можно глубже внутрь.
1: 2 года спустя Джули отдала свою жизнь Христу. Через некоторое время она вышла замуж за Райана. Хотя танцы и остались в прошлом, Джули не перестала стремиться к совершенству в новых ролях – христианки, жены и матери.
0: Я была в замешательстве, я делала правильные вещи. Чувствовала радость, когда рассказывала кому-то о Христе или переживала чудесный момент с детьми. Но в то же время я ощущала сильную грусть. Как такое может быть? Я стыдилась этого. Я делала вид, что это не депрессия.
1: Через 8 лет после смерти матери Джули забеременела в 3-й раз. И вдруг получила ужасное сообщение. Ее отец совершил самоубийство.
0: Я сползла на пол и не могла перестать плакать. Я едва выжила. Мне показалось, что меня бросили. Как он мог поступить так со мной? Я перенесла это на свои отношения с Богом. Неужели и Бог бросит меня? Неужели Он оставит меня, особенно если я не буду показывать хорошие результаты в христианстве?
1: В то время они с мужем решили переехать на Ближний Восток, чтобы служить там миссионерами. На протяжении последующих 6 лет Джули становилось все сложнее скрывать депрессию.
0: У меня начали появляться навязчивые мысли. Я не хотела проснуться. Я люблю свою семью, но я устала. Столько всего потеряно. Какой смысл жить дальше? Лучше не станет. Мне больно, и я хочу, чтобы боль прекратилась. Эти мысли лишь усиливались. Когда я увидела, как мои мысли перешли из разряда пассивных мыслей в планы, я поняла, что если я не расскажу кому-то об этом, скорее всего, я не выживу.
1: В 33 года Джули наконец-то поделилась с подругой о своем состоянии, та рассказала все мужу, а он убедил Джули обратиться к специалисту.
0: Я думала, что только безумные люди ходят к психиатру. Это был момент смирения и осознания того, что я человек, который так же разбит, как и те женщины, которым я проповедую.
1: У Джули диагностировали серьезную депрессию и ПТСР. Ее госпитализировали и назначили электроконвульсивную терапию и лекарства. Врачи показали Джули снимки ее мозга.
0: Один цвет говорит о депрессии, а другой – о ПТСР. Я даже не знала, что подобные вещи можно увидеть в моем мозге. И это не просто проблема веры. Это гораздо глубже.
1: После выписки из больницы Джули с семьей оставила миссионерство и вернулась домой в Оклахому. Из-за стресса депрессия Джули усугубилась, и она снова оказалась в больнице.
0: Первый раз не решил всех проблем. В тот момент я думала, что я полная неудачница.
1: В больницу к Джули с посещением пришли подруги. И то, что сказала одна из них, привлекло ее внимание.
0: Она сказала: «Джули, мне кажется, что ты в долине смертной тени». Тот фрагмент из 22-го псалма, который она сказала мне, зажег огонек надежды. Что-то внутри меня очнулось.
1: Несколько минут спустя подруги ушли, а Джули вышла на площадку.
0: Там была еще одна пациентка, которую я не знала. Она встала, прошла мимо меня и просто сказала вслух: «Я не убоюзила, потому что ты со мной». Когда я это услышала, я подумала: «Неужели Бог говорит со мной?»
1: На следующий день Джули осмотрел врач, с которым она не встречалась ранее.
0: Первое, что он сказал мне, Джулия, ты читала 22-й псалом? В тот момент я поняла, что Бог точно не забыл меня. Он знает, где его овца, а он мой пастырь. И это самое главное. Это такое облегчение.
1: Джули вернулась домой из больницы с новой надеждой и верой. Кроме лекарства, она начала ежедневно читать Библию.
0: Я заставляла себя читать, даже когда мне не хотелось. Вскоре я делала это каждое утро и с радостью. Когда я начала обращаться к Библии, то стала видеть всю картинку и то, каков Бог. Я поняла, что скорбеть — это не грех. Скорбь и радость — это часть жизни. И тогда я поняла, что если мне грустно, это нормально. Это не уничтожит меня. Это те вещи, с которыми у меня могут быть трудности, но меня принимают и любят. Обо мне заботятся. Я имею упование небес. Слово Божье изменило мой разум.
1: Сейчас Джули и ее семья процветают и учатся жить с ее болезнью, вместе следуя за Христом.
0: Вам не нужно страдать в тишине. Мы призваны жить не сами по себе, а в общении. А настоящее общение происходит, когда мы открыты друг для друга. Депрессия — это не только проблема веры. Да, нам нужна вера, чтобы процветать, несмотря на психические расстройства. Но это также болезнь. Медицина и терапия — это хорошие дары. Но они неполноценны без Иисуса. Услышьте сегодня эту истину. Только Иисус может дать надежду. Да, Бог поможет использовать терапию и лекарства, чтобы помочь нам с расстройствами, депрессией, а также другими проблемами в теле и в разуме. Но мы должны обратиться к Богу. Мы должны открыться Иисусу. Я благодарна за свидетельство Джули. Она женщина великой веры, миссионерка. Она проповедовала Евангелие в другой стране, но у нее были проблемы. Многие из нас могут испытывать трудности, даже проповедуя Евангелие. Я хочу, чтобы вы знали, что проблема не в вас. Вы не одиноки. Вы не одни, кто испытывает трудности. Бог не бросил вас. Наоборот, Он рядом с вами. Обращайтесь к псалмам, как это делала Джули. «Если я пойду долиною смертной тени, ты со мной». Бог с вами даже в самых темных и глубоких долинах. Возможно, сейчас вы проходите через темную долину. Я хочу сказать вам, что Бог с вами. Свет Иисуса Христа сияет в вашей тьме. Он хочет помочь вам. Бог просит нас быть искренними с ними, как с другом. Это очень полезно. Если у вас тревоги и депрессия, расскажите об этом кому-то. Не нужно страдать наедине. Враг хочет нас изолировать, потому что таким образом тьме легче поглотить нас. А когда мы делимся с кем-то, свет приходит во тьму, и нам становится намного светлее. В тот момент, когда мы открываем Богу свое сердце, свет светит еще ярче. Помните об этом. Не оставайтесь наедине со своей проблемой. Делитесь. Делитесь с другими. И будьте уверены, что свет придет в ваше сердце и душу. Просто поверьте в это. Я хочу помолиться с вами и пригласить Духа Святого в вашу ситуацию. Я хочу, чтобы вы были откровенны с Богом, искренни с Ним. Скажите: «Боже, я люблю Тебя и верю в Тебя, но я также чувствую тьму и отчаяние, беспомощность. Помоги мне». Обратитесь к Богу от всего сердца. Будьте искренни со своим Творцом, потому что Он хочет помочь вам. И Он может. Нужно только позволить Ему это сделать. Помните, что Бог любит вас. Он никогда вас не оставит в вашей беде. Будем молиться. Отец Небесный, я прихожу к Тебе с открытым сердцем. Я верю в Тебя и полагаюсь на Тебя. Но сейчас я ощущаю отчаяние. Мне кажется, словно тьма захватывает мой разум и сердце. Я больше не хочу этого. Боже, яви свой свет в моей ситуации. Я верю в Твою исцеляющую силу. Иисус, я верю, что Ты можешь исцелить меня от острой депрессии. Ты можешь исцелить меня от тревоги, используя все доступные средства. Господь, я приветствую Тебя в моей жизни. Я приглашаю Тебя в эту ситуацию. Боже, прошу, освободи меня. Освободи меня, Иисус. Направь меня на путь исцеления и прорыва. Я верю, что Ты можешь сделать это. Я искренне с Тобой, Отец. Мне нужна Твоя помощь, Иисус. Я взываю к Тебе и верю, что Ты слышишь меня, что Ты со мной. Ты держишь меня за руку, Ты ведешь меня. Спасибо, Отец, за Твое исцеление и за Твою любовь. Во имя Иисуса. Аминь и аминь. Господь, я возношу к Тебе моих братьев и сестер, которые впервые искренне обратились к Тебе и рассказали о своих психических проблемах. Отец, я прошу во имя Иисуса, чтобы Твой Дух Святой коснулся их прямо сейчас. Пусть Твой мир, шалом и полнота наполнят сейчас их сердца, чтобы они почувствовали мир и радость. Господи, спасибо, что Ты исцеляешь их. Мы благодарим Тебя заранее за их исцеление и прорыв. Во имя Иисуса. Аминь.
1: В Таиланде проживает более 65 миллионов буддистов, которые составляют 90% населения. И к этому числу относилась и девочка по имени Пич, пока она не узнала об Иисусе благодаря суперкниге. 9-летняя Пич живет с родителями и старшим братом. Как и большинство семей в Таиланде, они буддисты. Когда мама Пич услышала о кружке, который проводит обетование сироте, то посоветовала Пич

0: пойти туда. Там девочка увидела суперкнигу. Этот фильм очень понравился ей.
1: Я посмотрела историю про Иакова и Исава и узнала, что Бог прощает грехи, и что мы тоже должны прощать друг друга.
0: Через 2 недели в Таиланде объявили локдаун из-за пандемии. Все закрылось, но учительница решила, что будет встречаться с детьми онлайн. Тогда Пич увидела выпуск про Авраама и Исаака.
1: Авраам был готов принести Исаака в жертву Богу, но Бог остановил его, не дав убить сына, потому что Бог любил их. Он заранее приготовил барашка в жертву, и я узнала о том, что Бог очень сильно любит нас.
0: Пич решила помолиться с учительницей и стать христианкой.
1: Я хотела пригласить Иисуса в свою жизнь. Я знала, что Он очень любит меня. Я хотела быть частью Его семьи.
0: Когда локдаун закончился, Пич пригласила своего старшего брата в церковь, и он стал христианином. Потом и мама посмотрела суперкнигу и тоже стала христианкой. Однажды Пич и ее отец заболели ковидом, и их положили в больницу. Маме и брату пришлось переехать в изоляционный центр, а работники обетования сироте привозили им еду.
2: Я благодарна за продуктовые наборы, которые вы привозили нам. Я очень переживала, но благодаря вашей доброте я почувствовала уверенность, что мы не одни.
0: 10 дней спустя вся семья снова воссоединилась, и Пич рассказала, что молилась с отцом, и он тоже стал христианином.
2: Спасибо, что рассказали нам об Иисусе, которому мы смогли открыть свои сердца. Теперь я следую за Ним и готова Ему служить.
1: Я очень рада, что моя семья знает Иисуса. Спасибо, Суперкнига, за новую жизнь.
0: Физиотерапия и обезболивающие не смогли избавить Синтию от боли в плече. После 4 лет неудачного лечения оставалась надежда лишь на операцию. Почему же Синтия отказалась от нее? И как получила исцеление прямо у себя дома? Много лет Синтия Ригес начинала день с прогулки с собакой. Так было до апреля 2016 года, когда 64-летняя Синтия споткнулась о бордюр.
3: Я упала и сильно ударилась. Я ощутила ужасную боль в левой руке.
0: Синтия позвонила 911, и машина скорой помощи отвезла ее в больницу. Там рентген показал, что она сломала плечевую кость.
3: Кость вошла в плечо и принесла множество проблем. Это было очень больно. Я не могла нормально поднять руку, потому что боль просто пронизывала.
0: Следующие несколько месяцев женщина ходила к физиотерапевту и принимала обезболивающие. Но это не избавляло ее от боли и не улучшало подвижность плеча. Единственной альтернативой была операция.
3: Я хотела обойтись без нее. Я слышала о том, что люди, сделавшие операцию на плече, терпели сильную боль и долго восстанавливались. Я должна была отпустить эту ситуацию, но это было очень трудно.
0: Синтия всегда любила играть на пианино и писать песни поклонения. Но с рукой, которая часто немела и болела, она не могла заниматься любимым делом.
3: Я не могла обнять родных или взять на руки ребенка. Мне было тяжело от этого.
0: Синтия готовила еду, несмотря на травму. Но эта ситуация влияла на нее психологически, эмоционально и духовно.
3: Из-за травмы мне казалось, что я потерпела крушение. Я была подавлена и считала себя неудачницей. Никуда не хотела выходить.
0: Прошло несколько лет, но боль не ушла. И Синтия чувствовала себя все хуже. Но читая Библию, она вспомнила не только о Божьей благодати, но и о силе исцеления.
3: Я не понимала, что не прошу об этом потому, что считаю себя недостойной исцеления. Я не должна была стыдиться просить Бога об этом, потому что Он мой Отец.
0: Ободрившись и укрепившись в вере, Синтия начала полагаться на Бога в вопросе своего исцеления. 4 декабря 2020 года, когда Синтия смотрела «Клуб 700», она услышала молитву Терри.
3: «У кого-то из вас травма плеча. Оно зажато и ничего не помогает вам. Бог освобождает вас от этого прямо сейчас. Поднимите свои руки и начните славить Его. Ваше плечо и рука снова будут подвижными во имя Иисуса». Я поверила, что это про меня, и приняла слово. Я начала медленно поднимать руку, и она поднялась. Я сказала: «Боже мой, я исцелена».
0: После 4 лет страданий Синтия снова могла двигать плечом без боли и без хирургического вмешательства.
3: Я могу двигать рукой. Ложь о том, что я недостойна, сразу же исчезла. Я ощутила невероятную радость и любовь.
0: Сегодня она живет полноценной жизнью, свободной от боли, держится за Господа и благодарит Его.
3: Он пришел, чтобы исцелить меня. Для меня это чудо. Я никогда не забуду этого.
0: Он готов исцелить и вас. Он любит вас так же, как и Синтию. Ей пришлось избавиться от лжи о том, что она недостойна. Возможно, вам тоже нужно избавиться от этого. Возможно, что-то внутри говорит вам: «Я мало молился, мало постился, мало давал, мало читал Библию, не пошел в церковь на прошлой неделе». Все это говорит о том, что вы считаете себя недостойным. Вы исповедуете свое неверие. Вера работает через любовь. Поймите, что Бог хочет наполнить вас своей любовью и принятием до избытка, что Он есть любовь и не может не любить вас. Вот что побудило Иисуса пойти на крест. Любовь. Ради предлежащей радости. Вы — радость, которая побудила Иисуса пережить крест. Он сказал: «Я заплачу цену. Я возьму наказание на себя. Я хочу позаботиться о своих детях. Я возьму все это на себя». И в этом чудесном откровении вы становитесь достойными. Вы начинаете понимать: если Иисус считает меня достойным этой жертвы, то, возможно, и я должен начать мыслить так же. Возможно, мне нужно понять, что я могу стать Божьим ребенком. И не просто стать. Я и есть дитя Божье. Он делает меня им. Вы можете быть всяким. Дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. А тем, кто верит в Него, Он дает силу и власть стать детьми Божьими. Когда вы принимаете это положение, можете смело приходить к престолу благодати и получать ответ на свою молитву. Это не основывается на том, что принято называть делами. Вы не можете достаточно поститься или сделать достаточно добрых дел. Все это не имеет значения и не поможет вам. Но вот радостная весть. Все это вам дает Иисус. И когда вы придете к Нему, то получите всю необходимую веру. Позвольте Ему наполнить вас своей любовью. Откройте свои глаза и уши, чтобы понять величие Его силы. Будьте как маленький ребенок. «Да, папа». Скажите: «Это чудесно. Я верю в это. Я хочу знать это, иметь это откровение». Мы будем молиться о вас. А перед тем, как помолиться, мы расскажем о других чудесах. Вот одно, которое произошло в феврале этого года. У Джона была анемия. Однажды он с женой смотрел «Клуб 700» и услышал, как Эшли сказала: «У кого-то острая анемия. Бог прикасается сейчас к вашему телу. Он совершает настоящее чудо. Врачи будут очень удивлены». Они не смогут объяснить случившееся. Я верю, что Бог касается вас сейчас. Просто примите это. Во имя Иисуса вы исцелены. Тот же вечер была встреча с врачом, и он спросил у Джона, что он делал, потому что все показатели возросли. Он ответил, что исцелился. Показатели продолжают расти. Супруги праздновали 60-летний юбилей свадьбы и благодарили Бога за то, что Он сделал. Будем молиться, Господь. Мы приходим к Тебе, радуясь тем чудесам, которые Ты творишь. Мы радуемся в Твоей любви к нам. Ты умер за нас. Это величайшая любовь во Вселенной. Мы благодарим Тебя за это. Наполни нас до избытка Твоей любовью. Помоги нам узнать, как Ты принимаешь нас. Ты хочешь очистить и обновить нас. Дай нам все, в чем мы нуждаемся. Обеспечь наши тела исцелением. Мы просим об этом сейчас. И исцели нас, Господь, и мы будем исцелены. У кого-то из вас острое воспаление легких, левого легкого. Вы ощущаете острую боль, и вам тяжело дышать. Бог исцеляет вас. Он восстанавливает дыхание и жизненную силу, молодость и энергию. Примите это во имя Иисуса. Эшли.
2: Да, вы только что услышали свидетельство о том, как Бог исцелил человека с анемией. Я услышала серповидно-клеточная анемия. Кто-то ощущает ужасную боль из-за этого сейчас. Вы сомневаетесь в том, может ли Бог исцелить вас от этой болезни. Для Бога нет ничего невозможного или слишком сложного. Он может исцелить и освободить вас. Я верю, что Он полностью исцеляет и освобождает вас от этой болезни во имя Иисуса.
0: Аминь. Бог может очистить вашу кровь и восстановить вашу ДНК. Поверьте в это сейчас. Если вы нуждаетесь в молитве, то мы готовы помолиться за вас. Вам нужно лишь написать. А закончим мы словами: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Пусть Бог благословит вас, и до скорой встречи.

Добро пожаловать на Gospel в Америке. И я рад сообщить вам, что это программа, в которой вы не услышите ничего, кроме хороших новостей. Ни жестокости, ни бесчестия, ничего плохого, на что способен человек. Только все самое лучшее. Бог всегда с нами. И мы сейчас сразу же перейдем к музыке, потому что у нас много прекрасной музыки для вас в этом выпуске нашей передачи. Эти два парня-исполнителя современной христианской музыки недавно выпустили альбом «У креста». Они также были в России с книгой жизни. И когда они ездят и гастролируют, их темой является любовь. И они так и делают. Я разговаривал с этими парнями, и они прекрасны. И они споют сейчас песню «У креста», и они вам понравятся. Группа «Нил и Веб».

Нил и Веб. Добро пожаловать на Gospel в Америке. Спасибо, ребята. Я люблю эту песню и то, как вы ее поете. И здорово, когда ваш соавтор Иисус Христос, не так ли? Правда? Это самый лучший соавтор. И вы написали слова и музыку? Да, конечно. Я слышал отголоски того, что сказал Иисус. Они будут вас знать по вашей любви. И Слово Бога — бесконечный, богатый источник музыки. Не так ли? Правильно. И вы написали все песни в первом альбоме? Да, я написал все 10 песен. Слова и музыку. А почему вас знают как Нил и Веб, а не наоборот? Почему не наоборот? Знаешь, ему нужна поддержка время от времени. Да, он был поддержан довольно хорошо. Я всегда беру с него пример. Да, он знает, что последний будет первым, а первый последним, знаешь. Он немного более духовный, чем я. Да, у нас все по слову Бога. Это прекрасно. Конечно, сначала ребята бы познакомились как соперники, не так ли? Да, это правильно. Мы пели в одном конкурсе во Флориде. Конкурс Ассамблеи Бога. А это круто. В церковном конкурсе этот конкурс был, и вы были соперниками, и один старался перепеть другого. Ну и кто же выиграл в этом конкурсе? Неважно. Дивон победил. Вот почему нам надо поддерживать его, он все еще обижается. Да, потому что ты опередил его на немного. Очень ненамного. Но ты сказал, хорошо, мы присоединимся и будем одной группой. Да, это первый ваш альбом, правильно? Да, «У креста». И на жидком диске он выпущен? Да, это что-то новое, но это, так сказать, самое последнее, впереди всего. И это как компания звукозаписи у вас, не так ли? И вы, ребята, посвящены этому? Это все, что мы делаем. Мы гастролируем и поем. Мы пели с детского возраста. Мы оба выросли в музыкальных семьях. Так что это все, что мы знаем. Мы этим и будем заниматься. И мы только что вернулись из России, и мы делали миссионерскую работу с музыкой. И как это прошло? Как вас приняли? Это было прекрасно. Это было невероятно. И это изменило нашу жизнь. Это были молодые люди и люди всех возрастов в России. Были и дети из интернатов на концертах, и люди были от 5 лет до бабушек, и все пели и танцевали. И это было здорово. Но я не думаю, что вы поете по-русски. Нет, я не очень-то по-русски. А вы? Вообще-то многие говорят довольно хорошо по-английски. Они учат английскому в школе почти с первого класса. И многие русские люди уже говорят по-английски. Но, конечно, в основном они не понимали, что мы говорили или пели. Но у нас был переводчик, и мы говорили им, о чем песня, и потом пели ее. И в основном музыка там американская все равно. Так что они привыкли не понимать все. Но многие разговаривали с нами после концертов. Еще одно интересное, когда ты поешь об Иисусе, люди понимают, что ты имеешь в виду, не так ли? Да, музыка — универсальный язык. И они понимают смысл, особенно если это о Господе. И если есть чувствительность в их сердцах, то они это поймут, несмотря на музыкальный стиль. Вот почему мы делаем передачу «Gospel в Америке». Мы соединяем разные стили вместе, чтобы все выбирали, что им нравится, и также слушали остальное. Вы сейчас поете что-то, что отличается от первой песни, не так ли? Да, из того же альбома. Из того же, это название альбома «У креста». Хорошо, итак, Нил и Веб, или Веб и Нил, как угодно.

0: Нил
1: и Веб. Я думаю, что мы увидим этих парней и в будущем. Сейчас вы увидите адрес на экране, на моей груди, потому что я хочу услышать от вас. На каждой программе я призываю вас написать мне, и многие из вас так и сделали. Мы получаем много писем, и хорошо то, что не только мы узнаем, какая музыка вам нравится и что вы хотите услышать, но знаете, также мы собираем компакт-диски участников нашей передачи, и у нас проходит лотерея. И мы посылаем эти компакт-диски вам, тем людям, которые нам написали. Конечно, не все получат компакт-диск, но вы не получите, если не напишете. Если напишете, то у вас будет очень хороший шанс получить музыку, которую вы здесь слышите. И я надеюсь, что вы так и сделаете. Моя следующая гостья этим летом записывает ее второй альбом, и она исполняла на Олимпийских играх в Атланте. Три ее песни попали в десятку лучших. Ее недавний альбом называется «Я верующая», и она здесь сегодня, чтобы спеть песню из альбома. Итак, поприветствуйте Эми Моррис.

0: Well, I guess I don't have to
1: я
0: tell
1: думаю,
0: you
1: что мне
0: I'm
1: даже
0: glad.
1: Не придется вам говорить, что я очень рад, что несколько лет назад мне пришла в голову идея о передаче «Gospel» в Америке. Мы собираем вместе разные виды евангельской музыки и тех, кто исполняет эту музыку. Потому что я понял, что когда как некоторым нравился один вид музыки «Gospel», в то же время они не интересовались другими формами музыки. Вот почему сейчас мы встречаемся здесь. И я хочу услышать от вас. Вот почему адрес на экране. Потому что я хочу, чтобы вы помогли мне выбрать музыку и исполнителей, которых вы хотите услышать. И если вы сделаете это, вы можете получить компакт-диск с записью артистов. Это стоит письма или открытки, не так ли? Я записал альбом, который называется «Звездное знамя». И это одна из моих самых любимых песен из этой коллекции.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Загадки древних рукописей». И тема нашей сегодняшней встречи называется «История русской Библии от Николая I до Николая II». У нас в гостях историк и богослов Олег Габрусевич. Здравствуйте, Олег!
1: Здравствуйте, Александр!
0: Царствие Александра I закончилось неожиданно, оборвалось. Всю жизнь провел в дороге и умер в Таганроге. Говорили об Александре I. А дальше к трону пришел его брат Николай Павлович, известный как Николай I, декабристское восстание 1825 года, Александр II, Александр III, Николай II. Итак, пожалуйста, обрисуйте фон этой эпохи, такой непростой, переменчивой. Вот, пожалуйста.
1: Период, он не маленький, практически 100 лет где-то включает
0: в
1: себя.
0: Да, около того.
1: Вот, поэтому, если сказать, что он ровно шел в истории России, то нет. То есть понятно, что были разные взгляды, то есть взгляды какие-то либеральные, как может быть связаны там с реформой Александра II, были более консервативные, связанные с правлением Александра III, продолжающей политику уже Николая II. То есть не все так ровно шло, понятно, в истории там России. Но если мы говорим сегодня еще и о христианах, о распространении Слова Божия на этой огромной территории России и перевода Священного Писания, я думаю, что уместно будет зачитать нам текст Священного Писания.
0: Конечно, конечно.
1: Давайте
0: как же без этого?
1: Давай. Очень маленький, очень простой, но важный и многозначительный текст. Это книга Притч.
0: Книга Притчи, а глава, пожалуйста?
1: Десятая глава.
0: Десятая глава.
1: 10 глава, 22 стих. «Благословение Господне, оно обогащает, и печали собою не приносит».

0: Я думаю, что не просто как-то так теоретически можно согласиться с этим текстом. Я думаю, что многие люди в своей жизни вот это Божье благословение и испытали уже.
1: Ну и мы видели и это на примере уже, Петра Первого, Екатерины Второй, Александра Первого.
0: Конечно, как оно живет и действует в жизни. И разных правителей, и в жизни простого человека, конечно же. Мы говорили, помните, о многонациональности. Кстати, вот современная Россия — это около 190 национальностей. То есть вы представляете, какое многонациональное государство. Это государство еще многоконфессиональное, современное. Вот,
1: ну, мы все-таки давайте...
0: Я вернусь, но просто я вам обозначу, что и сегодня как, это более 40 конфессий. Но даже в этот столетний период уже немало конфессий было в царствовании вот этих царей. И, к примеру, уже в царствовании Александра II было по статистике 2 миллиона немцев, протестантов.
1: В России.
0: 2 миллиона. То есть вы представляете себе цифру. Это только лютеран. То есть нужно учесть, что еще и там кальвинистов, нужно учесть те движения, которые появлялись протестантского толка, которые, ну,
1: среди
0: тоже...
1: Среди русских. В лоне православной церкви.
0: Да, если не ошибаюсь, там уже, ну, чуть позже, к концу 19-го столетия, евангельских христиан-баптистов было около 200 тысяч человек. Кстати, может быть, нужно пояснить нам все же, не всегда зрители могут понимать вот это слово, значение там «баптист», да, если они там как-то слышат.
1: Смущаются.
0: Смущает, это как-то...
1: Это древнегреческое слово. «Баптидзо» — погружение в способ крещения, которым Иоанн Креститель крестил в реке Иордан не просто крапление, а как библейское погружение в, как водную могилу, символизирующее смерть для греха и жизнь для Господа. Поэтому это хорошее слово.
0: Это хорошее слово. Я думаю, даже если сегодня кто-то будет, там, например, обращать внимание, связанное с каким-то историческим местом, историческим памятником, с названием улицы, где будет звучать, например, улица, там, к примеру, ну, Иоанна Крестителя или церковь Иоанна Крестителя. И обычно указатели в русском, ну, языке, там, ну, если в России, там, да, и указатель может быть там на английском языке, то в английской бы версии это бы прочитано было «Джон Баптист».
1: И ничего в этом страшного нет. Потому что... Не надо ни смеяться, ни прятаться. Правда?
0: Конечно.
1: «Джон Баптист». А в древних церквах «баптистерии».
0: «Баптистерии»,
1: просто «купели», «крещальни», где... Принимали
0: конечно,
1: крещение полным погружением в воду.
0: Вот эту окраску какую-то негативную, ну, в большой степени это все же советская эпоха внесла. То есть вот когда характеризую вот этих всех евангельских христиан, вот нечто таким вот таким названием там баптисты, ну, приобрело.
1: То есть все хорошо. И они уже, 200 тысяч, вы говорите, это царство Николая II.
0: Это уже Николай II. Времени, да, это уже, потому что в России появляется вот движение там баптистов. Мы говорили, что в среде вот появляется менонитов, вот тех же Малакан, Духа, которые дальше они прогрессируют в понимании священного.
1: Мы можем вспомнить лорда Редстока, а потом очень
0: Пашков,
1: очень известный русский,
0: который сегодня так и в Москве находится, дом Пашкова.
1: Да,
0: то есть были свои последователи, которые готовы были читать, осмысливать это слово Божие. В конце 19-го, даже не в конце 19-го, но, по крайней мере, это последняя четверть столетия, тоже одно из движений, которое очень распространено, очень известное, там, адвентизм, да, адвентистов седьмого дня появляется движение. Тоже не нужно, думаю, бояться этого. Там название, латинское слово «адвентус»,
1: да,
0: пришествие. Сегодня, ну, есть там праздник, но это больше католики, да? Там,
1: нет, нет, адвент, ожидание, Рождество.
0: Адвент, Рождество, да.
1: То есть это адвент есть, пришествует Рождеству.
0: Культуре, которая есть, да, оно да. Применимо и нормально к этому можно относиться. Вот, поэтому... В больших этих географических границах России, да, то есть мы уже говорили и Финляндия, и Польша, вот, и южные губернии.
1: Страны Балтии.
0: Страны Балтии, то есть, конечно, это многоконфессиональное уже тогда было государство. Понятно, что и к этому нужно было относиться, но тоже как-то учитывать вот такое многообразие. Поэтому, ну, разные цари по-разному относились. Если говорить о конкретных таких преобразованиях...
1: А вот да, какие

0: движения были в целом? Как можно концептуализировать, охарактеризовать? Вот часть царей так, часть царей так. Вот какие были взлеты,
1: падения? Если говорить о расположенности каком-то, да, и каком-то таком отношении, мягком к пониманию, что кроме православия существует в равной степени инославие, это связано с Александром II. Так? Но именно уже с Николаем II, но уже в силу политических каких-то там коллизий и изменений, первая революция в России 1905-1907 года заставляет, конечно же, как-то пересмотреть политику свою Николая II. И поэтому, конечно, его известным манифестом, да, о веротерапимости, о свободе печати и так далее. 1906 года, 17 октября, если не ошибаюсь, да? Вот. Все вот эти движения адвентистов седьмого дня, баптистов, штундистов. Кстати, штундов тоже, наверное, думаю, надо как-то реабилитировать, потому что, опять же, какое-то существует, наверное, негативное отношение к этому слову. Знаете, Александр, что это?
0: Штунд? Ну вот скажите.
1: Это немецкое слово «час». Вот те менониты, которые вот были на Поволжье и в Южной губернии, о которой мы говорили еще со времен Екатерины II, поселялись. То есть у них обязательно было вот в жизни такая практика. Время богослужения, время чтения Священного Писания.
0: И там, они ежедневно отводили целый час для этого?
1: Александр, я сейчас не могу точно сказать, это было ли ежедневно, но еженедельно это было точно. Может быть, даже ежедневное. Может быть, я не могу сейчас точно все сказать.
0: То есть не надо бояться.
1: Перерыв на молитвенное служение, на богослужение. Даже дома, в кругу своей семьи. В немецком штунде час.
0: То есть час. Не надо бояться не только слов там штандарт или штрудель, но и штунда не надо, штундиста не надо бояться.
1: Иногда вот, конечно, окраска как-то приобретенная через трансформации каких-то нагрузок, оно приобретает иногда негативный смысл. А посмотреть его, вникнуть в него, все очень довольно просто.
0: Не надо
1: бояться. Понятно. Надо разобраться иногда.
0: Вернуть словам их подлинное значение.
1: Тем более нашими возможностями техническими.
0: Конечно.
1: Как это? Загуглить, да? Сюда.
0: Завикипедить, заяндексить, зарамблерить, замайлить и загуглить. Да.
1: Хотя бы так можно.
0: То есть это смешно просто. Слово «загуглить» мы не боимся, а слово «тундисты» некоторые боятся. Так это просто дико для современного общества.
1: Да, кстати, очень большие тенденции, если, может быть, говорим о первой половине даже 19-го столетия, вот тот вопрос конфронтации западников и славянофилов. Были те вот западники, да, которые говорили, что нужна реформа, нужна нам западная модель, так далее. То есть видели в Петре Первом как вот образец для этого, да, изменения какой-то экономической, политической, культурной жизни, где были славянофилы, говорили, что это все чуждо. Но это не были группировки, как боксеры там дрались.
0: Но в чем-то они сходились, у них были точки соприкосновения.
1: И те другие, они были против крепостного права. Они, ну, конечно, и все другие, ну,
0: специфически на монархию смотрели. Конечно, да, вот, конечно. Да, вот этот они важный момент, родину. Это патриоты.
1: Но могли сотрудничать, могли, то есть, конечно, мы на этом не будем себя останавливаться, поэтому все же вспомним. Давайте мы вспомним продолжение перевода Священного Писания.
0: Так, да. Вот Александр I учреждает первое в России библейское общество.
1: Да,
0: первое. Он уходит, и вот декабрь 1825 года коронуется Николай I. И какова его реакция на библейское общество? Он продолжает политику своего брата, конфессиональную, религиозную?
1: Он по некоторым вопросам, может, даже по многим вопросам. Я не делал такой этой статистики. Он противоположен во взглядах. При Николае I библейское общество закрывается. Мы с вами говорили в прошлой передаче, что в 1821 год был, да, период Нового Завета. И такой был период, который одна колоночка была уже современного, да, на современном языке русском, а вторая колоночка была еще церковно-славянская. Потом в 1823 был просто перевод современного, и, по крайней мере, где-то 10 тысяч тираж этого издания...
0: Много было, не один, далеко не один.
1: Все было сожжено при Николае I. То есть весь тираж этот библейский был сожжен. То есть, ну, конечно, это тяжело. То есть даже сегодня, спустя там, это столетие, ты думаешь, что ну как так?
0: Жгли Слово Божие на современном тогда русском языке.
1: На современном русском языке.
0: А перевода Библии так пока на русский язык не существует.
1: Был только тот Новый Завет. То есть надо опять вот понимать вот эти какие-то веяния, которые внутри, может быть...
0: А почему? Вот что
1: ну, так? Вот, видите, вот может быть вот эта стереотипность, чуждость всему. К иностранному, да, или каким-то переводам.
0: Так русский язык, на русский язык. Не на
1: а человек начнет читать, а человек начнет думать, а вдруг он в ересь уйдет, понимаете? Так рассуждали священники православные.
0: Те противники перевода. И но не все так православные рассуждали. Далеко не все.
1: Не все. Мы, если будем говорить, например, сначала архимандрит Филарет Дроздов. Потом он станет при Александре II митрополитом.
0: Московским.
1: Кстати, знаете что? Ну, я думаю, многим известно имя Николай Дроздов, да? Известный телеведущий в мире животных.
0: Да.
1: Вот этот Филарет Дроздов — это его двоюродный прапрадедушка. Представляете? Вот интересно, какое, да, наследие. Вот, можете поехать, встретиться, поговорить. Я думаю, что очень намного...
0: Надо будет взять интервью.
1: Нет, этот человек, я думаю, интересный и, кстати, конечно, очень религиозный человек. Mm-hmm. Вот. Вот этот Филарет Дроздов, который боролся, можно сказать, за восстановление и за дальнейшую, ну, мы бы сказали, реабилитацию перевода Священного Писания. Этот период Николая II, мы можем сказать, это подполье. Mm-hmm. Это подполье, когда два православных священника, которые... Один из них протоиерей Глухарев Герасим и архимандрит Макарий, два человека разных двух семинарий духовных, занимается подпольно переводом книг Ветхого Завета.
0: Не связаны друг с другом, они не взаимодействуют. Это люди, которые в разных местах одновременно дышат, живут одной и той же идеей. Переводы Священного Писания на русский язык. Архимандрит Павский,
1: прошу прощения, и Макарий.
0: Макарий, архимандрит Макарий и преподаватель духовной семинарии Павский. Да. Простите, я вас запутал.
1: Все нормально. Значит, они вовлекают в это своих студентов, семинаристов. Переводят они книги, некоторые уже часть ветхозаветных. То есть появляется некоторый перевод.
0: Это мы о Павском сейчас говорим.
1: Это о Павском, да. И уже, когда царствование принимает Александр II, а с Александром II, конечно, это человек все же судьбоносный в истории России.
0: Да,
1: это
0: да.
1: Тот, который отменил и крепостное право. Это тот человек, который стоял на позициях либеральных, реформ, да, то есть каких-то демократических. Хотя
0: реформатор,
1: конечно, он, может быть, не все и воплотил какие-то идеи, которые бы еще более, может быть, обогатили бы Россию в каких-то бы, модели ее управления, да, но в то же время оно тоже принесло хорошие какие-то изменения. Он утверждает и восстанавливает библейское общество. И то, что занимался переводами там, в этом подполье Макарий, Павский, то, что они делали со студентами, оно стало возможностью дальнейшей публикации. Они уже подготовили эти книги, в дальнейшем стали заниматься переводом других книг Ветхого Завета. И уже спустя сколько там, более 30 лет, то есть 1876 год, в конце-то концов появился первый русский перевод Священного Писания.
0: Это при Александре II.
1: При Александре II. То есть вы представляете, дистанция переводов практически более 60 лет, с 1812 года по 1876 год. Это большой отрезок. Мартин Лютер Новый Завет он перевел за месяц в свое время. То есть один человек. То есть сколько бы преимущества было бы вот за этот период издавать Библии, давать возможность человеку. Ведь на самом деле это же изменяет общество нравственно. Изменяет эту культуру жизни. Когда человек понимает, вот как мы с вами когда-то говорили в одной из передач, человек боится Бога, да, то есть благоговеет перед Богом. Соответственно, он будет относиться порядочно ко всему тому, что его окружает, к тем обязанностям, так?
0: Конечно.
1: К своей работе, к своей семье.
0: К своей стране.
1: К своей стране. Конечно же. Не то без есть, этого.
0: Если человек знает Библию и любит Бога, он никогда не станет тащить с завода какие-то детали или выносить в нижнем белье там нитки из какой-то швейной фабрики. Так ведь?
1: Конечно.
0: Не укради ведь, да?
1: Конечно,
0: если человек любит.
1: Хотя, знаете, может, кто-то из тех, кто смотрит на зрителей, скажет, да, я знаю эту историю христианства, столько этого негатива. Конечно, есть две стороны медали. Если мы можем, по статистике, скажем, христиан сегодня более 2 миллиардов во всех ее течениях. То есть вот 3 главных этих ветви христианства. Католицизм более 1 миллиарда, православных это где-то 250 миллионов. Опять же, статистика приблизительная, да. И протестантов где-то 800 там, миллионов, или может даже 800 миллионов. То есть мы должны понимать, что кто-то просто носит это имя христианина, а в жизни своей, в практически, не воплощает эти библейские принципы, понимаете? Это, наоборот, какое-то нарекание. Мы можем говорить о каких-то современных проблемах в Европе, да, в христианстве. Угу. Возникают те какие-то, ненормальности, мы бы сказали. Правильно? И, казалось бы, в христианской среде. Как такое
0: может быть? Но это проблема не христианства, не Слова Божия. Это проблема человека, который иногда лицеприятно, лицемерно, нечестно, называясь христианином, не живет по вере христианства.
1: Плюс он использует там Библию для каких-то своих корыстных интересов. Просто, искажая смысл, спекулируя над Священным Писанием. И, воплощает какие-то теории, идеи в эту жизнь.
0: Но давайте мы о хорошем.
1: Давайте
0: о хорошем. О настоящем христианстве.
1: Давайте о хорошем, настоящем, да. Поэтому радует то, что все равно этот период Библии состоялся. Радует то, что мы наследники сегодня этого периода. Радует то, что сегодня уже, кроме синодального перевода, есть другие переводы на современный язык. Mm-hmm. И мы говорили как-то с вами, да, на прошлых передачах, перевод Российского библейского общества. Да. То есть вот
0: российского
1: когда-то некогда
0: библейского
1: того,
0: общества,
1: который стартанул в 1812 году. Они продолжают эту хорошую традицию. Перевод, сделанный в Заокском по редакции
0: Институт Полакова. Перевод Библии.
1: Институт перевода Библии. Совершенно
0: верно. Заокская духовная академия.
1: Поэтому, конечно. Но это замечательно, что есть такая возможность сегодня читать, понимать это Священное Писание. И может быть, уже к Николаю II, потому что Александр III тоже был немножко консервативен в каких-то взглядах. Даже часть поволжских немцев, меннонитов, они стали уезжать, потому что они стали военнообязанными, а до этого не были не военнообязанными, то есть они получали льготы, то есть определенные сложности возникли у них. И они вынуждены были даже покидать. Но при Николае II уже вот эти, опять же, его манифест дал возможность всем существовать в равной степени, по крайней мере, по закону. Mm-hmm. Понимаете? И то есть, что православные, и, как именовали другие, иноковерующие, да? Инославие, там те же там, католики, англикане, лютеране, кальвинисты, там, баптисты, адвентисты седьмого дня. То есть в равной степени они могли исповедовать беспрепятственно свои убеждения, открывать свои молитвенные дома, читать Священное Писание на собраниях. То есть это было же в период Николая II.
0: То есть такая свобода совести.
1: По крайней мере, вот этот отрезочек до Первой мировой войны, он такой заметный был. Первая мировая война немножечко тоже принесла свои коррективы, потому что война все же с немцами, и, естественно, как-то отразилась. Вот. И, может быть, знаете, что вот, вспоминая я,
0: вот, может, какой-нибудь яркого человека, какой-нибудь яркий пример вот такой добросовестности, христианской честности.
1: Знаете что, я не знаю, может быть, хорошо жизнь человека, которую я сейчас скажу, его там нравственные, а какие-то основы, но мне в этом человеке понравился один принцип. Сейчас вам расскажу.
0: Расскажите, коллега, кто это?
1: Это человек, губернатор Витебский, западной губернии белорусской земли, которые были в составе России с 1911 по 1915 год. Артемович Михаил Викторович с 1911 по 1915 год. Губернатор Витебской губернии. Значит, кстати, по закону переход из православия в инославие только с разрешения губернатора.
0: Это после 1906 года, вот после...
1: Да, после 1906 года. Маленький экскурс вот, в его семейную жизнь. Так. Он был знаком с Львом Николаевичем Толстым. Угу. Вот это Трофимович Михаил Викторович. Однажды они посетили, я со своей супругой Екатериной Васильевной, Ясную Поляну. Это был, ну, я могу ошибиться, но с погрешностью. 1900, может быть, 1934 год.
0: Ну, то есть начало 20 века. Начало 20 века.
1: К сожалению, у Екатерины Васильевны начался роман с сыном Льва Толстого, Андреем, Андреем Львовичем.
0: Это самый такой вот, как сказать, шкодливый был из его сыновей.
1: Да, я не знаю его, кстати, биографию, вы, наверное, Александр бы больше бы рассказали. Да, к сожалению, начался этот роман. У них, в семье, у Михаила Викторовича и Екатерины Васильевны было...
0: В Артемовичей.
1: Артемовичей. Четверо сыновей, две дочери.
0: Шестеро детей.
1: Они вот едут в Ясную Поляну, там начинается этот роман у Екатерины Васильевны с Андреем. Она оставляет своего мужа. Она оставляет своего мужа в 1907 году. В 1911 году Михаил Викторович Артемович приезжает в Витебск как губернатор.
0: И вот дети с ним остаются?
1: Дети остаются с ним.
0: Дети остаются с отцом.
1: Да. Коллега один мне переслал документы с Государственного исторического архива России. Это в Санкт-Петербурге. Два интересных, любопытных документа.
0: Простите, вот если бы не написано было уже Львом Николаевичем Анна Каренина, то можно было ее вновь написать, благодаря жене Артемовича. Но она уже была создана.
1: Возможно.
0: Да. Итак, два архивных документа.
1: Два интересных архивных документа. Ну, по крайней мере, вот, иллюстрируют эту ситуацию, да, вот в период Николая II, вот эти реформы, связанные с его манифестом, и отношение Артемовича, да, к своим государственным обязанностям. В этом документе из МВД, Министерства внутренних дел, на основании православных священников жалуются, что Сергей Петров, житель города Витебска, хочет уйти к адвентистам седьмого дня, потому что ему предложили брюки за это, штаны, деньги и какие-то вещи.
0: То есть православные священники в каком-то доносе обвиняют некого гражданина города Витебска,
1: Сергея Петрова, да,
0: который якобы за гуманитарную помощь, за несколько вещиц...
1: Тогда нет такого понятия.
0: Готов продать веру.
1: За штаны прописано, за штаны, за пальто и за деньги, сумма денег. Человек этот, Михаил Викторович, губернатор, да? Но только губернатор решает такое положение.
0: Да, вы сказали, да, после 1906 года.
1: Положение человека, его настроение, какая депрессия. Жена ушла, шестеро детей, государственная обязанность.
0: И не кому-то ушла, а к сыну
1: и тут Льва какому-то, я бы сказал, извините, какому-то сектантушку я еще буду разбираться. Да? Пускай они там сами разбираются.
0: Во строк его.
1: По датировке документов практически несколько месяцев, почти год уходит там. Ну, понятно, что другие какие-то там дела были, и другая там датировка, и там пронумерованы.
0: Между заявлением и ответом.
1: И между ответом. Угу. Одним словом, Михаил Викторович вникает в это дело и пишет ответ туда МВД, вот внутренних дел, духовной.
0: Собственноручно он пишет?
1: Ну, нет, там за подписью стоит его помощник, по крайней мере, это его решение, потому что никто не может, это, понимаете, решить за него. И он говорит, я исследовал это дело и вижу, что это просто поклеп. Никто ему штаны не предлагал, никто ему ничего не предлагал. Этот человек, принимая вот это учение адвентистов седьмого дня, на своих убеждениях сознательных. Поэтому разрешить этому человеку переход в это инославие. Понимаете?
0: Отец тоже был губернатором и сенатором, насколько я помню.
1: Да, корни даже, наверное, будут польские.
0: С Белостока, да, отец Михаил Викторович Артемович.
1: Не знаю всей его жизни, но человек вот такого уровня, чиновник, вникая в какое-то дело, понимаете, насколько оно мизерное, накануне войны, политическая какая ситуация, дел государственных очень много, а он добросовестно и честно и порядочно относится к своим обязанностям.
0: Этот чиновник заслуживает восхищения и подражания.
1: Да.
0: Спасибо вам, Олег, за интересную историю и вот за частную историю, наверное, неизвестную никому Михаила Викторовича. Большое спасибо, до новых встреч. Дорогие друзья, вы видите, как все непросто в этом мире, как запутано, как за заморозками следуют оттепели, за оттепелями новые заморозки. Что бы ни происходило в вашей жизни, что бы ни происходило вокруг вас, никогда не оставляйте Слово Божие. Всегда надейтесь на Бога, полагайтесь на Его любовь, на жертву Сына Его Иисуса Христа, на призыв Духа Святого, и вы обретете мир и покой, способность продолжать путь,

прежде чем пожениться, нужно научиться любить. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Какая интересная заповедь. Жены повинуются мужьям. Ну, какой-нибудь муж скажет своей жене: «Так, дорогая, видишь, что написано в Библии? И если ты говоришь, что ты христианка, то с завтрашнего дня, что я скажу, чтоб скоренько так и со старанием, чтоб было выполнено, иначе сама понимаешь». Так может подумать только очень недалекий муж. И подобный взгляд на такие взаимоотношения реально приведет к кризису. О чем же речь? Давайте все-таки прочитаем, что написано в послании к Ефесянам в 5 главе. Да, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного. Но дабы она была свята и непорочна, так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Видите, все не так просто. Жена и муж – это не просто жена и муж, а символ Господа Иисуса Христа и церкви. А Иисус для церкви сделал много. Он умер за нее, он заботится о ней. И Библия учит, что все, что Иисус сделал и делает для церкви, является образом для мужей, чтобы они для своих жен делали то же самое. Если муж от жены требует подчинения, то к себе самому надо бы тоже присмотреться и взять на заметку, что требуется мужьям. Прежде чем пожениться, нужно научиться любить. Апостол Павел ведь назидал не жен, но жен и мужей, как символ отношений церкви и Бога. Причем он написал об этом как о великой тайне. Жена – это люди, люди Божии. Сегодня это церковь. Но мы видим, что сегодня церквей много, и каждая претендует на какую-то особую исключительность. Есть ли в Библии какие-то ориентиры, ну, для сравнения, чтобы можно было как-то разобраться, что ли? Ну и чтобы можно было об этом сказать в двух словах. Да, кое-что есть, и причем очень определенное. Об этом сегодня поговорим. Во всем Священном Писании взаимоотношения Бога и его народа представлены в виде взаимоотношения мужа и жены. И так уж получилось, что у этих взаимоотношений с самого начала не обошлось без кризиса. Только проблемы, конечно, были связаны со стороны жены, ведь жена – это люди, муж в данном случае безупречен, это сам Господь. Когда представители Божьего народа начинали поклоняться другим богам, идолам, такой народ Господь сравнивал с блудной женой, которая изменяет своему мужу. Вот цитата из Ветхого Завета о том, как описал идолопоклонство пророк Иезекииль. И в 16 главе его книги есть следующее. «И блудила ты,

сынами Ассура и не насытилась, блудила с ними, но тем не удовольствовалась и умножила блудодеяния твои в земле Ханаанской до Халдеи, но и тем не удовольствовалась. Как истомлено должно быть сердце твое, говорит Господь Бог, когда ты все это делала, как необузданная блудница. Когда ты строила себе блудилище при начале всякой дороги и делала себе возвышение на всякой площади. Вот так написано. Конечно же, под возвышениями и блудилищами подразумевается капище, в которых происходило поклонение идолам. Если так происходило, что Божьи люди начинали проявлять неверность Богу, то народ становился блудной женой, которая описывается как блудница. Что же происходит в том случае, когда жена изменяет мужу? Конечно же, дело пахнет разводом, хотя Бог не торопится разводиться и реагировать подобным образом. Он обличал, посылал вестников, он ждал, может быть, жена опомнится и поменяет свои взгляды. Во всяком случае, не все люди были идолопоклонниками. И благодаря этому обстоятельству не все потеряно. Есть возможность поправить положение. Господь вновь желает соединиться со своим народом, со своей женой, говоря языком метафоры. И вот, что он предпринял. Об этом написано в книге Иеремии в 31 главе. «Вот наступают дни, когда, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». Давайте попробуем все по порядку. Господь заключает новый завет, новый повторный брак со своим народом. Ну, для простоты понимания можно представить, что муж, то есть Господь, заключает брак, то есть завет, с невестой, то есть с народом, и невеста становится женой. И все бы хорошо, но вот эта жена оказывается неверна своему мужу. Она изменяет ему с другими мужчинами, то есть с богами. Истинный муж, Господь, не хочет расставаться со своей женой. Ну как же быть, если она упорствует в своей измене? И чтобы совсем не потерять свою жену, муж желает снова вступить в повторный брак, то есть в Новый Завет. Но что делать с грехами, за которые закон требует смерти? Нужна заместительная жертва, и ей становится родившийся Иисус Христос. Получается, что блудная жена получает возможность расстаться с грехами и вновь стать невестой. Прежде чем пожениться, нужно научиться любить. Для чего я выбрал из Библии вот эти все метафоричные высказывания о народе Божьем? Дело в том, что именно так представлена церковь. В книге Откровения мы видим ее как невесту, которая готовит себя для брака, но не везде. В 12 главе это не невеста, а жена, которая при этом еще и беременна. И там она рождает младенца, без которого нет никакого смысла. Откровение Иоанна, 12 глава. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, и под ногами ее луна, и на голове венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд, поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которую надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным.
«И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его, а жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали там ее 1260 дней». Женщина облечена в солнце, она стоит на луне. Что это значит? На этот счет есть только один ответ. Дело в том, что луна своего света не излучает. Она отражает свет солнца, то есть погаснет солнце, и луна станет темным пятном. Это, разумеется, символично. И вот так, как луна отражает свет солнца, так люди Божии отражают свет Бога. Не свой, а Божий. И если жена – это люди, то в данном случае эти люди находятся в тесном общении с их Богом. Они учатся у него, отражают его свет. Да, в Нагорной проповеди Иисус так и назвал верующих людей светильником, который ставят на подсвечники для того, чтобы этот светильник светил всем. Конечно, если только люди Божии таковым светильником являются. Но продолжим разговор о жене из Откровения. Эта женщина из 12 главы Откровения – такой плавный переход от народа Божьего из Ветхого Завета к невесте Церкви Нового Завета. На эту женщину восстает дракон, названный древним змием или сатаной. Этому дракону не по душе тот, кого жена держит на руках, там младенец у нее. Дракон хочет его пожрать. Но у него это сделать не получается. Я думаю, что не стоит долго говорить о том, что дитя – это, разумеется, Иисус. Можно, конечно, подумать, что жена – это Дева Мария, которая родила Иисуса. Но тогда появится противоречие. Дело в том, что дракон преследует вот эту жену, которая убегает от него в пустыню. Но при чем тут Мария? И при этом говорится не о женщине, а о людях, причем о разных. Давайте прочитаем, где это сказано. 12 глава Откровения, 17 стих. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Женщина – это люди. Одни из них имеют свидетельство Иисуса Христа и заповеди. Но не все другие не имеют. Пожрать младенца Христа у дракона не получилось. И тогда он вступает в брань с теми представителями жены, которые имеют свидетельство Христа, того Христа, который вознесся к престолу Бога и которого пожрать не получилось. Интересно, что другие представители церкви его никак не расстраивают. Он спорит с определенным контингентом, с теми, кто сохраняет заповеди и имеет свидетельство Иисуса Христа. Почему это так его заботит? Да потому что эти люди победили его, и только они, и никто другой. Смотрите, как победили дракона, сатану. Откровение Иоанна, 12 глава, продолжим читать. Они победили его кровью агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Агнец – это Христос, и, судя по всему, свидетельство связано с заместительной жертвой. Эти прочие от семени жены победили сатану, дракона. Но как при этом не вспомнить древнейшее пророчество, которое Бог сказал еще в Едемском саду? Бытие, 3 глава, помните? «И сказал Господь змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами, перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Семя жены – это сам Иисус и его последователи, которые победили дракона, приняв заместительную жертву Христа за них. Бог, получается, ковал

победу над силой, управляющей древним змеем и драконом, еще в самом начале. И тогда уже Иисус был предназначен для победы. Он победил, умерев на кресте, и дал победу нам, людям. Как важно уповать на кровь Иисуса Христа, ведь благодаря ей люди очищены от грехов, а значит, стали чистыми, и вот этот-то дракон и излит. В этом-то победа и заключается. Он, как написано, пошел вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Его не беспокоят те, у кого нет чего-то, либо закона, либо Христа. Смотрите-ка, без Христа и его жертвы нет спасения от грехов. Тут соблюдать закон бестолку. А без закона же нет определения греха. И тогда от чего очищаться? Потом Христос – это тот, кто придал закону его истинный смысл. Свидетельство Христа и закон важны вместе. Плохо, если нет чего-то. Важно и то, и другое одновременно. Дракон, преследовавший жену, со временем с арены уходит. На его месте появляется некий зверь, причем не один. Все вот эти звери и дракон – это символично представленные силы, власти, через которые действует сатана. Не все, разумеется. В 14 главе книги Откровения есть характеристика тех, кто противостоит зверю, власти, переданной драконом. Ну, сегодня, конечно, спорят о том, кто они, эти звери, кто этот дракон. Я сейчас не берусь пытаться в подробностях определить в точности, кто они, боюсь ошибиться. Но есть нечто вполне ясное. Дело в том, что до IV века церковь была гонима властью языческого Рима. Дракон – это бесспорно язычество. Но этот дракон передает власть другим властям, выраженным в виде зверей. Сегодня нет на земле каких-то властей и идеологий, которые бы доминировали во всемирном масштабе, связанных при этом напрямую с верой языческой. Но в книге Откровения эти звери поклоняются дракону, который так или иначе с язычеством связан. Язычество представляется как-то завуалированным, спрятанным, но действующим. А теперь вообще интересная деталь. Вы только посмотрите Откровение Иоанна, 17 глава. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великой блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле, и повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами, и жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке, наполненную мерзостями и нечистотою, блудодейство ее. И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. Смотрите, жена убегает от дракона в пустыню. А теперь она в этой пустыне сидит и управляет зверем, к которому перешла власть от языческого дракона. Складывается такое впечатление, что когда не получилось дракону уничтожить жену, он поменял тактику. Он сделал ее чем-то вроде управляющей своими делами. Какой была жена, когда убегала в пустыню? Сама чистота и святость. И что с ней стало после? Что-то изменилось. Жена уже другая. Изгонимой жена стала гонителем. Она сидит на звере и управляет этим зверем.

который получил власть от дракона. Того, кому не по душе те, кто противостоит ему, имея две вещи – заповеди Божии и свидетельство Иисуса. И странно, что теперь сама жена упоена кровью этих свидетелей Иисуса. Интересная картина. Бог, то есть муж, никак не может быть счастлив со своей женой. Ну вот, вроде бы, состоялся брак. Нет, жена заблудила с другими богами. Хорошо, муж организует повторный брак. И вроде бы вот, его жена чиста, непорочна, но снова что-то происходит, и он снова выглядит не лучшим образом. И всякий раз это связано с язычеством. И всякий раз, когда жена впадает в блуд язычества, есть представители народа Божьего, которые этому сопротивляются. Эти люди противостоят искушениям и побеждают. Чем побеждают? А вот характеристика тех, кто победили зверя из книги Откровения. В 14 главе есть свидетельство. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Смотрите-ка, опять заповеди и вера. Но неужели в истинной церкви возможно отступление? Именно в истинной церкви оно и возможно, потому что в ложной оно уже произошло. И эти люди сатану не беспокоят. У него проблемы с теми, кто может ему противостоять. С теми, у кого есть Христос и заповеди. Соблюдать заповеди. Соблюдать заповеди – это как? Мы поженились с моей женой, и спустя некоторое время я как-то перебирал старые вещи и нашел пачечку вкладышей от жевательной резинки. Она называлась Love Is. Вы, наверное, помните, была такая, наверное, и сейчас есть. Так вот, суть в том, что каждая жевательная резинка была упакована в такой вкладыш, на котором была нарисована смешная картинка, изображающие взаимоотношения мальчика и девочки. И каждая картинка содержала, ну, какое-то наблюдение из жизни влюбленных. Моя супруга, когда была девочкой, коллекционировала эти картинки. Ну, и вот теперь я перебирал их. Они все были разные, на каждой из них была какая-то мудрость о любви. Кстати, мало кто знает, но сюжеты этих картинок были составлены из взаимоотношений реальных людей, Ким и Роберто из Новой Зеландии. Каждая картинка – это что-то новое. Ну, например, любовь – это когда улыбаешься друг к другу. Или так, любовь – это вечное желание упрочить взаимоотношения. Или вот так, любовь – это когда это положить дольку лимона в его стакан с чаем. Или любовь – это когда ты отдаешь куртку ей, даже если тебе самому холодно. Ну а теперь представьте себе, если кто-то, начитавшись этих высказываний, реально попробует действовать так, как написано, не думая о том, к чему это все, ну а просто следуя указаниям, как какому-то списку, навязывая девушке куртку или букет цветов. Только станет непонятно, почему эта девушка шарахается от тебя, не зная, куда деться. А что, разве эти слова не верны? Верны. Может быть, нужно просто понять, к чему они написаны. Часто свойственно к соблюдению заповедей подходить так, не понимая, к чему они. Слепо так действовать, составив себе список самых разных запретов и требований. И не просто действовать, но требовать того же и от других. Только непонятно, от чего люди сторонятся и избегают взаимоотношений с подобным, да еще и сектантами называют. Ведь заповеди – это не просто заповеди, это отражение Божьего характера, Его сущности. Но стоит пытаться понять, почему нужно помнить день субботний. Зачем чтить отца и мать? Почему убивать не нужно? Это не просто соблюдение, а наука любить так, как Бог любит.

а не так, как тот муж, который в стремлении соблюдать заповеди и не думая об истинном значении слов, и прочитав о том, что жены должны повиноваться мужьям, уже требует к себе повиновения. Истинное соблюдение заповедей – это стремление невесты, церкви, приготовить себя для встречи с женихом, со Христом. Эта встреча с Богом названа свадьбой. А это истинное счастье. И это обязательно будет. Я этого хочу. Откровение Иоанна, 19 глава. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в вессон чистый и светлый, вессон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божьи.

Евангелие от Матфея, 5 глава, 3 стих. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Чтобы понять, кто такие нищие духом, а для нас это, наверное, важно, если мы хотим понимать значение того, чему учил Иисус, предлагаю ответить на другой вопрос. А кто такие богатые духом люди? В действительности, такими людьми, богатыми духом, можно назвать тех, кто идет наперекор своих желаний, наперекор даже порой своим чувствам ради достижения какой-то цели. Богатым духом можно назвать человека, который умеет себя ограничивать и который умеет чем-то жертвовать. И таких примеров можно было бы привести достаточно много. Возьмите, например, спортсменов. Издревле мы знаем, что спортсмены для достижения цели себя ограничивают едой, отдыхом. Они способны пожертвовать порой даже личной жизнью ради венца победителя или золотой медали, лишь бы достичь победы. Да, это проявление богатства и силы человеческого духа. Бизнесмены порой идут на большие риски ради достижения прибыли. Они не боятся рисковать, они не боятся предпринимать что-то новое, что-то необычное. И их очень часто в конце этого может ожидать успех. Это люди богатые и сильные духом, безусловно. Во всех этих людях, вот в том, о чем мы сказали, мы видим прекрасные примеры качеств характера, помогающих достижению цели. Вот, к примеру, давайте вспомним Алексея Григорьевича Стаханова. Немногие молодые люди знают, кто это такой, но думаю, что предыдущее поколение было хорошо знакомо со стахановским движением. И вот некоторые факты, взятые мною из Википедии. Алексей Григорьевич Стаханов, он родился 21 декабря 1905 года, прожил длинную жизнь, 5 ноября 1977 года он скончался, был советским шахтером, новатором угольной промышленности и основоположником стахановского движения, герой социалистического труда. Вот как он к этому пришел. В ночь с 30 на 31 августа 1935 года за одну смену рабочую, а это 5 часов 45 минут, вместе с двумя помощниками, которые выполняли роль крепильщиков, он добыл 102 тонны угля. Причем норма для шахтера, забойщика – 7 тонн угля. Он за одну смену добыл в 14 раз больше угля, чем соответствовало норме, и установил, безусловно, рекорд. Весь уголь, добытый, был записан на него, хотя он, безусловно, работал не в одиночку. Однако, даже с учетом того, что он работал с двумя помощниками, это была действительно рекордная добыча. До этого дня в забое одновременно работали несколько человек, которые вместе вырубали уголь, а потом забойщик должен был самостоятельно доставать бревна и укреплять шахту. За несколько дней до своего рекорда Алексей Григорьевич Стаханов в кругу своих друзей высказал предположение, что если подойти к работе, используя принцип разделения труда, можно достичь большего. Если забойщика освободить от обязанности крепильщиков, то можно вырубить, произнес он, за смену не 9 тонн, а 70-80 тонн угля нарубить. И вот 30 августа 1935 года в 10 часов вечера он спустился в шахту вместе с двумя помощниками Гаврилой Щеголевым и Тихоном Борисенко. Также вместе с ними в шахту спустился начальник шахты, другие люди, которые должны были зафиксировать время начала смены и время окончания смены. Стаханов уверенно работал, рубил
угли, рубил пласты угля, крепившие за ним далеко от него отставали, они не успевали укреплять стенки шахты. Так мастерски он вырубал уголь. За 5 часов 45 минут работа была вся выполнена, и когда подсчитали результат, оказалось 102 тонны, 14 норм. Ну, при этом он заработал 220 рублей. Этот рекорд доказал эффективность такого метода, и он способствовал изменению технологии труда шахтеров. Ну, большое влияние оказал этот человек на всю промышленность огромной страны. И стал основоположником даже стахановского так называемого движения. Вот такой человек удивительный. Ну, можно ли сказать, что этот человек был беден духом? Нет, он придумал новый метод, он рискнул заявить о том, что это будет эффективно, и он его применил на практике и оказался прав. Да, есть сила духа, проявление силы духа в этой истории, в истории этого человека. Но давайте задумаемся. Все примеры, которые я привел выше, и пример Стаханова, и пример бизнесменов, и пример спортсменов, которые многим жертвуют ради достижения цели. Да, эти люди богаты духом, но богаты ли они духом в библейском смысле этого слова? Давайте попробуем изменить цели, ради которых люди совершают чудеса самопожертвования. Давайте поставим целью, например, достижение безукоризненной честности или морально-нравственной чистоты мыслей, слов и поступков. Уже сложнее, не так ли? Есть удивительные примеры того, как люди проявляют такие качества, духовные, моральные, нравственные качества в самых удивительных обстоятельствах, но это столь необычно. Это происходит настолько редко, что подобные люди остаются в памяти на десятилетия, если не на столетия. И вот я хочу рассказать вам историю о честном капитане. Капитане не круизного лайнера и не корабля, а капитане команды по футболу Советского Союза Игорь Нетта. В 1962 году на чемпионате мира по футболу оспорил гол своей собственной команды. Он поступил как честный человек. И то, что он сделал, люди помнят до сих пор, хотя сколько десятилетий уже минуло. Так вот, что произошло, как это было? Играли матч против уругвайцев, и этот матч складывался довольно тяжело. На 54-й минуте сборная Советского Союза пропустила гол, счет стал 1-1. Сборная Уругвая перехватила инициативу, советским футболистам было тяжело справиться с давлением соперников, ну, шла обычная игра. Но вот на 79-й минуте один из игроков советской сборной посылает мяч в ворота и попадает. Вдруг все видят, что мяч находится в воротах. Но попал туда этот мяч сбоку, через сетку, в которой была дыра. И она, сетка, лежала таким образом, что эта дыра была незаметна, это не такая зияющая была дыра, но мяч смог протиснуться туда, посланный сильной ногой футболиста, и оказался в воротах. Но это было нечестно, и само собой уругвайцы, они протестовали, но судья-то не видел, каким образом мяч прокатился в ворота. И тогда Игорь Нетта, сам капитан сборной, сам подошел к воротам и показал судье ту дырку, через которую мяч попал в ворота. В результате за 11 минут до окончания встречи итальянский судья отменил свое решение о назначении гола и сделал счет 1-1 вместо 2-1. Но мы с вами понимаем, далеко не каждый человек на месте капитана Нетта решился бы на такой поступок. В наше время так поступить способен далеко не каждый.
Но я предлагаю поставить цель еще выше. Любовь к ближнему, умение прощать даже своих врагов. И, наконец, самая высокая планка – совершенное послушание воле Божьей. Сможет ли человек, хорошо управляющий собой для достижения, например, прибыли, так же хорошо управлять собой, чтобы достичь чистого, непорочного характера в соответствии с законом Божьим? Я думаю, ответ очевиден. Это вызывает сомнение. Нет, не способен. И дело в том, что пока целью человека является нечто, что соответствует его собственным интересам, пока целью человека является нечто, что соответствует его природе, человек в состоянии взять себя в руки и подчинить второстепенное главному. Сильный человек в этом случае способен пойти на определенные жертвы. Но когда цели ставятся выше и дальше тех, которые гармонируют с естественными наклонностями человека, мы теряем способность их достичь. Знаете почему? Потому что это выше нас. Потому что человек не способен прыгать выше собственной головы. Поэтому, когда перед очень сильным человеком, у которого выдающийся мощный характер, да равно как и перед слабым человеком открывается эталон человеческого характера, открывается закон Божий, оказывается, все мы равны. Оказывается, никто не способен достичь этого эталона. Однажды Иисус Христос, общаясь со своими учениками, спросил их: «За кого меня почитают люди?» И ученики ему начали отвечать: «Кто-то считает тебя великим пророком, кто-то считает тебя великим учителем, а вы за кого меня принимаете? Кем вы меня считаете?» Немножечко ученики смутились, повисла тишина, и тогда вперед выступил Петр. Человек, который не боялся брать на себя ответственность. Вот воистину человек, сильный духом. И он сказал: «Мы считаем, что ты Мессия, Сын Бога Живого». «Блажен ты, Симон, Петр, сын Ионин, потому что нечеловеческой мудростью ты это понял, нечеловеческой мудростью ты это осознал, Бог тебе это открыл». И вот в этих словах Иисуса сквозит некоторое предостережение Петру: «Петр, сила, которую ты имеешь, мудрость, которую ты имеешь, природная, твоя собственная, ее на самом деле недостаточно, Петр, для того, чтобы следовать путем исполнения воли Божьей до конца и во всем». Но вместо того, чтобы услышать этот подтекст, Петр наполняется гордостью. Действительно, все со стороны ученики должны были бы заметить, какой он смелый, какой он мужественный, не побоялся выйти вперед и высказать Иисусу Христу общее мнение. Но буквально несколькими минутами позже произошло следующее. Иисус Христос начал объяснять ученикам, в чем состояла его миссия, в чем состояла цель его прихода на землю. Он должен был стать жертвой за грехи человеческого рода. И он стал рассказывать, что, придя в Иерусалим, он будет предан. Придя в Иерусалим, начальники отдадут его в руки язычников, и он будет унижен, и он будет распят. Он отдает себя в жертву за грехи человеческого рода. Такова
воля Божья. И в этот момент Петр, я себе представляю вообще, как это происходило, как он приобнимает Иисуса с таким видом, как равные общаются, быть может, друг с другом, изображая на лице какую-то озабоченность. Ведь минутой назад Иисус сам подтвердил, что Бог говорит через Петра. И вот он начинает перечить Иисуса, и вот он начинает его отговаривать. «Господи, да не будет этого с тобою, для чего тебе идти этой дорогой?» И Иисус поворачивается к нему и произносит слова, которые и мы не забываем, и Петр никогда не забыл. «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь о том, что человеческое, а не о том, что Божие». Дорогие друзья, Божие выше человеческого, настолько выше и превосходнее, что человек сам по себе не в состоянии исполнить волю Божью. Если Бог его не укрепит, если Бог не изменит сердце человека, сам по себе человек не может прыгнуть выше собственной головы. Но прежде чем это понять, что должно произойти? Прежде чем ты это примешь и прежде чем ты это поймешь, тебе предстоит разочароваться в силе собственного духа. Это и есть нищета человеческого духа, нищета человеческого духа. Это осознание своей неспособности жить в гармонии с требованиями неба. Еще раз, Иисус говорит: блаженны нищие духом. Почему же тогда Он называет нищих духом блаженными, то есть счастливыми? Потому что им принадлежит Царство Небесное. Царство Небесное – это власть и сила Божии, которые помогают, опять же, образно говоря, совершить человеку прыжок выше собственной головы, которые помогают человеку достичь целей, которых, по идее, человек никогда бы не мог достичь. Это делает сила и власть Царства Божия в человеческом сердце. Так проявляет себя сила и власть Божьего Царства через человека, чье сердце открыто для Бога. Обретается сила и власть Божьего Царства через веру и молитву. Вот почему, дорогие друзья, на самом деле мы с вами не должны бояться разочарований. Только человек, который разочаровался в своих силах, человек, который разочаровался в своей способности сделать свое собственное сердце лучше, он может претендовать на силу Божьего Царства. Разочарование в себе таким образом – это, безусловно, первый этап духовного роста. Итак, почему же Бог разочаровывает людей в самих себе, прежде чем дать им силу расти? Чтобы мы усвоили, что спасение от греха, который владеет всеми нами, не может быть достигнуто самостоятельно. Спасти нас может только Бог, благодаря тому, что за наши грехи понес наказание Иисус Христос. Самоуверенный человек, я пытаюсь себе представить, что произойдет с самоуверенным человеком, если он будет использовать Божью силу и достигнет победы над самим собой или над какими-то трудными жизненными обстоятельствами. Кому припишет это достижение самоуверенный человек? Богу или себе? Конечно же, он припишет это себе. Но именно поэтому Бог желает, чтобы человек вначале понял и осознал, где источник подлинной силы и подлинной богатства, где источник подлинного богатства Духа, только в Боге. С другой стороны, если Бог даст силу, даст человеку избавление от греха, человек, который об этом его не просил, который не ощутил своей духовной нищеты, он будет за это прославлять только самого себя. Вот, например, вера,
Казалось бы, Бог заинтересован в том, чтобы дать человеку настоящую, глубокую, сильную веру и сделать все, чтобы поддержать в человеке веру. Но даже ее обретение не дается без определенного разочарования в самом себе. Допустим, какой-то человек молится днями, месяцами или порой больше и не получает никакого ответа. Тогда чаще всего возникает вопрос: неужели у меня такая слабая вера? Я молюсь и не вижу результата. Вы знаете, очень часто, я это заметил в своем жизненном духовном опыте, очень часто человек разочаровывается, опускает руки, перестает молиться, и через некоторое время происходит то, о чем он просил. Исполняется его просьба к Богу, исполняется его молитва, его желание, нужды его восполняются. Почему так? Есть два ответа на этот вопрос. Первый, самый очевидный, просто человеку, может быть, не хватило терпения, Бог делает все в свое время, но есть и другой ответ на этот вопрос. На протяжении всего времени, пока человек взывал к Богу, он неправильно понимал значение веры. Почему мои молитвы без ответа? Ведь я так сильно верю. Задавался вопрос. Вдумайтесь. Иными словами, почему моя вера никак не может заставить Бога сделать то, о чем я прошу? В этом сомнении, в таком подходе к доверию Богу читается та самая нищета человеческого духа, о которой человек порой не подозревает даже. Бог представляется при таком подходе чем? Орудием с безграничными какими-то возможностями, а человек силой своей веры, богатством своего духа пытается заставить Бога работать в нужном направлении. И это не вера. Это не вера. И пока человек рассуждал именно так, Бог не отвечал на его молитву, чтобы тот не утвердился в своем неверном понимании отношений с Богом. Но как только человек испытал разочарование, как только он разуверился в своей способности заставить Бога что-то сделать, как только он признал свою нищету, сразу после этого следует ответ. Обрести даже настоящую веру мы можем только полностью разочаровавшись в своей способности заставить Бога что-либо сделать. Вот так, дорогие друзья, разочарование – этап нашего духовного роста. Есть много историй в Священном Писании, которые это подтверждают. Возьмите, например, ту же самую историю об отце, который привел своего сына, бесноватого юношу, для того, чтобы ученики его исцелили. В это время Иисус был где-то в другом месте, его не было со своими учениками. А вот этот мужчина, приведя к ученикам Господа своего больного ребенка, попросил их о помощи. Он знал, что там могут ему помочь. Он слышал о том, что и ученики это делали. Они исцеляли, изгоняли бесов. И сам их учитель это делал. И поэтому его не смутило, когда он пришел, увидел только учеников, он не переживал. Ученики же тоже могут совершить чудо, но они не смогли. И вот когда пришел учитель, когда Иисус показался, его увидели приближающимся, то отец, подойдя к нему, сказал: «Если ты хоть что-то можешь, сделай». А Иисус ответил ему: «Могу. А ты хоть сколько-нибудь веришь?» И при этом он ничего не делал.
И вы знаете, вот этот момент, это разочарование в своих собственных силах, окончательное разочарование, которое испытал отец. Он привел своего сына в надежде, что вот он сейчас попросит, и его просьба исполнится. Он считал, что он предпринял что-то правильное, что-то эффективное для своего сына, но вдруг он видит, что помощь ниоткуда не приходит, и он испытывает разочарование в этих людях, которые вокруг него, и разочарование в самом себе. И, наконец, когда Иисус спрашивает его, а ты хоть сколько-нибудь веришь, что Бог тебе может помочь? Хоть какая-нибудь вера есть в тебе, на которую Бог может ответить? Он испытывает окончательное разочарование. И это разочарование сквозит в его словах, когда он, обращаясь к Иисусу, восклицает «Верю!», а потом добавляет «Помоги моему неверию!». И когда это происходит, Бог начинает действовать. Принцип, о котором мы рассуждаем в этой проповеди, он лежит в основании всей нашей духовной жизни. Друзья, не будем бояться разочароваться в самих себе. Разочарование – это важный этап нашей духовной жизни, это первый этап нашей духовной жизни. Но есть и второй. Разочарованный никогда не будет радоваться, веселиться. Скорее всего, что с ним будет происходить? Скорее всего, он будет плакать. И поэтому Иисус добавляет. Он говорит, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божие. А потом говорит, блаженны плачущие. Почему? Потому что они утешатся. Какие драгоценные слова, если мы скорбим и сожалеем о своей духовной слабости, о своей неспособности изменить собственное сердце к лучшему, мы можем плакать, но мы имеем обещание, что Бог не оставит нас в плачевном положении.

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Сегодня мы говорим о том, как разрешать семейные конфликты. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Я думаю, что в семье конфликты переживаются тяжелее всего, потому что, во-первых, семья – это близкие тебе люди, ну, например, вот твой супруг – это самый близкий, один из самых близких людей, которого ты сам выбрал вот, для совместной жизни. И очень тяжело, когда возникает конфликт с близким человеком. И, во-вторых, из семьи ты никуда не денешься. Это твой дом, где ты живешь. Если конфликт